0: всех российских атлетов.
1: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
0: Как передает РИА Новости, решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата мира по футболу, который впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики. По итогам завершившихся во вторник матча 1/8 финала определились все пары. 9 июля в Бостоне сыграют Франция и Марокко, 10 июля в Лос-Анджелесе встретятся Испания с Бельгией, 11 июля в Майами Норвегия поборется с Англией, а в Канзас-Сити в тот же день Аргентина сыграет со Швейцарией. Турнир завершился 19 июля. На этой неделе в ряде северных регионов России возможно выпадение снега. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что осадки в виде мокрого снега не исключены в районе Норильска, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, Эвенкии и на северо-западе Якутии. Синоптик обратила внимание, что на картах прогноза в этих районах наблюдаются специальные маркеры, которые указывают на вероятность такого явления. Причиной аномалии стало похолодание, которое сейчас наблюдается в Сибири. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 8 июля, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21 градус. В Москве ожидается облачная погода, днем с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в российской столице составит от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: короче, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Аудио сторис.
2: Гаспачо считается одним из самых известных в мире холодных супов. Но его история гораздо древнее и запутаннее, чем принято думать. На юге Испании, в Аль-Андалусе, до 15 века жили арабы, евреи и масарабы, так называли христиан, которые оставались на территориях Пиренейского полуострова под властью мусульман. Происхождение названия блюда до конца не ясно. По одной версии оно восходит к масарабскому слову «каспа» – «остатки», по другой – к еврейскому «газас» – «разрезанные на кусочки» или «растолченные». Оба варианта хорошо отражают суть старинного рецепта. Суп готовили из того, что было под рукой – черствого хлеба, чеснока, оливкового масла и виноградного уксуса. Изначально гаспачо был белым, а привычный нам красный вариант с помидорами появился лишь в 19 веке. Хотя томаты попали в Европу из Америки еще в 17 столетии. Им понадобилось несколько сотен лет, чтобы стать ключевым компонентом андалузского блюда. В классическом рецепте гармонично сочетаются помидоры, лук, чеснок и болгарский перец, заправленные маслом и уксусом.
1: Audio Stories.
3: Сделал очень важное приобретение. Пошел не зря в автомобильный магазин. Машины лучше есть, и в этом нет сомнения. Но Запорожец все же тоже лимузин. Вполне годится для передвижения. Работают отлично тормоза.

0: Audio Stories.
1: В России издавна заготавливали речной лед. К весне на Неве и Москве-реке рабочие артели пилили его на огромные блоки, откалывали от пласта и вытаскивали лошадьми. Глыбы укладывали в ледники, специальные погреба с дренажом, утрамбованные соломой, где лед мог храниться до осени и помогал сберегать продукты в летнюю жару. Лед использовали и для охлаждения напитков. Например, помещали в стакан трепицу со льдом, а к окрошкам и ботвиньям подавали миски с мелко колотым льдом, чтобы каждый добавил его по вкусу. Состоятельные горожане могли позволить себе домашние ледники, оцинкованные шкафчики с отделением для льда и краном для слива воды, поддерживавшие внутри температуру около плюс 7 градусов Цельсия. В императорской семье и аристократических кругах речной лед был не в ходу. До 1917 года главным поставщиком ко двору был купец Аникий Сысоев. Он доставлял лед со склонов швейцарских Альп в специальных термовагонах.

0: Этот дорогой продукт шел не на хранение припасов, а непосредственно на охлаждение напитков. А еще его использовали в косметических и лечебных целях. К примеру, прикладывали к прыщам.
1: Аудио сторис.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теме, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Audio Stories.
1: Джозеф Макгрейл Бейтс из австралийской Канберры носит титул самого громкого человека в мире. Его крик достигает 122,4 децибела. Это сравнимо с шумом рок-концерта или ревом двигателей взлетающего истребителя. Он официальный городской глашатай и на праздниках нередко соревнуется в громкости с гоночными машинами. В детстве Джозеф был застенчивым и тихим, а после школы записался в театральную студию. Выступать приходилось без микрофонов, и годы тренировок позволили ему научиться говорить на пределе возможностей. В 2017 году его назначили городским глашатаем, а 5 годами позже он вступил в древнюю и почетную гильдию городских глашатаев Австралии. Через 2 года победил на местном конкурсе с криком в 98 дБ, а потом нацелился на Книгу рекордов Гиннесса. Ранее, в 2019 году, он уже становился рекордсменом. Тогда быстрее всех выпустил 10 стрел из лука в мишень. Для нового рекорда Джозеф с дочерью выбрал короткое и резкое слово «сейчас» – «now». Из-за работы он порой теряет голос, обычно после масштабных шоу, где приходится перекрикивать моторы. Но Джозеф любит свое дело и верит, что упорство помогает достичь любой цели.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях, о том, как они образуются и какое ударение в них должно стоять. Начнем как раз с ударения вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
2: То есть все эти фильмы, например, я думаю, совершенно не смотрятся для людей, которые осуждены на пожизненное заключение.
1: Осуждены. Неверно. Правильный вариант – осуждены. Ударение в этом слове ставим на окончание. Вариант «осуждены» допустим, но только в профессиональной речи представителей правоохранительных органов. Однако этот вариант находится за пределами литературной нормы, а норма – только осуждены. Мы продолжаем слушать программу «Пойми себя, если сможешь», но у микрофона уже другой ведущий – Артем Новиченков.
3: И если Хронос – это бусинки на ниточке, то Кайрос – это цепи, где каждое звено друг с другом смычено. Что я имею в виду?
1: Видимо, под словом «смычено» Артем имеет в виду краткое причастие, образованное от глагола «смыкать». Но от этого слова краткое страдательное причастие прошедшего времени не образуется, как и полное, кстати. Поэтому здесь нужно было выбрать другую конструкцию. Например, каждое звено смыкалось с другим. И у нас есть еще один похожий пример, очень интересный, от Антона Прокофьева, гостя программы «Физики и лирики».
4: В Тихуане, когда голливудская тусовка выпила и выела все, что только можно в одном ресторане, перекочевала в другой, но там тоже было все выпито и выето. И Цезарь Кардини, шеф-повар и владелец ресторана, поскреб по сусекам.
1: Выето. Интересное получилось причастие, но вынуждено разочаровать автора и всех сочувствующих. Такого слова в русском языке нет. Глагол «выесть» есть, и от него можно образовать страдательное причастие прошедшего времени, но оно выглядит совсем по-другому. Что сделано? Выедено. А теперь мы послушаем Сергея Стилавина и разберем еще одно краткое причастие.
5: Все-таки хочется, чтобы ты как-то указал нам на отечественные продукты, которые сняты в том жанре, о котором мы так много говорим.
1: А вот здесь уже ошибка в ударении. Сняты – неверно. Правильный вариант – сняты. В этом слове ударяем первый слог. Они сняты. Запомнили. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю вас в Messenger Max. Там есть мой канал «Училка Татьяна Гартман». И там разговоры о русском языке не прекращаются ни на минуту. А здесь мы встретимся позже. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не

шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза.

0: может океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Киан Келли, докторант Калифорнийского университета, собирал образцы мха Трихостомопсис австралийский с вулканических скал и гранитных почв в пустынях Мохаве и Сонора. Его интересовали биологические корки – живой слой на поверхности почвы, в состав которого входят разные организмы, в том числе мхи, водоросли, бактерии и грибы. Чтобы выяснить, взаимодействуют ли мхи с грибами, исследователь стерилизовал поверхность образцов, измельчал ткани и искал грибную ДНК. В результате удалось обнаружить микоризные грибы. Материал внутри стерилизованного мха заметно отличался от того, что был извлечен из почвы неподалеку. Выяснилось, что эти грибы не способны выжить без растения хозяина. Однако одного ДНК-анализа для подтверждения симбиоза было недостаточно. Келли использовал химический краситель и изучил образцы под микроскопом. Внутри клеток листьев пустынного мха появились ветвящиеся структуры. Подобные можно наблюдать в корневых клетках растений, которые находятся в симбиозе с грибами. При этом ни одно из прежних исследований не описывало ничего подобного у мхов. Теперь ученым предстоит доказать, что между мхом и грибами действительно происходит обмен питательными веществами. Без этого говорить о настоящем симбиозе нельзя.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 17 веке на оживленных морских путях у берегов Индии в эпоху великих географических открытий появился пунш – напиток, который стал ярким символом зарождавшейся глобальной торговли. В его классическом рецепте соединялись 5 составляющих – крепкое спиртное, кислый сок лимона или лайма, сладкий тростниковый сахар, вода и специи. Пунш освежал, несмотря на наличие алкоголя, за счет большого объема воды или чая, цитрусовой кислоты и охлаждающего льда он получался куда менее крепким, чем чистый ром, а специи помогали пищеварению. Его традиционно пили из общей большой чаши. Этот ритуал сплачивал моряков на кораблях и посетителей таверн.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Моя покойная матушка, в молодости раскладывая карты для гадания, шептала: «Так, что у меня на сердце? А что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля. Человек, в сущности, совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и самое большее взглянет, как прекрасные облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы, и ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит. Какая прекрасная почва. Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хотя бы одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб. И назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую рассыпчатую почву или сжимая в горсти комок, чтобы ощутить ее воздушное и влажное тепло.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: Audio Stories.
1: В период Хэйан, это 8-12 век нашей эры, в японских письменных источниках впервые встречается упоминание о хиадзиру, блюде, которое помогало пережить летний японский зной. Спустя столетия рецепт почти не изменился и по сей день считается фирменным для префектуры Миядзаки. Есть несколько версий появления блюда. Одна связывала его с походной едой воинов, другая – с культурой питания «один суп и одно блюдо». Но большинство историков полагают, что изначально хиадзиру был крестьянской едой. Летом людям, которые работали в полях, нужна была сытная, освежающая и быстрая в приготовлении пища. Основа блюда – паста мисо. Ее растирают в ступке с сушеными сардинами и кунжутными семенами. Затем тонким слоем распределяют по стенкам ступки и держат над огнем. Когда появляется жареный аромат, массу разводят холодным бульоном. В тарелку кладут рис, нарезанные огурцы, листья японской мяты и посыпают кунжутом. Раньше в суп добавляли рыбу, скумбрию или лосося, но сегодня нередко заменяют ее тофу. В результате получается блюдо с насыщенным, но легким вкусом, идеальное для жаркой погоды.
0: Audio Stories.

бродят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.

детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Ситуацию на внутреннем рынке топлива зампред правительства Александр Новак назвал напряженной. На совещании с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, министра экономического развития Максима Решетникова и представителей профильных ведомств он упомянул летний пик спроса и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Также вице-премьер пообещал уделить особое внимание регионам, оказавшимся в трудных обстоятельствах.
2: Сегодня особое внимание уделили ситуации с топливообеспечением Иркутской области Забайкальского края. На прошлой неделе мы провели отдельное совещание с руководством регионов и нефтяными компаниями. Были даны соответствующие поручения. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственная работа. Ну и в целом рассмотрим ситуацию с обеспечением продуктами сельхозтоваропроизводителей.
0: Пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин сегодня проведет совещание с правительством, чтобы обсудить работу транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Бойцы центральной группировки войск атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии. Бои прошли в 5 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях центра за прошедшие сутки доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
0: В военном ведомстве также отметили, что бойцы восточной группировки войск нанесли поражение формированием двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Боестолкновения произошли в районах Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки, Великомихайловки Днепропетровской области и Даниловки Запорожской области. Противник потерял 475 боевиков. Также в зоне действия центра ВСУ утратили 6 бронемашин и 9 автомобилей. Международный олимпийский комитет принял решение восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов. Глава УКР, министр спорта Михаил Дегтярев рассказал нашей радиостанции об огромной работе, которая была проведена.
4: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет. Все оно в истории. Точка поставлена. Ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
0: Международная федерация футбола рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета о снятии санкций со спортсменов из России. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил спортивный журналист телеканала Sky News Роб Харрис. Общество знания стало самым популярным предметом для пересдачи единого государственного экзамена в дополнительные дни. Соответствующие заявления подали почти 33 тысячи выпускников. На втором месте русский язык с примерно 24 тысячами заявок. Затем идут информатика более 23 тысяч, профильная математика около 19 тысяч и химия примерно 16 тысяч. Всего на пересдачу одного из предметов в этом году подали заявление около 149 тысяч выпускников, что на 6 тысяч больше, чем в прошлом году, отмечает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Власти японской префектуры Сидзуока официально сняли возражения против строительства самой протяженной и наиболее скоростной на планете линии поездов на магнитной подушке между Токио и городом Нагоя. Об этом объявил губернатор региона Ясутомо Судзуки. Как сообщило общественное телевидение Японии, работы возобновятся в этом году. Линия протяженностью 286 километров может быть завершена в 2036 году. Поезда будут ходить по ней со скоростью около 600 км в час. Прежнее руководство префектуры не давало разрешения на прокладку на своей территории горного туннеля длиной 9 км из-за экологических соображений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 8 июля, в Санкт-Петербурге ожидается погода облачная с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Днем в городе на Неве температура составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидается облачная погода, днем будут прояснения и кратковременные дожди. Температура воздуха в российской столице составит от плюс 20 до плюс 22 градусов.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет лугом,

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Еще недавно Швеция считалась мировым лидером в цифровизации образования. Классы оснащали ноутбуками и планшетами, а бумажные пособия казались пережитком прошлого. Однако сейчас страна резко меняет курс. Власти ежегодно тратят более 700 миллионов крон на закупку печатных учебников для детских садов и школ с 1 по 9 класс, опасаясь, что экраны гаджетов вредят способности детей учиться и концентрироваться. Бум на электронные устройства в шведских школах начался около 2010 года, но позже энтузиазм угас. Споры усилились после того, как международное исследование показало, что успеваемость школьников по чтению и математике резко снизилась. Правительство заказало анализ у педиатров и нейробиологов, и эксперты подтвердили, чрезмерная зависимость от гаджетов серьезно ухудшает внимание детей, а печатные материалы эффективнее для обучения, поскольку постоянное мелькание картинок на дисплее вредит развивающемуся мозгу. Сами ученики тоже отдают предпочтение бумаге. Например, четвероклассники стокгольмской школы Бандхаген отмечают, что от долгого чтения с экрана у них болит голова, а с бумажной книгой они лучше концентрируются и быстрее усваивают текст. При этом не все специалисты винят в снижении успеваемости только гаджеты. Некоторые педагоги указывают на другие факторы, в частности, на сложности адаптации детей из семей беженцев и иммигрантов к новой языковой среде. Аудиосказ.

0: Один, два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Audio Stories.
2: В Малайзии ученые обнаружили новый вид необычного паразита – гриб плевра-кордицепс кукурузный. Его классифицировали как специализированного гиперпаразита. В отличие от привычных паразитов, он не атакует насекомых напрямую, а выбирает тех, кто уже стал жертвой так называемого гриба-зомби. Тот проникает в организм муравья, берет под контроль его нервную систему, а после гибели хозяина прорастает сквозь его тело. Новый же гриб действует иначе. Внедряется прямо в ткани первичного паразита, внутри насекомого, и питается ими. Открытие сделали при изучении мертвого муравья, обнаруженного на юге штата Сабах. Находка примечательна еще и тем, что это первый известный в мире представитель своего рода с заметной роговидной структурой.
1: Аудио сторис.

0: Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Дина Кернарская, музыковед, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Мне только знать, что ты живешь на белом свете. В трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь кинобилет, на письма ждешь ответ. Букетик марковских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди, я тебя не подведу.

звонишь, когда одна грустишь, остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет.

0: Audio Stories.
1: Окрошка – одно из самых неоднозначных блюд русской кухни. Споры вокруг нее не ограничиваются формой нарезки – кубиками или соломкой. Главная полемика идет о том, что должно служить заливкой – квас или кефир. Название блюда восходит к глаголу «крошить», ведь все компоненты для окрошки мелко измельчают. Ее предшественником считается тюря – простое крестьянское кушанье из кваса, нарубленного лука и размоченного хлеба. Со временем в блюдо стали включать и другие продукты – огурцы, репу, картофель, яйца, мясо и грибы. В 1816 году Василий Левшин в книге «Русская поварня» описал окрошку как холодное блюдо первой подачи и советовал использовать для нее остатки жареного мяса, в том числе мяса домашних и диких птиц и четвероногих животных. Изначально, будучи крестьянским блюдом, окрошка вскоре появилась и в ресторанных меню Санкт-Петербурга. Ее готовили не только с мясом, но и с рыбой. До начала 19 века окрошку подавали в качестве закуски. Кусочки овощей и мяса выкладывали в тарелки, а квас приносили отдельно. Сегодня снова окрошка остается прежней. Вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зеленый лук и укроп. Для остроты в нее нередко добавляют горчицу или хрен.
0: Audio Stories.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: 210-летний мост через реку Уай, который соединяет Уэльс и Англию, открыт частично. По нему могут ходить пешеходы и велосипедисты с 20 июня. Однако при экстремальных температурах выше 30 градусов Цельсия или ниже минус 3 градусов Цельсия его снова перекроют. Сооружение, построенное в 1816 году, внесено в список памятников архитектуры первой степени. В октябре 2025 года его закрыли для транспорта из-за трещин в несущих конструкциях. А в марте следующего года ограничили и пешеходное движение. Решение о частичном открытии приняли после изучения отчета инженеров. Они отметили чувствительность конструкции к перепадам температур и нагрузкам. В администрации графства Монмутшир подчеркивают, что ведут постоянный мониторинг состояния моста и при необходимости могут полностью его закрыть. Из-за перекрытия водителям приходится делать крюк и пользоваться другим мостом через Уай. При этом старый мост имеет большое символическое значение для местных жителей. Он служит связующим звеном между сообществами по обе стороны границы. До открытия Севернского моста в 1966 году он был единственной автомобильной переправой для жителей Южного Уэльса, а еще самым старым в мире пятиарочным чугунным мостом. Мнения о закрытии разделились. Некоторые рады снижению шума и загрязнения. Другие, в том числе туристы, которые приезжают в замок Чепстоу, недовольны ограничениями. Местные власти надеются найти баланс, учитывая и историческую ценность сооружения, и вопросы безопасности.
0: Аудиостория.

0: Аудиосторис.
1: В 1996 году по заказу компании Pepsi один из самолетов Конкорд компании Air France был перекрашен в фирменный синий цвет для проведения рекламной кампании. В течение 2 недель авиалайнер выполнял рейсы по Европе в новой ливрее. Из-за особенностей синей краски ему было запрещено разгоняться до максимальной скорости, более 2 скоростей звука, дольше 20 минут подряд. Стандартная окраска «Конкорда» была белой, так как специальная краска отражала тепло, защищая конструкцию от перегрева при кинетическом нагреве. Синий пигмент, напротив, обладал высокой теплопоглощающей способностью. Несмотря на то, что крылья оставили белыми, это лишь частично решало проблему. Ограничение времени полета на сверхзвуке было введено во избежание критического перегрева обшивки, температура которой могла достигать 127 градусов Цельсия.
0: Audio Stories.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: жизни упаду, подберет музыка меня.
1: Аудиосторис.
2: Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что около 13 тысяч лет назад, во время периода младшего Дриаса, резкого глобального похолодания, течение Гольфстрим сместилось на сотни километров ближе к восточному побережью Канады. Исследователи изучили керны морских осадков у берегов Новой Шотландии, в которых сохранились окаменелые раковины микроскопических организмов, чувствительных к температуре и солености воды. Анализ химического состава раковин показал, что из-за сдвига Гольфстрима воды у Новой Шотландии потеплели на 4 градуса Цельсия. Эффект сохранялся несколько сотен лет, пока холодное пресное течение и морской лед с севера не изолировали Гольфстрим от атмосферы. Гольфстрим – ключевой элемент системы океанических течений, которая поддерживает мягкий климат в Северной Европе. Теплая вода движется на север, отдает тепло, охлаждается, становится тяжелее и опускается, возвращаясь на юг на глубине. Период младшего Дриаса пришелся на этап общего потепления после ледникового периода. Тогда температура в отдельных регионах северного полушария упала на 10 градусов Цельсия за десятилетия. Если атлантическая циркуляция продолжит ослабевать из-за поступления пресной воды от тающих ледников, Гольфстрим может снова сместиться на север. Это грозит серьезными последствиями для рыболовства, климата Европы и всей североатлантической экосистемы.
1: Аудиосторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о масштабных ударах по Ирану, находясь на саммите НАТО в Анкаре. Как сообщает портал Axios, перед этим он провел консультации с главой Пентагона Питом Хексетом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и начальником Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном. По словам американских чиновников, нынешняя операция длилась несколько часов, будет длиться несколько часов и окажется в 4-5 раз масштабнее предыдущих ударов. Американские военные сообщили о поражении более 80 целей. Это военные объекты и портовые сооружения в районе Ормузского пролива, в частности системы ПВО, берегового наблюдения, а также пусковые установки крылатых ракет и беспилотников. Само центральное командование американских вооруженных сил объясняет атаку ответом на недавние обстрелы иранских танкеров. Иранское телевидение сообщает о мощных взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм. Российская экономика и система принятия решений адаптированы к новым условиям конфликта на Украине, заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия может позволить себе его продолжение.
2: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: Песков добавил, что главная ошибка Европы – это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение. Бойцы группировки войск «Днепр» в течение прошедших суток атаковали живую силу и технику механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в Херсонской и Запорожской областях. Подробнее о действиях Днепра доложил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады и бригады морской пехоты в районе Музыкино, Зеленовки и Орехово. Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, 9 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов американской системы залпового огня «Хаймерс», 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено 6 безэкипажных катеров противника. Международный олимпийский комитет решил восстановить членство Олимпийского комитета России. Как заявил нашей радиостанции министр спорта Михаил Дегтярев, дан зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
4: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23-го года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
0: Что касается демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх, то решение об этом примут позже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия справится с проблемами на бензоколонках, так же, как ранее преодолела другие трудности. Для устойчивости страны, по его словам, нужны консолидация общества и общее понимание ситуации.
5: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, давайте строить свою работу именно на этих принципах.
1: Сегодня, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин проведет совещание с правительством для обсуждения работы транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
1: В эту среду, 8 июля, в Москве синоптики обещают облачную погоду. Днем будет с прояснениями и кратковременными дождями. Температура в столице от +20 до +22 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, среда на календаре, 8 июля, 5 часов 8 минут, уже 9 почти, время московское, у микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы тех передач, которые только готовятся к эфиру. Номер для ваших сообщений уже давно готов, +7 967 103 5533, и отправлять свои послания вы можете через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а чем же нам так приятна среда? Тем, что именно в среду начинает отчетливо попахивать пятницей. Мы уже все ближе и ближе. Мы ощущаем этот аромат. Для кого-то приключений, для кого-то отдыха. Наконец-то можно будет сесть, вдохнуть и какое-то время не выдыхать, а потом выдохнуть с таким облегчением. Ну, самое главное, чтобы ароматика была правильная. Тут неожиданно решили проверить у наших дорогих сограждан, а какие же ароматы ассоциируются с определенными эмоциями. И что же тут выяснилось, интересно. Ну, про виски и табак мы говорить не будем. Это, во-первых, связано с вредными привычками, с которыми мы боремся по мере сил. Но вот интересно, что древесные аккорды ассоциируются с успехом. 19% сообщили именно об этом. Примечательно, что виски и табак тоже попали в эту категорию, но, пожалуйста, не ароматизируйтесь сверх меры, особенно в среду. Что еще из интересного? Имбирь и гвоздика, мускус, ну, кроме мускуса, да, все имеет, очевидно, растительное происхождение. Ну и поражает, что вот эти древесные ноты ассоциируются с успехом. Я полагаю, папа Карло, он же Джепетто в оригинальной версии сказки, сильно удивился бы, что он излучает аромат успеха. Потому что, ну, мы понимаем, да, в конце концов, к успеху-то он пришел, но, извините, для этого пришлось где-то раздобыть говорящее полено, сделать из него целого мальчика, снабдить его разнообразным инвентарем и отправить навстречу приключениям. Ну, прям скажем, трек не тот, который кто-то всерьез собирается повторить в реальном мире. Но вы знаете, в каждой шутке есть только доля шутки, потому что вот из Нью-Йорка прилетела новость о том, что в тамошнем вот этом городе, знаете, небоскребами, поросший Манхэттен, на самом деле Нью-Йорк гораздо больше и очень разный действительно. Так вот, служащий государственного жилищного фонда, а именно сантехник, заработал 465 тысяч долларов, работая сверхурочно. И таким образом он стал более обеспеченным, ну, по итогам года, человеком, чем мэр города. И если вы думаете, что вот они там мэром себе избрали такого социалиста, который пока как-то ничего не социализировал, ну, это коллеги с Вести FM вам расскажут. Так вот, если вы думаете, что мэр там решил, что я буду за доллар работать, и все резко стали богаче, чем он, ничего подобного. Там все по-честному. И 465 тысяч, конечно, звучит просто дикой совершенно суммой. Но вот выяснилось, что сумма эта сформировалась благодаря базовому окладу и 2560 часам сверхурочной работы. То есть по 7 дополнительных часов ежедневно. Да, звучит скорее как приговор, чем как расписание дня, которое может вытянуть нормальный человек, но если, видите, оказывается, заняться чем-то конкретно, целеустремленно, да еще и набить руку, что называется, а может быть и проявить недюжинный талант, насколько хорошо человек делал работу, мы не знаем. Знаем только, что его зовут Якуб Марковский. И тут, наверное, стоит ему уже перебазироваться на поляну инфлюенсеров, а также бизнес-тренеров и тренеров личностного роста. Как после этого начнут течь трубы на Манхэттене и в других борах Нью-Йорка, это, конечно, мы узнаем несколько позже. Ну, а пока у нас не пятница, а только среда, так что за работу, товарищи, под музыку на маяке.

вы спали. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. А можете признаться по-честному, есть ли у вас привязанность к какому-нибудь бренду? Можем даже не рекламировать это все напрямую. Ну, просто вот интересно, сколько среди вас таких же людей, как и тех, которые приняли участие в исследовании, проведенном в Китайской Народной Республике. Там проанализировали ответы 189 владельцев автомобилей, как сказано, определенной марки. А сейчас попробуем подискутировать на тему того, что это за марка такая. Но выяснилось в результате исследования следующее. Доверие к бренду повышает готовность совершить покупку и снижает ощущение риска. Иными словами, некоторые бренды настолько мощные сами по себе, что любовь к ним или просто вожделение, даже если человек им еще не обладает, намного сильнее здравого смысла. И вот как раз под воспринимаемым риском в данном случае понимается опасение, что покупка может обернуться финансовыми потерями, проблемами с безопасностью или другими неприятностями. Учитывая, что у владельцев всего лишь 189, а речь идет о Китае, можно предположить, что это нечто из разряда эксклюзивных брендов. Ну, например, в Китае довольно популярна Ferrari. Не хочу бросать тень, ну или наоборот, восхвалять продукцию этого уважаемого бренда, безусловно, с богатейшей историей. Я, будучи автомобильным журналистом, несколько моделей протестировал, как исторических, так и современных. Не могу сказать, что моя жизнь разделена была на до и после вот, в итоге случившегося. Но я думаю, вы без труда вспомните, как всегда, своих знакомых, которые, например, понимая, что все штаны, называемые джинсами, шьются из примерно одного и того же катона, то есть хлопка, по примерно одним и тем же лекалам, плюс-минус, но при этом могут стоить очень по-разному. И всегда найдется человек, который ради буквочек на лейбле пойдет и заплатит эти дополнительные деньги. Есть определенный вид смартфонов, которые могут удалять из своего вот этого магазина приложений нужные нам вещи и проигрывать в тестах конкурентам, и по качеству фотографий, видео и так далее, но все равно выйдет новая модель, будут очереди. Ну и так далее. Продолжать можно бесконечно. Это все, конечно, нужно не только маркетологам, вот все эти исследования, но и нам, конечно, потому что мы должны тоже думать о тех мотивах, которые принуждают нас расставаться с заработанными деньгами. Ну, а что касается маркетинга, то это довольно интересная сфера человеческой деятельности, и в разных программах «Маяка» она исследуется всесторонне, насколько возможно. И вот вам пример из понедельничного выпуска программы «Как знать». Тогда маркетолог и архитектор онлайн-школ Елена Карпова рассказывала о

0: этичном и неэтичном маркетинге.
1: Неэтичный, допустим, маркетинг, когда говорят о том, что у нас осталось там две штуки продажи, а на самом деле там еще очень-очень много всего, да, либо о том, что извините, но у нас очередь, да, мы не можем вам сейчас предоставить услугу, потому что очереди нету. Либо говорят, что вот осталось только там до покупки 24 часа вы можете купить, а остальное все не работает. Вот, пожалуйста, неэтичный.
2: Или последние 24 часа по старой цене, а через 24 часа цена будет увеличиваться.
1: Да, да. А она не увеличивается.
2: Естественно, никаких скидок там, в общем, нет.
3: То есть все мошенники, они используют неэтичный маркетинг. Да, прямо сейчас срочно, иначе все пропало. Это вот неэтичный маркетинг.
1: Да? На самом деле, да, потому что, ну, если это не является правдой, то это неэтичный маркетинг, потому что, как бы, если не правда, то да. Если это действительно правда, осталось там две штуки, какой-то эксклюзивный товар, то почему нет, об этом можно заявить, и на этом можно сделать, как бы, продажи, потому что это нужно продать. Да. Здесь вопрос, есть обман или нет обмана. Ну, этичность вообще, в принципе, в компаниях и для человека — это наши ценности, которых мы придерживаемся. Вот этичность, да, какие-то определенные принятые нормы. А если этичность в точке зрения маркетинга, это как мы эти нормы применяем уже на практике. То есть как мы конкретно рекламируем или продвигаем свои товары.

0: вы спали.
1: Мы привыкнем обязательно к этим новым заставкам. Не переживайте, как привыкли ко всему остальному. Ну а пока +7 967 103 5533. С радостью читаю ваше сообщение. Не все могу прочесть вслух, но все доставляет удовольствие. Слава с Гавайев, кажется, вот мы теперь знаем, Слава, откуда вы. Джинсы шьются в Пакистане, а не в США. Ну что ж вы так обидели-то Вьетнам и некоторые другие уважаемые государства, которые тоже с удовольствием сошьют штаны. Ну а про обувь тоже там много есть. Рассказывают, кроме того, чаще всего так честно и пишут, что бренд один, и в чем, собственно, парадокс бренда как явления, что достаточно указать нужную торговую марку, и все, ну, мотоциклы BMW, которые тоже отличаются повышенной лояльностью аудитории, как вообще весь этот бренд, с чем остается поздравить маркетологов, тоже же, в общем, в значительной части производится в Поднебесной, но владельцы предпочитают об этом не думать. Ну, хорошо, ну, в принципе, не значит, что это плохо, если это в Поднебесной производит, просто тут другой вопрос, если вы говорите про наследие, как это связано с переносом в другие страны, ну, это, в общем, такой вопрос, на эту тему можно бесконечно дискутировать. Лучше я вам предложу новость, которая может перевернуть нашу жизнь. Итак, найдена бактерия, способная укреплять мышцы. Представляете, розыбурия, и второе есть там слово очень сложное, оказывается, да, во-первых, где нашли? Не на Марсе, нет, нашли в нашем же кишечнике. А чего она бездействует, тогда можно узнать. Потому что смотрите, что сделали ученые. Взяли эту бактерию, подселили, уж не знаю, какова была цепочка размышлений, но подселили ее мышам и действительно получили увеличенную силу хвата. Что хватали мыши, неизвестно, надеюсь, не самих ученых. Ну, то есть, тогда возникает вопрос, а почему вдруг это все у нас не связано с таким же эффектом? Я думаю, а может быть и связано, может быть мы были бы гораздо слабее, если бы не эта бактерия. Но так или иначе, здесь еще предстоит кое-что поразгадывать, и эта новость сама по себе заставляет задуматься о том, что же мы представляем себе, когда слышим слово технологии, да? В основном же лазеры себе представляешь, 3D-печатные станки или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, так скорее синтетические, сугубо материальные. Но вот биотехнология — это тоже такая сфера, в которой революция за революцией случается. Сегодня о будущем науки и о том, как это будущее произрастает из прошлого, можно будет послушать и поговорить через сообщение с нашими коллегами из шоу «Физики и лирики» в 11.00, цикл «100 великих открытий». И создаватель проекта «Сайенсли» Михаил Каптюк будет рассказывать о том, как технологии помогают нам защищаться от ультрафиолета. Но это буквально через несколько часов, а пока музыка на маяке.

0: спали. Внезапная новость. Вырос спрос на антидепрессанты для домашних животных. Да, это напоминает мне стратегию родителей, которые считают, что лучшим способом воспитывать ребенка будет вручение ребенку планшета. Да, но оказывается, что сам по себе стресс и тревожность, вот такие состояния, которые могут вызывать конкретные физиологические последствия, в том числе у братьев наших меньших. Но у меня только есть сомнение, что можно эти антидепрессанты самостоятельно кошке, например, своей назначать. Как бы хуже не было. Также, дорогие друзья, не ленитесь консультироваться с ветеринарами. Но вот вы знаете, есть такие животные, которым, кажется, вообще никогда никакие антидепрессанты не понадобятся. Это, конечно, впечатление, но вот когда смотришь на квокку, например, посмотрите, если не видели, кажется, что это вообще какое-то существо, которое постоянно улыбается этому миру. Вот как раз про квокку вчера в программе «Физики и лирики» в цикле «Лабиринт фауны» и рассказывал нам зоолог, популяризатор науки Илья Гомыранов.
1: В общем, если мы когда чего-то видим уникальное, то это, скорее всего, либо Австралия, либо Мадагаскар. Те материки, которые откололись от других территорий достаточно давно, да, во времена еще Пангеи материка. И, соответственно, на них развивалась совершенно уникальная фауна и флора. И вот, собственно, в Австралии сохранились сумчатые. Мы знаем, что сумчатые есть только в Австралии и в Северной Америке, так вот сложилось. И квокка — это тоже сумчатая. И, в общем, мы можем говорить, что это такое маленькое кенгуру. Да, очень небольшого размера зверек, размером с домашнюю кошку, вот мы можем представить, но только выглядит как кенгуру. То есть мы все можем представить сейчас себе обычного гигантского кенгуру, который хорошо нам знаком по картинкам, сильно уменьшить его до размеров кошки и вот получить нечто похожее на квокку. И, конечно, маленький размер квокки, это, с одной стороны, было большое преимущество, потому что они могли занять даже самые небольшие острова, и, собственно, сейчас квокка сохранилась только на небольших островах около Австралии. На самой Австралии мы их, к сожалению, не найдем. И виной, опять же, их маленький размер, потому что если ты маленький, тебя норовят съесть все. Но так сложилось, что в Австралии не было долгое время хищников. Но после того, как туда заехали люди, конечно, они начали привозить самых разных животных.

0: вы спали. Битва за домашку развернулась тут в информационном пространстве. Я по-другому не могу это все сформулировать. Сначала ТАСС выступает с объявлением, что с 1 сентября 2026 года вот этого в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Ну, где-то мы что-то такое слышали, подумалось мне. И вот, вы знаете, проходит буквально 3 часа, и Министерство просвещения напоминает, что вообще-то домашние задания в первом классе запрещены де-факто уже достаточно давно. Все, что может сделать педагог по своей инициативе, это что-то порекомендовать к самостоятельному обучению и так далее. Вообще, расскажите, пожалуйста, кто в российской школе детей отдавал, может, сам уже учился. Были домашние задания в первом классе? В нашей советской школе никто нас не жалел. Потому что если первый класс — это сплошные игрища и усю-сю, и никаких оценок, давайте не называть это школой уже. Ну, скажем, вот тут был когда-то такой подготовительный класс, допустим, или еще что-нибудь в этом духе. Ну, так или иначе, о том, что мы не всегда хорошо делаем домашнее задание, нам без устали напоминает Татьяна Юрьевна Гартман. Давайте перейдем к уроку русского языка.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы прошедшего времени женского рода, которые отвечают на вопрос «что делала», «что сделала». Глаголы будут самые простые, казалось бы, но очень даже коварные. К ним надо относиться внимательно.
3: Вот это, понимаете, она прожила все необходимое, всю подноготную, всю обыденную жизнь до 16 лет.
2: Прожила. Неверно. Правильный вариант ударения – прожила. Ударяем последний слог. Окончание. Кстати, в подобных сложных глаголах женского рода чаще всего ударение падает именно на окончание. А чтобы закрепить эту тенденцию, разберем еще одно слово от Евгения Спицына.
4: Если бы они победили в борьбе со Сталином, страну уже дала бы катастрофа. Мы бы погибли уже в 30-е годы.
2: Ждала. Неверно. Правильный вариант – ждала. Опять же, ударение ставим на окончание. Прожила. Ждала. Набираем обороты и слушаем Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: И британские мандаты, и то, как Британия плавно начала отходить от своего статуса глобальной империи.
2: Начала. Неверно. Опять же, переносим ударение на окончание. Начала. И живем спокойно. Следующий пример опять же от Анатолия Синицына, гостя утреннего шоу.
3: Когда совершенно безумно ее мама прибыла в Голливуд, зачем-то где-то устроилась какой-то монтажницей, вышла, была замужем, родила дочку.
2: Прибыла. Неверно. Правильно, прибыла. Ударение фиксируем все там же, на окончании. Ждала, прибыла, начала, прожила. А что дальше? А дальше у нас совсем другой пример. Но касается он все тех же глаголов прошедшего времени женского рода. Слушаем Марата Сафарова. У него ошибки нет. Особо обращаю на это ваше внимание.
5: Это он почувствовал, что будущее за Соединенными Штатами в этой части мира, англосаксонской, все, как бы Британия исчерпала весь свой ресурс, и надо это потихоньку передать.
2: Было сказано «исчерпала», и это правильно. Почему же я решила поговорить об этом слове? Ну, во-первых, это как раз тот самый пример, когда ударение не падает на окончание. Но его туда и не хочется ставить. Во-вторых, таким ударение в этом слове стало недавно. Раньше был в ходу вариант «исчерпала», потом появилась двойная норма – «исчерпала» и «исчерпала». А сейчас вариант «исчерпала» окончательно вытеснил альтернативный. И в самом новом словаре, рекомендованном Министерством просвещения, фигурирует только вариант «исчерпала». И на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю вас в мессенджер «Макс». Там у меня появился канал «Училка Татьяна Гартман». До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Running out of ways to

0: вы спали.
1: Ну, кстати, вдогонку за домашними заданиями школьными неожиданная инициатива появилась. Говорят, нужно научить искусственный интеллект отказывать детям вот в ответ на запросы, связанные с помощью с домашними заданиями. Я себе быстро представил, за сколько именно секунд дети научатся обходить этот запрет. Но да ладно. Тут еще одно исследование состоялось по поводу как раз нейроночек, что вот, дескать, не заменят они нам ни Достоевского, ни Шекспира. А все почему? Глубины и сложности не хватает. Финалы предсказуемые, истории упаковываются слишком аккуратно. Не то чтобы это какая-то новость была, но тут неожиданно случилось, можно сказать, открытие, практически удивившее самих авторов исследования, что производительность, вообще мощь вот этого якобы интеллекта искусственного никак не влияла на качество проработки персонажей. Ну, то есть, действительно, вот эти крупные компании, похоже, растут вширь скорее. То есть, большее количество запросов просто способно обрабатывать. Это большая языковая модель, а качество тут остается такое, какое есть. Интересно, интересный вывод. Посмотрим, как это дальше все будет развиваться. Что я могу сказать точно, что Артему Новиченкову, нашему коллеге, не занимать ни глубины, ни сложности. Сегодня вы в этом убедитесь, потому что Артем продолжит такие разбирать свой рассказ «Песни Харона» в проекте «Сотворение кумира» после 20:00 по Москве. Ну, а в прошлую среду, как раз паузу между двумя частями обсуждения «Песен Харона», Артем заполнил при помощи каменного гостя Александра Сергеевича Пушкина и поговорил о том, почему Дон Гуан впервые по-настоящему влюбляется прямо перед смертью.
2: Тема любви, чести, там, мести в европейской традиции как будто эхом проходит сквозь столетия. Но Пушкин, да, добавляет и какую-то такую русскую мораль, да, то есть каменный гость – это же метафора окаменевшей совести, да, и опять противоположность Эроса и Танатоса. То есть вот эти грехи прошлого, да, которые тянутся за Доном Гуаном, они как бы возвращаются к нему. Но это уже другой Дон Гуан, я на этом стою. И, конечно же, тут что сталкивается? Индивидуальная свобода Дон Гуан, да, и неизбежность строка и морального возмездия. То есть тут же даже никакого поединка не происходит. Это просто такое метафизическое воздаяние, но соблазнитель. Вообще вопрос-то, почему Дон Гуан вызывает каменного гостя на их рандеву с Доной Анной? Почему? Зачем? Да потому что это такой вызов, да, что соблазнитель в виде Дона Гуана, он пытается подчинить даже смерть своей воле. С одной стороны, мы можем с вами вспомнить вот этот вызов человека Господу Богу при строительстве Вавилонской башни, это эго. Можно сказать, что этот вызов настолько надо возгордиться, чтобы вызвать командора. Но ведь Дон Гуан вообще забывает про каменного гостя, что важно. То есть вот тот Дон Гуан, да, хотел вызов бросить Богу, конечно, да, но этот поздний Дон Гуан, он уже забывает, он освобождается от этого ковид командора. Для него командор — это уже не карающий бог, это уже фигура освобождения от всего земного. Наш Дон Гуан вдруг понимает, что вся та жизнь, которую он жил, она вела его к этому моменту, все эти сотни страстей. Ведь он говорит: ни одной до ныне из них я не любил, я был питаем страстью, но не любил, да? Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Понимаете, он же ведь отказывается от этой лжи. Вот что важно.
0: Пока.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

0: вы спали.
1: Давайте кинем взгляд за кулисы культурного процесса и обнаружим там вещи абсолютно удивительные. Рэпер Хаски, в миру известный как Дмитрий Кузнецов, сыграет Михаила Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина. Бедный Михаил Юрьевич, хочется сказать. Стендап-комик его недавно исполнил в фильме «Бакура-Бакурадзе». То ли исполнил так, то ли у режиссера что-то случилось, но кино про затылки вышло. Спрашивается, зачем звать актеров? Затылки же у всех одинаковые. Зачем кастинг этот нужно было проводить? Ну, теперь очередное киновоплощение. Ну, ждем. Ну что, когда-нибудь и до фитоняшек дойдут в роли Михаила Юрьевича. Тем более, что он тоже был няшкой своего рода в своем времени. Да, не будем уходить далеко от Лермонтова. Режиссер Игорь Волошин анонсировал новую экранизацию на сей раз. Роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Если вы думаете, где вы слышали имя Игоря Волошина, он за последние годы снял две, в общем, все это неплохих сказки. Первую часть «Волшебник изумрудного города» и «Буратино». Сложно мне представить героя нашего времени с песнями и плясками, но почему бы и нет? В конце концов, делают же мюзикл у нас по любым абсолютно темам. Подождем, увидим. Ну и в Петербург перенесемся, там джазовый фестиваль. Стартует, как выяснилось, 20 июля стартует. Будет такой парад Московского джазового оркестра и петербургских музыкантов. Такой формат вообще, конечно, любопытный. Ну и фестиваль молодой, всего лишь третий, оказывается. Казалось, что он всегда был, но, возможно, менялась вывеска. Так что вот парад джазменов, я думаю, тоже не все из вас видели. Можно будет в Летнем саду посмотреть 20 июля. Ну, то есть планировать можно начинать уже. Чтобы мы не заблудились, даже если мы не музыканты, и у нас нет инструментов, придумали разные географические карты, и от о том, чем, собственно говоря, хорош и любим, за что любим. Герард Меркатор, автор проекции имени себя, шла речь в субботу в программе «Хочу все знать». Цикл называется «Вокруг света за 80 изобретений». Найти вы в полном виде это все можете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а сейчас послушаем кандидата географических наук Дмитрия Нестеренко, который нам и поведал, а почему же проекция имени Меркатора для моряков лучше любой другой.
2: И вот гигантская заслуга проекции Меркатора и карт, которые в ней издавались и продолжают издаваться, очень простая. Когда вы на судне пользуетесь этой картой, вы можете прокладывать курс по прямой. То есть, если мы берем и по компасу какое-то направление для себя намечаем, там, север, юго-запад, какое угодно, мы дальше можем просто по прямой, по линейке. Вот если мы возьмем с вами другую проекцию, например, коническую, или, скажем, там, какие-то еще проекции, да, мы с вами увидим, что там мы не можем просто по линейке все наше путешествие, например, там, полгода, все время прокладывать по одной прямой линии. Нам придется как-то заворачивать в какой-то момент, и мы будем получать искажение. А вот в проекции Меркатора, вот мы взяли курс там столько-то градусов, и мы по линейке, неважно, у экватора мы, у берегов Гренландии, где угодно, никаких искажений с точки зрения направления не происходит. То есть эта карта позволяла максимально точно ориентироваться. И в этом ее была гигантская заслуга, она мгновенно приобрела всеобщую популярность среди мореплавателей. Вот. И при этом, как мы с вами говорили, любая проекция, она в чем-то выигрывает, а в чем-то проигрывает. Вот для целей мореплавания невероятно удобная проекция. Но у проекции Меркатор есть один гигантский недостаток. А именно, сохраняя направление, а именно углы, теми, какие они есть, она чудовищным образом искажает площади объектов.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Боевые расчеты воздушно-десантной дивизии позволили уничтожить инженерную технику ВСУ, которая устанавливала противотанковые рвы и зубы дракона в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. По его данным, боевые расчеты беспилотных ударных комплексов «Зала Ланцет» Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по инженерной инфраструктуре и уничтожают тяжелую технику противника на Ореховском направлении в Запорожской области. В военном ведомстве отметили, что очередная цель была обнаружена операторами 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Внимание привлекла активная работа спецтехники ВСУ, которая занималась обустройством линии заграждения в ходе разведки за линией боевого соприкосновения. После передачи координат и подтверждения цели командование приняло решение применить «Ланцет». Как добавили военные, связка «Зала Ланцет» действует по отработанной тактической схеме. Разведывательный БПЛА обнаруживает и наводит, а барражирующий боеприпас, стартующий с катапульты на финальном участке, резко увеличивает скорость и пикирует на цель. Американские военные завершили серию мощных ударов по Ирану, поразив более 80 целей высокоточными боеприпасами. Как заявляет Центральное командование американских вооруженных сил, это немедленный ответ на недавние атаки иранцев на торговые суда в Армузском проливе. В ходе операции американцы атаковали системы ПВО, командные пункты, береговые радары, противокорабельные ракетные комплексы, а также более 60 катеров элитных частей иранских войск, корпуса стражи Исламской революции. Целью ударов стало ослабление возможностей Тегерана по блокировке международного торгового коридора. В ответ на эти действия Центральный штаб вооруженных сил Ирана пообещал дать решительный отпор американской агрессии и назвал произошедшее на юге страны террористическим актом. Также стала появляться международная реакция на новые американские удары. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что США и Иран должны неукоснительно выполнять условия достигнутого между сторонами меморандума с целью обеспечения свободного и безопасного судоходства в Армузском проливе. Как заявил зампред правительства Александр Новак, сейчас ситуация на внутреннем рынке топлива является напряженной. На совещании с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина, министра экономического развития Максима Решетникова и представителей профильных ведомств Новак упомянул летний пик спроса и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Также он пообещал уделить особое внимание регионам, которые оказались в трудных обстоятельствах.
1: Сегодня особое внимание уделим ситуации с топливообеспечением Иркутской области Забайкальского края. На прошлой неделе мы проводили отдельное совещание с руководством регионов и нефтяными компаниями. Были даны соответствующие поручения. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионов нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственные работы. Ну и в целом рассмотрим ситуацию с обеспечением продуктами сельхозтоваропроизводителей.
0: Сегодня, согласно сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения работы транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз, до 250 тысяч. Как заявил РИА Новости статс-секретарь Минпромторга Роман Чекушев, рынок явно насытился, поэтому бум открытий новых точек сменяется замедлением динамики. Теперь сегмент ждет переход к интенсивному развитию. Вместо захвата новых площадок акцент сместится на повышение качества услуг и создание мультибрендовых пунктов выдачи. По словам Чекушева, это вынудит владельцев бизнеса заниматься более просторные помещения, например, в торговых центрах, что повысит производительность труда и освободит мелкие площади для других форматов торговли. Важным этапом этого перехода станет закон о платформенной экономике, который вступит в силу в октябре 2026 года, подчеркнул представитель ведомства. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что дожди и прохлада в Москве задержатся до конца этой недели.
2: В конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 20-25, но без осадков не обойдется. Особенно ненастными ожидаются выходные, когда в сумме выпадет до 30-40 литров воды на метр площади, ну или почти половина месячной нормы. В общем, вся надежда на более комфортное лето теперь связана только со второй половиной сезона.
0: Как отметила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, пока что температура в Москве остается на отметке примерно на 2 градуса ниже климатической нормы. При этом она также отметила тренд на повышение, который к концу недели все-таки разогреет столичный воздух. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 8 июля, облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду, днем будут прояснения и кратковременные дожди. Температура в столице составит от плюс 20 до плюс 22 градусов.
3: На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Маяк.

по этому поводу есть исследование, дорогие друзья. Сколько должен зарабатывать мужчина? Такой вопрос, я думаю, многие из девушек сами себе задавали, а может быть и мужчины сами себе задавали, а в целом ответ на него в географической плоскости, конечно, лежит. Но проекция имени Меркатора, которая в конце прошлого часа у нас звучала отрывок, тут совершенно ни при чем. Ну, знаете, есть такие псевдосоциально опрашивающие люди, которые любят где-нибудь на патриарших приставать к прохожим с разными меркантильными вопросами. Ну и там, конечно, ответы от девушек звучат: миллион в месяц, не меньше. Вот что-то вот такое. Почему-то в моем сознании девушки с таким акцентом произносят подобные цифры. Но реальность-то, конечно, совершенно другой стороной разворачивается. И в нашей стране... А, да, кстати, если мужчину спросить, ну, опять же, некая среднестатистическая, статистическое сейчас будет такое мнение, что вот, дескать, ну, неважно, сколько девушка там зарабатывает, ну, главное, чтобы человек был хороший, грубо. Так вот, реальность такова, что в 41% российских семей сегодня доход женщины выше, чем у мужчины. Уже мы вплотную приблизились к этому самому рубежу в 50%. Кто там что говорит про отсутствие равноправия? Вот оно оказывается, дорогие друзья. А если вспомнить, что женщины еще, опять же, в целом несколько рациональнее могут быть в смысле ведения хозяйства и планирования бюджета семейного, то картина вообще получается интересная. Ярко особенно эта тенденция проявляется в семьях с относительно невысоким доходом, то есть это имеется в виду такой доход, когда на каждого взрослого приходится менее 50 тысяч рублей в месяц. Ну, опять же, оставим в стороне абсолютные цифры, но вот этот 41% звучит, согласитесь, уже так просто не спросишь, а где еда приготовленная, тут надо аккуратнее быть. Но, вы знаете, во-первых, конечно, интересно было бы продолжение этого исследования и узнать ответ на вопрос, знают ли мужчины о том, что их супруга зарабатывает больше. Это раз. Ну, а второе, это, конечно, перекидывает мостик к еще двум праздникам, которые сегодня тоже вот у нас обнаруживаются в календаре. Первый из них — это день обнаруженных заначек. Опять же, есть стереотип, что это женщину мужчин ищут. Возможен и обратный вариант. Ну и день разоблачений тоже. Так что, дорогие друзья, если вам нечего искать, ну, можете кого-нибудь попробовать разоблачить. Ну а пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: вы спали. Литературный ужин анонсирован в Москве. Это не реклама мероприятия, я вас туда не зазываю. Но вы и сами, наверное, не захотите. Во-первых, все это происходит по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Как интересно. Те, кто читал, приободрились. Те, кто не читал, такие, что? Как все собираются обставить? Да, в пространстве некоего бара железнодорожный такой перрон будет организован. И погрузить гостей, обещают, в атмосферу книги через обсуждение текста. Ну, там некие, действительно, движения от станции к станции. Меня сразу интересовал момент перегона «Серп и молот» Карачарова. Это раз. Ну, это кто, опять же, помнит? Нет? Откройте книжку, вот перед вами предстанет удивительный мир. Ну, а просто дальше тут в анонсе мероприятия сплошная скучища, честно говоря. Там какие-то вина, деликатесы. Все это, конечно, не то. Все это не то. Надо читать рецепты коктейлей из этого прекрасного, безусловно, произведения. Только не надо это пробовать. Пожалуйста, поберегите собственное здоровье. В общем, дорогие организаторы литературного ужина, идея у вас, конечно, представляется несколько недокрученной. А что же касается нашей жизни, простой, человеческой, то, знаете, тоже иной раз попадаются субстанции, которые прикидываются полезными, а на самом деле они ничуть не лучше упомянутой слезы комсомолки. И тут важно, конечно, и читать правильно состав, и слушать правильных людей. И как раз в понедельник, благодаря программе Сергея Стилавина и друзья, представилась нам такая возможность. Кандидат биологических наук и биохимик кабинета спортивной диетологии и нутритивной поддержки Национального центра спортивной медицины Жанна Гришина и спортивный врач Сергей Додонов как раз говорили о правильном питании, о том, как это все влияет на спортивную форму и о добавках. Много чего обсуждали, вдобавок еще заслуженный мастер спорта и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова принимала участие в этом разговоре. В общем, всем советую отправиться на медиаплатформу «Смотрим» и послушать полную версию. Ну а для затравки вот вам небольшой фрагмент.
1: Идеальный баланс – это питание по правилу здоровой тарелки. Всемирно признан этот принцип, который обеспечивает сбалансированное и разнообразное питание. 50% тарелки – это всевозможные овощи, 25% – это источники белка, и 25% – это сложные углеводы, и 10% – это источники жиров. Игнорировать жиры категорически не стоит, поскольку это и источники жирорастворимых витаминов, источники омега-3 полезных кислот, поэтому жиры – это важный компонент рациона.
2: А вы тоже, как и Сережа, относитесь вот к капсулам той же омеги, популярной в последние годы, ну так, скептически?
1: Да, потому что лучше добирать это все из продуктов питания, чем из капсулы.
2: А сколько надо съесть вот этой рыбы, чтобы вот эти одну капсулу омеги компенсировать?
1: Достаточно 2 порции жирной рыбы в неделю. Да, селедка, скумбрия, форель подходит.
3: Соленая рыба – это самый сильный, яркий источник омега-3 жирных кислот. А вот ту историю, которую я упомянул чуть ранее, говоря да. о 12 капсулах, даже омеги просто, если мы возьмем самый такой банальный вариант, то люди, когда покупают любой препарат, любого производителя, неважно какого, они не смотрят на обратную сторону, не смотрят, сколько содержится данных кислот, а там самых 2 популярных, именно в самой капсуле.
0: Пока вы спали. Свежий выпуск программы Сергея Стилавина и его друзья у нас стартует уже совсем скоро, после 7 утра в 10 часов. Цикл «Притяжение космоса» продолжится, и ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Андреевич Эйсмонт поговорит о том, почему мы все еще не нашли представителей внеземного разума. Ну и не забудьте о том, что сегодня после 17 на вопросы родителей в проекте «Трудности перехода» будет отвечать подростковый психолог Никита Карпов. Вопросы можно задавать как во время программы, так и загодя через медиаплатформу «Смотрим». Ну и вот там ситуация недельной давности. Дочь 11 лет. В разговоре выяснилось, что появился друг, с которым она познакомилась в сети. Ну и дальше нужно понять, да, как объяснить девочке, что такие онлайн-знакомства не всегда заканчиваются хорошо. И как сделать так, чтобы ребенок не закрылся. Вот что по этому поводу думает Никита Карпов. Сейчас он появится в эфире. А я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
4: Смотрите, действительно, риски здесь, закрытость получить большие. Чтобы не вляпаться, ваша задача не выступать против. Не говорить, это плохо и опасно, не делай так. Потому что тяга сильнее. Действительно, это, наверное, отдельный формат общения. Он полностью не заменяет очный и настоящих друзей, но при этом он базово снижает напряжение по поводу того, там, что у меня с друзьями, что у меня с общением. То есть какой-то сегмент он закрывает. Давайте вот мы с вами прям, чтобы было проще, на ходу разделим. В общении в таком, в самом, ничего страшного нет. При этом могут быть ситуации или может общение зайти так, да, что это станет небезопасно. И наша задача в данном случае не рассказать, какие ужасы от всего этого общения могут быть, а научить замечать конкретные сценарии, которые могут привести. По сути, там, давайте я приведу пример. Условно, как бы ни разворачивалось общение, важно, чтобы она не отправляла интимные фотографии в конечном итоге. Да? Соответственно, дело не в том, общение хорошее или плохое, а в том, чтобы было четкое понимание, что делать не стоит ни в коем случае. Как бы общение ни складывалось. То есть мы здесь можем не общение запрещать, а говорить о конкретных сценариях, о конкретных вещах, которые являются опасными. Вот. Но, по сути, ваша задача сесть и прописать рисковый сценарий. Чего вы боитесь, что произойдет? Да? Не о чем будут говорить или с кем она там встретится, а что произойдет. Я такую вещь скажу, можно меня помидорами закидать. Пообщаться со взрослым через интернет — это не страшно, если это общение не ведет к, да, там, ну, нарушению норм и там, психологической травмы. То есть, да, и вот это очень важная позиция, исходя из которой вы можете разговаривать.

0: Хорошо, терим. Хорошо, перим. Тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
3: Дорогие друзья, доброе утро. Ассамблея автомобилистов начинает свою работу, как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженько. Федор, привет.
4: Всем привет. Всем здравствуйте.
3: Что ждет нас сегодня?
4: Поговорим о том, как водитель получил штраф за то, что настраивал за рулем климатическую систему. Поговорим о том, на какой машине не страшно заехать в воду, если уж доведется, чтобы еще и выехать из нее.
3: Не продавать ее потом.
4: Ага. Конечно же, у нас будет небольшой технический ликбез. Поговорим о том, какие бывают автомобильные фары, какие лучше и в каких случаях можно себе поставить цвет поярче. Ну, если время останется, то поговорим про то, что автомобилисты мы с вами задолжали пешеходам.
3: Да все практически. Поехали, Федор.
4: История пришла из-за рубежа, из Германии. Там водитель, попавший в ДТП, вслед за, собственно, ну, помимо того, что приехала полиция, выяснила, что в момент ДТП он настраивал некоторые функции своего автомобиля. А именно, он пытался включить автоматический режим дворников. Он у него куда-то пропал. Все это делается через меню климатической системы вот на этом большом дисплее. То есть он ехал, смотрел туда и в итоге столкнулся, к счастью, не сильно, с другим автомобилем. Получил штраф около 20 тысяч рублей, 200 евро, за то, что отвлекся. То есть принцип к нему был применен тот же, как и к людям, которые смотрели в экран смартфона и были за этим пойманы. Вы спросите, как пойманы. Вот в России я об этом мало слышал, хотя знаю, что это теоретически есть. Есть же машины скрытого патрулирования, используются во многих странах. То есть это не машина полиции с цветографической схемой. Это обычный автомобиль.
3: Якобы они и в России тоже есть, но я никогда не встречал. В смысле, не читал.
4: Слушай, может быть, они ловят тех, кого действительно можно поймать, да, и не отвлекаются на всякую ерунду, да. Типа таких дураков.
3: Типа ружейников.
4: Нет, ты же известен тем, что ты никогда не смотришь в телефон
3: никогда,
4: за рулем.
3: Никогда.
4: Вот. Я не могу похвастать тем же, скажу тебе честно.
3: Не-не-не, я никогда. Ну, слушай, ну, у каждого свои тараканы. Скажи мне, пожалуйста, ну, судя по всему, это была Германия, да?
4: Да,
3: он признался.
4: Он признался, да. Он, скорее всего, признался, объясняя причину ДТП. Ну, почему вы, батенька, в ДТП попали? Что, куда вы смотрели? Да я вот пытался
3: дворники включить.
4: Ну, действительно, дворники – это такая первичная необходимость.
3: Ну, конечно.
4: Ну, если пошел дождь, да? Не потому, что они скрипят у вас по сухому, когда дождя нет, а вот когда дождь пошел. Дворники – первичная необходимость. Если нет регулировки под рулем, будет вам либо голосовой ввод, хорошо, если он работает, и вы научились. Ну, мы говорим о машинах. Знаешь, если ты дворники включаешь через экран, то там уже голосовой ввод должен быть.
3: Ну, по идее, ну,
4: это
3: да.
4: Ну, иначе, не, ну, иначе
3: да.
4: Что?
3: Зачем
4: иначе
3: так?
4: Как?
3: Да.
4: Вот. Ну, в общем, суд немецкий разъяснил, что если вы, допустим, вот допускается, нельзя говорить по телефону, держа в руках телефон. Нельзя там смотреть в экран и писать, там, не знаю, что-нибудь читать. Но допустимо касаться экранов. Да, допустим, вам нужно, там, условно говоря, выбрать другой маршрут, подтвердить. Это допускается, но это одна-две
3: секундочки. Потому что потому что нет другого выхода. Понимаешь?
4: Ну да, другого просто выхода пока не придумали, поэтому вот. В общем, у нас.
3: Хотя сразу вспоминается известное видео музыкальное. Улица Рубинштейна.
4: Да-да, Рубинштейна.
3: Рубинштейна.
4: Рубинштейна. Прости по-братски.
3: Да-да-да. Не, ну слушай, это говорит о том, что я так думаю. Но все-таки обычных физических кнопок, крутилок будет появляться. Они будут возвращаться.
4: Да-да, должны быть, должны оставаться, конечно, иначе уже люди поняли, что иначе неудобно.
3: Же, насколько удобно на руле дворниками управлять?
4: Ну, я знаю людей, которые говорят, у меня все цифровое, мне удобно.
3: Ну да, тоже верно.
4: Может быть, они не искренне, конечно, но я думаю, что, в общем, я им доверяю.
3: Вполне. Слушай, люди разные.
4: Вот. Нам и слушатели писали об
3: этом. Да, некоторым удобно.
4: Да, удобно. Некоторым по воде плавать удобно на машине.
3: Ну-ка, расскажи.
4: Речь идет об амфибиях. Но сейчас же лето, иногда так хочется.
3: Ну, да.
4: Конечно, нельзя на машине. Водоемы – это неминуемый штраф. И вы там напачкаете, у вас наверняка какое-нибудь масло, грязь какая-нибудь выльется и так далее.
3: Дорогие друзья.
4: Все расстроятся, вы будете общественно порицаемы. Нельзя.
3: Я даже больше скажу. Строго говоря, нельзя въезжать в водоохранную зону. Но если вы въехали вот просто за границу водоохранной зоны, а у нас сейчас в водоохранных зонах, особенно там, где серьезная застройка, там и дома стоят, в общем. Если вы въехали просто вот за границу, в общем, с вами ничего не сделают. Но если вы на машине подъехали к берегу, особенно там, где есть патрули, просто к берегу, вас штрафуют.
4: А, похожая история недавно у нас была во время съемок в Киргизии или в Кыргызстане, как они, в общем, предпочитают, чтобы их называли. А, в любом случае, ребята подъехали к берегу озера Иссык-Куль по грунтовой дороге, не заезжали в воду, не приближались к кромке воды, встали там в 20 метрах, чтобы
3: платить. Этого было достаточно.
4: Да, и прискакали ребята молодые, говорят, вы что здесь делаете? Выбирайте срочно машину. А, мои коллеги говорят, здесь же знака не было, вот мы с дороги свернули, мы ничего не нарушали. Они говорят, мы сейчас сделаем фотографии, будьте уверены, проблемы будут у владельца этого автомобиля, потому что здесь нельзя. Это вы должны были знать о том, что нельзя. Так что, дорогие радиослушатели, будете где, знайте, нельзя. К воде на машине вот не нужно. Даже если она манит вас, не нужно.
3: Нет,
4: но есть особые, есть особые случаи.
3: Давай.
4: Например, у вас яхта.
3: Ну, конечно, яхту же надо спустить как-то.
4: Спустить, да. А забрать еще машину надо. А еще есть специальные машины, это автомобили-амфибии. Они очень редко их можно увидеть в воде, еще реже можно увидеть на дороге. Но это такой очень увлекательный аттракцион, когда такая машина съезжает, собственно говоря, в воду. И обычный автомобиль, он же тонет, несколько минут ему нужно. Он не сразу прям под воду уходит, минутка,
3: конечно.
4: И он наполняется водой, несколько минут, может быть, там более двух. Но
3: каждый раз, когда я слышу про тонущий автомобиль, мне сразу музыку вспоминается. Та-ра-та-ра-та-да. Фильм «Трюкач».
4: Но все равно эта идея, что ты ехал-ехал по асфальту, а потом еще и по воде такой же. Аки-посух.
3: Манит.
4: И наши британские коллеги из Top Gear, например, вот у них одна из самых популярных программ, один из самых популярных выпусков Top Gear, это как раз было про то, как они обычные машины превращали в водоплавающие.
3: Ух ты.
4: Зашло хорошо. Но он лежит в интернете, можно найти, посмотреть. Идея такая, что большинство, на самом деле, амфибий, они сделаны для того, чтобы плавать не вдоль, а поперек.
3: То есть пересечь водную преграду, так называемую.
4: Понятно, что начиналось все почти, как это все бывает, это же, конечно, и военные цели.
3: Прежде всего,
4: в первую очередь всегда это было важно.
3: Да,
4: как армия пройдет.
3: Единственная советская автомобиль-амфибия, она как раз военная машина.
4: Но она, кстати, не единственная.
3: Не единственная? Вот то, что
4: Но это было потом, А начиналось-то все еще в начале 20 века, 1907 год, и такой Франсуа Равайе, он сделал собственную такую амфибию, он, выехал на ней гордо в Париж. На реку Сену, там была песчаная отмель, он проехал немножко по отмели, потом немножечко проплыл, сделал такой кружок и, собственно, своими 20 лошадиными силами с моторчиком, по сути, это была такая лодка, если смотреть на изображение этого необычного транспортного средства, то это лодка, к которой приделали колеса. А на самом деле...
3: То есть отдельный мотор для передвижения, разумеется, да, подвесной, да, какой-то?
4: Да. Угу. Так-то, в общем... ты яхтсмен, да? Ты участвовал наверняка в спуске лодки на воду и так
3: далее. Конечно.
4: Это же очень сложно, представляешь, вывозить. Допустим, у тебя есть эта амфибия, у нее есть колеса. Хорошо, если у тебя подготовленный участок суши. Вот она такая плыла, встала на бетонную плиту и поехала.
3: Дорогие друзья, это называется слип. Вот на слип и все. А если там грунт обычный, да еще если он такой... чавкующий,
4: Да, даже в итоге получается, что вот ты подъезжаешь к этой кромке воды, а автомобиль и как все. Будто воды бояться начинает. У него шины вязнут вот в зыбкой почве.
3: Да. То есть он уже не автомобиль и еще не яхта.
4: Да, и двигатель захлебывается носом вниз, да. Может гидроудар получить. И через уплотнители там начинаются, там фонтанчики такие уже побежали в салон. И, конечно, проблема на амфибиях обычно выезжать обратно, потому что передние колеса втыкаются в дно, и они как якорь уже служат, и они просто мешают винту или водомету, что у вас там есть.
3: А задние еще...
4: А задние, они не обрели опоры, да, они просто получатся в воде, такое беспомощное зрелище. И, собственно говоря, вот... Потому что даже если машина умеет плавать, это не значит, что она стала вездеходом. Ну, тоже конечно. Очень важный момент. Поэтому есть амфибии, которые вот стали вездеходом. Наверное, такой самый известный называется амфикар. Это машина, сделанная немецким инженером Гансом Триппелем. Он был вообще очень талантливый человек. После окончания Второй мировой войны успешно отсидел во французской тюрьме, потому что он создавал амфибии для вермахта.
3: Вот. Потом пришлось посадить.
4: Посидел, вот, и вышел, и продолжил делать амфибии. Ну, уже там мирные водоплавающие автомобили. Ему повезло. Его делу понравилось представителю семейства Квант. Ну, не представитель, вернее, а главе. Семейство Квант — это такие крупные немецкие промышленники. Ну, это целая финансовая империя. У них главный актив — это 50% акций BMW.
3: Неплохо, понятно. Ну, в общем, все, без вопросов.
4: Большая промышленная европейская семья. И ему этот проект понравился. Он дал на него
3: на стартап.
4: Зеленый свет.
3: Тогда не было такого слова.
4: Дал зеленый свет, да, возможности технические, физические. Давай работу. И вот уже был сделан автомобиль. Он еще прославился тем, что у немцев был свой такой известный популяризатор науки, биолог, такой Бернард Гржимик. И он на этом автомобиле...
3: Гржимик, не друг его Вахмург, извини.
4: Он много путешествовал по Африке. И есть такая нашумевшая, значит, эти картинки, где, когда он в Уганде, в национальном парке, плавает на амфибии, значит, мимо
3: озеру Виктории.
4: Значит, он заплывает на нем в середину стада бегемотов.
3: Кошмар.
4: Ну, сегодня бы экологи точно не поддержали такой проект.
3: Абсолютно.
4: Но тогда было время другое.
3: Ты знаешь, главное, как тогда бегемоты это поддержали. Они, потому что очень такие существа...
4: Бегемоты, как положено, поддержали. Когда бегемот видит лодку, которая над ним плывет.
3: Надо ее съесть.
4: Ее надо просто всплыть и ее головой поднуть, или там спиной ее приподнять,
3: конечно,
4: чтобы она перевернулась, чтобы глупые, значит, пассажиры лодки больше здесь не беспокоили бегемота. И они, естественно, отреагировали своим типичным образом. Они попробовали, собственно, эту лодку столкнуть, перевернуть. Один попробовал, второй попробовал, третий, значит, в общем, пободали, поняли, что амфибия не переворачивается.
3: Никак, да.
4: Ну, лодка несколько сотен
3: тяжелый,
4: килограммов, а тут, понимаете...
3: Полторы тонны.
4: Да, а то и поболее, знаешь, и люди же внутри.
3: Ну, конечно.
4: Эта машина была, у нее были винты вмонтированы высоко между задними колесами, поэтому они не доставали до дна. Это вспоминал Гржимик. И говорит, что если даже застрянешь, то, в общем, нетрудно высвободиться. Надо только пустить в ход задние колеса. Но вот на переключение двигателя и снятие с мели уходит, конечно, много времени. Если в этот момент на берегу стоит возмущенный кафорский буйвол и делает угрожающие выпады в вашу сторону.
3: То есть ты 10 раз подумаешь, стоит ли тебе на берег выезжать или не стоит.
4: Значит, исследователь сказал, я чувствовал себя несколько неуютно.
3: Несколько, да.
4: А потом такую машину себе купил Джон Леннон и так далее. Вот этот амфикар стал первым по-настоящему популярным автомобилем амфибии.
3: То есть это был гражданский такой стоковый автомобиль.
4: Ну, да? Конечно, он не гражданский, серийный.
3: Да, серийный. Вот, серийный.
4: И, в общем, были разные еще проекты, например, с амфибиями, и у нас такие были, и у нас даже есть правила еще российского речного регистра, они описывают, что нужно иметь на борту автомобиля амфибии, например, весла, или там, скажем, индивидуальные плавсредства, спасательные круги. Обычно в амфибиях их роль выполняют подушки сидений. Ну, и сидишь удобно, если что, вот он тут.
3: А вот, кстати, интересно, если ты въехал в воду, ты вообще по правилам ГИМСа А это же маломерное судно. Ты должен надеть спад-жилет, по идее.
4: Ну, значит, должен надевать жилет. Будешь в амфибии плыть, надевай жилет. Технически решили, что лучший вариант все-таки винт, потому что, ну, с одной стороны, его легко повредить, когда ты съезжаешь и выезжаешь из воды, но вот он оказался такой наиболее эффективный, наиболее удобный.
3: Потому что были еще разработки с водометом, но это очень ненадежно оказалось. Очень ненадежно, очень много потребляет горючего.
4: У нас в середине 80-х годов был такой большой государственный проект по разработке военных амфибий. Собирались их делать на базе, ну, УАЗ-469, ну, то есть классического нашего армейского внедорожника. Сделали такую машину с винтами, пробовали делать на основе Нивы. Есть забавные фотографии, такая Нива как будто стала только еще гораздо более суровой, но можно узнать, что это все-таки Нива в основе,
3: ну,
4: потому
3: видно,
4: что
3: да.
4: и фары, и немножко там какой-то стилистика, ну, форма окон, ну, то есть Ниву узнать можно, но закамуфлирована она так довольно
3: конечно,
4: сильно.
3: Конечно.
4: И она передвигалась благодаря вращению колес, то есть у нее не было ни винта, ни водомета, да, но у нее были зубастые покрышки, и если вы их там не слишком быстро, не слишком место раскручивали.
3: Как грибные колеса у пароходов получается.
4: Ну, обычно еще вот интересно, что военный заказ заключался в том, чтобы такие машины пытаться делать как бы скрытными. Ну, то есть, эта машина...
3: Как гражданская машина обычная.
4: Да, да. Она не должна была сразу выдавать в себе амфибию, чтобы за километр, видишь, о, наш-то на амфибии поехали. Нет, ну, просто вот внедорожник, но с такими особыми способностями. Ну, и, конечно, есть амфибии много в тех местах, где людям приходится перебираться через болотную местность и так далее. Там есть совершенно фантастические разные системы, ну, конечно же, сейчас, ну, вообще, вот таких машин, суровых вездеходов, у которого
3: болотоходов,
4: да, у которого высота колеса выше, чем рост средний, ну, там, средний мужской рост.
3: Они, кстати, вот, они плывут, то есть у них движителем тоже колеса являются, они тоже с такими ребрами специальными.
4: И неплохо плавают,
3: да,
4: не быстро.
3: Да. Не быстро, но уверенно.
4: Уверенно на воде, в которой нет течения.
3: Да.
4: Например, форсирование реки на таком автомобиле, ну, только при очень слабом течении.
3: Ну,
4: если течение будет посильнее, снесет, унесет, и, собственно, будете потом на своих колесах дрейфовать. Поэтому, в общем, на машине, наверное, не стоит.
3: А мне, знаешь, что вспоминается? Тут сейчас вспомнилось. Я не помню, в 1950 каком году, наверное, 55-м, в советской армии было совершено первое форсирование крупной водной преграды на танках. Ну, разумеется, по дну.
4: По дну. Таким специальным перископом, или как это правильно называется, конструкцией, которая выходит сверху и позволяет.
3: Да. Причем река была маленькая, Дунай называлась.
4: Господи, понятно.
3: Вот. И мне известно даже фамилия одного из бойцов, который, кстати, вызывали только добровольцев. Вот кто? Вот Орлы! Кто? Фамилия его была Оружейников, это был мой отец. Участник вот первого форсирования на танках, наверное, КВ-85, наверное.
4: Ну, хорошо, что все
3: закончилось хорошо. Он говорит, было очень страшно.
4: Вот я хотел сказать, что страху, наверное,
3: натерпелись. Очень страшно. Я говорю, слушай, а там хоть видно было? Говорит, ты знаешь, я не знаю. Он радист был. Говорит, я не смотрел в стеклышки.
4: Да, делал свою работу.
3: Вот, да. Ну, какую работу? Просто сидел и боялся. Вот. Работу делал командир и механик-водитель. Вот такое воспоминание. Вот. Причем он мне рассказал, когда я был ребенком еще. А потом прошло несколько лет, я читаю историю, как наши доблестные, значит, танкисты, служащие в Румынии, форсируют Дунай. И тут я, опа-на, так я знаю, что это за танкисты были. Такая история. Слушай, а ты бы купил себе амфибию?
4: Конечно, здорово иногда себе представить, что у тебя есть у автомобиля какие-то суперспособности.
3: Да, да,
4: ну,
3: да.
4: Например, он там может проехать там, где другой не может. Или может проехать аккуратно, да, вот где, ну, вот эти болотоходы что делают. Ведь у него огромные широченные вот эти покрышки. Ты, значит, можешь проехать по лесу.
3: Они не портят, природу.
4: Потому что вот мы, ну, видим, что происходит с лесными дорогами, по которым проехал внедорожник. Пусть туда даже...
3: Ну, вот где джиперы едут на свои покатушки, радостно присылают, мы с тобой об этом говорили, радостно присылают фотографии. Так, ребят, кусок природы уничтожен. Вот это будет зарастать лет 150.
4: Ну, мы будем надеяться, что побыстрее, что уж те, про которых мы говорим, они себя ведут там поприличнее, все-таки по каким-то проторенным, правильным, так сказать,
3: кстати,
4: регламентированным местам.
3: Кстати, о Германии. Я когда читал про клуб любителей УАЗиков, так, там в Германии есть такой, они всегда гоняются в одних и тех же карьерах, в одних, на одних и тех же полигонах. Как правило, это старые, на территории ГДР старые советские полигоны. Они природу не портят. То есть там они гоняют там, где все уже испорчено.
4: Понятно, да. Ну, такие есть тоже полигоны. Если захотите испытать свою машину, но будьте осторожны. Если вы вообще, в принципе, въезжаете в воду, то надо помнить, что если вода уже ступится, колеса, например, доходит, то это уже может быть опасно. Да, есть машины, которые позволяют ездить и там, где вода, может быть, по колесу у вас будет. Ну, высокий внедорожник. Вы знаете, где находится воздухозаборник в двигателе. И вы понимаете, друзья, что он не внизу.
3: Но если у вас нет шнорхеля, не надо этим заниматься. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся к нашим автомобилистам, к нашим автомобильным делам минут через полторы.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Из дневника.
2: 5 октября 1926 года. Счастье – это наше личное солнце. И в современном подобии, как солнце над землей, так счастье над головой человека, мы не можем смотреть на солнце. Кто смотрит, ничего не видит и вредит только своим глазам. Но оно существует, и мы узнаем красоту его в процветании земли. Так и к личному счастью мы должны, как к ослепляющему светилу, повернуться задом и узнавать его благодетельный свет и тепло на стороне. И так никогда не надо отказываться от личного счастья. Напротив, непременно надо изо всех сил его добиваться, только не присваивать его себе и обходиться с ним, как с солнцем, пользоваться теплом и светом его лучей, но не обертываться к нему, не тянуться. Очень возможно, что большинство несчастий у нас на земле бывает именно потому, что люди, хватаясь руками за свое светило, просто гасят его.
0: Михаил Пришвин.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов. Федор, едем дальше. Мы обещали поговорить про пешеходов. Я думаю, что это такой важный разговор.
2: Про долг автомобилистов пешеходам.
1: Помнишь, как в этом великом романе пешеходов надо любить?
2: Да, да,
1: пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того, лучшую часть. Пешеходы создали мир, и когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. И, собственно, понятно, что автомобиль изобретен пешеходами, но автомобилисты об этом иногда, как-то им просто не до того, забывают.
2: Увы.
1: И, собственно, пешеходам ведь от нас, автомобилистов, иногда достается.
2: Ну, как правило, пешеходам от автомобилистов достается больше, чем наоборот. Как бы автомобилисты не возмущались.
1: А ведь вот эти улицы, которые начинали же с пешеходных, они же были когда-то только пешеходными,
2: конечно.
1: Как-то они перешли уже там во власть извозчиков, а потом автомобилистов.
2: Тротуары все уже.
1: А мостовые все шире. И, собственно, и пешеходам нужно как-то сжаться к стенкам домов. И вообще, в принципе, в большом городе зачастую пешеходы ведут такую довольно мученическую жизнь. Не всегда удобно перейти дорогу. Да, у нас такое иногда бывает транспортное гетто. Да, для того, чтобы с одной стороны площади перейти на другую, нужно там 4 светофора, здесь подождать, там поютиться. Тут еще на хвост тебе норовит велосипедист электрический наехать. Али еще что-нибудь в этом духе.
2: Тяжело.
1: И, собственно, вот автомобиль. Ну, давай сейчас не про велосипедистов, а мы, собственно, про машины.
2: Про машину и пешехода.
1: Не становилось, как говорил классик, братоубийственным снарядом.
2: Да, да.
1: А потому что, вообще ходить же полезно, да. Мы же все знаем, что ходить полезно, да, что это и для окружающей среды хорошо, для кровеносной системы, для физических кондиций, для вашего долгой жизни и хорошего настроения.
2: Ходить полезно и гораздо дешевле, чем ездить на автомобиле.
1: Да, и, собственно, вообще люди, вот если опрос посмотреть, там 80% горожан говорят, мы любим гулять. То есть очень мало кто не любит гулять. Да? И понятно, что среди пешеходов очень много женщин, да, женщин с детьми, пожилых людей.
2: Конечно.
1: Понятно, кто-то там среднего возраста торопится и спешит, да, куда-то надо быстренько успеть. Но мы с тобой, правда, тоже исправно пешком.
2: Не, мы с тобой много пешком ходим. Тем более, что в одну из категорий, которые ты перечислил, я уже полгода как вхожу.
1: Вот так вот. Но говорят, что если каждый день ходить по 20 минут пешком, то вообще продолжительность жизни на 8 месяцев увеличивается. Это, конечно, из серии английские, британские ученые доказали, понятно. Да. Но
2: русские ученые говорят, дорогие друзья, вы прошли свои 20 тысяч шагов, но вы 2 пачки сигарет сегодня выкурили, так что у вас ничего не увеличилось.
1: А ты не кури, да?
2: Все правильно. Да.
1: Но помимо этого, знаешь, в принципе, пешее ведь это передвижение, оно иногда получается, бывает опасным, особенно в больших городах, собственно. К чему эта тема? К тому, что у нас хорошая статистика, у нас число погибших в ДТП пешеходов за последние несколько лет постоянно снижается и достаточно значительно снизилось, но все равно это пешеходы самая уязвимая группа. И почти всегда виновник – это человек за рулем.
2: Конечно.
1: Не просто потому, что ГАИ назначила виновником, или кто-то его там несправедливо признал. Нет, потому что он виноват в этом. Потому что он должен был смотреть. Ну, пешеходы бывают виноваты, но там условно, у нас статистически там в 3% случаев признают виновными пешеходов. Но еще бывает там процентов 10 на всякие там погодные условия, форс-мажор, там технические неисправности, там, и так далее. Кстати, помимо автомобилистов, еще и, собственно, вот эти электровелосипедисты тоже на второе место по количеству травм, которые наносятся пешеходам, они уже так уверенно выбираются. В России я этой статистики не видел, но в Германии там на самом деле очень, я посмотрел, у них доступна была статистика за прошлый год, 5100 человек пострадали от наездов там, в электротранспорт. И из них почти 3/4 это люди уже пенсионного возраста.
2: Конечно.
1: То есть 70+.
2: Дорогие друзья, я знаю, что сейчас многие автомобилисты говорят, да вот эти пешеходы наденут там эти самые балахоны там в наушниках, особенно молодежь, в неположенном месте перебегают. Дорогие друзья, запомните, хорошо это или плохо, судить вам. Я, честно говоря, считаю, что это хорошо. Практически нулевая толерантность в российских судах к водителям, которые сбивают детей. Вне зависимости от того, во что был одет ребенок и где он перебегал дорогу. Я считаю, что это правильно. Подъезжая, особенно утром, когда дети идут в школу, вы должны быть архивнимательны.
1: Да, глаза продрать и в телефон не смотреть, это уж точно. Потому что просто надо помнить о том, человек, может быть, он там виноват, там, этот пешеход. Но суть такая, что есть вокруг нас много людей, которым просто физически сложно приспособиться к тому трафику, который есть.
2: Да,
1: да. Ну, просто, ну, может быть, им сегодня сложновато. Мы слишком много машин, слишком быстро. Тем более сейчас много машин, либо уж они турбированы, а если оно еще и гибридное, это значит, что разгон
2: тихо,
1: может быть вообще
2: очень быстрый. И тихо. Так что, дорогие друзья, вот хотите вы или нет, как мне кажется, я думаю, Федор меня поддержит. Все-таки мы пешеходам должны, а не они нам. И потом, выходя из-за руля, мы с вами все становимся пешеходами. Федор, спасибо. Хорошего настроения. Пока.
1: Всем доброго.
2: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». История русского классика. От военного инженера до инженера человеческих душ. Через эшафот и каторгу. Страсти и прозрения. К мировому признанию. Достоевский. 200 FM. В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. Позднее в Кувейте и Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги. Армия Кувейта заявила, что отражает ракетные и беспилотные атаки. КСИР, как только что сообщило агентство Рейтер, заявил, что нанес удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте в ответ на нарушение Соединенными Штатами режима прекращения огня. В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает телеканал NBC, эти удары были более масштабными, чем предыдущие. Всего, по заявлению американского центрального командования, было атаковано более 80 целей с целью решить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе. Взрывы прогремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на островах Кеш-Махарк. В результате атаки получили ранения несколько человек. Как пишет Wall Street Journal, Вашингтон, несмотря на удары, рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном. Иранский МИД назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Накануне гостелерадиокомпания Ирана сообщала, что катарский танкер, пытавшийся пройти через Ормузский пролив по Оманскому маршруту при поддержке ВМС США, стал целью атаки после неоднократных предупреждений. По данным Управления морских торговых операций Великобритании, снаряд попал в левый борт танкера, после чего на судне начался пожар. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, эксплуатируя мифы о российской угрозе, чтобы за их счет продолжать войну на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию «Die Welt Woche».
2: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: Песков вновь призвал не считать Россию угрозой, не пренебрегать ее интересами и как можно скорее возобновить диалог. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, могут в ближайшее время посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его данным, разговоры о вероятном визите ведутся уже достаточно давно и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках. Также отмечается, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткоф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому урегулированию и выразили готовность прибыть в российскую столицу, как только позволит график. Страны НАТО в течение ближайших 5 лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы НАТО «Дрон Эдж». Об этом объявил генсек Альянса Марк Рютте на индустриальном форуме НАТО в Анкаре.
3: Сегодня мы запускаем инициативу Drone Age, которая будет включать инвестиции 40 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет на производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в 5 раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году. В инициативе участвуют 20 стран НАТО, которые уже создали 16 центров подготовки операторов БПЛА и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия дронам.
0: Кроме того, в программе подготовки военных летчиков НАТО Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Теперь в программе участвуют 20 стран, располагающих 16 учебными центрами в 8 государствах. Объем учебной нагрузки школьников первых-четвертых классов с 1 сентября изменится, следует из документа Минпросвещения. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года должен быть минимум 2966 академических часов и максимум 3305, говорится в документе. Ранее нижняя планка была ниже на 12 часов, а верхняя выше на 40 часов. Накануне также стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Сегодня в Москве облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, температура будет вновь на несколько градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Центральная Россия сегодня окажется в передней части североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-21, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. При этом показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в городе составит плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, тоже кратковременные дожди и до плюс 22 градусов. А максимум сейчас в российской столице температура воздуха составляет плюс 16 градусов. Пасмурно, дует небольшой юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Да, наши слушатели не ошиблись. Это иностранная музыка.
2: 100%.
1: Да, это иностранная. Нас часто ругают. Сергей, зачем вы вот... Ну, не я, я-то ни при чем. Совсем тут ни при чем. Но почему вы крутите на маяке песни с английскими словами? И вот даже музыка это, знаете, вот вроде слов нет, а чувствуется не наше. Согласен. Согласен. Значит, товарищи, ну что, по текущему моменту, ну что, опять... Американцы
2: что случилось?
1: Нанесли удары по Ирану.
2: Ну да, там канитель это.
1: Там как бы параллельно есть переговоры. Есть переговоры, есть удары, есть обещание сделать обратку и так далее, да. Вот так, были 14 пунктов. Кстати, вы помните, ведь какая интересная история? 14 пунктов, у иранцев есть хорошее чувство юмора. Это ровно столько же в тех же местах было подписано, когда капитулировала Германия. Их было тоже 14.
2: Это красиво, да.
1: Это было красиво, и все говорят, о, американцы. Но ведь они не могут смириться. Они продолжают копить ракеты.
2: Нет, а Дональд раз 40, по-моему, побеждал. Он говорил, что я победил их. Какого черта?
1: Да-да-да. Слушайте, ну по текущим событиям чуть-чуть вызвало реакцию у многих парламентариев и в общественности история с тем, что отменяются домашние задания у первоклашек. Ну, помню, у меня не было в первом классе заданий домашних только 1 сентября. Вот не давали, и вообще мы не учились. А дальше все, вперед. Но, значит, гражданин Вассерман заявил, что отмена домашки. Даже в новостях звучит это слово, и некоторые протестуют, говорят, как это? В официальных известиях слово «домашка»? Ну да, потому что первоклашка, да. Промокашка.
2: Это другое.
1: Ну, дальше... Я, кстати, еще застал промокашки, несмотря на то, что у нас уже не было перьевых ручек, а в тетрадки их продолжали все равно вкладывать. Розовые были тогда, розовые. Так вот, у первоклассников катастрофически, по мнению Вассермана, отмена домашнего задания ухудшит образование.
2: Слушайте, а чем они будут заниматься? Вот у них...
1: Дома?
2: Да. Им отменили домашние задания. Чем заниматься?
1: Дома.
2: Рубиться в игры? Серьезно?
1: Ну, кушать.
2: А, кушать?
1: Может, спортом займутся? Только... Отжиматься там, не
2: знаю. Да вряд ли.
1: Много тучных. Да, и с другой стороны, просто обратка прилетела тут же. Минпросвещение, они грамотно выстраивают информационную политику. Сначала сообщают, домашку отменили. Все такие,
2: да.
1: Хорошо, ну, кроме Вассермана. Потому что Онищенко поддержал. Да, им бы встретиться вдвоем, бы поговорить, подискутировать. Что-то. Умные два человека, уважаемые. Да, фактуры разные, но тоже возраст приличный у обоих. Так вот, в России с 1 сентября отчитывается Минпросвещение. Увеличивается минимальный объем нагрузки на младших школьников. То есть домашку им отменили, а в школе их будут нагибать, так сказать,
2: до
1: уже
2: вечера.
1: По полной
2: очень
1: программе.
2: Хорошо,
1: да, это
2: очень.
1: Вот на тему первоклассников. Ага. Дальше. Товарищ Володин, руководитель Госдумы, отчитал главу Минтруда товарища Котякова. Ну, о товарище Котякове мы, информационные потребители, слышим, когда идет речь о выходных днях, о том, почему нельзя сделать 31 декабря выходным навсегда, или как будут выглядеть весенние или осенние каникулы, вот всегда возникает слово «Минтруд», который возглавляет товарищ Котяков. Но вот теперь товарищ Володин, ссылаясь на данные проверки прокуратуры, я считаю, что это важно вам знать, друзья мои, рассказал, что огромное количество мигрантов воспользовались приказом Минтруда, который возглавляет господин Котяков, и въехали на территорию российских регионов без подтверждения квалификации. То есть он даже не дворник.
2: Он никто.
1: Он просто въехал. Хотя сами субъекты России, куда поехала эта толпа, не использовал слово «орда», давали заявку на куда меньшее число специалистов, которые нужны там ЖКХ, еще где-то они нужны. То есть заявки люди с мест, зная ситуацию, отправили, условно говоря, на 20 человек. А из-за приказа гражданина Котякова приехало 200. Ну, я фигурально выражаюсь. Да. Мы считаем, говорит товарищ Володин, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был...

0: показывают только вот роль из самого вот самого вот самого то, что нашумело, да, а все остальное как бы уже не важно, да. Человек еще не остыл, а они уже его вписывают в историю, значит, как будто он сыграл только в каком-то фуфле. Ну хотя это мой любимый фильм «Жмурки».
1: Я... Не, прекрасный фильм, но у него
0: фильм отличный, но у Маковецкого много и другого. Да. Но он напишет, конечно, звезда фильма «Жмурки», естественно, и уже пишут. Так вот, на ответ всем этим, которые говорят, актеры не умеют играть, режиссеры тряпки, в общем. Полный бардак в кинематографе. И вот, вот ответ вам. Рэпер Хаски исполнит главную роль в фильме «Лермонтов». Вот вам.
1: Хаски вроде собаки, да?
0: Собака.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Вот и все.
2: На маяке.
0: Если вы не умеете, то приходится брать в руки людям самим искусство. Да, да, да. Так вот, значит, товарищи, хотел бы познакомить вместе с Владиславом Александровичем вас с настоящим искусством, потому что мы, честно говоря, очень утомлены современным положением в культуре, да. И дело в том, что сегодня отмечается день рождения, не круглая дата, не круглая дата, но женщина, которой, вот, Владислав Александрович, я много слышал в детстве. Дело в том, что моя бабушка была меломаном.
1: Да
0: и сама обладала, обладала колоратурным сопрано и прекрасно исполняла арии. Например, из Евгения Онегина я в детстве слушал за столом не анекдоты, не шутки, а бабушка брала стопочку.
1: Простите за личный вопрос. Да. А профильное образование у вашей бабушки какое?
0: А бабушка конструктор.
1: А.
0: При всем при этом.
1: И вот
0: она окончила военмех, да? Знаменитый. Да. У меня вся семья окончила военмех, это я отщепенец.
1: Кроме вас.
0: Кроме нас, да. Не пошло. Не пошло, да. Но неважно, там с красными дипломами окончили. Но неважно. И, короче говоря, с детства я слышал вот эти фамилии. Гелена Великанова, Лидия Клемент. Мне было достаточно в детстве смешно это слушать,
1: очень,
0: потому что я
1: путь,
0: уже увлекся Modern Talking и группой кино,
1: да.
0: И не очень хорошо представлял ассортимент. Да? Ну, был, как все молодые люди, дураком. Но надо как-то добирать.
1: Дураком? Ну, просто культура просто, молодежная.
0: Да, да. Но дело в том, что это ну, невероятная женщина, вот сейчас изучая, да, ее биографию, она, вы представляете, прожила всего... Перед тем, как мы послушаем несколько ее песен, да, ну, фрагментарно, она прожила всего 26 лет. Представляете? Вот что такое 26
1: кошмарно
0: лет? Сегодня,
1: мало, ни о чем,
0: сегодня да. Это вот человек, не то, что, знаете, раньше было слово, лет 20 назад нам как-то на радио звонил человек, и примерно в таком возрасте он говорил, что я сейчас на разгоне. Он разгонялся. А когда разгон закончился, неизвестно. Сейчас вот говорят, до 35 лет сейчас разгоняются. Или хотят до 40 увеличить разгон. Она, ее не стало из-за онкологии... 26 лет всего лишь. Она родилась в Ленинграде. Она всю жизнь прожила на одной улице. Да, рядом как раз с военмехом в тех краях. И она успела... Она хотела поступать в театральный, ее не приняли. Тогда она поступила в ЛИСИ знаменитый. Это инженерно-строительный институт. Потом она проработала проектировщицей даже целый год. Представляете, вот в этой короткой жизни. И параллельно в студенческом ансамбле. А потом, оказывается, в кафе «Север» знаменитом на Невском. Я думаю, что все, кто бывал в Питере и гуляли по Невскому, знают. Ее сейчас, ну как бы, сделали реплики. То есть, видимо, ввалили инвесторы денег и сделали сетевую историю. А в советском Ленинграде «Север» был один.
1: Да,
0: то есть он был
1: да.
0: просто вот тупо на Невском. И там, оказывается, давали джазовые концерты в ранние 60-е годы. И она там выступала. То есть с утра она проектировала там какие-то дома, заводы, да, а потом шла выступать.
1: Очень хорошо. Очень.
0: И вот этот замечательный, знаете, голос ранних 60-х, для нее Колкер писал музыку.
1: Это очень
0: великий,
1: известный,
0: великий
1: да.
0: композитор, да-да-да. И вот в 26 лет, вот ровно в середине 60-х, в 64-м ее не стало, представляете? Давайте вот, Владислав Александрович, несколько буквально фрагментарно послушаем. Давайте начнем с «Дождь на Неве».
1: Давайте.
0: Вот это и ленинградская атмосфера, ребята, и вот этот голос.
3: Изменяя веселой традиции, дождиком встретил меня Ленинград.

0: Назы были тогда люди-то на Невском.
1: Слушайте, знаете еще в чем кайф? Начало 60-х, это мини-бенды джазовые. Там 3-4 человека максимум. Это звучит отлично.
0: Да-да-да. Есть воздух, да, вот этот воздух. Слушайте, а давайте теперь песню замечательную «Здравствуй». Это история о том, что, давайте я прелюдию. Девушка пришла встречать поезд, на котором приезжает любимый человек.
2: На перроне дачном я смотрю на циферблат.

0: перевожу ситуацию, друзья мои. Посмотрите, как по настроению, да, припев и куплет отличаются. Да, сегодня на одной ноте все песни поются. Тыш, тыш, тыш, да. А здесь драматический рассказ, да. Она на полустанке, мужчина после работы возвращается, понимаете. А она на даче живет летом, он к ней возвращается с букетом, понимаете. И как у нее сразу сердце оттаивает, да. Она уже была на измене, что, а он вдруг не приедет, а обещал, да.
1: Ну, драматургия, да.
0: Драматургия есть, да. Вот давайте, ну, когда тебе, когда вам 20 лет, да, вот тоже вещь хорошая.

0: влюбленный Владислав Александрович.
1: Слушайте, запись, конечно, потрясающая. Да. Все же просто стереопару писали. Да. Никакого сведения, никаких многодорожек.
0: Примочек всяких.
1: Да, все, вот живяк. Просто
0: вот как
1: концерт.
0: Все спели, и
1: да,
0: все.
1: Да, просто хорошо подзвученный живой концерт. Просто класс.
0: Шикарно, да? Ну и главное, ее хит, она успела, конечно. Да, «Карелия». Да, вы его наверняка знаете.

0: Вот такая, друзья мои, короткая жизнь, но такая светлая память.
1: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: И письма народа. Друзья мои, испытываю большое удовольствие от того, что получаю ваши письма. Вы находите время, чтобы присесть со своим пальцем к клавиатуре и набрать текст. Пишет девушка, к сожалению... А, вот как, Лиана зовут, да, Лиана. Потому что в тексте письма непонятно,

0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да. Уважаемый Сергей Валерьевич, Владислав Александрович, добрый день. Меня зовут Лиана. Я с удовольствием слушаю ваши передачи. Особенно нравится, что вы поднимаете в обсуждение интересные, актуальные темы. Ваш уникальный стиль и умение общаться с аудиторией очень импонирует. Спасибо большое, Лиана. Хочу предложить вам на обсуждение тему культуры людей в общественном транспорте.
2: О, актуально.
1: Да, очень важно. А вы-то пешком ходите, Владислав Александрович?
2: Конечно, слава богу. Шутка.
1: Спасибо, конечно, спасибо за суставы, правда? Мы сейчас только приоткроем, а завтра накатим.
2: Хорошо,
1: накатим на тему.
2: Накатим мы послезавтра.
1: На пассажиров.
2: Ой, извините. Водка яд.
1: Почему-то у людей сейчас нет секретов от других людей. Имею в виду, как люди стали громко разговаривать в транспорте между собой.
2: Это выбешивает,
1: да. Ах, вы понимаешь, псы-рыцари. Значит, эту проблему мы... А пока замолкните там все.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Вооруженные силы России поразили крупные дроны «Камикадзе» ВСУ, направленные вглубь российской территории, сообщила Минобороны. На опубликованных кадрах видно поражение расчетами «Рубикона» крупногабаритных дронов большой дальности. Уточняется, что среди дронов были «Камикадзе» FP-2, боевая нагрузка около 100 килограммов, дальность до 2000 километров, а также многофункциональная БПЛА среднего класса «Чеклун-В», говорится в сообщении российского ведомства. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоф и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить ситуацию, позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник. Он также сообщил, что Уиткоф и Кушнер могут в ближайшее время посетить в Москву. Источник отметил, что разговоры о вероятном визите ведутся уже довольно давно и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках. На днях помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткоф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому регулированию и будут готовы прибыть в российскую столицу, как только позволит график. В Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. КСИР, как передает Рейтер, заявил, что нанес удары по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте в ответ на нарушение штатами режима прекращения огня. Этой ночью американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает иранский телеканал, эти удары были более масштабными, чем предыдущие. Всего, по заявлению американского центрального командования, было атаковано более 80 целей, чтобы лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе. Взрывы прогремели в городах Сирик и Бендер-Аббас на юге страны, на островах Кешм и Харк. В результате атаки получили ранения несколько человек. Как пишет Wall Street Journal, Вашингтон, несмотря на удар, рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном. Иранский МИД назвал удар серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Крупная авария произошла на Чукотке. В ДТП попал автомобиль с вахтовиками. Как сообщили в региональном главке МЧС, на 10-м километре автодороги в районе города Билибино водитель машины съехал с трассы, в результате чего транспорт опрокинулся. В салоне находились 14 человек, 10-рых с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в районную больницу. Сейчас выясняются обстоятельства и причины аварии. День семьи, любви и верности отмечают сегодня в России. Статус государственного праздник приобрел в 22-м году. Согласно указу Владимира Путина, в этот день вспоминают благоверных святых, князя Петра и княгиню Февронию, которые стали для россиян примером подлинной любви и верности. Их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре Мурома. Первоначально праздник отмечался только на родине святых, однако по инициативе местных и поддержке федеральных властей День семьи, любви и верности стал отмечаться в России ежегодно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня обещают дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. И это на несколько градусов ниже климатической нормы. Сейчас в столице плюс 16-17 градусов. Пока без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы в матче 1-8 до 79-й минуты проигрывали Египту 0-2, но сумели забрать победу в основное время 3-2. Один из мячей аргентинцев забил Лионель Месси. Он стал первым игроком в истории, поразившим ворота соперника в 6 встречах плей-офф чемпионатов мира подряд. Месси также отметился голевой передачей, и поэтому показатель он теперь рекордсмен мундиалей. У него 9 ассистов. И кроме того, капитан сборной Аргентины не реализовал пенальти. Это 4-й промах Месси на чемпионатах мира и еще один рекорд. Ну а сборная Швейцарии повторила свое лучшее достижение в 4-й раз в истории, попав в топ-8 лучших команд мира. Для этого подопечным Мурата Якина пришлось выбить из соревнований Колумбию. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Последний матч 1/8 финала первенства планеты между Швейцарией и Колумбией закрывал программу игр турнира в Канаде. С четвертьфинала все встречи будут проводиться уже в США. Пара соперников была равной. Южноамериканцы по составу игре выглядели привлекательнее, однако все это упиралось в здоровый прагматизм европейцев, у которых матч из-за травмы пропускал атакующий хавбек Манзамби. На счету лидера Фрайбурга было уже 3 гола и 2 передачи на турнире. Кроме того, Швейцария за последние 18 встреч уступила лишь однажды. 90 минут основного времени получились скучными. Соперники на двоих по ожидаемым голам наскребли 0,7. Из моментов можно разве что выделить роскошный обводящий удар колумбийца Пуэрте со спасением Кобеля, а у швейцарцев выстрел Ридера под сейв Фаргаса. А вот в дополнительное время острее уже точно были колумбийцы. Лукуми попал в перекладину после углового, плюс 2 шанса заборол Кампас. На 115-й минуте он обокрал Джаку, вышел 1-1, но послал мяч на трибуны. У европейцев был близок к победному мячу Амдуни, но южноамериканцев опять выручил Варгас. В серии пенальти у Швейцарии махнул выше перекладины Аканжи, однако Кобель потащил удар кучу Эрнандеса, а Дэвинсон Санчес пробил в перекладину. В результате Швейцария взяла верх 4-3 в серии и впервые с 54-го года сыграет в 1/4 финала Мундиаля, где ее соперником станет Аргентина.
2: Хоккейный «Металлург» расстался с защитником Робином Прессом. Он покинул клуб по окончании контракта. А нападающий Ред Гарднер перешел из ЦСКА в Минское «Динамо». Столичный клуб в результате этого обмена получил права на защитника Александра Русакова. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
5: Дорогие товарищи, сегодня день зенитно-ракетных войск России. Всех наших ребят с праздником.
6: Ракетчиков.
5: Да, поздравляем, товарищи. Сегодня, конечно же, день семьи, любви и верности. Верность, действительно, без любви, она как бы требовать ее бессмысленно. И в том числе и к родине.
6: Да.
5: Вот так вот. День БАМовца. Всех БАМовцев, друзья мои, с праздником, да. Поздравляем. Всемирный день борьбы с аллергией. Владислав Александрович, все, перестали лететь-то?
6: Ну, мне уменьшилось после ковида, чуть меньше стало это все.
5: Серьезно, придавило?
6: Да, притупилось. Да.
5: О, смотри, есть
6: плюсы.
5: Да. День общения со Вселенной. Ну, вот я видел, как женщины отправляют Вселенной запросы некие, да. И им говорят, прилетает.
6: Им говорят, до свидания.
5: Им прилетает что-то оттуда. Ну, контакт такой, он как между двумя. Я и Вселенная. Окружающим,
6: я и камера.
5: Окружающим не видно, да. День любви к своей коже сегодня.
6: Ишь,
5: вы смазываете кожу?
6: Нет. Просто мою.
5: Многие сочтут это недостаточным. День под названием «Снова стань ребенком».
6: Очень хорошо.
5: Ну, а многие не перестают быть ребенком.
6: Конечно.
5: Правильно? Вон зумеры, вернее, уже альфачи подоспевшие, говорят, мы, говорит, вообще не собираемся ходить на работу. Ну, физически, да. А те, кто собирается, говорят, а мы, хорошо, 28 собираются.
6: Им нужен бар.
5: Да, мы, говорит, придем, дайв-бар, да. Мы, значит, придем, но в любой момент уйдем. И я нарисовал такую картину мысленно, что, например, какой-нибудь зумер со своим самокатом долбанным разбивает башку себе об асфальт, звонит в скорую и говорит, скорая, я разбил башку. А ему в ответ, погодите, сейчас вот у нас водитель сходит в спортзал, потом купит себе крекеры, вот он вернется и приедет за тобой. Вот так вот. День морской волны, день обнаруженных заначек. Иногда берешь, например, ну, какой-нибудь нет, в свитере нет карманов, какой-нибудь пиджачок или курточку, оп, туда, а там 500 рублей, например, лежит сотками. А, приятно же, правда? День шоколада с миндалем, тоже хорошо. И сегодня феврония русальница. Дело в том, что русалки уходят в глубину. туда, вниз. И засыпают в этот день до весны. Так что перестают таскать людей сверху. Ну,
6: спите с миром, себе. Да?
5: Нет, купайтесь спокойно, да, купайтесь. В этот день начинался сенокос. Хорошо. Считалось, что если мыши и свиньи начали есть сено, вы видели когда-нибудь мышь, кушающую сено?
6: Грызет.
5: Да, то покос будет худым, покос будет плохой. Все.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Ну что, у нас пару французских событий. В 52-м году до Рождества Христова римляне основали город Париж. У нас он почему-то называется Париж.
6: Помойка!
5: Появилась, да-да-да. Париж. Под именем, кстати, Лютеция. Лютеция, никакого Парижа нету. А в 1618-м, там же, в тех же краях примерно, за околдование французской королевы Марии Медичи, Медичи тогда там правили, богатые люди, была казнена камеристка, которая ей подавала шматье. Да, говорит, околдовала, обманула, опутала, а ее раз и на костер.
6: Вот. Демоница.
5: А в 1621 году Жан де Ла Фонтен, это французский поэт-баснописец, которому предписывает, что у нас Крылов у него все стырил.
6: Ну, структурно. Они же на разных языках.
5: И тематически, да?
6: И тематически.
5: Ну, на разных языках, да, понятно. Да, да, да. Как вот...
6: Это не воровство.
5: Как у нас вышло с этим...
6: Это субтитра, вот.
5: Как у нас вышло с этим... С Буратиной. С Буратиной, да. Так же, по той же схеме, да. Ну, какие стихи? Не дай бог никому капризную жену. Не дай бог никому капризную...
6: Не дай вам бог.
5: Нет, не дай вам бог капризную жену. Одна из жен таких на мужа рассердилась. За что? Да он молчал. Так за это взбесилась. Кричала, плакала, бронилась и кинулась в реку. В реку. Пошла, как ключ ко дну. Муж бедный, с радости или с горя прослезился, как скоро до него достигла эта весть. Но он философ был и все мог перенести. Подумал и пустился, чтоб долг последний ей отдать. И так в тоске, в печали, по берегу реки тихонечко идет. Кричала, плакала, бронилась, ну и так далее. Утонула.
6: Нет, утонул. Крылов лучше.
5: Конечно, лучше. В этот день первый еврей приехал в Америку. Вот
6: поздравляем.
5: Вот когда приехал первый русский, неизвестно. Или финн. А вот это известно. В 1654 году Барсимсон, Якоб Барсимсон. Даже имя есть, представляете. В 1709 знаменитая Полтавская битва.
6: Полтавская.
5: Почему мы били шведов под Полтавой? Потому что мы хотели к Черному морю, а англичане Петра Алексеевича запутали, да, и велели ему бить этого шведа.
6: Запутали.
5: А швед сидел, в Малороссии сидел, и туда пришлось нам пойти и его побить. В этот день, в 1766-м, Доминик Жан Ларрей родился, французский хирург, вместе с Наполеоном ходил с его армией.
6: Видимо, врач личный.
5: К нам заезжал тоже. Создал первые военно-полевые госпитали. Угу. Вот, видите, какая история. В 1767-м Павел Васильевич Чичагов, наш морской военминистр, да, адмирал, член Госсовета, при Павле Первом попал в опалу, а потом Александр Первый говорит, а ну-ка, возвращайтесь, товарищ, вы нам нужны.
6: Да, да.
5: И в Отечественную войну 1812 года командовал Западной армией, несмотря на то, что морской министр. Стратегия не знает границ.
6: Главное, управленец хороший. Конечно,
5: управление, управляющий. Так вот как.
6: Старший приказал.
5: Вот именно. Ну и, соответственно, его несправедливо изменили в государственной измене. Да, потому что именно ему не довелось пленить Наполеона. Это его части дали удрать этому, понимаешь ли, Наполеону, за границу удрать, да? Ну и, соответственно, он оскорбился и говорит, я чего, я свой, ребята, я свой. Да, и он, соответственно, ушел в бессрочный отпуск, уехал за границу и больше не возвращался. И уже только в 834 году ответил отказом на просьбу Николая Первого. Николай, так сказать, Саныч ему пишет, говорит, вернись. Я все прощу. Он говорит, не поеду.
6: Ага. Руку
5: застужу. Упустил этого Наполеонушка-то. В 1831-м Джон Пембертон, это вот аптекарь американский, офтальмолог. Офтальмолог — это глазник, правильно? Uh-huh. Глазник. Чего он лез-то в этот желудок, я вот не понимаю.
6: Универсал был.
5: Отличные ребята, специализация.
6: Желудок лез.
5: Так вот, он, кстати, был офицером американской армии конфедератов, то есть он хороший. Он хороший, он бы Америку сделал еще тогда великой. Да-да, еще тогда бы, 200 лет назад. Так вот, придумал Кока-Колу он, этот рецепт-то.
6: Но ту
5: самую. Давайте, говорит, кокаин
6: вкусно
5: смешивать, да, с коричневой, да, и с жуками. Это же коричневый цвет, а жуки какие-то, да, дают. Там же гадость одна.
6: Да, гадость. Вкусная гадость.
5: Ну,
6: да.
5: Ну как вкусная, нас приучили. Я помню, в детстве пробовал, так просто было гадость.
6: С кокаином?
5: Нет, точно помню, нет. Да я
6: детям
5: отличить,
6: нравится.
5: Отличить
6: да
5: не могу.
6: Да не оправдывайтесь.
5: Но я не могу.
6: Пробовал и пробовал, не понравилось.
5: Не понравилось, да. В 1836-м Джон Чемберлен родился, министр колонии английский. Министр колонии, да. И, кстати, единственный член кабинета министров, у которого не было университетского образования. Он говорил так: а вот пигмеями управлять можно и без образования.
6: Какой негодяй.
5: Я все равно умнее, они-то даже школы не кончали, как я. Да? Ну и, соответственно, что он, приехали, поехали по стране и требовали ввести прогрессивную шкалу налогов. Uh-huh. Вот, требовали, да. Ну и, соответственно, путем введения протекционистских барьеров на импорт товаров из США и из Германии надеялись подорвать быстрый рост Америки и Германии.
6: Uh-huh.
5: Но нашлись другие покупатели. Вот, да, и пришлось ему устроить Первую мировую войну, чтобы отдернуть немчуру. В 1838-м Фердинанд фон Цеппелин, вот немецкий граф, который заботился этими дирижаблями,
6: uh-huh.
5: да, американцы все на свой манер называют его Цеппелин, а он Цеппелин. Ц.
6: Да.
5: Джон Рокфеллер родился. Тут у нас почему-то называют Рокфеллер. Рокфеллер, конечно, в 1839-м основатель нефтяной компании Standard Oil. Я напомню, что Standard Oil до 1943 года поставляла нефтяру Германии.
6: Да. Факт.
5: Ну, в общем-то, на этом можно, как бы, да, много основать. Значит, цитаты. Ну, не дурак, конечно, не дурак. Шутить и занимать деньги нужно внезапно.
6: Да.
5: Да. Мне думающий народ не нужен. Мне работящий нужен.
6: Угу.
5: Мне, понимаешь? Потому что он с точки зрения кого говорил, что ему народ нужен?
6: Капиталиста.
5: А, то есть капиталист воспринимает народ как быдло.
6: Почему как быдло? Как работящий. Как работящее быдло.
5: А хорошо. Как быдло кто? Дальше. Настойчивость может преодолеть все. Даже законы природы. Видите, они верили, видите, в то, что физика не навсегда. Или дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Ну, это вот правильно, да. А дальше. В 1867-м московская кондитерская фабрика A&M, помните, знаменитая, а ныне Красный Октябрь. Вот, оно основалось, товарищество по паровой фабрике, то есть там были уже паровые машины, которые да, приводили
6: здорово.
5: В движение механизмы, да, ну, соответственно, Фердинанд Теодор Эйнем из Вюртембюрга, немец,
6: uh-huh.
5: немец, в 1885-м Эрнст Блох, немецкий философ, он создал антологию еще небытия.
6: А, бездельник.
5: Но вы начинаете уже да. париться со слова антология.
6: Мы понимаем,
5: да?
6: что бездельник. Угу. Время было.
5: Вот, пожалуйста.
6: Давайте.
5: Если человек в путешествии остается неизменным, это плохое путешествие. Кстати, размышлял, понятно.
6: Угу.
5: На удивление, да? На удивление. В 1890-м вот удивительный человек родился. Ганс, ну, в нашей историографии Ганс, а на самом деле Ханс Йост. Такая у него фамилия. А теперь внимание, он дожил до 1978 года. Вот мы его застали, Владимир.
6: Uh-huh, uh-huh.
5: Вы в школу пошли?
6: Ну, примерно.
5: Да, вы в школу пошли, uh-huh. а он помер. Uh-huh. Вы в первом классе были. Uh-huh. Так вот, немецкий поэт, прозаик, драматург, группенфюрер СС.
6: Удивительно.
5: Группенфюрер СС это из банды руководителей СС. И
6: да.
5: он дожил до 1978 года.
6: Да,
5: да?
6: Да.
5: Удивительная история просто. А еще и поэт. Представляете? Да. Какая история. В этот день, в 1892-м, Николай Николаевич Поликарпов, наш замечательный авиаконструктор, родился.
6: Да,
5: по КБ Поликарпова. В 1893-м Фриц Перлс. Фриц, видите, немецкое имя.
6: Интересная фамилия, да.
5: А фамилия американская. У Фрица, Фрицы. Да, он, соответственно, написал основополагающий труд. Вообще, очень много вот этих психиатров самодеятельных из Германии и Австрии. Там много их.
6: Ну,
5: да?
6: Штормит, видимо, Германия.
5: Да, так вот, гештальт-терапия, он сочинил, возбуждение и рост человеческой личности. Помните, они все говорят, надо гештальты закрывать.
6: Да.
5: Да. Да, цитаты следующие, товарищи. Скука – это следствие блокировки истинных интересов.
6: Интересно.
5: Вот хочется тебе, девонька, чего-то, а тебе нельзя, и тогда тебе скучно. Вот как это бывает. Или, если вы чувствуете, что с вами обходятся несправедливо, вы можете быть уверены, что вы последний, кто честно обходится с другими.
6: Ничего себе.
5: Видите, какой, да. Ну и Петра Леонидовича Капицу помним, конечно, в 1894-м. Наш великий физик, академик, лауреат 78-го года. Как раз нацист дожил, а он премию получил. Вот так.
7: Маяк. Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. О перестройке работы в топливном секторе Вологды сообщил глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях.
9: Уважаемые вологжане, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит на заправочных комплексах, мы приняли решение организовать волонтерский штаб. На каждой заправке у нас будут и сотрудники ДНД, и наши волонтеры организовывать работу очередей. Это в том числе будет вестись соответствующая электронная запись, координация заправочных комплексов. Вот, мы будем полностью взаимодействовать с коллегами, с топливозаправочными компаниями и понимать, сколько, соответственно, топлива на ту или иную заправку поступает, когда поступает. 20 литров у нас ежесуточная норма, она будет соблюдаться. Спекуляций здесь никаких не должно быть. Занимать очередь за товарища, за друга тоже нет, соответственно, приехали, заправились, уехали. Если мы это не делаем с вами, у нас возникают вот такие огромные очереди. Прежде чем вот такие решения принимать, мы проговорили с коллегами сетевыми заправками. Они нас четко уверили, что дефицит, он искусственный, его нет. Топливо поставляется в том же объеме, как и в прошлом году. Просто естественно понимаем, что ситуация нервозная, поэтому люди поехали запасаться впрок. Сейчас мы должны это все отрегулировать, и мы это отрегулируем. Я прошу набраться спокойствия, плюс создадим соответствующую электронную платформу, на которой будет вся актуальная информация. Количество заправок наших, соответственно, количество наличия топлива, очереди, чтобы можно было и всем погрузиться, посмотреть и принять для себя наиболее оптимальное решение, когда поехать на заправку и заправиться.
8: Вологодских первоклассников освободят от домашних заданий. С 1 сентября текущего года ученикам первых классов перестанут давать задания на дом. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Обучение без домашней нагрузки установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам. Приказом Минпросвещения страны внесена техническая правка в федеральную образовательную программу начального образования. Она регламентирует, что в первом классе дети учатся без дополнительных заданий. Ранее допускалась нагрузка не более 1 часа в день. Вологодские пенсионеры вошли в число финалистов Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Федеральный этап 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в Рязани. Команда Вологодской области заняла 5-е место среди команд Северо-Западного федерального округа и 15-е в общекомандном зачете. Из 12 тысяч человек с России и стран зарубежья в финал вышли 207 сильнейших участников. Вологодскую область представили трое пенсионеров. Финалисты состязались в номинации «Весь мир в кармане», «Работа со смартфоном», «Цифровая безопасность», «Защита без границ», «Россия – наш общий дом». В личном первенстве высокой оценки жюри удостоился череповчанин Александр Шишпанов. Он занял 10-е место среди 46 претендентов на победу. Высокие результаты показала и Наталья Шлейкина, занявшая 17-е место из 80. Волокжане могут получить паспорт туриста для путешествий по северо-западу. Документ выполнен в формате сувенирного издания и внешне напоминает обычный паспорт гражданина России. Он объединяет 11 регионов-участников межрегионального туристического проекта. Паспорт туриста выдается бесплатно по адресу Ленина 7 в Вологде. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 800 550 41 61. Пятичасовой концерт откроет фестиваль «Блюз на веранде». Середина лета ознаменуется в Вологде большим марафоном «Джаз по-русски». Мероприятие подобного формата в областной столице пройдет впервые и станет одним из ключевых событий проекта губернатора «Лето русского севера». 14 июля под открытым небом на площади Дрыгина с 17 до 22 часов будут выступать коллективы и солисты из Вологды, Архангельска и Москвы. Именитые джазмены Виктор Колесов и Петрович Бенд, Тим Дорофеев, Архангельск, Ксения Федулова со своими партнерами из Москвы, а также концертный оркестр духовых инструментов Classic Modern Band. Вход свободный.
10: Спорта.
8: Баскетболистка Чевакаты дебютировала за сборную России по баскетболу 3-3. Светлана Розанова впервые сыграла в Лиге наций U-21. Так, накануне россиянки провели три матча. Уверенно обыграли Монголию 21-7 и Катар 21-0, но в упорной борьбе уступили Китаю 19-20. Любители велосипедных гонок приглашают в Вологодскую Швейцарию. Кросс-кантри на горный веломарафон состоится в 12-й раз. Для спортсменов подготовлены дистанции 16, 27 и 58 километров, а также детские маршруты. Событие состоится 18 июля в Вологодском округе. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологдамарафон».
10: Года на маяке.
8: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
11: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 утра.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение последних минут от Минобороны. Российские вооруженные силы в ответ на атаки Киева ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК в столице Украины, сообщило российское военное ведомство. В результате удара поражено предприятие компании Samsung Украина, на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго». В Таганрогском заливе из-за атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавшие получили незначительные ранения. Губернатор добавил, что на одном из судов пришлось эвакуировать экипаж. Поврежденные танкеры, как отметил губернатор, были пустыми, без нефтепродуктов. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщения о том, что Трамп якобы изменил свой подход, заявил РИА Новости дипломатический источник. Он также сообщил, что Уиткоф и Кушнер могут в ближайшее время уже посетить Москву. Источник отметил, что разговоры о вероятном визите ведутся уже довольно давно и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках. На днях помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткоф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому регулированию и будут готовы прибыть в российскую столицу, как только позволит график. Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса Стражи Исламской Революции нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство ФАРС. Ранее в Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает телеканал, эти удары были более масштабными, чем предыдущие. Всего, по заявлению американского центрального командования, было атаковано более 80 целей, чтобы лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе. При этом Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном, а МИД Ирана назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между сторонами. Подозреваемая в покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, гражданка Украины Анастасия Березовская, жила в Житомире и не имела серьезных проблем с законом, хотя и привлекалась за хулиганство, сообщает газета «Ницца Матин». Ранее издание писало, что Березовская временно жила в Германии как беженка. Как отмечает газета «Лазурного берега», одна из версий покушения, которую рассматривает генпрокуратура Монако, состоит в том, что партнеры его сына Артура по компании «Милтон Групп», владеющие колл-центрами, могли таким образом отомстить Ермолаевым за сделку со следствием. Благодаря ей сыну бизнесмена удалось избежать тюрьмы в Эстонии. Другая версия касается возможной реорганизации активов Вадима Ермолаева из-за введенных в отношении него санкций. Бизнесмен официально не оформил развод со своей первой женой и находился в отношениях с пострадавшей при покушении Анной Насобиной. Перераспределение активов могло вызвать распри внутри семьи Ермолаева. Накануне стало известно, что тело подозреваемого в покушении на Ермолаева нашли под Киевом. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании сотрудника ГУР Украины, бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемых в убийстве женщины. На чемпионате мира по футболу в 1/8 финала сборная Аргентины победила в драматичной борьбе Египет 3-2 по ходу матча. Аргентинцы проигрывали 0-2, при том, что Лионель Месси не забил пенальти второй раз на этом чемпионате. Но во втором тайме Аргентина смогла собраться и вырвать победу, забив 3 мяча, один из них на счету Месси, и Аргентина в четвертьфинале. 80% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные. Причиной тому станет сближение двух циклонов, которые объединятся в один мощный циклон, предупредил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, завтра в Москве также ливней не выше +20.
2: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы. Так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. На синоптической карте европейской территории России намечается грандиозный процесс слияния двух циклонов, которые именуются эффектом Фудзивары. Первый циклон по имени Бернадет, зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря. Ну а второй его барический собрат, термический циклон, фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие, так обычно бывает раз в 10 лет. И вот этих оба атмосферных вихря будут смещаться вглубь русской равнины, и к выходным они сольются в один огромный регенерирующий суперциклон. При этом, повторюсь, за субботу и воскресенье прогнозируется выпадение обильных дождей с общим количеством осадков до 3/4 месячной нормы или по 5-6 ведер дождевой воды на метр квадратный русской земли.
0: Народный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+. Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: А ну что ж, товарищи, запугивает нас подполковник Тишковец, рассказывает, что каждому на голову ведро выльют.
2: Зальет нас.
1: Все зальет, а в Пятигорске как?
2: А сегодня, кстати, грозы тоже, до плюс 20 градусов.

0: Питерчане, да. Оказывается, ели из Пятигорска стали мамочками тех голубых елей, которые высажены у Кремлевской стены. Представляете?
1: Голубые ели.
0: Да, вот они оттуда.
1: Роскошно.
0: Да. Пятигорские офтальмологи вернули зрение женщине, которая 12 лет жила слепой на один глаз.
1: Вернули.
0: Вот, молодцы. Угу. Да. Украденная. А 72-летний пятигорчанин стырил на рынке пакет с вещами на 200 тысяч рублей. В нем были зарядное устройство, дамские сумочки, женская одежда, кошелек. И все это он подарил своей дочери и жене.
1: Ну, какая умница.
0: Но не надолго. Да. Не надо, не успели зарядками попользоваться. Зарубежные кавказоведы выступят на форуме в Пятигорске.
1: Смотрите? Здорово.
0: Да, здорово. Из Китая. Есть кавказоведы из Китая, Индии, Турции, из США приедут.
1: Братан.
0: Ну и, наконец, минеральные источники в Пятигорске не исчезнут. Ну, у нас есть такая бригада, может быть, не у нас, а за границей, которая распространяет всякие слухи. И вот появился слух, что пересыхают. Есть. Минералочка пересыхает. А товарищ Ворошилов, мэр Пятигорска, заявил, что действительно проверка запасов происходило в последний раз только в 1968 году. Но теперь проверили снова. Все в порядке, товарищ.
2: Эй, Россия!
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: А ну что же, любопытный факт. Для наших граждан покупка квартиры, по мнению специалиста Пучкова, это не гоблин, это другой, является эмоциональным решением. Представляете?
1: Ничего себе.
0: Там, вроде сумма-то приличная, а все равно эмоции. Как на приказовой
1: что-то
0: зоне.
1: Что-то захотелось, да?
0: Да, жвачку взял, квартиру взял. Да. Россия представила уникальный модульный реактор для Арктики и для Луны. Видишь, мы вообще все равно где работать.
1: Здорово.
0: Молодцы наши специалисты, да. Контейнер с обедом оказывается более значимое проявление заботы, чем букетик цветов.
1: Угу.
0: Девочки. Ага. Так вот, смотрите, что такое забота, спросили граждан накануне дня.
1: Это прокуратура.
0: Да, люби, да, это перевод, да. Но смотрите, стремление сделать жизнь партнера проще. Купите стиральную машину, видимо, да. Умение предугадать потребности. Что ей? Порошок ей понадобится для стиральной машины. Гель, да, ополаскиватель. Так вот, важно поддержать в трудные минуты, но это все так муть уже, да, эмоциональное состояние, это все не существенно. Но самое главное, это собрать кузовок с едой в дорогу. Вот это забота, а не цветочки. Аллерголог Петрова заявила, что старый диван может вызывать хроническую усталость.
1: Выбросить старый.
0: То есть
1: диван.
0: Ты вот лежишь немедленно. И чувствуешь, устаешь еще больше. О. Антидепрессанты вызывают зависимость примерно в 60% случаев.
1: Опасно.
0: Да, а потом не соскочить никак людям. Да. Ай-яй-яй. У Манула Тимофея из московского зоопарка появилось 3 невесты.
1: Да класс, молодец.
0: А как он будет их выбирать?
1: Да он пока за жировкой
0: Мне
1: занимается.
0: Кажется, не он выбирает.
1: Абсолютно.
0: А эти санитары чуть-чуть. Эксперт Бабкова объяснила, почему соискателям отказывают в работе, хотя вроде все совпадает с анкетой.
1: Так,
0: вот
1: почему?
0: Они хотели это.
1: Лицо
0: у тебя...
1: не нравится.
0: Нет, говорят, критерии некоторые скрывают. Тайно выбирают, тайно
1: Интересно.
0: Выбирают. Да-да-да. Нутрициолог Газидинова заявила о том, что успокаивают такие продукты питания, как жирная рыбка, шпинаш и шоколадка.
1: Понимаю. Шоколад.
0: Надо кушать и успокаивать. Уролог Лубенников заявил, что привычка пить кофе вечером вызывает проблемы с потенцией у мужчин.
1: Ничего себе.
0: Нельзя на ночь.
1: Да.
0: Нельзя, да. В обед выпил и все. А, товарищ Пригожин.
1: И на боковую.
0: Выступил с несколькими заявлениями, да, возмущен, что искусственный интеллект обучают на авторских материалах, в том числе принадлежащих Пригожину. То есть туда засовывают песни,
1: да,
0: Валерии.
1: Гениальные песни.
0: Да, да, гениальные песни. Часики, тик-так, да, и так далее. И все. Так, синоптик Позднякова вслед за Тишковцом теперь уже предупредила об окуречных ночах.
1: Огуречная ночь. Надо песню сделать, да?
0: Нет, ну если выпить чашку кофе, то ночь перестанет быть огуречной, да, мне кажется. А психолог Шестаков говорит, что существует депрессия, когда у человека вроде все хорошо. При улыбчивой депрессии человечек-то снаружи веселый, а сам болен, прикинь. Вот оно как бывает.
1: Хронически.
0: Да, в Ленобласти бобры устроили потоп в двух поселках. Красногорских Покосах и Южном в Ломоносовском районе. Там запрудили
1: такие
0: и затопило.
1: Бобры нам не
0: да.
1: нужны.
0: А их стрелять нельзя, представляешь, при этом, при всем. Вот глупость, да?
1: Действительно.
0: Они нам гадят, а мы их ни-ни-ни.
1: А мы их нет.
0: Стритрейсеры в Москве пожаловались на некачественное топливо, перестали гонять из-за проблем.
1: Да и слава богу.
0: Они любили на сотом бензине погонять. Ну, слушайте, ну вот хоть что-то, какая-то польза. Польза хорошая, да. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании и искусственном интеллекте. Ну, как примут окончательно, мы, наверное, эту историю обсудим уже конструктивно, да. Граждане признались, что стоят в жару у открытых холодильников.

0: сложно кому-нибудь. Сесть, да, кстати, цены нормальные. Да. Чем-то 2-3 тысячи в час. Вот, слушай, если нервы крепкие, если вот по барабану, если на людей плевать.
1: Можно беруши вставить.
0: Нет, заметят. Серо надо накопить. Серо. 97% наших граждан считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. И должно, если человек не тот. И правильно.
1: Если он не подходит, конечно.
0: Слушайте, а вот вслед за Манулом Тимофеем еще одна прекрасная новость. Альпаки, Ватка и Пуфик снова стали родителями.
1: Да, молодцы.
0: Пуфик — это мальчик, наверное, да?
1: Пуфик —
0: да,
1: это,
0: ну,
1: предмет.
0: Надеюсь. Для альпак. Да. Нарколог Каспирович назвала успех в карьере и благополучие способом годами маскировать алкоголизм. Понимаете? Интересно. Вот успешен, значит, пьешь законно. Понимаете?
1: Интересно.
0: Да. Один пьет с тоски, что у него нет денег, а другой пьет,
1: счастья,
0: потому что у него есть деньги. Понимаете? Но ассортимент разнится. Смотри, ну-ка, следующая ночь прям в тему.
1: Ну-ка.
0: Граждане назвали ароматы, которые вот с успехом, с успешной жизнью ассоциируются. Давайте отбросим аромат этого. Сейчас. Древесный аромат.
1: Древесный,
0: да? Древесный. Ну, это парфюм. Uh-huh. Но самое главное, что на втором-то месте с успехом. Успехом виски ассоциируется. Вот если от человека пахнет с утра в поезде вискарем, значит, у него просто не завелась машина в этот день. Вот и все. Да, в метро.
1: Без алкоголя, Сергей Владимирович.
0: Конечно, конечно. Мир без успеха, хотите сказать, да? Без успеха. Ну вот в Америке, пожалуйста, телеведущая, которая рассказывала о мошенниках людям по имени Алекс. Женщина Алекс. Женщина Леша. Так вот,
1: Александр Алекс.
0: Да, отдала, соответственно, мошенникам сама в переводе на рубли 5 миллионов. Видите?
1: Прикольно.
0: Любви, как говорится, все возрасты. Врач Степаненко объявила женщинам тревогу. Бритье бикини перед пляжем приводит к фолликулиту. Нельзя, девочки.
1: Аккуратнее.
0: Нельзя. 24% женщин заявили, что... О, вот это крутое сообщение, Владислав Александрович, это отметьте как-нибудь.
1: Давайте,
0: заявили, что привлекательность мужчин более не зависит от мерзких сандалет.
1: И слава богу.
0: Раньше, нам, раньше нас...
1: На белый носок.
0: Оскорбляли, да, говорят, вот вы в сандалетах, вы уроды. Ну вот уже четверть женщин справились, говорят, все
1: молодцы.
0: Нормально. Спасибо, девочки. А вот это страшная история.
1: Ну-ка.
0: Значит, смотрите, в социальных сетях, включите, пожалуйста, тревожку, вот это, набирает популярность практика порндозинг. Есть микродозинг, а это порндозинг. Так вот, женщины начали перед сном слушать эротические аудиокниги. Обычно нам как говорят, они наслушаются, а потом полночи по квартире бегают.
1: А тут наслушаются
0: возбужденные.
1: И спать.
0: Да, а оказывается, они стали после этого спать. То есть,
1: крепко.
0: Смотрите, меняется и поведение женщины. Оно становится более мужеподобным. Угу. Понимаете, какая история? Вот, вот надо исследовать. Так, дальше. Пригожин сказал, почему 58-летняя Валерия, в данном случае это уместно, напомните, этот возраст, так шикарно выглядит. Она действительно замечательно выглядит.
1: Прекрасно,
0: да?
1: Выглядит, да.
0: Так вот, пропадает часами в спортивном зале и правильно питается. Ну, намекает на то, что остальным это не под силу. В Молдавии проверят зарплату сестренки вот этой президентши, которая с мужчинами.
1: Ишная?
0: Нет, сестренка настоящая, Санду, там это вот с румынским паспортом. Жила в советской Молдавии на границе с Румынией, простая девочка Майя. Ну, да, и вот у нее есть сестра Анастасия Тубурчану. Ей просто так, за то, что она есть, платят 6 тысяч евро в месяц.
1: Ну,
0: для,
1: да, Молда... класс.
0: Для Молдовы,
1: это
0: как они говорят.
1: Это адские деньги. Да-да-да.
0: Ученые спрогнозировали, вот грустная новость, рост бесплодия у женщин по всему миру, товарищи. К 36-му году увеличится на 50%. Представляете, это проблема. А в чем проблема? Ожирение.
1: Угу.
0: Ожирение, стресс, да, и, соответственно, позднее задумывание того, чтобы стать мамой. Позднее.
1: Угу.
0: Ну, лет в 50, так сказать, задуматься. Колумбийка в аргентинском городе Армения.
1: Армения, кстати, красивое название.
0: Смотрите,
1: да.
0: Колумбийка в аргентинском городе Армения. В честь победы своей команды оголила грудь. Чем я скажу, они красивые там, вот я имею в виду женщин.
1: А фото есть?
0: Женщин. Да, да, там видео есть, она из машины высунулась, как давай оголяться. Да. В Таганроге, а вот это,
1: хорошо,
0: смотрите, вот это страшно. В Таганроге школьницу не пускали на вручение аттестата, потому что вот Таганрог, Лермонтов, одна ночь всего.
1: Мать городов.
0: Так вот, смотрите,
1: русских.
0: Приперлась на вручение.

0: аттестата в коротком платьице и в белых чулках.
1: Красиво, кстати.
0: Она перепутала с вебкамом вот этот наряд, куда надо как являться. Они вообще
1: они же чистые.
0: Вот они понимают, да, стиранные чулки, да, я понимаю, стиранные. Чистые белые чулки, непорочные. Непорочные белые чулочки. Да, демонстрация обнаженного тела после расставания стала для звезд символом мести, эксперты объясняют. Ага. Помнишь, они в браке изображают таких
1: шибанутых.
0: Прибитых пыльным мешком, да, типа такая скромница, вся в сером, да. Как только мужик уйдет, сразу, опять же, в чулках
1: белые
0: и
1: чулки,
0: в корсете,
1: да.
0: Ну и пару сообщений. Молодых женщин предупредили о тяжелом последствии стресса. Начинает страдать височно-нижнечелюстной сустав, заедает.
1: Да.
0: Орешки, да. И, наконец, красавица Настенька Решетова заявила, что ее в школе однокласснице били за длинные ноги и классную фигуру. Представляете, через что, через что прошло, пришлось пройти?
1: Через строй.
0: Через школу.
2: Новости капитализма.
0: Ну что, у нас американец женился на нейросети, а его настоящая жена, живая, мясная, не против.
1: Да, класс.
0: Да, говорит, да, нормально, давай. Развеян миф об опасности жирных молочных продуктов, что, мол, холестерин повышает, все ерунда.
1: Ничего
0: да.
1: Не опасно,
0: в Англии бумажные ежики для детей. Видел такое?
1: Нет.
0: Их есть не надо. Оказывается, сделаны из страниц эротического романа. Развернул ежа, там будь здоров, там колется. Да. 87-летний румын Виорел Пинтелеску. Поступил в вуз.
1: Молодец.
0: 87-летний, да. Так, в Китае создали беспилотник с гибридным двигателем и бионическими крыльями чайки. Представляете?
1: Круто.
0: Летит на 1300.
1: Как птица.
0: Да, она и выглядит как птица, конечно. Так, дальше. Миллионы людей сдают, оказывается, не тот анализ-то на холестерин.
1: А какой?
0: Не тот. Другой нужен, да.
1: Хорошо.
0: Ученые подсчитали, что растения на Земле погибнут через 1 миллиард 870 миллионов лет.
1: Ну, ждем.
0: А время пошло, начали, товарищи. А в США арестовали Пенса по имени Марк Аарон
1: Гатс. Аврелий.
0: Нет, Марк Аарон Гатс, это другое. Да, который 10 лет жил незаконно, оказывается, на территории национального парка. Жил, не тужил, говорит, пошел вон отсюда, да. Загрязненный воздух изменяет гены живчиков у мужчин.
1: Ага.
0: Представляете? Ужас. На чемпионате мира по футболу на 20% выросли запросы на эскортниц.
1: Понимаю.
0: Потянулись. Ага. А мозг может... Это страшная новость, ребят. Мозг может видеть сны, пока человек еще не спит.
1: Круто.
0: Ты его представляете, да?
1: Впрок.
0: Ну и давайте страшное. Google разрешила сама себе обучать искусственный интеллект вашими файлами. Вот вы через Google почту отправили фотку свою,
1: да.
0: А на ней будут тренироваться роботы, понимаете, делать из вас чики-пуки. А? Нормально, да? Ну и, наконец, страшная новость. Пожилой китаец, которого бросили жена и дети,
1: так,
0: 2 года ходит по своей многоэтажке голым, не хочет одеваться. Стресс.
1: Ай, беда.
3: Наши!
0: Так, ну что, девица рассказала, как попала в скам-центр, ну откуда мошенники звонят и ошкуривают пенсионеров, в Мьянму. А вот как. Довела до Цугундера страсть по иностранцам. Познакомилась с чуваком из Китая в соцсетях. Приложение для знакомств. Очень хотела китайца. А тот говорит, приезжай в Китай, я тебе покажу Китай. Потом посадил ее на поезд.
1: Ловко.
0: Там ее встретили,
1: понятно,
0: привезли и сделали рабом. Вот. Сварщик из Чувашии попал в реанимацию после нападения шершней. Представляете, сознание потерял человек. Ужас, да. Крымчанин стырил у родной тети 14 миллионов рублей из-под матраса. То есть вот эти, что люди, история о том, что люди хранят деньги под матрасом, это не фигура речи.
1: 14 миллионов. Ей не жестко спать-то
0: было. Ей спалось-то нормально, 5-тысячных, нормально. Ну и что у нас еще интересного? В Мурино мужчина на моноколесе ударил девицу по ягоде.
1: На стерео.
0: Слушайте, это какая-то на моно... На стерео покусился, да? Ну и, наконец, что давайте еще. В Приморье мигранты захватили автостоянку, просто территорию, начали продавать места, да? Ну и, наконец, петербуржец уедет в колонию из-за плюшевого медведя. Украл медведя из цветочного магазина, а теперь 4,5 года ни одного медведя не увидит. Вот так.
1: Не, увидит пару, но живых.

0: круглосуточно ровно.
1: В Российско-Израильском центре «Рэклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Рэклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт rheclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска в ночь на среду нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса. Об этом утром сообщила Минобороны. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования ФП-5 «Фламинго», цех по сборке БПЛА большой и средней дальности, говорится в сообщении российского военного ведомства. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА над Россией, также сообщила Минобороны. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, над Московским регионом, над Краснодарским краем, над Крымом и Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей, следует из сообщения российского оборонного ведомства. По данным ростовских властей, в этом регионе за ночь были уничтожены 70 БПЛА. Военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса Стражи Исламской Революции нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство ФАРС. Ранее в Центральном штабе вооруженных сил Ирана пообещали решительный ответ на удары США по югу страны и отметили, что Тегеран не позволит штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки Ирана на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Эти удары были более масштабными, чем предыдущие, отмечают СМИ. Всего, по заявлению американского центрального командования, было атаковано более 80 целей, чтобы лишить Тегеран возможности препятствовать судоходству в проливе. При этом Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Тегераном, а МИД Ирана назвал удары серьезным нарушением пунктов меморандума о взаимопонимании между странами. Объем учебной нагрузки школьников первых-четвертых классов с 1 сентября изменится, следует из документов Минпросвещения. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года должен быть минимум 2966 академических часов и максимум 3305, говорится в документе. Ранее нижняя планка была ниже на 12 часов, а верхняя выше на 40 часов. Накануне, напомню, также стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Спрос россиян на аренду палаток вырос в начале этого лета на 91% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования одного из сервисов по предоставлению услуг, пишет ТАСС. По данным аналитиков, за год количество подобных объявлений увеличилось на 76%. Средняя стоимость аренды палатки по стране составляет 1000 рублей в сутки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.
1: Погода.
0: По данным синоптиков центров ОБС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 19-21 градус. В Москве тоже облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем в столице плюс 20-22 градуса.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины и Швейцарии стали последними участниками четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Швейцарцы в 1/8 по пенальти обыграли Колумбию 4-3, а основное и дополнительное время здесь завершилось в ничью 0-0. Лионель Месси опять вышел на первое место в списке снайперов турнира. Его Аргентина в фантастическом матче отыграла с Египтом со счета 0-2 и вышла в следующий раунд плей-офф. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: После великолепного представления в игре против Кабо-Верде чемпионы мира сделали три перестановки в составе. Вместо Медина, Альмадо и Лаутаро на поле вышли Тальяфико, Паредес и Альварес. У египтян в запасе остался Мармуш, а его на фланге заменил яркий дриблер Изабьеда Хасан. Африканцы забили гол с первого удара по воротам. После разыгранного стандарта Атия навесил с правого фланга, а Исер Ибрахим точно пробил головой, переиграв Лиссандро. Аргентина завелась и до перерыва создала 4 железных шанса. Тальяфико заработал пенальти, который не забил Месси. У Лео на мундиалях уже 4 нереализованных 11-метровых из 8. Далее голкипер египтян Шобейр отразил очень опасные удары Маккаллистера и Альвареса. Месси еще и со штрафного угодил в штангу. Несмотря на потерю за травмы лидера атаки Ашура, египтяне умело выжидали свои шансы и забили 2 гола. Но первый был не засчитан из-за предшествовавшего атаки Фола на Лиссандро. А вот мяч Зик отменять уже было не за что. До 79-й минуты Аргентина горела 0-2, а Шобейр продолжал коллекционировать спасения. Но Месси на этом турнире неудержим. Сперва он отдал голевой навес на Ромеро, а затем спустя 5 минут через отскок от перекладины забил второй мяч южноамериканцев. В компенсированное время Египет слишком увлекся атакой и получил еще один мяч. С передачи Лаутара его забил Энцо Фернандес. Чемпионы мира выиграли 3-2, дальше их ждет Швейцария.
2: Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Даллин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян осуществляется только в нейтральном статусе. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Дорогие товарищи, сегодня у нас большой праздник. Хочется поздравить всех наших слушателей, всех моих товарищей. Да, сегодня день семьи, любви и верности. И, конечно, хотелось бы отдельный выходной день для любви. Да, да, да.
5: И, а то и два. А,
4: для, ну да, как бы подготовиться, потом предъявить.
5: Два, три счастливых.
4: Да, да, да. И замечательно. Но главное это ощущение внутри, потому что, конечно, в отличие от каких-то событий, все-таки вот верность, любовь и семья – это ни одного дня вопрос. Это вопрос лет и даже десятилетий. Я очень рад, что с нами вновь сегодня в эфире Наталья Москвитина, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. Конечно же, мама. Наталья, доброе утро. Очень рад снова с вами встретиться.
6: Здравствуйте. С праздником всех. Я надеюсь, что у всех сегодня прекрасное настроение. И вот сегодня большой российский праздник, и мне хочется пожелать всем тем людям, которые сейчас влюблены, у них есть вторая половина, но семья еще не создана, вот сегодня возможность сделать предложение. Это будет так красиво и на всю жизнь память.
4: Да, да, на память на всю жизнь точно останется. Наталья, ну вот скажите, пожалуйста, вопросов-то масса, да, есть, конечно, и касающиеся вашей комиссии вот по демографии, да, в Общественной палате, где вы трудитесь, вы являетесь заместителем председателя. Может быть, давайте начнем с этих, да, вопросов. Вот какая сегодня у ваших товарищей вот позиция и взгляд на демографию, потому что недавно в заявлении самых наших ответственных товарищей, старших, да, демография была названа в числе самых важных задач, да, для нашей страны, для нашего народа. Вот что ваши товарищи об этом думают?
6: Ну, за этим словом демография, понимаете, это же не какое-то чиновничье понятие, стоят люди в первую очередь. И, ну, проблемы есть, они всегда были, другое дело, что их надо решать, не бояться их, вызов серьезный. Детей рождается намного меньше, чем было раньше. Не всегда семьи решаются о ребенке, даже о первом ребенке там, в первые годы, после того, как сыграли свадьбу, после того, как семья была создана. Вот. Мне, наверное, как многодетной матери хочется пожелать не бояться вообще вот такое понятие «многодетная семья», чтобы оно вот было не только понятием. Не бойтесь вы своих детей, решайтесь на них. И сейчас даже студенческая семья – это не преграда. У меня, кстати, тоже была в студенчестве семья создана. Сейчас государство стало слышать, что если семья есть, нужно ей помогать и не прикрываться вот какими-то там бюрократическими механизмами, и не должно быть вообще никакого барьера в рождении очередного ребенка. Я не хочу там говорить третий, четвертый. Семья должна быть уверена, что если ребенка вынашивают, рожают, то государство будет помогать. У меня уже многие годы семейная МФЦ работает. Это, кстати, вот инициатива вполне себе такая общественная. Одна вот моя коллега предложила сделать такую службу одного окна, чтобы семья с любыми своими потребностями, будь то там ребенок колясочник или семья на пороге вот ожидания третьего ребенка. Ну вообще в семье же все, вот все через семью проходит. И чтобы семья могла прийти в какую-то службу и сказать, что нам нужна поддержка, мы там не можем чего-то добиться, мы не можем там в один день какие-то справки сдать. И государство должно идти навстречу. И вот сейчас, конечно, проблемы какие-то остаются, но они всегда будут. Но сейчас государство повернулось в сторону решений. Слышат семьи, слышат их потребности. И ни в коем случае не должна семья сталкиваться с тем, что вот какие-то социальные свои потребности они могут удовлетворить, если они пройдут через развод. Мы же понимаем, что мы в таком сейчас тоже состоянии находимся. Мы пока этот вопрос не решили, но мы его решаем. И мама и папа живут по-прежнему вместе, детей, может быть, даже и не только воспитывают, но планируют и рожают, но при этом брак у них на бумаге расторгнут. Наоборот, все сейчас должно идти к тому, чтобы чем брак дольше создан, чем больше рождается детей, тем и преференции от государства больше.
4: Наталья, ну, если на эту серьезную тему говорить, я вот, вы знаете, может быть, с вашей помощью, опять же, вы очень отзывчивый человек, и сейчас вот использую слово «эмпатичный», да, мне оно не нравится, потому что оно не наше, но отзывчивый по-русски, если говорить, вот вы как зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты России, я вот как наблюдатель за процессами в соцсетях вижу, что мы же говорим о общей, да, вот этой задаче, чтобы у нас возникали семьи, и семьи официальные, да, нужно нам как-то, Наталья, вот проработать вопрос, чтобы мужчинам, а мы мужчины, такие, мы как бы такие приземленные, в некоторых вопросах примитивные, простые люди, но в то же время конкретные, да, вот без этих вот воздушных замков в голове. Вот чтобы у нас государство или вот общественная палата хотя бы, да, выработала какой-то перечень понятных, осязаемых преимуществ, которые получает мужчина, вступая в официальный брак. Это очень важно, Наталья. Я объясню, что я имею в виду. Дело в том, что когда эту тему заводим в социальных сетях, я иногда экспериментирую, то спрашиваю девушек, вот наших, там, моих подписчиков, наших слушательниц, говорю, а вот что дает вот конкретно мужчине? Они начинают разговаривать про фамилию, хотя ее часто не берут ни сами, ни детям не дают, ну, неважно. Но самое главное, говорит, вот можно будет к нему прийти в СИЗО. Или, например, в реанимацию. И так вот, и ты так думаешь, так, ну, как бы здорово, но вроде как не собирался пока садиться и, ну, конечно, от сумы, от, так сказать, от беды не зарекайся, но тем не менее. То есть вот осязаемые какие-то вещи, да, конкретные, практические, чтобы наши мужчины, молодые в том числе, да, мужчины, они понимали, вот я становлюсь официально мужем, и моя жизнь меняется вот тут, тут и тут. Да, потому что женщина может сказать, у меня появляются гарантии вот такие, такие, такие, а для мужчины это, к сожалению, вот так вот, может быть, не сформулировано еще, я не знаю, может быть, мы как-то по недомыслию своему не можем это все понять, потому что раньше, как говорили люди, вот становишься мужем, к тебе перепадает это какое-то приданое, да, потом ты, значит, вот становишься владельцем, полноправным хозяином девушки, да, вот так вот, она приходит в твою семью и становится частью твоей семьи. Сейчас же все это очень сильно изменилось. Вот сформулировать, помочь, чтобы наше государство и общественная палата помогла мужчинам сформулировать, вот как жизнь мужчины не в этих вот, не в конфетно-букетных определениях, да, а вот конкретно, что она становится действительно качественно лучше после того, как мы оба сходим в ЗАГС. А, Наталья?
6: Конечно, но за мужчин, нам, женщинам, сформулировать это сложно. В этом и смысл, наверное, брака, союза, вот, любви один раз и на всю жизнь. Поэтому давайте вместе и придумаем это. У вас такой инструмент хороший, эфир. Вы можете сделать опрос среди мужчин. Давайте вы сделаете опрос, а мы поможем в продвижении этой инициативы.
4: Договорились.
6: Вообще, конечно, да. Мужчин... Давайте вот, ну, просто вот именно соберемся и поможем нашему обществу сформулировать вообще, для чего мужчинам семья, для чего женщинам семья.
4: Да-да, потому что, Наталья, я ведь как бы по-хорошему рассуждаю, да, просто жизнь очень сильно изменилась, да, вот от той старой реальности осталась, грубо говоря, только фата и сама церемония, да, а все поменялось, и роль женщины, и бытовые условия, и кто что тянет, да, ну, все очень сильно поменялось в нашей жизни за 100 лет, да, за 150 точно. А брак, он как вот, как институт, он вечный, да, и вот он остался, мне кажется, в эти старые меха надо влить новое вино. Я против алкоголизма, я фигурально выражаюсь, да, как бы вдохнуть новый смысл в этот институт, понимаешь, чтобы мужчина, они же вот, я еще раз повторюсь, мы же мужчины примитивные, да, нам нужна конкретика, да, то есть вот, например, если у тебя, мы сейчас знаем как, если у тебя трое несовершеннолетних детей, у тебя парковка бесплатна, вот это я знаю, это я помню, да, ну и прочие льготы. А вот сам факт, чтобы мужчина знает, вот у него в паспорте, хотя сейчас это, кстати, не обязательно, вот удивительно, да, что в паспорт не обязательно ставить печать. У всех голые паспорта чистые, как будто он совсем свободный человек, а он нет, да, и вот, значит, чтобы...
6: Я, кстати, против этого,
4: Да, вот, понимаете, Наталья, да-да-да.
6: И сам есть... должен стоять, и дети должны
4: да,
6: быть.
4: Да, то есть вот ты...
6: Вот смотрите.
4: Давайте.
6: Сергей, про парковку и про мужчин. Смотрите, сейчас прям вот совершенно новенькая инициатива. Прям буквально Павел Пожигайло, это вот член комиссии по демографии в общественной палате, мой коллега. И он добился того, чтобы прям к этому празднику, чтобы теперь парковочное место было не одно на многодетную семью, а два. Потому что многодетная семья — это все-таки и мама, и папа, которые своих детей разводят. И мы часто своих детей сажаем в две машины, потому что детей у нас очень много. Мы
4: имеется в виду, Наталья, что, раньше... что можно зарегистрировать в базе данных две машины на семью. Об этом речь?
6: Да, все верно.
4: А,
6: да.
4: Потому что это раньше только одна какая-то, да, только одна какая-то, если вдруг в семье машина, да, вот развозящая детишек, да, она могла быть в этой базе парковочной. Я верно понимаю, да?
6: Да, но в одну машину, если семья многодетная, и мама, и папа, двое родителей, то только трое детей влезает. А сейчас у нас есть очень многодетные семьи, и у них две машины. Они в две машины, эти дети могут не поместиться. В общем, это стратегически важная инициатива, и вот сейчас достигнута на наконец, достигнут хороший результат.
4: Вот, мы, то есть к празднику дальше подошли с хорошей новостью, из первых рук, как новость, как горячий пирожок. Друзья мои, на семью теперь, это когда трое детей и больше, да, вот можно две машины туда засунуть будет в базу.
6: Вообще, многодетная семья, теперь можно...
4: Шикарно. Наталья, я хочу вот романтическую историю до короткой рекламы рассказать, и буду надеяться на взаимность с вашей стороны, да? Ну как, не моя откровенность. Мы тут с товарищем, с Рустамом Ивановичем, значит, снимали в общественном месте очередной выпуск нашей автомобильной, кстати, вот тоже, да, передачи накануне буквально. И из общественности к нам подошла девушка, ну, так сказать, мы у нее взяли интервью, мы по традиции берем интервью, и оказалось, она такая, знаете, вот такая хрупкая, стройная, юная, а говорит, а я мама, а у меня уже двое детей, а ты смотришь, ну, маленькая девчонка, ну совершенно свежая, классная, замечательная, вот думаешь, еще чуть не сказал, в школе учится, нет, в институте, да, вот, и я говорю, слушай, а как вот получилось, что он сделал тебе предложение, потому что очень многие женщины сейчас рассказывают, что вот они начинают сожительствовать, да, у них это называется притереться, да, хотя есть статистика, что 85% людей вот во время этой притирки, да, свадебной, они симулируют разные, как бы сказать, поведенческие мотивы, и таким образом эта притирка ни о чем не говорит в плане реальных предпочтений каких-то, в том числе в интимной сфере, ну, неважно. И вот я говорю, а как ты сделала так, что вот он на тебе женился именно, а не просто, как говорится, гражданские какие-то там отношения и так далее? Она говорит, а вы знаете, Сергей, а я, вот он ко мне подошел как-то и спросил, говорит, а можно я куплю себе Субару? А она говорит, конечно. Да, и она выступила в качестве, знаете, сейчас вот есть такой идиотский инструмент, коучи такие, да, то есть люди к ним ходят, уже взрослые, 40+, и спрашивают, а можно я куплю себе новое пальто, а можно я куплю себе, ну, какие-то разрешения, как будто от папки с мамкой, да, вот разрешения спрашивают у чужого дяди или тети за деньги за свои, ну, бред же, и она выступила как, она поддержала его, вот эта поддержка, понимаете, пошла навстречу, говорит, ну, конечно, покупай, но ведь ты же хотел купить этот долбанный Субару карликовый, там, с выхлопной с выхлопной трубой, жужжалкой, да? А он такой на нее, говорит, посмотрел. У нее, он в первый раз встретил женщину, которая готова поддержать его в этой ерунде. Ну, не, понятное дело, что нет лишних денег на эту машину. Нафиг она не нужна, она не семейная, она никакая. Но он увидел в ней человека, который ее, его поддерживает. И он как раскрылся, понимаешь, у него крылья выросли за спиной. Вот. И он, понимаешь, и так расчувствовался, что решил на ней жениться. И двое деток, представляешь, счастливо. И вот как важно действительно девушке стать той, тем, той силой, которая мужчине скажет «да». Он говорит «я хочу борща», она говорит «да, хочу Субару», «да». Вот, Наталья, давайте пусть короткая реклама. А как у вас это произошло?
7: Маяк. 12 радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Хроники городов.
8: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Ленинградской. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Кроме того, раскрыть тайны истории улицы Ленинградской помогут и мои коллеги-журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина, Иван Жариков и Никита Ершов.
9: Прогулка с экспертом.
10: Мы пройдем сегодня по улице Ленинградской, одной из крупных и оживленных магистралей Вологды, которая тянется через центральную часть города. Протяженность улицы почти 4,5 километра. Это одна из самых длинных улиц города. Это важная транспортная артерия и одновременно место для прогулок. Здесь есть тротуары, зеленые зоны, магазины, кафе, жилые дома. Улица соединяет разные районы и дает почувствовать ритм современной Вологды, но при этом не забывает о своем прошлом. На Ленинградской соединяются сразу несколько эпох. Дореволюционная застройка – это деревянные дома 18-20 веков, купеческие и дворянские усадьбы. Раннесоветский период – дома 1920-30-х годов, часто лаконичные, без излишеств, но с узнаваемыми чертами переходного времени. Массовое строительство 1960-80-х, типовые 5- и 9-этажные дома, характерные для советской эпохи. Современная застройка, новые жилые комплексы, торговые центры и обновленные фасады – приметы 21 века. Такое смешение стилей делает улицу своеобразным слоеным пирогом городской истории. Ленинградская берет начало от реки Вологды в историческом центре. Сама территория вдоль улицы осваивалась с давних времен. Но современная упорядоченная планировка появилась позже. В 1781 году Екатерина II утвердила генеральный план Вологды. И улица с изначальным названием Петербургская была проложена вдоль частично засыпанного рва крепости в времен Ивана Грозного XVI века. Напоминанием о тех временах служит Кремлевский сад. Это один из старейших парков города, чья история тесно связана с Вологодским Кремлем и насчитывает несколько веков. В XVI веке на этой территории стояла Кремлевская стена и крепостной ров, возведенные по указу Ивана Грозного, который хотел сделать Вологду столицей северных опричных земель. Детинец в два раза превосходил по размерам Московский Кремль.
11: Архитектурно-строительная справка.
12: Детинец – это внутреннее укрепление в средневековом русском городе, прикрывавшее княжескую резиденцию и двор церковного владыки стенами и башнями. Термин «детинец» употребляется в летописях до XIV века, позже заменяется названием «Кремль» или существовавшими одновременно с ним словами «град», «город».
10: Когда в XVIII веке разбирали крепостные стены, остатки рва в этом месте не засыпали, а превратили в пруды. Здесь появился архиерейский сад с фруктовыми деревьями и лебедями. После революции территория претерпела значительные изменения. В 1924 году здесь был основан ботанический сад площадью 4 гектара. В конце 1920-х сад передали вагоноремонтному заводу, и он получил название «Парк ВРЗ». Это название до сих пор используют многие волокжане. Современное название «Кремлевский сад» парк получил в 2013 году. Улица, по которой мы сегодня с вами идем, несколько раз меняла название. Изначально ее назвали Петербургской, потому что ее загородным продолжением служила дорога в Санкт-Петербург. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, ее переименовали в Петроградскую, а в 1925, вслед за сменой названия самого Петербурга, улица получила имя, которое носит и сейчас – Ленинградская. В советское время, когда Вологда активно развивалась как промышленный и административный центр, улица стала важной транспортной магистралью, по которой шли потоки людей и транспорта к новым микрорайонам и предприятиям. Менялось ее функциональное значение. Из преимущественно жилой она становилась еще и торговой, сервисной, транспортной. В середине прошлого века за железной дорогой начал расти новый район. Все началось с застройки Октябрьского поселка. Район постепенно развивался и со временем превратился в одну из главных улиц города. Важным моментом стало строительство моста через железную дорогу. Работы стартовали 27 января 1970 года. Специалисты Вологодского мостотряда начали с того, что вбили в основание будущего путепровода 478 шестиметровых свай. Возведение заняло больше 5,5 лет. Мост сдали в эксплуатацию в сентябре 1975 года. Путепровод назвали Ленинградским. В дальнейшем стал активно развиваться микрорайон ГПЗ-23, где находился один из важнейших заводов города. К 1975 году закончили строить участок дороги от Октябрьской улицы до окружного шоссе. В 1977 году на Ленинградской улице запустили первый в Вологде троллейбус и построили для него депо. На улице Ленинградской сохранилось немало памятников архитектуры, которые отражают ее богатую историю.
12: Минута истории.
11: Дом Засецких – самый старый деревянный дом Вологды. Он был построен еще в 1780-е годы. Последний владелец – представитель дворянского рода Николай Александрович Засецкий. Он был известным врачом-терапевтом и педагогом, профессором Казанского университета. С 1880-х годов он жил в Казани, а Вологодский дом сдавал в аренду. В советское время в здании находились различные организации, преимущественно учебные заведения. К концу 20 века дом пришел в аварийное состояние и долгое время пустовал. В 2020 дом обрел нового хранителя. Сейчас его восстанавливают на средства вологодского мецената Германа Петровича Якимова. Не просто спасают старые бревна и детали, а возвращают зданию дух эпохи, чтобы оно и дальше рассказывало вологжанам и гостям города о прошлом. Одновременно с реставрацией главного дома идет восстановление флигеля.
13: На улице Ленинградской находится Вологодский дом актера имени Алексея Васильевича Семенова. Это двухэтажный особняк 19 века в стиле классицизм. После революции 1917 года дом национализировали и превратили в коммунальное жилье. В 1980-е в особняке решили разместить дом актера и сделать местом для профессиональных и профсоюзных встреч театральных деятелей. Открылся дом актера в 1989 году, а с 1993 здание принадлежит Союзу театральных деятелей. Здесь проходят спектакли, концерты, капустники, литературные и музыкальные встречи. Существует традиция ежегодного субботника, в котором участвуют актеры и зрители.
11: Еще один памятник деревянного зодчества 19 века – дом Волкова в Вологде, который принадлежал городскому главе Николаю Александровичу Волкову. Особняк стал культурным центром города. Дочь Николая Александровича Елена Николаевна открыла здесь художественную школу. Участвовала в работе Северного кружка любителей изящных искусств. Его коллекция позднее легла в основу Вологодской областной картинной галереи. В доме во время визитов в Вологду останавливался святой праведный Иоанн Кронштадтский.
10: В советское время здание признали памятником федерального значения, а с 1973 года в нем работает детская музыкальная школа номер 4. Контраст старого и нового на улице Ленинградской не выглядит случайным. Деревянные дома соседствуют с многоэтажками, а небольшие скверы и дворы сохраняют тот самый вологодский уют. Улица не пытается быть исключительно старинной или только современной. Она честно показывает, что Вологда живет и развивается, сохраняя память о прошлом.
8: И Изучая улицы Вологды, не торопясь, прогуливаясь пешком, мы постоянно отмечаем какие-то изменения в облике старинного русского города. Конечно, важно, чтобы внешний облик улиц, проспектов и площадей радовал глаз как местных жителей, так и гостей. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимой Вологды. До новых встреч!
1: Хроники городов.
9: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
8: В следующей программе улица Засодимского.
7: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса, сообщил утром Минобороны России. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», цех по сборке БПЛА большой и средней дальности, говорится в сообщении ведомства. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА над Россией. Об этом также сообщила Минобороны. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены над территориями 18 регионов, в том числе над Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Ростовской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Татарстаном, а также над Азовским и Черным морями. По данным ростовских властей, около 70 БПЛА были уничтожены в 11 районах этого региона. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Welt Woche заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
0: Песков в интервью также рассказал, что Зеленский на первой встрече с Путиным начал с ним спорить. Произошло это 9 декабря 2019 года в рамках саммита «Нормандской четверки», куда входили Германия, Россия, Украина и Франция. Тогда обсуждались Минские соглашения, и за одним столом собрались лидеры четырех стран. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время могут посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его словам, разговоры о вероятном визите ведутся уже довольно давно, и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках. Также отмечается, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтверждал, что Уиткоф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому урегулированию и будут готовы прибыть в российскую столицу, как только позволит график. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударах по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Как сообщает агентство ФАРС, военно-морские и аэрокосмические силы КСИР ударили по объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, в 5-м военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Также уточняется, что был сбит американский беспилотник МКЮ-9, пытавшийся вмешаться в проведение операции. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о серии ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным СМИ, новые удары оказались масштабнее предыдущих атак. Освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме россиянка вылетела из Бангкока в Россию. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Таиланде. Ранее соотечественница приехала на подработку в Юго-Восточную Азию по приглашению нового знакомого из Китая. По прибытии в Янгон россиянку отдали в рабство и заставили работать в мошенническом центре. Под угрозой убийства женщину заставили участвовать в мошеннических схемах, используя созданные с помощью искусственного интеллекта изображения с ее лицом. Россиянка сумела тайком сообщить в посольство свои координаты и просьбу о помощи. Вскоре с ней связался сотрудник представительства российского МВД в Вьетнаме. Благодаря усилиям усилиям наших властей девушку удалось вызволить из плена. Сейчас она находится в российском посольстве и готовится вылететь домой. Сегодня и завтра у 11-классников будет возможность пересдать ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. В этом году желающих исправить балл оказалось немного больше. 149 тысяч против 143 тысяч годом ранее. Выпускники могут выбрать любой предмет для пересдачи, независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году оказалось желающих исправить обществознание. Примерно 33 тысячи заявок поступило. Русский язык хотят переписать 24 тысячи человек. Примерно столько же пересдадут информатику. В Рособорнадзоре напомнили, что сегодня выпускники смогут пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а завтра базовую профильную математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Сегодня в Москве кратковременные дожди, местами грозы, и температура вновь будет на несколько градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
15: Центральная Россия сегодня окажется в передней части североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-21, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы. При этом показания барометров стабильные и составят 740 миллиметров ртутного столба.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди и 19-21 градус. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, мы внимательно следим за самыми важными текущими событиями, и вы наверняка слышали о том, что в эти дни, вот сегодня у нас 8-е, вчера 7-е, как раз начал работу 5-й саммит руководителей, значит, соответственно, этих самых натовцев, я так понимаю. Да, натовцы собираются в эти дни, да, ну и в ООН какое-то собрание очередное, там часто это все проходит, и, конечно, нам нужен комментарий, можно сказать, из первых рук от наших старших товарищей, мы их очень уважаем и чтим, и я очень рад, когда к нам в эфир приходит Евгений Тихонович Грачев, политический обозреватель. Евгений Тихонович, доброе утро, очень рад.
2: Доброе утро, Сергей, попроси режиссера чуть-чуть поднять твой звук, я немножко-то... Слабо тебя слышу.
1: Да-да-да, попросили, будем пытаться. Да, Евгений Тихонович.
2: Ну, уже лучше.
1: Да-да-да, я буду говорить громче. Евгений Тихонович, так что происходит? Спасибо. Да, что там
2: рад
1: происходит?
2: Рад тебя слышать, Сергей. Да. В твоем лице приветствую еще и славный, и любимый маяк. Не угасай. Ну, что можно сказать по поводу НАТО, по поводу очередного хурала, я бы это назвал, который сейчас собрался в Анкаре. Знаешь, я вспоминаю всегда басню Ивана Андреевича Крылова, квартет. Проказница мартышка, осел, козел, да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Ну, дальше ты помнишь развитие этого события, и там некий персонаж сказал им: а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Почему я так иронизирую по поводу нынешнего схода в Анкаре? Сходки в Анкаре. Но ты понимаешь, за долгую жизнь в профессии, за более чем полувека в профессии, Сергей, я не слышал ничего иного с их стороны, как советская военная угроза. Сейчас российская военная угроза. С нашей стороны была другая железная форма. Агрессивные происки НАТО. Значит, что это на самом деле происходит? Ну, немного истории уж, если позволишь, чуть-чуть истории.
1: Конечно.
2: Блок НАТО был создан в 1949 году, как ты видишь, сразу практически после Второй мировой войны. Был создан на основе, держался на трех основных принципах, были провозглашены так, негласно. Три принципа. Главное – это Америка в Европе, Россия вне Европы, а Германия не должна подняться в Европе. Ну, шли годы, и, как ты видишь, не все эти столпы, так сказать, так ровно выглядят. То есть, ну, России в Европе просто нечего делать. Наши планы туда никак не распространяются. Германия в Европе все-таки поднялась, несмотря и вопреки. Правда, сейчас ее нагибают с большим трудом, но нагибают. Значит, тоже уже, в принципе, не то. Ну, а Америка в Европе, ты видишь, как не очень последовательные высказывания из телодвижения новой администрации американской приводят к тому, что так до сих пор Европа кошмарится одним только фактором. Американцы выводят войска из Европы или не выводят? Или если не выводят, то как они остаются и где, и каким образом? И мы видим эти телодвижения на практике. Что касается содержания НАТО. Историю мы копнули, теперь содержание НАТО. Оно провозгласилось НАТО как оборонительный блок. Оборонительный блок против, естественно, советской военной угрозы. И ты знаешь, за десятилетия вот этой формулы написали массу комментариев, массу круглых столов проводили на эту тему, что вот мнимая советская угроза, мы тогда так называли. И вот эта советская угроза возникла, обострялась в мозгах НАТО, натовцев, вернее так, Западной Европы, обострялась в двух случаях. Первое, это когда собирался саммит НАТО. И второй случай, это когда они разъезжались по своим национальным квартиркам, когда обсуждался в их каждой стране бюджет, военные статьи бюджета. И до этого мы называли дележ бюджетного пирога. И вот когда делили бюджетный пирог в соответствующих странах, сразу возникал вот этот миф неубиваемый о советской военной угрозе. Шло время, после трагического распада, после трагических событий, связанных с распадом Советского Союза, Россия, как правопреемница, испытала сразу же на себе все прелести вот этого отношения к нам. То есть теперь возникла российская военная угроза. Но никогда не стоял термин, который появился совсем недавно, он появился недавно и очень опасный термин, нанести России стратегическое поражение. Вот за этой красивой дипломатической формулировкой стоит, перевожу на русский язык, стоит полный разгром России, уничтожение как государства, как суверенного государства, раздел России, растаскивание до полного, значит, просто вдребезги разгромить то, что мы называем сейчас нашей страной. Вот что стоит за этой формой.
1: Евгений Тихонович, да, Евгений Тихонович, и правильно я понимаю, что, да, вот это стратегическое поражение, но это, в принципе, реинкарнация планов Гитлера.
2: И не только Гитлера, не только Гитлера. Давай вернемся еще к Наполеону, который собрал тоже всю Европу, кстати говоря. Сейчас вот историки, эксперты любят проводить эти параллели, что Евросоюз — это то, что Наполеон в свое время собрал. Кстати говоря, между прочим, мало кто знает, ну, кто постарше, кто занимался историей, знает. А так, в основном-то мало кто знает, что идея создания Евросоюза, Объединенной Европы, как раз наполеоновская идея. И вот тогда Наполеон Европу, ее даже нынешней конфигурации, под знамена Наполеона встала и пошла куда? На Россию. Хотя цель была провозглашена — покорить Англию. Да? Кстати говоря, Гитлер

очень, как вам сказать, очень, ну, ненормальным, в общем-то говоря, человеком, который задумал таким образом обмануть англичан. Англия с ее политикой многовековой. Вот так бы она купилась на эти гитлеровские тезисы. Нет. Нет. В общем, другими словами, этот блок создавался как оборонительный. И надо сказать, что в течение его истории Советский Союз и Россия дважды предлагали свое членство в НАТО. Первый раз это произошло в 1954 году еще. Советский Союз предложил, а давайте мы тоже вступим в НАТО, это же оборонительный союз, он совместный, это проблема европейской безопасности. Нам было просто отказано. В 2010 году второй раз мы предлагали такую вещь, нам сказали, нет, ну это невероятно, это нереально, это вообще, знаете, почему нереально. И тогда же, в 2010 году, на саммите в Лиссабоне, тогдашний наш президент, руководитель нашей страны, Дмитрий Анатольевич Медведев, предложил создать единую систему противоракетной безопасности от Лиссабона до Владивостока. Мы же типа все за безопасность. И это было отвергнуто. Вот что. Правда, была потом создана такая комиссия Россия-НАТО, сотрудничество во имя мира. Я накануне, буквально вчера вечером беседовал с нашим генералом, который тогда представлял нашу страну как раз вот во время работы этой комиссии. Он в Брюсселе несколько месяцев находился, и он подробно рассказывал, как натовские генералы, в общем-то, понимая, что происходит на самом деле, разводили руками и говорили, ну, это политика, все, мы, так сказать, люди военные, наше дело, так сказать, вот это военная подготовка и прочее, прочее, а политики пусть решают, как хотят. Примерно так. И вот этот саммит, который сейчас собрался в Анкаре, он, на мой взгляд, войдет в историю как самый, ну, как бы это помягче выразиться, самый бестолковый и самый скандальный саммит. Почему? Я обратил внимание, что люди, прилетевшие в Анкару, выходили с одинаковым выражением лица, а именно с каким-то, на лицах было написано нехорошее предчувствие, такое сосредоточение на каких-то мрачных мыслях. И вот почему. Как ты знаешь, совсем недавно президент Соединенных Штатов Трамп заявил, что он разочарован в своих партнерах по НАТО. Почему разочарован? Потому что он сказал, мы вас все время защищали, мы вас все время, грубо говоря, содержали, вот, а вы такие неблагодарные, когда мы попросили вас о помощи во время иранского первого начала конфликта. Вы нам отказали, а Англии лучше всех. Вот, кстати, английская политика. Лондон ответил так. Мы поможем, с огромным удовольствием поможем, после войны. Ну, чисто английская такая. Трамп обиделся и сказал, что он вообще бы не приехал в эту Анкару и с этим НАТО не стал бы встречаться, если бы, ну, так сказать, атлантическая солидарность все-таки как-то еще живет. И в этом смысле, ты знаешь, вот за более чем полувека в профессии, я вижу, как этот блок постепенно деградирует. Во-первых, он уже давно устарел. Несмотря на его расширение, сейчас в нем 30 следов, кстати говоря, это практически, ну, уже не осталось, НАТО берут всех подряд, как проходной двор. Ну, по Украине это отдельная тема, мы ее не будем трогать. И вот сейчас собрались в Анкаре вот эти 30 человек обсуждать три основные темы. Других-то нет сейчас. Это Россия, значит, стратегическое поражение России, это украинский вопрос и деньги. А самое главное – это деньги. И хотя вроде бы это, можно сказать, что это на третья тема, на самом деле это главнейшая тема. Ведь Трамп настаивает на том, что мы столько лет вас содержали. И действительно, Западная Европа обязана Америке всем. После Второй мировой войны Америка накормила голодную Европу, восстановила, вооружила, содержала. И теперь черная неблагодарность. Там не помогли в наш трудный момент. И тут я обратил внимание еще вот на что, Сергей. Я много лет наблюдаю за Соединенными Штатами. Более того, мне пришлось там, как ты знаешь, стажироваться и там, поучиться немножко. Вот слухи о военной мощи Соединенных Штатов несколько преувеличены. Собственно, именно они их и преувеличили. Но как супердержава с огромным военным потенциалом, с огромным политическим весом, с огромной экономикой, а ударила по Ирану, когда выступает

0: всем параметрам. И вдруг завопило: помогите нам, спасайте нас все. А почему? Да потому что, оказывается, это мыльный пузырь, американская военная мощь. Побомбить-то можно. И бомбили, бомбили, бомбили. Ну, надо же все-таки сухопутная операция. А вот тут стоп. Нет, давайте наших солдатиков туда не будем на берег высаживать. Всех перебьют. Ну, логично, логично. Вот давайте помогайте нам. Европе сказали, а мы не хотим наших солдатиков туда тоже. И вот на этих терках сейчас они собрались в Анкаре. И я считаю, что этот блок уже архаичный, архаичная конструкция, держится уже не на скрепах, скрепов уже не осталось, а ниточки, держится он на ниточках. И хотя многие предсказывают тут гибель в ближайшее время нет. На перспективе – да. Потому что слишком разные страны, ну как можно сравнить? Они все так, мы все равны. Да, равны. Но есть равнее. Например, Соединенные Штаты – это просто, ну это главное. Это, НАТО – это Соединенные Штаты, и больше никто. Ну, англичане – хвостья. А там Германия, Франция, в общем-то, и все. Но не стесняются всевоенную мощь. Политически удельный вес Румынии, да? Которая, кстати, в нашем гимнастике запретила выступать. Под флагом, вообще, в гимн, в какой-то робе должны были появляться. Отказались и правильно. Ну, даже в случае, смотри, как Америка ведет себя в НАТО, Трамп показал во время чемпионата мира по футболу. Когда красную карточку американскому игроку он отменил звонком в ФИФА. Президент ФИФА сказал, не так это неправильно.
1: Но он рассчитывал, потому что, Евгений Тихонович, ему месяца два назад медаль оттуда какую-то прислали, дорогущую, дали ему награду, да?
0: Да, он обожает все эти дела. Он же говорит, что он вообще-то...
1: Я медалист, я имею право на голос, да. Евгений Тихонович, да. Но у меня складывается ощущение, вот из вашей речи и вообще из знакомства с этой ситуацией с НАТО многолетней, многодесятилетней. Слушайте, у меня такое ощущение, что эта контора вообще создана для внутреннего пиара во внутренних странах, чтобы просто тырить бабки из бюджета. Потому что, мне кажется, эта вся структура заточена на то, чтобы объяснить обывателю, почему он, в принципе, должен недоедать.
0: Я же тебе как раз и говорил, что это обостряется всегда, когда обсуждается бюджет в этих странах. А на самом деле составится вопрос потому, что американцы, давайте
1: Евгений Тихонович, смотрите, понятно, это хорошо. С этой точки зрения, что деньги уже украдены, это хорошо. Но вопрос такой. Да. Нам-то самая-то главная наша стратегическая задача, да, в этой ситуации, когда нам объявлена стратегическая война, и нам объявлено фактически стратегическое уничтожение, да, как державы, понять, вот этот блеф, он блеф, либо они действительно собираются. Это же всегда главная задача разведки, да? Выяснить, на самом деле враг пойдет в атаку или у него для этого нет сил. Вот, наверное, самая-то главная задача, да, понять.
0: Ты знаешь, как раз в последнее время я именно этой темой и занимаюсь, нашими военными экспертами. Вот. Смысл один. Сейчас вся эта война идет в эфире и на страницах газет. Не более. Потому что военная мощь Европы не существует как таковой. Вот крохотные вооруженные силы. Ну, вооруженные силы, сухопутные силы Англии 70 тысяч. Сейчас 70 тысяч спецслужб полицейских армий охраняют этот злополучный саммит в Анкаре. 70 тысяч сотрудников безопасности. 70 тысяч, это 5 дивизий. Да, стрелковая дивизия Красной Армии 41-го года была 14 тысяч человек. Вот. Это 5 дивизий, это полевая армия. Охраняет сейчас этот саммит в Анкаре. Так вот, эти 70 тысяч – это все сухопутные силы Англии. Ну, про других я вообще не говорю. Ну, ты представь себе сухопутные силы, скажем, такого члена НАТО, как Эстония, например, да?
1: Правда, говорят, Евгений Тихонович, что мощная армия у турок тех же самых, да? Она как бы...
0: Да. Более того, во время Второй мировой войны Турция держала нейтралитет, как ты знаешь. Но нейтралитет очень опасный. Они просто ждали, чем закончится Сталинградская битва. Если бы Сталинград пал, Турция немедленно вступила в войну.
1: Ну, как и японцы, да, кстати, как и японцы. Они выжили.
0: Ну, да. Но японцы получили хороший урок на Халкинголе в свое время, в 1939 году. А турки не получали такого урока. Они готовы были вступить в войну. Армия у них была, да, миллионные с лишним. И готовы были оттяпать Кавказ. Вообще, на Кавказе у нас, кстати, особых сил-то и не было. Ну так вот, дело в том, что проблемы европейской безопасности стоят так давно. Еще русский канцлер Горчаков, помнишь такую фамилию, да, выступал с идеей создания системы коллективной безопасности в Европе. И он, кстати, был автором концепции о всеобщем и полном разоружении. В связи с появлением оружия массового уничтожения, как он сказал. Речь шла о мощных дальнобойных пушках, новых систем, понимаешь? И что война потеряла всякий смысл, потому что будет большое количество жертв. Но, как ты видишь, все наши инициативы, в общем-то, прошли мимо ушей Европы, которые собираются...
1: То есть, Евгений Тихонович, тут ведь как бы дилемма-то вот в чем получается. С одной стороны, мы им очень нужны, чтобы нами пугать и красть под предлогом наличия России, да? С другой стороны, да, очень хочется нас расчленить и обокрасть, и разбить на отдельные губернии и всех ошкурить, да? Но тогда исчезнет, если они это один раз сделают, тогда исчезнет пугало. Вот дилемма-то получается, да?
0: Да,
1: что дороже просто для бюджета Запада? А, воровать под предлогом врага или один раз расправиться с врагом и после этого потерять возможность такое пугало иметь у себя на границе?
0: Это, хороший вопрос.
1: Вот это, Евгений Тихонович, давайте мы с вами будем вместе продолжать, так сказать, думать на эту тему. Это очень важно, и наши все уважаемые аналитики, от этого зависит наше будущее. Евгений Тихонович Грачев, политический обозреватель. Шабаш НАТО в Анкаре сейчас творится.
2: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: круглосуточно работает.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса, сообщил утром Минобороны. В результате поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», цех по сборке БПЛА большой и средней дальности, говорится в сообщении Минобороны. Также ведомство утром сообщило, что 415 украинских беспилотников было сбито за минувшую ночь средствами ПВО над Россией. Дроны нейтрализованы над 18 регионами, включая Московский, а также над Азовским и Черным морями. ВСУ в результате действий южной группировки войск потеряли за сутки на трех направлениях боевых действий 5 наземных роботехнических комплексов, 15 дронов, 26 антенн связи БПЛА и 20 пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией, баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першамарьевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены боевая бронированная машина, 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 26 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов. Поражено 20 пунктов управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
0: Также в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы поразили крупные дроны «Камикадзе», направленные вглубь российской территории. Страны НАТО в течение ближайших 5 лет инвестируют более 40 миллиардов долларов в развитие беспилотников и системы борьбы с ними в рамках новой инициативы НАТО «Дрон Эдж». Об этом объявил генсек Альянса Марк Рютте на форуме НАТО в Анкаре.
3: Сегодня мы запускаем инициативу Drone Age, которая будет включать инвестиции 40 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет на производство беспилотников и систем противодействия им. НАТО также в 5 раз увеличит подготовку операторов дронов в 2027 году. В инициативе участвуют 20 стран НАТО, которые уже создали 16 центров подготовки операторов БПЛА и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия дронам.
0: Кроме того, в программе подготовки военных летчиков НАТО Flight Training Europe присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Теперь в ней участвуют 20 стран, располагающих 16 учебными центрами в 8 государствах. Объем учебной нагрузки школьников 1-4 классов с 1 сентября изменится. Это следует из документа Минпросвещения. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года должен быть минимум 2966 академических часов и максимум 3305 часов, говорится в документе. Напомню, накануне также стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в столице кратковременные дожди, возможны грозы, плюс 20-22 градуса, обещают синоптики центров ФОБОС. Сейчас в Москве плюс 19, переменная облачность, без осадков, дует юго-восточный ветер с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Далин отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян возможен только в нейтральном статусе. Заключительную четвертьфинальную пару соперников на чемпионате мира по футболу составили Аргентина и Швейцария. В 1/8 южноамериканцы в фантастическом триллере выбили Египет, а европейцы в серии пенальти прошли Колумбию. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Египет с Мо Салахом в составе был близок к главной сенсации текущего первенства планеты, поскольку до 79-й минуты вел со счетом 2-0 в противостоянии с действующим обладателем титула. К тому моменту Месси не забил очередной пенальти и попал в стойку ворот со штрафного, а вратарь африканцев Шобейр отразил острейшие удары Макалистера и Альвареса. В первом тайме после углового у египтян отличился Ясир Ибрахим, а после перерыва в результате контратаки это сделал Зико. Однако за 13-минутный отрезок в концовке встречи Аргентина вырвала победу 3-2. Сперва Месси помог навесом забить Ромеро, далее сам Лео расстрелял из штрафной ворота Шобейра, и несмотря на касание вратаря, мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку. Победу южноамериканцам принес удар головой Энцо Фернандеса после навеса справа от Лаутаро Мартинеса. Соперник Аргентины по четвертьфиналу определялся в споре Швейцарии и Колумбии. Команды прекрасно сдерживали друг друга в основное время, создав на двоих всего пару стоящих моментов. В дополнительное время у южноамериканцев Лукуми зарядил головой в перекладину, а Кампас не реализовал два классных шанса. На это упущенным моментом у европейцев ответил Амдуни. В серии пенальти у Швейцарии не забил Аканджи, а у ее соперников это сделали Кучо Эрнандес и Дэвинсон Санчес. Колумбия уступила 3-4 и вылетела с турнира.
4: Хоккейный «Металлург» расстался с защитником Робином Прессом. Он покинул клуб по окончании контракта. А нападающий Ред Гарднер перешел из ЦСКА в Минское «Динамо». Московский клуб в результате этого обмена получил права на защитника Александра Русакова. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Забытые вожди страны советов.
7: Дорогие товарищи, в нашем еженедельном цикле «Забытые вожди страны советов» герой в этой части серии программ Климент Ефремович Ворошилов. Конечно, вы знаете эту фамилию прекрасно. И Евгений Юрьевич Спицын не менее прекрасно знаете эту фамилию. Историк и публицист с нами. Евгений Юрьевич, рад новой встрече на этой неделе. Доброе утро. Здравствуйте.
8: Да, доброе утро,
7: да.
8: Сергей.
7: Да, Евгений Юрьевич, ну, мы ведь с вами подошли к революционному периоду, да, как наш герой себя вел, мы поняли, что еще в дореволюционные годы, это очень важно понять, установились такие теплые, доверительные человеческие отношения с Иосифом Виссарионовичем, да, вот, и, соответственно, вот 17-й год, лихолетие, да, наш... дорогой Климент Ефремович, я так понимаю, приехал в Петроград, да? Так было дело?
8: Да, он принимал непосредственное участие в событиях Октябрьской революции. Вот даже одно время, совсем немного, был назначен комиссаром Петроградского военно-революционного комитета по градоначальству. То есть он занимался коммунальным хозяйством города. Потому что... председателем этого ВРК был Лазимир, это левый эсер. Но он лишь формальным был председателем, фактическим руководителем был Лев Давыдович Троцкий. И одним из членов или комиссаров вот этого петроградского ВРК был как раз Климент Ефремович Ворошилов.
7: Евгений Юрьевич, а тут можно сразу вопрос, чтобы просветить как следует, да, общественность. Вот смотрите, мы понимаем, что после февральского переворота установилось двоевластие, мы об этом говорили, было и временное правительство, и совет был, да, куда входили разные партии, да, разные партии. Летом был кризис июльский, а вот к восстанию уже в октябре, ну, по новому стилю, в ноябре 17-го года, да, вот партия большевиков, единственная она принимала участие в вооруженном восстании или с нами, ну как с нами, это так приписываю себе, ну короче говоря, с победителями были вместе тогда еще, например, какие-то другие политические структуры?
8: Слушайте, ну вооруженного восстания как такового не было, это хорошо известно. Большевики фактически взяли власть через советы, потому что... так называемый штурм Зимнего дворца, он был приурочен как раз к открытию Второго Всероссийского съезда Советов. Причем эту идею Ленину подсказал никто иной, как Лев Давыдович Троцкий. отродки буквально за месяц до события октября, 25 сентября, по итогам выборов в местные советы, а тогда прошли выборы прежде всего в Петрограде и Москве, стал председателем исполкома Петросовета. И первым же приказом он, по сути дела, переподчинил Петросовету, исполкому Петросовета, весь гарнизон Петрограда, как сухопутной части, так и части Балтийского военно-морского флота. Потому что вот это ВРК, военно-революционный комитет, он издал приказ номер один, в котором значилось, что теперь без одобрения ВРК ни один приказ вышестоящего начальства по армии и флоту не может быть исполнен. И когда открылся второй Всероссийский съезд Советов, красногвардейцы и солдаты Петроградского гарнизона взяли кольцо Зимний дворец и, по сути дела, пришли к власти. И Ворошилов был одним из комиссаров вот этого самого ВРК. Причем в этом качестве он вместе с Дзержинским создавал ВЧК, Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. А уже в самом конце 17-го года, когда начались Брестские переговоры, он по поручению партии едет к себе на родину, в Луганск. Потому что там ситуация складывается довольно тяжелая. Там к власти приходит петлюровское правительство. Ну, если быть точным, правительство Винниченко-Петлюры. Винниченко был главой этого правительства, а Петлюра занимал пост военного министра. И они параллельно с большевиками начинают вести переговоры с немцами, ну, прежде всего с немцами, понятно, что речь шла о странах четверного блока, о заключении мирного договора. И вот как раз во многом заключение вот этого малого Брестского мира в конце января 1918 года и делает из Климента Ефремовича того самого полководца гражданской войны, которого мы знаем еще по школьным учебникам. Потому что, будучи руководителем Луганского совета, он начинает борьбу с немецко-австрийской оккупацией. Он начинает формировать красногвардейские части с тем, чтобы отразить нашествие немецко-австрийских оккупантов. Ну а дальше мы знаем хорошо историю гражданской войны и участие Ворошилова в гражданской войне. Потом он становится командующим 5-й армии, затем был назначен командующим Царицынской группой войск, затем был назначен замкомандующего и членом военного совета Южного фронта, командующим 10-й армии и, наконец, наркомом внутренних дел Украины. И все это происходит за какой-то год. То есть это весна, если быть точно, апрель 1918 года вплоть до июня 1919 года.
7: Евгений, чуть-чуть назад вернемся. А вот эта история со штурмом, на которой мы-то выросли с вами, правильно? Вот мы же знали, Сашко, что был штурм. Да. Она вообще когда, с чьей подачи появилась? И зачем? Ну, зачем, скорее, вопрос дурацкий, да?
8: Ну да, нет. Но это был чисто художественный образ. Надо же романтизировать революцию, понимаете? Написать, что просто зашли в Зимний дворец, дворец был обесточен, там не было света, и Чудновский с Антоном Овсиенко чуть ли не два часа бегали по огромным залам Зимнего дворца и просто искали, где сидит, собственно говоря, члены этого самого временного правительства. Кенинский в то время из Петрограда смылся, он уехал на фронт искать там военной поддержки своему прогнившему режиму. Ему Черемисов отказал, он даже не стал с ним встречаться, я имею в виду командующий Северным фронтом. И он нашел поддержку только в лице того самого негодяя и подонка Петра Краснова, который был командиром 3-го Кавкорпуса. Это тот самый коллаборант, потом служивший немцам в годы войны, который был повешен в 1946 году за измену Родине. И вот они пошли на Петроград, это знаменитый мятеж Краснова-Керенского, но он буквально продолжался 2,5 дня. Не случайно Краснов потом назвал этот мятеж игрой в солдатики, понимаете? А, значит, Чудновский и Антонов Овсеенко обнаружили членов временного правительства в малой столовой Николая II Они сидели там при зажженных свечах и горевали, ждали своей участи, что называется. Арестовали, и все. И когда эта информация пришла на съезд, второй Всероссийский съезд Советов, то Ленин вышел на трибуну и произнес свою знаменитую речь. Социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась. Временное правительство свергнуто, вся власть перешла в руки военно-революционного комитета. Вот именно так было сначала сказано. Военно-революционного комитета. А потом будут приняты два знаменитых декрета, вернее, три декрета. Декрет о власти, декрет о земле и декрет о мире. И будет сформировано первое временное, я вот это подчеркиваю, советское правительство.
7: Угу, угу. Евгений Ильич, насколько вот это первое советское правительство крепко стояло на ногах, да? Если вот временщики, сидевшие в малой столовой, они горевали, да, то вот сила какая реальная стояла за большевиками? Или вот эта власть и провозглашение новой власти, оно было хрупким вот в эти дни, на самом деле?
8: В эти дни, конечно, все висело на волоске. Потому что я напомню, что тогда прозвучал небезызвестный ультиматум Виджеля, что, дескать, надо создавать однородное социалистическое правительство из представителей как минимум трех социалистических партий, то есть большевиков, меньшевиков и эсеров. Тогда целый ряд членов советского правительства, в частности Нагин, Милютин, вышли из его состава. Каменев подал в отставку с поста председателя ЦИК, то есть формального главы советского государства. Зиновьев пригрозил выйти из состава ЦК, ну и так далее, и так далее. Но этот кризис очень быстро купировали. Купировал прежде всего Ленин и Троцкий. И буквально в начале ноября, если быть точным, 3 ноября, формируется новый состав уже коалиционного советского правительства на паритетных началах с левыми эсерами. И создается так называемое бюро ЦК РСДРПБ в составе всего 4 человек, которые и были реальной властью. Членами этого бюро были Ленин, Троцкий, Свердлов и Сталин. Что вот таким образом. А потом начинается уже строительство советского государства в ускоренном темпе. И начинает создаваться так называемая чрезвычайная комиссия. Вот таких комиссий было полным-полно. Мы традиционно знаем только о знаменитой ВЧК, то есть Российской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Вот у ней были именно такие задачи и функции. Но таких комиссий было полным-полно. Например, по топливу, по снабжению Красной армии.
7: Евгений Ильич, а вот главный вопрос. Они как людей подбирали для работы уже на этих местах? Потому что вы же говорили нам, да, что большевиков-то было немного самих по себе, да, таких вот проверенных, сплоченных. Да и то 20-е годы показали, какая борьба идет внутри, да, даже партии. А вот люди, чтобы реально, ну, без саботажа, а в интересах центральной власти управлять всем механизмом государства, включая хозяйственное, тоже очень важная история. Вот как, откуда они рекрутировали кадры-то вот эти новые?
8: Слушайте, но это прежде всего были представители царской бюрократии. А царской бюрократии деваться некуда было. Либо подыхай голодной смертью, либо иди на службу новой власти. И подавляющее большинство из них пошли на службу новой власти. Был такой ленинградский историк Ефим Гиппельсон, который очень детально всю свою жизнь изучал как раз истории становления органов советской власти, Совета народных комиссаров, ну и других управленческих органов и структур. Так он установил документально, что подавляющее большинство бюрократического аппарата в некоторых наркоматах до 98%. Это были старые царские спецы, которые прекрасно уживались с новым большевистским правительством, работали, получали приличные деньги и таким образом спасли себя и свои семьи от голодной смерти. Потом они получали пайки, ну, понятно, уже в годы гражданской войны, когда начнется эксперимент по строительству коммунизма. Так называемая политика военного коммунизма, которую Ленин охарактеризовал таким образом, что мы тогда попытались в один присест или одним прыжком перескочить гигантскую пропасть от полуфеодальной, полубуржуазной России к России социалистической. Но этот эксперимент мы знаем. Завершился неудачей, уже в марте 21 года начинается НЭП, то есть новая экономическая политика, которая разительно отличалась от политики военного коммунизма. Но это уже будет, как говорится,
7: конечно,
8: потом.
7: Конечно,
8: уже
7: да. А наш герой, друзья мои, Климент Ефремович Ворошилов отправился после Октябрьской революции в Луганск. Да, ну и после короткой рекламы мы продолжим.
6: Маяк. Предпремьерный радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. О перестройке работы в топливном секторе Вологды сообщил глава города Сергей Жестянников в своих соцсетях.
10: Уважаемые вологжане, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит на заправочных комплексах, мы приняли решение организовать волонтерский штаб. На каждой заправке у нас будут и сотрудники ДНД, и наши волонтеры организовывать работу очередей. Это в том числе будет вестись соответствующая электронная запись, координация заправочных комплексов. Вот, мы будем полностью взаимодействовать с коллегами, с топливозаправочными компаниями и понимать, сколько, соответственно, топлива на ту или иную заправку поступает, когда поступает. 20 литров у нас ежесуточная норма, она будет соблюдаться. Спекуляций здесь никаких не должно быть. Занимать очередь за товарища, за друга тоже нет. Соответственно, приехали, заправились, уехали. Если мы это не делаем с вами, у нас возникают вот такие огромные очереди. Прежде чем вот такие решения принимать, мы проговорили с коллегами сетевыми заправками. Они нас четко уверили, что дефицит, он искусственный, его нет. Топливо поставляется в том же объеме, как и в прошлом году. Просто естественно понимаем, что ситуация нервозная, поэтому люди поехали запасаться впрок. Сейчас мы должны это все отрегулировать, и мы это отрегулируем. Я прошу набраться спокойствия, плюс создадим соответствующую электронную платформу, на которой будет вся актуальная информация. Количество заправок наших, соответственно, количество наличия топлива, очереди, чтобы можно было и всем погрузиться, посмотреть и принять для себя наиболее оптимальное решение, когда поехать на заправку и заправиться.
9: Вологодских первоклассников освободят от домашних заданий. С 1 сентября текущего года ученикам первых классов перестанут давать задания на дом. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Обучение без домашней нагрузки установлено пунктом 24 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам. Приказом Минпросвещения страны внесена техническая правка в федеральную образовательную программу начального образования. Она регламентирует, что в первом классе дети учатся без дополнительных заданий. Ранее допускалась нагрузка не более 1 часа в день. Вологодские пенсионеры вошли в число финалистов Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Федеральный этап 16-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся в Рязани. Команда Вологодской области заняла 5-е место среди команд Северо-Западного федерального округа и 15-е в общекомандном зачете. Из 12 тысяч человек с России и стран зарубежья в финал вышли 207 сильнейших участников. Вологодскую область представили трое пенсионеров. Финалисты состязались в номинации «Весь мир в кармане», «Работа со смартфоном», «Цифровая безопасность», «Защита без границ», «Россия – наш общий дом». В личном первенстве высокой оценки жюри удостоился череповчанин Александр Шишпанов. Он занял 10-е место среди 46 претендентов на победу. Высокие результаты показала и Наталья Шлейкина, занявшая 17-е место из 80. Вологжане могут получить паспорт туриста для путешествий по северо-западу. Документ выполнен в формате сувенирного издания и внешне напоминает обычный паспорт гражданина России. Он объединяет 11 регионов-участников межрегионального туристического проекта. Паспорт туриста выдается бесплатно по адресу Ленина 7 в Вологде. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8 800 550 41 61. В 5-часовой концерт откроет фестиваль «Блюз на веранде». Середина лета ознаменуется в Вологде большим марафоном «Джаз по-русски». Мероприятие подобного формата в областной столице пройдет впервые и станет одним из ключевых событий проекта губернатора «Лето русского севера». 14 июля под открытым небом на площади Дрыгина с 17 до 22 часов будут выступать коллективы и солисты из Вологды, Архангельска и Москвы. Именитые джазмены Виктор Колесов и Петрович Бенд, Тим Дорофеев, Архангельск, Ксения Федулова со своими партнерами из Москвы, а также концертный оркестр духовых инструментов Classic Modern Band. Вход свободный.
5: Спорта.
9: Баскетболистка Чивакаты дебютировала за сборную России по баскетболу 3-3. Светлана Розанова впервые сыграла в Лиге наций U-21. Так, накануне россиянки провели три матча. Уверенно обыграли Монголию 21-7 и Катар 21-0, но в упорной борьбе уступили Китаю 19-20. Любители велосипедных гонок приглашают в Вологодскую Швейцарию. Кросс-кантри на горный веломарафон состоится в 12-й раз. Для спортсменов подготовлены дистанции 16, 27 и 58 километров, а также детские маршруты. Событие состоится 18 июля в Вологодском округе. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологдамарафон».
5: Года на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается пасмурная погода с небольшими дождями. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем сообщение от ФСБ. Спецслужба сообщила о задержании и аресте в Крыму двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Они также фиксировали последствия ударов противника по территории России. По сведениям ФСБ, задержанным 35 и 30 лет, следственным подразделением управления УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. Российские войска ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса, сообщила Минобороны. Бойцы атаковали предприятие компании Samsung Украина, где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Как сообщали местные СМИ, ночью в Киеве прогремело несколько серий взрывов. В городе звучала воздушная тревога. Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первая российская армия нанесла 2 июля. Тогда военные поразили не менее 6 предприятий, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. В ночь на понедельник ударам подверглись еще 6 объектов ВПК, место хранения ГСМ и военные аэродромы. Сегодня в Анкаре второй день саммита НАТО. По итогам первого члены Альянса договорились выделять Украине по 70 миллиардов евро в ближайшие 2 года. Кроме того, Норвегия, Дания, Германия и Канада пообещали заказать для Украины американские ракеты «Патриот». Каких решений ждать сегодня, расскажет спецкор ВГТРК Елизавета Храмцова.
2: Украина и Иран – две темы, которые сегодня уже успел озвучить во время своего пресс-подхода генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, когда обозначал 2 основных вопроса, которые будут обсуждаться сегодня на площадке. Тема пленарного заседания, конечно, гораздо шире и касается в первую очередь того, как будут строиться отношения между государствами Альянса, в первую очередь финансовые отношения. Много сегодня Марк Рютте напоминал о том, что страны привержены принципу выделить все-таки 5% своего ВВП до 2035 года на оборонительные нужды. И сегодня вновь генеральный секретарь НАТО сосредоточился на том, что Соединенные Штаты не могут оплачивать безопасность Европы и Канады за счет своих ресурсов.
3: Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточиться на производстве вооружений, потому что деньги вопрос не решают. Он так и сказал, никакие доллары, евро или турецкие лиры не способны остановить вооруженный конфликт. Нужно производить больше оружия. Ну и так же выступил с обращением к России.
4: Мое послание. Этот альянс будет защищать каждый дюйм своей территории. Вы не сможете выиграть у НАТО. Мы обороняемся, мы ни на кого не нападаем. Мы лишь защищаем наш стиль жизни, демократию и нашу территорию. Так что не играйте с нами.
2: Альянс настолько оборонительный, что несколько раз сегодня Марк Рютте успел упомянуть, что стратегическими противниками НАТО остаются Россия и Китайская Народная Республика. Ждем сегодня пленарного заседания, а также ряда двусторонних встреч. Планируется, что встретятся здесь на полях мероприятий Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Кроме того, президент США сегодня должен выступить еще и с пресс-конференцией.
1: В Кремле же рассчитывают, что новое поколение политиков в Европе сделает диалог с Россией возможным. Об этом в интервью швейцарскому изданию заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После очень жесткой конфронтации придут новые поколения европейских политиков, придут более мудрые в политическом плане люди. Мы придем к началу диалога, считает Песков. Также он подчеркнул, что Россия никогда не начнет Третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором.
5: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
1: В интервью Песков также сказал, что никаких скрытых контактов Кремля с Макроном и Мерцем не было. Так он ответил на соответствующий вопрос. Корпус стражи Исламской революции заявил об ударах по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте. Как сообщает агентство ФАРС, военно-морские и аэрокосмические силы КСИР ударили по объектам военной инфраструктуры США в порту Салман, в 5-м военно-морском районе Бахрейна и на авиабазе Али-Ас-Салем в Кувейте. Также уточняется, что был сбит американский беспилотник МК-9, пытавшийся вмешаться в проведение операции. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале серии ударов по Ирану в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По данным СМИ, новые удары оказались масштабнее предыдущих атак. Смысл истории князей Петра и Февронии Муромских и Дня семьи, который отмечается сегодня, 8 июля, в день их памяти, заключается в том, что любовь выше любой земной власти, а приоритет духовного над материальным приносит счастье. Об этом рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. День семьи, любви и верности пройдет Всероссийский парад семьи. Он проходит ежегодно по благословению патриарха Московского всея Руси Кирилла и при поддержке администрации президента. В этом году парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.

с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение.

0: космоса.
1: Дорогие друзья, я очень рад приветствовать в нашей новой студии Натана Андреевича Эйсмонта, ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, очень рад вас видеть. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, и вы в нашей новой студии. Да,
2: это, очень.
1: Да, очень-очень.
2: Хорошая,
1: да,
2: студия.
1: Да, Натан Андреевич, но мы с вами периодически встречаемся. Вот у нас тема сегодня: почему мы не находим внеземного разума, но вот в свете того, что последний год, наверное, это очень сильно обострилось, ну, то есть, скорее так, сняли с этой темы такой флёр психиатрии и, значит, вот этих конспирологов, да, и уже официальные какие-то источники, американские, наши молчат пока, так сказать, делают скромный вид, что, ну, как бы это, мы пока не касаемся, но американцы, они вот этот вот налет психиатрии сняли, да, с темы, и, мол, уже выступают там и генералы, и офицеры, и записи какие-то показывают с камер самолетов военных, и, ну, то есть тема внеземного разума, она перестала быть, такой фантазийной, да, вот, совсем на 100%. Тем не менее, вот мы, если в контексте нашей темы, что мы не находим внеземного разума, да, мы по-прежнему относимся вот к этим, скажем так, в кавычках, доказательствам или записям каким-то, как к не относящимся к внеземному чему-то. Может быть, так поставлю вопрос.
2: Вы знаете, дело в том, что ведь эта проблема интересует людей очень давно. И можно вернуться, это какой еще, за прошлый век,
1: да,
2: если уж говорить точно, где-то 1867 год, вот, когда Скиапарелли, итальянский астроном, стал как-то систематизировать или изучать те изображения. Эти изображения были, это, в общем, фактически рисунки, которые можно было увидеть вот с помощью той оптики, которая, да, появилась, да, на Марсе. И внимательно к этому присмотревшись, Скиапарелли решил, что на самом деле то, что он видит, то, что он изобразил как-то в виде рисунков, это, наверное, следы цивилизации, просто цивилизация некая, которая существует на Марсе. Потому что эта картинка, она складывалась в то, что, ну, было не совсем точно названо уже после того, как он опубликовал вот эти свои наблюдения, каналы. То есть он увидел каналы на Марсе.
1: Ну, какая-то строгая геометрия, да?
2: Да, не случайно. Какая-то геометрия, которую вот нужно было как-то объяснить, и самое простое объяснение было вот такое, что это не иначе, как вот какие-то там каналы проложили, ну, люди, ну, не люди, тамошние люди, на поверхности Марса. Да? И вот эта его идея, она продержалась очень долго. Вы знаете, когда она была закрыта, наконец, вот эта идея? В 1970 году.
1: Только?
2: Да, когда на Марс приземлился, ну, приморсился советский аппарат «Марс-3». Вот это был, поставлена точка была. А до этого очень многие верили, да, что да, действительно, это, наверное, какие-то цивилизации. Да? Ну, получило все это объяснение. Самое интересное, что там были уточнения, что нет, не каналы, а русла рек, там, или озера, и все. Действительно, русла рек, озера, но высохшие, понимаете? То есть это, можно сказать, следы погибшей цивилизации, да, и среди людей, которые вот все-таки придерживались этой точки зрения, что это результат деятельности разума на поверхности Марса, вот вполне уважаемые люди, да, которые, ну, опять-таки, разделяли эту точку зрения где-то уже, ну, вплоть до 20-го года, астрономы.
1: Вот этого 20-го?
2: Да, не этого,
1: 1920-го,
2: да, все уже как-то сместилось, да.
1: Да.
2: Вот. Но это вот один из таких развеянных мифов, да, но были и другие наблюдения, которые, в общем, какое-то время продержались, и это уже 67-й год, но 1967 год. То, что опять-таки поразило всех очень сильно. Ведь как можно увидеть эти цивилизации? Ну, вот какие-то изображения. А можно принимать сигналы. Да? Ну, 67-й год уже, 1967 год, это уже время начала расцвета радиоастрономии. Да? То есть строили радиотелескопы. Да? И, в частности, вот такие телескопы строили, отлаживали в Великобритании. Ну, отлаживать, значит, вот принимать что-то такое, что идет неизвестно откуда, но

0: И Джилин Беллан, аспирантка, обратилась к своему руководителю Хьюишу. Вот. И он высказал гипотезу, что это не иначе, как сигналы, которые нам отправляет внеземной разум. Вот. И если это внеземной разум, то он, конечно же, враждебный.
1: Да.
0: Да. И поэтому всю информацию об этом тут же закрыли. Да? Более того, излучать что-либо прекратили. Да? И вот все это держали в секрете сотрудники лаборатории. И это вот такой подход.
1: А сигнал-то был? Потому что я помню, была какая-то анекдотичная ситуация про микроволновку в соседнем кабинете.
0: Нет, это не так. Нет, тогда, я не знаю, тогда микроволновки уже появились? Наверное, появились, да. Вот, нет, это действительно вот такие нормальные сигналы. Да.
1: Откуда-то оттуда, да.
0: Вот. И для объяснения вот, происхождения этих сигналов, вот и была выдвинута гипотеза, что это вот неземной разум нам это все отправляет, да. Причем, ну, здесь тоже уже такое частично, может быть, уже придуманное объяснение. Ведь как эти сигналы можно было фиксировать на осциллографах? Осциллографы, они в то время экраны были такие
1: зелененькие, да, круглые.
0: Зеленые. Да. Зеленый сигнал, ну, как синус. Амплитуда, такой, да, регулярный сигнал, да. И вот отсюда возникло это такое выражение «маленькие зеленые человечки».
1: Оттуда?
0: Да. Ну, вот такое есть предположение. Наверное, действительно оттуда, да. И вот в этих своих представлениях о том, что вот мы обнаружили внеземной разум, сотрудники вот этой лаборатории, они, наверное, продержались несколько месяцев. Да, прежде чем они разобрались и не поняли, что это нет, это сигналы не искусственного происхождения, а вполне естественного. И более того, догадались, что это, кто эти сигналы отправляет. Это вот так были открыты пульсары или нейтронные звезды. Да? Ну, руководитель аспирантки, он получил за это Нобелевскую премию.
1: Вот. А она Хьюиш, просто премию.
0: Хьюиш. Вот. А аспирантка его, ну, ничего не получила. Это, конечно, сообщество научное как-то возмутило. Но сразу скажу, что все-таки аспирантка получила премию. И премию за прорыв в физических, фундаментальных физических науках. Но существенно позднее, уже в 2018 году получила.
1: Да.
0: Эта премия была, вот то, что она получила, существенно выше, чем Нобелевская. Ну, Нобелевская это...
1: По сумме?
0: Вот одна получила премию, вот целиком вот получила.
1: Да. Да?
0: И вот если сравнить, сколько, какая была Нобелевская премия в то время и какую она получила. Так вот, Нобелевская это была примерно один и, ну вот, при счете сейчас, там же нужно переводить с крон, ну, да, в доллары, да, 1,2 миллиона долларов. Она получила премию за прорыв фундаментальной физики. 3 миллиона долларов. Да. То есть она дождалась.
1: Да.
0: Понимаете? Вот. Но сразу скажу, что всю эту премию она отдала фонду в поддержку женщин фундаментальной науки.
1: Ага. Понимаю. Натан Андреевич, ну вот смотрите, у меня вот будет такой вопрос к вам. Мы предполагаем, что вот в природе, да, в эволюции идет борьба за выживание.
0: Да.
1: Да? Хотя нам говорят, что иногда вот у нас там жизнь так устроена, где-то, может быть, на других принципах, химических имеется в виду.
0: Да.
1: Но, видимо, биологический принцип выживания важен для всех.
0: Да.
1: И в этом смысле выживание – это война. Мы понимаем, на тему сигналов я иду, мы понимаем, что вот, например, в военном деле бывает такое, мы из фильмов это знаем, радиомолчание, да, вот перед наступлением все рации вырубаются, никто в эфир не выходит, да, полная тишина перед наступлением. Может быть, вот эта история с не отсутствием внеземного разума и сигнала от них, это такая же радиотишина перед вторжением?
0: Ну, вы знаете,
1: а мы, как дурачки, рассылаем во все стороны сообщения. Мы здесь!
0: Да, да. Ну, здесь ведь есть... ну, возникает вопрос, почему мы их не слышим?
1: Да. Вот. Если они есть.

0: если они есть, да, никак они себя не проявили, да, надо сказать, что вот эта проблема обнаружения сигналов, она остается проблемой, это все не кончилось. Вместе с Нобелевской премией Хьюша или премией Джузелин Белл. Да? Эта проблема по-прежнему изучается. Правда, правительство не поддерживает, не финансирует это, но есть люди...
1: Энтузиасты.
0: Энтузиасты с деньгами. Да? Между прочим, знаете, кто эти энтузиасты?
1: Кто?
0: Это наши бывшие соотечественники.
1: Да вы что?
0: Да, да, это Юрий Мильнер.
1: Так.
0: Он жуткий миллиардер.
1: Угу.
0: Вот он поддерживает это.
1: Так и... вот куда пошли миллионы от приватизации, да?
0: Да. Он
1: в космос.
0: Кончил, в свое время закончил физфак.
1: Угу, да. Понятно.
0: Да, и Брин.
1: Брин, это вот...
0: Да, Брин, он после, между прочим, Маска, второй человек.
1: Ну да, Сергей Брин.
0: Да, Сергей Брин, да, совершенно да. верно. Вот они основали фонд, вот из этого фонда и получила.
1: И ищут.
0: Да. Это проблема, называется проблема сети. Это поиск внеземного разума. Сети. Сечева Extraterrestrial Intelligence.
1: Uh-huh.
0: Вот так. И вот на эти частные деньги вот uh-huh. такие исследования продолжаются. Ну, что значит продолжается? Это значит, вот телескопы иногда, значит, вот нацеливаются на какие-то такие места, откуда, как считает, можно получить вот какой-то сигнал внеземного разума.
1: Да? Натан Ильич, а ваша личная позиция, она какая? Надо нам искать их?
0: Надо. Надо. Вы знаете, почему еще надо? Ну, допустим, даже не найдем. Но это сильно стимулирует вообще исследования в этой области, понимаете? Вот. Потому что, вот, скажем, сейчас для того, чтобы понять, что это все-таки сигнал неземного разума или это естественный сигнал,
1: угу.
0: приходится, ну, сильно поработать, обрабатывая эти сигналы, да? Вот для того, чтобы все-таки понять, неземной разум или естественный, да, используются суперкомпьютеры. Причем используются, ну, скажем, месяцы работы, суперкомпьютеры, да. И время от времени, ну, не знаю, намеренно, не намеренно, просачивается информация, что во, нашли. Это сигнал внеземного разума. Ну, мы еще чуть-чуть.
1: То есть они весь диапазон фильтруют, да, получается?
0: Да, да, да. Фильтруют и изощренным способом. Понимаете, ведь, ну, что, это же не просто понять, да. Какие должны быть признаки у искусственного сигнала? Это же нужен какой-то набор такой разумный, который все поддерживают, понимаете?
1: Ну да.
0: Вот, то есть это сама по себе задача непростая, сформулировать, что это такое должно быть. Ну да, сформулировали, теперь ищем, да? И вот я говорю, что время от времени просачивается информация, что все нашли, вот не сегодня, завтра опубликуем, да?
1: Но им по шапке дают, да, им говорят, молчите.
0: Нет, ну, по шапке не дают, нет.
1: Молчать.
0: Ну, что оно не получилось, ну, дальше ищем, да. То есть это продолжается. Причем, вот я говорю, в каком-то смысле наши соотечественники поддерживают, но финансово, да?
1: Да, да.
0: Но и если говорить о наших соотечественниках, которые занимались этим, это можно, я сразу назову, Николая да. Семеновича Кардашова. Вот он этим занимался, академик, да. Вот, то есть он в это твердо верил, что да, вот такое возможно. И, ну, раз вот все стараются, ничего не получается, нужно объяснение предложить. Почему не получается? Есть объяснение.
1: Какое?
0: Вот. Одно из объяснений, ну, я начну с Кардашова, хотя это
1: да.
0: сфера Дайсона, это не он, но он поддерживал, что есть высокоразвитые цивилизации, которые решили изолироваться от остального мира, создавая такие сферы Дайсона. Это вот есть звезда такая.
1: А вокруг
0: такая оболочка.
1: Угу.
0: И энергии хватает для того, чтобы вот продолжать жизнь, ничего не излучая, ничего не получая.
1: То да. есть они звезды гасят?
0: Они в каком-то... Да,
1: вместе с планетами.
0: Это оболочка, они да, гасят звезды, живут внутри этих сфер.
1: Эгоисты.
0: Да. Вот это тоже выглядит фантастикой, да. И здесь вот мне придется сослаться на Кардашова, он не единственный, да, кто вот всерьез придерживался этой точки зрения, да, то есть вот аргументов в пользу вот такого подхода.
1: Кстати,
0: да?
1: Натан Андреевич, время-то с вами летит, как всегда, невероятно быстро. А сколько мы энергии Солнца Земля потребляет? Сколько? 0.5%?
0: Да, да. 10 тысяч? Ну, совсем, да. Незначительный. 0.5% еще.
1: А вот, в принципе, нам бы нужно было бы, например, все, что излучает солнце, все себе загробастать?
0: Ну...
1: Мы бы нашли применение всей этой силище. Вы знаете,
0: мы, смотрите, мы ведь к этому идем, да? Мы пытаемся это сделать, да? Вот смотрите, как загробастать? Загробастать, получить и использовать, да? Ну, вот эти самые... солнечные электростанции, да?
1: Да.
0: Солнечные батареи.
1: Да, но пока сейчас... экономически не работают.
0: Нет, нет. Вот смотрите, в Китае это колоссально. Да. Там уже значительный процент в выработке электроэнергии. Китай здесь впереди всех. Угу. Но другие тоже, да? Угу. Вот, то есть к этому...
1: То есть если бы мы такую сферу построили...
0: Да. Вы знаете, и были же предложения, между прочим, и наше научное сообщество вот хотело... так сказать, да. продолжить эту линию, запустить так. космическое пространство солнечной батареи.
1: Туда?
0: Туда.
1: На орбиту?
0: Да.
1: Натан Андреевич, ну, может быть, мы в следующий раз об этом поговорим, да?
0: Давайте
1: о
0: поговорим.
1: О том, как мы оттуда загробастаем, да? Натан Андреевич Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук.
2: Реклама. Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
3: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны. А городские фестивали сменяются природой экотроп.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
3: Рекламные службы 495.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска в ночь на 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам ВПК в Украине. Об этом сообщила Минобороны. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Цех по сборке ВПЛА большой и средней дальности, говорится в сообщении. Министерство назвало удар по Киеву ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военнослужащих в местах расположения ПВО на полуострове. Задержанные дают признательные показания.
2: В 2022 году я в телеграм-канале подписался на два украинских паблика в телеграме. Смотрел новости всякие разные, что происходит у нас, у них, в Украине. Там писали, что в Крым там прилетел туда-туда, что там взорвали. Потом вспомнил, что знакомая живет в Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала в Украину. И начали с ней общаться. Общались. И она была как украинская военнослужащая. Во время общения она спросила, где, сколько ПВО у нас находится. Я ей сказал, там-то. Примерное местоположение.
0: Задержанные арестованы на 2 месяца. В отношении них возбуждено дело о госизмене. Правительство расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, дифтерийные и столбнячные антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлоргексидин и другие, отмечается в сообщении правительства. Принятый в первом чтении законопроект о поддержке отечественных решений в сфере искусственного интеллекта обеспечит условия для развития технологического суверенитета России. Об этом заявил вице-премьер, глава аппарата Кабмина Дмитрий Григоренко.
3: В законопроекте нашло отражение сам понятийный аппарат, что такое искусственный интеллект. Очень сложно, знаете, заниматься развитием, внедрением и какой-то поддержкой, когда у нас, по сути, юридически отсутствует сам понятийный аппарат, сама терминология, что это такое. Это очень важно, потому что от этого мы уже дальше будем выстраивать систему и внедрения, и дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта Российской Федерации.
0: Проект закона о развитии технологий ИИ в России принят Госдумой в первом чтении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По уточненным данным синоптиков, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди, 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, тоже кратковременные дожди. Температура воздуха в столице составит плюс 20-22 градуса, и это на несколько градусов ниже нормы. Сейчас в городе чуть выше 20, пока без осадков. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta исключил сборную Аргентины из тройки главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Вероятность триумфа южноамериканцев оценивается в 15,9%, а перед 1/8 финала шансы аргентинцев были выше на 0,4, и они занимали вторую позицию. Главный фаворит по-прежнему сборная Франции, 27,5%, у Испании на 6% меньше, и в тройке теперь англичане, шансы на трофей у них 17%. В четвертьфиналах чемпионата мира по футболу Франция сыграет с Марокко, Испания сразится с Бельгией, Англия встретится с Норвегией, Аргентина поспорит за место в полуфинале со Швейцарией. Футбольный Краснодар планирует сделать предложение по покупке нападающего Локомотива. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
5: В российской премьер-лиге не утихают слухи относительно будущего форварда Локомотива Дмитрия Воробьева. Его контракт с железнодорожниками истекает следующим летом. И сам футболист отмечал, что переговоры о продлении соглашения были на паузе, пока он находился в отпуске. Но сейчас они, по идее, должны были возобновиться. В прессе же продолжают всплывать все новые команды, где он может продолжить карьеру. Сначала основным претендентом на 28-летнего 20-летнего нападающего называли «Спартак», хотя был и интерес «Зенита». И даже говорилось о том, что сам Воробьев хочет зарабатывать не меньше 2 миллионов евро в случае перехода к красно-белым. Однако игрок опровергал эти слухи. Теперь же портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что «Краснодар» сделает предложение по трансферу футболиста за 4,5 миллиона евро. Причем Воробьеву даже отдадут 10-й номер, который раньше принадлежал в команде Эдуарду Спирциану, уехавшему в Саудовскую Аравию. «Локомотив» уже отверг предложение южан в размере 4 миллионов евро плюс бонусы. И в случае отказа на этот раз «Быки» выйдут из переговоров. В прессе уже всплывала сумма, которую хочет получить московский клуб за нападающего. Она составляет 6 миллионов. Судя по развитию событий, «Локомотив» действительно не готов отпускать Воробьева дешевле.
4: Абсолютный бойцовский чемпионат анонсировал поединок россиянина Умара Нурмагомедова и представителя Китая Сонга Ядонга. Их бой станет главным событием вечера на турнире в Шанхае, который пройдет 29 августа. Китаец заменит в этом поединке мексиканца Дэвида Мартинеса. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Главный смысл.
7: Дорогие друзья, Иван Купала, народный праздник, тут на днях отмечался. Буквально вчера, да, в ночь 6 на 7 июля. Я рад, что с нами вновь сегодня Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер, автор книг «Вот Иуда, предающий меня», «Господь мой и Бог мой и доброта Господа моего». Дарья, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да.
8: Доброе утро.
7: Да, Дарья. Ну вот, что касается Ивана Купалы. Конечно, много вокруг таких представлений бытовых, да, какой-то папоротник там ищут в лесу ночью с фонариками, да, и так далее. Вот откуда эта история началась?
8: Ну, вообще, если мы говорим именно вот о вчерашнем дне и о празднике, который мы отмечали вчера, то здесь все-таки необходимо развести, что существуют как бы две традиции отмечания вчерашнего дня. И первый, и главный для церкви, это все-таки не день Ивана Купалы, а день рождения Иоанна Крестителя, предтечи Христова. А Иван Купала – это действительно древний языческий праздник, древняя языческая традиция, которая идет синхронно, параллельно вместе с церковным праздником и в каком-то смысле переплетается с ним, не в смысле, что церковь его себе присвоила, а в смысле, что в народном сознании сплелись и тот Бог, которому посвящен этот праздник, и Иоанн Креститель. Поэтому давайте все-таки определимся, про кого мы сегодня будем говорить. Про христианский праздник или про языческий?
7: Так, ну, Дарья, поскольку вы у нас все-таки православный публицист и нас просвещаете, я думаю, что мы будем говорить про православный праздник, правильно?
8: Ну, конечно, я бы предпочла говорить про него по многим причинам. И если вы не против, то давайте тогда продолжим все-таки про день рождения Иоанна Крестителя, потому что это действительно большой церковный праздник, и это человек, который имеет огромное значение как для Евангелия, так и для проповеди христианства в принципе, потому что он, можно сказать, первый проповедник Христа, который был еще до того, как сам Христос вышел на проповедь.
7: Конечно, давайте.
8: Очень интересно и символично, что мы говорим об этом с вами именно сегодня. Не вчера даже, вот когда был сам этот день рождения, а именно сегодня. Вот, потому что сегодня же у нас еще и день любви, семьи, любви и верности, как вы помните, да, 8 июля. А семья Иоанна Крестителя – это прекрасный образец именно семьи, любви и верности, еще ветхозаветной. Это, потому что его семья – это кто? Это священник, первосвященник Захария и Елизавета. Чем они известны, помимо того, что Захария был первосвященник, тем, что у них очень долго не было ребенка. Очень-очень долго они уже были людьми преклонного возраста. И для той эпохи, для того времени, для того народа это было большое поношение, как для женщины, которая не могла родиться, так и для мужчины, у которого нет детей. И вот здесь, почему я заговорила про День любви, семьи и верности, потому что в то время Захария, как муж, не имеющий ребенка от своей жены, мог легко развестись со своей женой, мог найти себе женщину, которая родит ему ребенка, но при этом он остается верным мужем, он поддерживает свою жену, он ее не бросает, невзирая на все поношение, которое терпит из-за своей бездетности. И как в награду, как промысел за такую верность супружескую, за такой супружеский, можно сказать, подвиг, им дается вот этот сын. Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, тот новый великий пророк, которого так долго не было в Израиле, потому что до Иоанна Крестителя очень долго, несколько столетий, в Израиле не было ни одного пророка. И вот он рождается совершенно чудесным образом у престарелых родителей после явления ангела в храме, потому что именно ангел благовествует Захарии, что у него будет сын, и становится первым, кто начинает говорить Израилю о грядущем Христе.
7: А, Дарья, а вот это поношение, да, еще раз обращу внимание, да, то есть оно было нормой для того времени, да, в принципе?
8: Абсолютно. Семья, в которой не было детей, считалась отвергнутой Богом, считалась нежеланной ему, неугодной ему, тем более, что это была семья священническая. Захария ведь служил в Иерусалимском храме, это было великое служение. И то, что у священника нет ребенка, это было чем-то вообще из ряда вон выходящим. И, конечно же, Захария и его жена испытывали огромное давление со стороны всего окружения, потому что было совершенно непонятно, почему своему служителю Бог не дает ребенка. И да, в те времена это все было именно так. И здесь даже мы имеем и перекличку с семьей, с родителями Пресвятой Богородицы, которые тоже долго-долго ждали, пока у них родится ребенок, девочка Мария, Матерь Христа. Вот, так что да, именно так.
7: А, Дарья, а что мы знаем о вот рождении Иоанна Крестителя, да, и о ранних годах жизни его?
8: Мы знаем, самое интересное, что вот об Иоанне Крестителе мы начинаем узнавать, вот о нем самом, да, не о его родителях, а о нем самом мы начинаем узнавать о его поведении еще до его рождения. Совершенно прелестная деталь есть в Евангелии, что сама Дева Мария, будучи уже беременная Христом, пришла в гости к своей родственнице Елизавете, которая, матери Иоанна Крестителя, которая была в тот момент где-то на пятом или шестом месяце беременности. И как сказано в Евангелии, когда Дева Мария, которая вот только-только понесла Христа еще, но по ней это было совершенно незаметно, подошла к своей родственнице, чтобы ее обнять, то младенец в чреве Елизаветы взыграл. То есть Иоанн Креститель узнал Христа, еще будучи в чреве своей матери. Вот такое чудесное узнавание, это первое, что мы узнаем о Крестителе, который еще даже не младенец, а просто ребенок в чреве матери. Потом, что мы еще о нем знаем? Что он очень рано, что он родившись, он до какого-то молодого возраста дорос семьей, ну, конечно, пока он был там ребенок-подросток, он жил с папой, с мамой, но в очень раннем возрасте он ушел в пустыню. Он ушел туда, куда уходили многие пророки, чтобы говорить о Боге, чтобы ему ничего не мешало. И к нему туда в какой-то момент стали стекаться толпы людей, которым он проповедовал и приход будущего Мессии, и главное, что еще он проповедовал Израилю покаяние. И, собственно говоря, почему Иоанн Креститель? Это не совсем верное слово. Это немножечко неправильный перевод. На самом деле его правильнее было бы назвать Иоанном Омывателем или Иоанном Купателем. Да, вот перекличка с Купалой, слышите, какая? Потому что что делал Иоанн, когда к нему приходили люди с желанием покаяния после его проповеди? Он омывал их в Иордане. Он смывал с них грехи таким образом. Это похоже на наше крещение, но тогда, конечно, до креста это еще крещением не называлось.
7: А вот эта история, как это в утробе, чтобы наш сегодняшний слушатель это понимал, да? Как это в утробе Иоанн Креститель узнал Христа? Вот это невероятно.
8: Это действительно невероятно, и это мы можем объяснить только чудом, потому что, конечно, никаких физиологических предпосылок к такому узнаванию не было. Просто, да, Господь таким образом дал понять, что, во-первых, что перед нами будущий пророк, то есть путь Иоанна был предрешен, предсказан ангелом, архангелом Гавриилом с самого начала, что это будет пророк, что это будет предтеча Христов. И мы видим, что это начинает сбываться еще до самого рождения Иоанна. Чистое чудо, никакой физиологии.
7: Невероятно, да. Дарья, дальше, что происходило, когда он рос, взрослел? Мы же помним очень, конечно, наши слушатели наверняка помнят эту трагедию, да, трагическую судьбу, да, вот этого человека уже впоследствии, да?
8: Ну, о трагической судьбе, конечно, хотелось бы говорить не в его день рождения, это уже другой церковный праздник, день усекновения главы Иоанна Предтечи. Но между этими двумя событиями, между рождением и усекновением главы, было еще величайшее событие, которое тоже нельзя забывать. Это приход на Иордан самого Христа после того, как он вырос, и после того, как он вышел на проповедь, вышел к народу, он первым делом, Христос, идет на Иордан к Крестителю. И тот его встречает словами: «Это мне надлежит от тебя омываться, а не тебе от меня». То есть в этот момент уже взрослый Иоанн, видя перед собой уже взрослого 30-летнего Христа, уже не младенцем, а уже взрослым человеком исповедует, что вот Агнец Божий, вот он Мессия, вот он тот безгрешный, которому не нужно омывание в Иордане. Но при этом Христос все равно настаивает на том, чтобы исполнить, как он говорит, всякую правду, и принимает от рук Иоанна. Кстати, Иоанн – это родственник Христа, дальний, но родственник, потому что Дева Мария и Елизавета состояли в дальнем родстве. И вот от рук Иоанна, своего, ну, по тогдашним представлениям, практически брата, Христос, Иисус, принимает свое омовение, свое крещение в водах Иордана.
7: Дарья, а вот то, что он узнал, да, и то, что он вот понял, кто перед ним, да, в этом был его дар, вот это увидеть, или мы понимаем, что и остальным людям обычным это было очевидно, в том числе первосвященникам, да, которые потом впоследствии отправили на Голгофу Христа, да, и они из-за политических каких-то установок вот закрывали глаза на этот факт. Вот, или вот, еще раз повторюсь, Иоанн Креститель, он как бы обладал каким-то сверхзрением, сверхчувством, что опознал, да, вот в этом человеке Господа.
8: Ну, смотрите, тут получается как, что, как мы помним, да, что Иоанн еще во младенчестве узнает Христа, он узнает его своим каким-то нечеловеческим прозрением в миг, когда Христос приходит на Иордан, потому что Христос ведь до 30 лет он вел совершенно простую жизнь, ничем не выделяясь из окружающих. Поэтому еще ни о каких чудесах не шла речь, ни о каких проповедях, ни о чем таком речь не шла. И Иоанн просто видит его и узнает его, будущего Мессию. Но вот и это интересный момент. Потом, когда Иоанн попадет в тюрьму царя Ирода за то, что обличал его незаконный брак с Родиадой, женой его брата, он пошлет ко Христу своих учеников спросить: «Ты ли тот Мессия, которого мы ждем?» Мы не знаем точно, зачем Иоанн это сделал. То ли он хотел утвердить учеников в вере, то ли он хотел, чтобы Христос публично исповедал еще раз, что он Мессия. Но Христос ему отвечает, точнее, ему не ему, он в тюрьме, а ему через его учеников, что посмотрите, что я делаю, я исцеляю, я воскрешаю, я возвращаю зрение, я поднимаю на ноги паралитиков. То есть Христос исповедует себя Мессией в ответ на вопрос Иоанна. Видите, у нас как получается, с одной стороны, совершенно гениальное, потрясающее прозрение, а с другой – чисто человеческий вопрос – ты ли это? И если да, то скажи, как и почему? И Христос отвечает ему.
7: То есть идет ему навстречу, да, несмотря на то, что он прекрасно знает, что тот в курсе, да? Но может
8: Христос
7: быть...
8: идет ему навстречу, как часто идет навстречу людям с их иногда дурацкими вопросами.
7: Да, я понимаю. Друзья мои, Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер, автор книг «Вот Иуда, предающий меня», «Господь мой и Бог мой» и «Доброта Господа моего», «Рождество Иоанна Крестителя». Мы сегодня об этом говорим.
1: Маяк.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, расширили список вакансий в муниципалитетах региона. Новые предложения появились в Верховашском, Тарнакском, Кичвинско-Городецком, Грязовецком и Устюжинском округах. В этом году по программе трудоустроим 14 специалистов, готовых переехать в малые города с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты. Каждому участнику предусмотрена выплата подъемных в размере 1 миллиона рублей. Учреждениям требуются художественные руководители домов культуры, преподаватели школ искусств, культур-организаторы, руководители клубных формирований, менеджеры по культурно-массовому досугу и звукооператоры. Подать документы можно сразу на несколько вакансий по адресу Советский проспект 6, 4 этаж, кабинет 34. Телефон для справок в Вологде 230095, добавочный 1831. Вологда-Городоканал готов к сильным ливням в областном центре. Как отметил глава города Сергей Жестянников, на профилактике и ликвидации подтоплений в Вологде задействовано 4 бригады специалистов и 4 единицы спецтехники. Ночью бригады будут работать в дежурном режиме. Сотрудники Вологда-Городоканала помогают обеспечивать беспрепятственный отвод сточных вод, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов. Профилактические работы выполнены на улице Мира, Октябрьской, Профсоюзной, Северной и Пионерской. Специалисты оперативно реагируют на сигналы вологжан в соцсетях. С информацией о подтоплениях можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номерам 75 72 15 и 75 33 49. На СС Вологды будут дежурить волонтеры и полицейские. Власти областного центра внедряют комплекс мер для стабилизации ситуации на автозаправочных станциях. Об этом заявил глава областной столицы Сергей Жестянников. В связи с ажиотажным спросом на топливо, который привел к многокилометровым очередям и пробкам, на заправках будет организовано дежурство волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. В Вологде перенесли одну из площадок города детства. В связи с ремонтом на площади Федулова площадка проекта города детства начнет работу по новому адресу. Изменения вступают в силу с 8 июля. Юные вологжане теперь будут заниматься во дворе на улице Ленинградской, 87. В июле в рамках проекта «Город детства» открыты 30 игровых площадок в разных районах города. Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет сегодня, 8 июля, в терминале аэропорта Вологды. Для гостей подготовлена яркая программа с вологодскими народными традициями, песнями, плясками, играми и забавами. На сцене выступит фольклорный ансамбль «Виноградие», вокальный фолк-дуэт «Не разлей вода» и вокально-хоровой ансамбль «Истоки». Артисты подарят зрителям атмосферу настоящего праздника. Как отметил в соцсетях глава региона, приходите всей семьей. Этот вечер подарит хороший настроение и станет еще одним ярким событием лета русского севера. Начало в 16 часов.
1: Новости спорта.
10: Юные череповецкие флорболисты победили на всероссийских соревнованиях. Команда «Молния» выиграла турнир «Енот» Кубок Тольятти среди мальчиков до 13 лет. Они победили во всех 6 матчах. Лучшим игроком стал Роман Иванов, набравший 31 очко. Тренирует спортсменов Александр Пьянков. Хоккейная «Северсталь» совершила два обмена. Даниил Аймурзин переезжает в Санкт-Петербург и будет играть за местный СКА. А в «Череповец» отправились нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев. Также петербуржцы заплатят денежную компенсацию. В результате обмена с автомобилистом к «Желто-черным» на два года присоединится нападающий Семен Кизимов. В «Автомобилист» отправились молодые хоккеисты, нападающий Антон Лыков и вратарь Ефим Минаев. Кроме того, череповчане выплатят денежную компенсацию.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщила Минобороны. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Министерство назвало удар ответом на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру на территории России. Как сообщали местные СМИ, ночью в Киеве прогремело несколько серий взрывов. В городе звучала воздушная тревога. Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первый российская армия нанесла 2 июля. Тогда военные поразили не менее 6 предприятий, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. В ночь на понедельник, как сообщала Минобороны, ударом подверглись еще 6 объектов ВПК, место хранения ГСМ и военные аэродромы. Российская армия полностью освободит Донецкую Народную Республику. Об этом в большом интервью швейцарским журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Коллективный Запад, по его словам, снабжает Киев разведданными и дальнобойным оружием. Несмотря на это, российские подразделения ведут успешное наступление на Краматорском направлении. Песков также напомнил Киеву, главное условие для быстрого прекращения огня – Зеленский обязан вывести боевые формирования и из новых российских регионов.
3: Зеленский came to power, promising his people to stop the war.
4: Зеленский пришел к власти, обещая людям прекратить войну. Это было его первоначальное обещание. И он все еще может остановить войну, приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены.
1: Также Песков в интервью рассказал, как Зеленский начал спорить на первой встрече с Владимиром Путиным в Париже в 2019 году. Песков напомнил, что тогда обсуждались Минские соглашения, и за одним столом собрались лидеры 4 стран – Путин, Зеленский, тогдашний президент Франции Олланд и канцлер ФРГ Меркель. Это был первый опыт, довольно яркий пример, рассказал представитель Кремля. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении исламабадского меморандума о взаимопонимании после новых ударов американской армии по Исламской республике. Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило поражение более 80 целей в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Аксир заявил о ракетном обстреле 85 военных объектов Белого дома в Бахрейне и Кувейте. На этом фоне Минфин США отозвал лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, и цены на топливо сегодня резко пошли вверх. О новом витке эскалации на Ближнем Востоке. Востоке, корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин.
5: Новая волна обменов ударами произошла этой ночью между Ираном и США. Обе стороны заявляют о десятках пораженных целей. США в основном пытались наносить удары по портовой инфраструктуре Ирана. А Иран, в свою очередь, корпус стражи исламской революции, заявляет о поражении целей на американских базах в регионе.
6: Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, так называемый CENTCOM, сообщило, что вооруженные силы наносят удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе, о которых стало известно вчера. В частности, было поражено 2 торговых корабля. Об этих ударах сообщает и государственное телевидение Ирана, конкретизируя, что взрывы прогремели в иранских портовых городах Бандер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм, расположенном в самом Ормузском проливе. В свою очередь, Иран объявил о нанесении ответных ударов по американским базам в регионе. Сообщается о пусках баллистических ракет и дронов в «Камикадзе», запущенных из Ирана, и их целями стали системы ПВО в Бахрейне и Кувейте. Очевидно, что новый виток эскалации ситуации вокруг Ирана вряд ли будет каким-то образом приближать новый переговорный этап, об ожидании которого так или иначе заявляют обе воюющие стороны.
5: Григорий Вдовин, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Правительство расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, дифтерийные и столбнячные антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлоргексидин и другие. На чемпионате мира по футболу в 1/8 финала сборная Аргентины победила в драматичной борьбе Египет 3-2. По ходу матча аргентинцы проигрывали 0-2, при том, что Месси не забил пенальти второй раз на этом чемпионате. Но во втором тайме Аргентина смогла собраться и вырвать победу, забив 3 мяча. Один из них на счету Лионеля Месси. Аргентина в четвертьфинале. Месси, как отмечают эксперты, продолжает творить историю. Он забил уже в 9 матчах чемпионатов мира подряд. Такой серии близко не было ни у кого. Кроме того, аргентинец стал лучшим ассистентом мировых первенств истории. На его счету теперь 9 результативных передач. Таким образом, он превзошел рекорд великого соотечественника Диего Марадоны, у которого было 8 ассистов. На Москву обрушатся аномальные ливни из-за редкого суперциклона. Его породит эффект Фудзивары, который происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, суммарно выпадет 80% месячной нормы осадков.
2: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни, в сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячные нормы. Так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня кратковременные дожди, 19-21 градус. В Москве тоже кратковременные дожди, днем 20-22.
0: Маяк.

0: физики и лирики.
1: А здравствуйте, приветствует ваше шоу «Физики, лирики, лирики, лирики, лирики и клирики» скоро будут.
2: О, как.
1: Да, да, как я просветление достигну.
2: Среда на дворе, видимо.
1: Да? Среда? Да. Я просто не смотрела. Я вчера Ивана Купалы смотрела и смотрела великолепный матч.
2: Аргентина... С кем они? С Египтом играли.
1: Да, это все я смешался. Такого, если честно, ну вот как женщина тебе скажет, такого я накал страстей давно не видела. Ну, поздравляем тех, кто болел за Аргентину.
2: За Египет, да, особенно, да. Ну, а почему нет?
1: Знаете. Да. Михаил Каптюк, а давайте у нашего большого друга, эксперта, основателя и сооснователя проекта Science.ly и популяризатора науки, автора телеграм-канала «Химический Каптюк», узнаем, а за кого болел он? Михаил, здравствуй.
2: Здрасте.
3: Доброе утро. Болел я, если честно, за Аргентину все-таки. Ага. Вот, очень уж хочется посмотреть до конца «Лебединую песню» великого мастера, как говорится.
1: Да, да.
3: Вот, так что у меня вчера были очень веселые 20 последних минут. То есть первые 80 я, конечно, немножечко грустил и страдал. Вот, но потом, конечно, аргентинцы молодцы. Тут
1: да, да, там... Да, могут, то есть это невероятное что-то. Хотя, может быть, футбол такое показывает.
2: Повезло.
1: Я не так...
3: За это мы и любим. За это мы и любим футбол.
2: Нет,
3: вот молодцы, это такой...
2: Да.
3: Получился катарсис. Очищение страданием. Вот 80 минут мы страдали, и они, вот, а потом все стало хорошо.
1: Да, ну смотри, у нас тема, которую мы предложили и тебе, и ты поддержал, как технологии помогают в защите от ультрафиолета. И этот ультрафиолет мы должны объяснить Пенсионному фонду России, ну, то есть я себя имею в виду, через пару лет, что это не так страшно, как хотелось бы, но все-таки все в один голос говорят, загорать вредно.
2: Лучше не надо, да.
1: А я вот даже окна на кухне открываю и сижу в окно.
3: Я здесь присоединюсь. Это, я вообще самый непаникующий человек на свете. То есть я обычно отговариваю всех там от излишних БАДов, каких-то медицинских процедур. Но я как часто говорю, вот половину, а то и три четверти уходовой косметики можно выкинуть и оставить хороший SPF-крем. И это будет очень хорошим и экономическим, и медицинским решением.
1: Угу.
3: Так что все-таки, значит, сейчас буду доказывать. Сейчас буду доказывать.
1: Давай, мы только за, потому что, ну, хотя, с другой стороны, у меня единственная женская есть логика, тут, и ты будешь старая и бледная тетка, а так ты загорелая и старая тетка.
3: А я умею доказывать. Смотрите, в чем ужас ситуации. Прямые солнечные лучи, я уже сейчас не буду уходить в физику предмета, в солнечных лучах есть ультрафиолет. Вот нам сейчас этого достаточно. Хотя на самом деле там три разных вида ультрафиолета А, Б, С, нам сейчас этого не надо. Есть ультрафиолет, это факт. И этот самый ультрафиолет, он... имеет две очень противные особенности. Он, во-первых, вызывает фотостарение кожи. Здесь что надо сказать? Вот то, как наша с вами кожа будет выглядеть через 10 лет, зависит, в принципе, всего от двух факторов. Первый фактор – это генетика.
1: Ну, второй – зарплата.
3: Это, кстати, немаловажно. Все ученые советуют, будьте, пожалуйста, богатыми, это полезно для здоровья. Так вот, первый фактор – генетика. И с генетикой уж тут кому как повезло, кто-то будет выглядеть лучше, кто-то хуже. А вот второй фактор, не менее, возможно, более важный – это количество ультрафиолета, которое мы нахватаем за жизнь. Вот, и можно сейчас, вот те, кто слушают нас рядом с компьютером, прям вбейте в поисковик, в любой дальнобойщик «Америка. Фотостарение кожи». И там будет очень известная фотография, где один мужик, он, собственно, работал всю жизнь дальнобойщиком в Америке. В Америке солнышко светит ничего себе так. И у него ультрафиолет попадал на одну сторону кожи, на одну сторону лица.
1: Так он загорал водителя.
2: Именно лица или руки?
1: Рука
2: или,
1: левая.
2: Или половина тела?
3: Нет, лица. А прям, смотрите, вот дальнобойщик Америка фотостарения, там, я не помню его имени уж,
1: сейчас,
3: но он такой один. Он такой один, и там прям все вот совершенно... Это лучшая реклама солнцезащитного крема. Даже есть теория заговора, что как бы поиск такого человека спонсировали компании, которые SPF делают. Но, несмотря на все вот эти домыслы, действительно, ультрафиолет для нашей кожи не полезен, скажем так. Поэтому, собственно, дальше мы начинаем думать, как от ультрафиолета спрятаться. И вот часто, к сожалению, мы забываем очень важный момент, он основной. Вообще-то самый простой способ снизить воздействие ультрафиолета — это не переться на солнце. Как-то вот мы про это часто забываем. То есть, условно, любая Панама с широкими полями вас спасет лучше, чем разные разрекламированные кремы. То есть это база, это вот, как сейчас говорят, базовый минимум. Базовый минимум — это не выходить на солнце в пиковые часы, это носить, то есть не ходить там голым по торсу и так далее. Вот, это уже будет очень круто. Дальше мы начинаем разбирать уже технологии. Кратко про кремы SPF. Что такое вот разрекламированный SPF 30, SPF 50?
1: Да, давай,
3: вот
1: давай. Давайте
4: задам. А 80
1: есть? Я сейчас достану, задам. У меня с собой есть причем.
3: Сейчас, задам провокационный
1: вопрос. У меня все есть.
3: Вот смотрите, аптечка. Как вы думаете?
1: Ты же знаешь, если твоя аптечка больше косметички, значит ты старая. Я все время о возрасте жалуюсь.
4: Я не буду рассказывать, что у него аптечки сейчас.
1: Так, и что SPF? А ну я гляну.
3: Так вот, смотрите, провокационный вопрос. Как вы думаете, вот есть два крема, SPF 30 и SPF 50. А во сколько раз 50 эффективнее, чем 30?
4: В ноль.
3: Ну, не совсем верный ответ. Все-таки небольшая разница есть.
1: Я
3: там
1: даже пробовать не буду. Я всегда 30 смотрите. Пробую, потому что 50 SPF... это для детей.
3: Смотрите, SPF 30, он у вас отражает, поглощает, нейтрализует, скажем так, 97% солнечного света, а SPF 50 нейтрализует 98% света. А стоит зачастую в два раза дороже, то есть вы доплачиваете за 1% разницы.
4: То есть 30-ку вот, покупать и даже не думать ничего, да, если...
3: А вот теперь тонкость, опять же, на самом деле, вот эти вот все, что такое вообще SPF 30 и SPF 50? По определению... Это во сколько раз вы дольше можете находиться на солнце. И казалось бы, ну, то есть, если вы обычно обгораете за 10 минут, то с кремом SPF 30 вы обгорите за 300 минут. Казалось бы, все хорошо. Но это все относится к лабораторным испытаниям в сферическом вакууме, как говорится. То есть это справедливо для нанесения 2 миллиграммов крема на квадратный сантиметр кожи, а в среднем наносят в 3-4 раза меньше. И самое главное, это если крем обновлять раз в полчаса, что, естественно, никто, к сожалению, не делает. Поэтому если посмотреть реальное значение, то я вот скажу такую немножко провокационную, опять же, мысль, что не так важно, что написано на креме. 30, там, 50, еще что-то. Важно, насколько часто вы этот крем обновляете на себе. Поэтому вот для меня, как человека, который с уходовой косметикой, мягко скажем, ну так мало борется. Вообще знаком, ну не то чтобы борюсь, но как-то мне чужд этот подход пока что. Так вот, главное, на мой взгляд, чтобы вас этот крем от загара не бесил. Вот, извините. Потому что я пробовал разные кремы, один какой-то течет, а у другого какой-то запах не такой. И я, в конце концов, себе какой-то стик нашел, и вот этим стиком вот так вот, собственно, на лицо, на свое что-то наношу. Итого, резюмирую, какой конкретно вы крем от загара выберете, не так суть важно. Они плюс-минус, если вы купили его в российском магазине, там есть все сертификаты в любом случае. Соответственно, важно, насколько часто вы его будете на ваше лицо наносить. Вот. Да. Это самое главное.
4: Это нет, это разговор о поведении на пляже. А если вот в повседневной жизни...
1: Да,
4: вот
1: при том разный климат.
4: Да-да-да. Ну, допустим,
1: у нас солнце две недели сейчас не будет.
4: Летом мы приехали там, ну, там в Стамбул, ну, неважно, или в Москве идем, у нас там 40-градусная жара, мы, понятно, там в Панаме.
1: Да, в Сочи.
4: Ну, или в Сочи, да, днем ходим. Нам наносить крем на все части открытого тела или нет? Там на руки, да, предплечье мазать, или только лицо. Да.
3: Понятен. Смотрите, значит, во-первых... Многие ошибочно считают, что если прямого солнца на небе мы не видим, то и все хорошо. Вот нет, ультрафиолет, он идет даже сквозь облака. Облака, конечно, какую-то часть задерживают, но не всю. Поэтому ВОЗ рекомендует наносить солнцезащитный крем в любую погоду. Даже жителям таких северных стран, мы формально северная страна, так да. Что на лицо точно...

0: фототип кожи. Вот фототип кожи по Фицпатрику. Вот я, например, я такой блондинистый, даже немножко синюшный. Вот у меня фототип кожи то ли 0, то ли 1. То есть я умудряюсь сгореть в январе. На юге таких людей, их естественный отбор уже убрал. То есть такие, как я, там особо не выживают. Там люди с другими фототипами как-то более распространены. Так что, если вы от природы смуглый, если вам от солнышка, то есть если вы не знаете, что такое солнечный ожог, а я очень хорошо знаю, я могу мастер-классы давать, то, насколько вам необходим крем от загара, определяется в том числе вашим фототипом кожи. Это важно понимать. Тоже можно загуглить удобную табличку и посмотреть, как там все происходит.
1: А вот всякие истории там, с витамином С, Е, каким-то экстрактом зеленого чая, оксид цинка, диоксид титана, это вот вообще так, имеет?
0: Здесь мы сейчас смешали разное. Так. Значит, диоксид цинка, диоксид титана – это абсолютно хорошие, запатентованные, сертифицированные и так далее, так называемые физические фильтры. То есть это компонент солнцезащитных кремов, которые как раз поглощают вредно ультрафиолетовое излучение. К ним никаких вопросов. А вот алоэ вера, уже витамин С и так далее, это скорее присадки для кремов. Во-первых, чтобы не, как бы на коже лежало получше, а во-вторых, чтобы можно было лишние нолики на ценнике прорисовывать. То есть работает оксид цинка, оксид титана, это физические фильтры, они действительно работают, к ним вопросов нет. Все остальное, это уже, как говорится, по желанию.
1: А они не вредные для кожи, да, если постоянно обновлять их, или они там нанес на день и привет, да?
0: Вот. Это такой всегда сложный вопрос, вредно ли что-то. Скажем так, если использовать так, как написано в инструкции, то есть если оксид цинка, это же цинковые белила, в принципе. То есть если их купить в строительном магазине и намазать на себя, ну, тут эффект непредсказуем. То есть вы не сгорите, но, возможно, это не будет вашей главной проблемой. Вот, если, опять же, повторюсь, у нас в России система сертификации работает достаточно хорошо. Если вы смогли законно купить крем в России, то, ну, не знаю, ну, минимальная вероятность того, что сам крем вам как-то навредит.
2: Скажи, химический Каптюк, а кто это придумал, чудодейственный солнцезащитный фактор SPF? Это же какие-то, по-моему, швейцарцы, которые вчера выиграли, проиграли.
0: А, кстати,
2: что они
0: вот
2: сделали?
0: Честно скажу, историю здесь не скажу, но ученые давно смотрели на то, что разные вещества поглощают в разных частях спектра. И дальше нам нужно было найти те, которые не вредят человеку. На стыке, как бы, вот группа веществ, которые поглощают.
2: Вот, ну, если краткая эта справка из интернетов, то действительно это был швейцарский химик, но в Швейцарии там что, горы, он высоко там где-то ковырялся,
0: конечно,
2: лазил,
0: конечно,
2: и в 32-м году изобрел первый крем, что, или, а, нет, в 38-м году химик Франц Грайтер обгорел в горах и создал крем Пизбуин, как-то Бун называется, ну, это по-французски, я так понимаю. Разработал первую форму оценки защиты, вот что он сделал. Ну да, то есть спрос рождает предложение. То есть люди эти, ну не горнолыжники даже, да, альпинисты, ну и кто там.
1: Жители горных районов.
2: Да, ну, да, они, наверное, первые показать. Тут дальнобойщик, наверное, даже нам не особый какой-то такой пример.
1: Ну дальнобойщик
0: да,
1: только
0: в горах сгораешь намного быстрее, потому что в горах слой воздуха, как бы, который до солнца, он тоньше. Вот, да, и поэтому, собственно, в горах, ну, все, кто на горнолыжку ездил, знают так называемый загар горнолыжника. Это когда у тебя вот вокруг глаз, где очки или маска была, все белое, а дальше ты такой вот буро-поджаристый. Так что, да, в горах вообще, в горах еще больше нужно использовать.
2: Единственное, тогда вопрос, если там в Советский Союз я вообще никогда не слышал, что бывает СПФ. Ни в детстве, ни в юности, никогда. Ну, то есть я узнала об этом, ну, уже я не знаю, когда.
1: Сметана от ожогов была в Советском
2: Союзе.
0: Да, сметана,
2: кефир.
0: Сметана и Панама. Сметана и Панама, да.
2: Да. Ну, а как же мы все дожили-то до вот светлого будущего, так называемого?
1: Это называется парадокс, парадокс выжившего. Ты дожила до этого, что можешь задать вопрос.
0: Я что скажу? Погуглите опять же фотографии, не знаю, крестьяне, Россия, там, 1890-е годы. И там люди в 30 лет, например, из-за того, что они постоянно находились на солнце и, как вы понимаете, никакими СПФами не пользовались, они лет в 30 выглядят, как сейчас.
2: 60. Да я около КБ ежедневно таких вижу вообще тинейджеров.
0: Ну тогда, так что
2: ну ладно.
1: А есть какая-то одежда, которая защищает от солнца? Мы сейчас про...
0: Очень хороший вопрос.
1: Про крем, да-да-да. Одежда что?
0: Значит, ну, во-первых, любая одежда как-то защищает. Любая одежда лучше, чем ее отсутствие. Дальше. Есть специальные синтетические ткани.
2: В Эмиратах женщины ходят.
1: Да-да-да, в белых.
0: Да, есть специальные

0: синтетические ткани. И вот это тот редкий случай, где синтетика прям точно лучше натуральных тканей. Вот ультрафиолет, синтетические ткани отражают реально лучше. Но здесь важно помнить, что если вы в на жаре плюс 40 наденете какую-нибудь плотную ткань из полиэстера,
1: вот это да,
0: вы,
1: подарок,
0: возможно, вы, возможно, с тепловым ударом просто. Вы будете не обгоревший, но тепловой удар у вас никуда
2: так
0: не денется.
2: Технология же на страже. Важно... Даже группа, фирма какая-то есть, ну, я не знаю, я вторую такую просто не знаю, которую придумали специально для спортивной одежды. Не, и
1: японцы
2: для...
1: сейчас делают майки, да.
2: Да, японцы,
1: как...
2: майки, которые сами вспотели, охлаждают,
0: да, и сухнут. Отводят.
2: Да.
0: Да, то есть здесь важно помнить, что, итого, резюмирую, синтетика для отражения ультрафиолета работает лучше,
2: ага.
0: Но синтетика надо смотреть, чтобы вам в ней было комфортно, чтобы вы в ней не перегревались, не употевали, извините, и так далее. Вот, дальше, чем плотнее ткань, тем лучше. Яркие, контрастные ткани работают лучше, чем белая, и важно, важно, намоченная ткань сильно теряет свои защитные свойства. То есть, вот я часто вижу, как, например, девушки... На пляже они купаются, например, в футболках. Вот если переживают за кожу, купаются в футболках. Вот как только футболка намокла, сразу у нее защитный фактор сильно падает. Про это надо помнить.
3: Mm. Так, а еще очки, наверное, остались, да, солнечные, которые
0: очки,
3: тоже защищают.
0: Да. Вот смотрите, здесь что? Да. На очках должен быть указан, да, должно быть указано, что они защищают от ультрафиолета. Потому что может быть самая неприятная ситуация, когда у вас очки просто темные, но при этом от ультрафиолета не защищают. Что происходит в таком случае? У вас зрачок расширяется, потому что ну, темнота, физиологическая реакция, зрачок расширился, а защиты от ультрафиолета нет. И вы наберете много ультрафиолета на вашу сетчатку, кому это надо. Вот. А дальше. Часто считают, что поляризационные очки хорошо защищают от ультрафиолета. Вот надо понимать, что это два разных, два параллельных предмета. Поляризация спасает вас от бликов. То есть, когда, вот, не знаю, по трассе...
3: От снега, да, снег бликует.
0: Вот. А от ультрафиолета защищают совершенно другие компоненты в этих же очках. То есть, поляризационные очки теоретически могут вообще никак не защищать от ультрафиолета.
2: А у меня вопрос.
0: Это параллельное...
2: Да. Да. А про очки мы примерно поняли. А автомобилестроение, вот если технологии опять же вспоминать, а делают сейчас же, по-моему, стекла могут быть, да?
3: Лобовые затемненные.
2: Да,
3: которые,
2: наверное.
3: Да?
2: Ну, тонируют,
0: а
2: это мы знаем, вот это все.
0: А от обычного ультрафиолета и обычное стекло неплохо спасает. То есть, а уж автомобильное тем более. Так что вот этот дальнобойщик, он как раз ездил с открытым окном. Он старой школы, когда еще кондиционеров не было, он работал прямо, знаете, есть такой таксистский загар, когда одна рука загорает. Вот у него, вот он ездил так же, с открытым стеклом. Если бы он стекло закрывал, у него бы таких отметин на лице бы со временем не было.
2: Еще важно. Да, давай, конечно. Ага, успевай.
0: Еще важная штука. Вот быстро. Я про это часто говорю. Это для разных вещей работает. Сейчас издалека пойду. Вот смотрите. Многие люди, например, верят, что активированный уголь спасает, там, например, от последствий приема алкоголя.
2: Так.
0: И к чему...
2: Не, я просто интересуюсь.
0: Наконец-то начали про интересное говорить.
2: Нет, ну неожиданно ты это
1: Белый активированный уголь.
2: Химик наш. Так,
0: да, так вот смотрите, и часто люди, думая, что активированный уголь их защитит, они забрасывают в себя много угля, вот, и становятся и считают, что они бессмертны теперь. Все, им алкоголь нипочем. И выпивают сильно больше. Понимаете, к чему я веду?
2: Угу.
0: Так и здесь. Часто люди намазались как-то каким-то солнцезащитным кремом и пошли на 8 часов на солнце. И в результате нахватали ультрафиолета больше, чем было бы без крема. Это называется иллюзия ложной защищенности. То есть помните, что наличие крема на вашем лице не должно менять ваше поведение. Все равно не лезем на солнце.
1: А
0: вот
1: тень спасает от ультрафиолета или без все это бессмысленно?
0: Тень спасает. Тень это вообще лучше всего. Тень это вообще супер. Вот. Это самое
2: лучшее. Зря вдоль дорог римляне деревья же сажали как раз. И потом Римскую империю увидел на карте. Ну что ж, химический Каптюк, очень было интересно. Спасибо тебе за то, что в очередной раз очень нудно, но нам сказал о том, именно, знаешь, в контексте моды, да, и вот это загаров, потому что, ну, всегда же хочется на море загореть, и вроде ты свежо выглядишь. Но
1: не,
2: вот
1: не
2: раз
1: надо,
2: ты,
1: да,
2: раз ты говоришь, что это вредно, то
0: берегитесь,
2: будем себя пробовать беречь.
0: В теньке, очень хорошо. Да, не перегревайся.
2: На что-то похожее. Ладно, Михаил Каптюк, спасибо огромное. Спасибо. Сооснователь проекта Science.ly и популяризатор науки, автор телеграм-канала «Химический Каптюк».
4: Физики и лирики. Профессия звукорежиссера – это и про музыку, и про театр, и про кино, и про игры, и про арт. Поэтому, на мой взгляд, это сложная, многогранная профессия. И каждый может найти в ней свое направление. Андрей Харитонов, звукорежиссер.
5: Так говорит «Маяк».

0: «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Категория 12+.

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Начнем с последних заявлений Дональда Трампа. Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил президент США. Ночью стало известно о новом витке эскалации на Ближнем Востоке. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении исламабадского меморандума о взаимопонимании после новых ударов американской армии по Исламской Республике. Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило поражение более 80 целей в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Аксир заявил о ракетном обстреле 85 военных объектов Белого дома в Бахрейне и Кувейте. На этом фоне Минфин США отозвал лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти, и цены на топливо сегодня резко пошли вверх. Российские войска ночью нанесли удар в Киеве по объектам ВПК, сообщила Минобороны. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Также из сообщения Минобороны сегодня утром следует, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских БПЛА на территории России. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены над территориями 18 регионов, в том числе над Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Ростовской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Татарстаном, а также над Азовским и Черным морями. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Москву. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник. По его словам, разговоры о вероятном визите ведутся уже довольно давно, и, по всей видимости, речь идет именно о скорых сроках. Также на днях помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Уиткоф и Кушнер продолжат посредническую миссию по украинскому урегулированию и готовы прибыть в российскую столицу, как только позволит график. Ураганный ветер обрушился на Калининградскую область. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Ветер сбивает с ног, ломает деревья, сообщает РИА Новости. Прохожих на улице почти нет. Энергетики ликвидируют последствия урагана. Из-за сильного шторма губернатор Алексей Беспрозванных ввел в регионе режим повышенной готовности. Буквально пару недель назад в Калининградской области был зафиксирован температурный рекорд за всю историю метеонаблюдения. Максимальное значение было зафиксировано на отметке +36 градусов, сообщали синоптики. Ну и на Москву обрушатся аномальные ливни из-за редкого суперциклона. Его породит эффект Фудзивары, который происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, суммарно за ближайшие дни выпадет 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 20 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров. Сегодня днем синоптики обещают кратковременные дожди, будет облачно с прояснениями.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международные союзы биатлонистов и конькобежцев сохраняют свои позиции в отношении российских спортсменов, несмотря на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета. Глава Международного союза биатлонистов Олли Даллен отметил, что позиция IBU остается неизменной. Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой этой организации. А в Международном союзе конькобежцев подчеркнули, что на данный момент допуск россиян возможен только в нейтральном статусе. Шведский защитник покинул хоккейный «Металлург», а «Борис» и «Лада» заключили соглашение с иностранными игроками. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
3: Как и ожидалось, Робин Пресс официально покинул «Металлург». Об этом заранее говорил главный тренер команды Андрей Разин, добавляя, что причина кроется в семейных отношениях хоккеиста. Пресс выступал за «Магнитку» с весны 2023 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 23-24. 24. В минувшем розыгрыше КХЛ на счету защитника 51 очко за результативность. Всего же за «Металлург» Пресс провел 233 встречи, в которых набрал 149 очков. Разин говорил о том, что уход шведского защитника – это весомая потеря для команды. Тем временем тольяттинская «Лада» заключила контракт с форвардом Беном Кингом. Соглашение рассчитано на один сезон. Канадец прошел через всю систему подготовки у себя на родине, а минувший сезон провел в составе «Торонто Марлис» из АХЛ, а также играл за «Цинциннати» в ECHL. Казахстанский «Барыс» в свою очередь объявил о подписании контракта с защитником Иэном Маккошином, а также с форвардом Мейсоном Морелли. И если Морелли уже выступал в составе команды, с ним просто переподписали соглашение на два сезона, то Маккошин – полноценный новичок. Американец играл в КХЛ за Куньлунь, а теперь готовится к выступлению за казахстанскую команду. Морелли же был в топ-3 бомбардиров в прошлом сезоне, поэтому продление выглядит очень логичным.
2: Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta исключил сборную Аргентины из тройки главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу. Вероятность триумфа южноамериканцев оценивается теперь в 15,9%, а перед 1/8 финала шансы аргентинцев были выше на 0,4, и они занимали вторую позицию. Главный фаворит по-прежнему сборная Франции – 27,5%, у Испании на 6% меньше – и в тройке теперь англичане, их шансы на трофей 17%. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

0: эфир, и тема такая совсем лирическая. Даже немножко, может быть, не политкорректная, сейчас уточним.
1: Философская, наверное, даже. Не идеальные идеалы.
0: Ну да, потому что художники иногда видели красоту в том, что мы не видим. Кстати, я вчера решила, боже, точно, давай представим нашу гостью, Наталья Игнатова, искусствовед, сегодня с нами писатель, автор телеграм-канала Six Days Art. Наталья, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вчера придумала написать книгу, которая будет называться «Весы». Не бесы, а весы. Как жизнь женщины зависит от ее веса. Вот физического и, может быть, общественного. И как это чудовищно влияет и на карьеру, на личную жизнь, на самочувствие, на состояние. У мужчин, наверное, не так ужасно,
1: не знаю,
0: мне кажется.
1: А курсы будешь продавать по своей книге?
0: Ну, пока только вот, если ты согласишься. Наталья, вот мы хотели бы вот такую тему взять, когда неочевидна такая красота, или она менялась с веками, да, вот как рубинсовская женщина, спящий мой любимый социальный работник, или кто-то еще, кто писал женщин корпулентных.
1: Мона Лиза.
0: Ну да, тоже красота сомнительная. Ну окей.
2: Ну, вообще, конечно, вот очень часто где-то в больших музеях, в Эрмитаже в нашем, да, в Пушкинском, приходишь со слушателями, они такие, ну почему они писали таких толстых женщин? И это настолько ужасно, думаю я каждый раз, насколько вообще нашим сознанием на самом деле легко управлять и легко манипулировать. И вот можно, знаете, такой пример привести. Ведь все знают, что такое перспектива на картине, правильно?
0: Да.
2: Ну, то есть вот мы точно можем сказать, что мы видим на картине перспективу.
0: Ну, когда вдаль там что-то.
2: Совершенно точно, когда мы верим, что есть глубина. Но мы, понимаете, настолько привыкли, что вот эта иллюзорная обманка, ведь это на самом деле иллюзорная обманка, согласитесь, что впереди нам на первом плане написали людей покрупнее, а чем дальше, тем они меньше, да? И создается иллюзия глубины. И вот, понимаете, да, о чем я говорю? То есть это художники придумали, как визуально нас обманывать. И мы, соответственно, вот можем сказать, вот этот художник даже перспективу не умеет создавать на полотне, а вот это хорошо делает. Хотя, по сути, мы просто радуемся, как классно нас обманывают. Вот, и вот эту иллюзорную мнимую создают красоту, да, вот этой глубины. Холст плоский в любом случае. И то же самое с красотой, понимаете? Что вот нам кажется, что мы знаем, что такое красиво. Или нам кажется, что мы можем залезть в сознание там, эпохи человека, эпохи там, палеолита, и понять, что для него было красиво, понимаете? То есть это на самом деле, к чему я веду, вот это понятие красоты, оно совершенно иллюзорно. И то, что художники, каждый на своем этапе создает тот вид красоты, который он считает нужным и правильным для себя, это, конечно, огромная возможность нам с вами расширять свое мировоззрение. Что красота, она совершенно разная. Но, знаете, я готовилась к этому эфиру и с удивлением обнаружила, что вообще те принципы красоты, которые есть сегодня, вот вы не поверите, на какой период времени, истории они больше всего похожи. Вот как вы думаете?
1: А какие сейчас принципы красоты?
2: Ну, давай. Если мы про женщин говорим.
1: Ну нет, какие? Вот, надо перечислить же просто, о чем мы говорим.
2: Стройные, с такими ярко выраженными бедрами, грудью, например. Ну, очень стройные, очень худенькие. Ну, то есть, если сейчас девушка себя будет в фильтрах как-то обрабатывать в социальных сетях, она обязательно это сделает. Достаточно большие глаза, другие черты достаточно маленькие. Лица. Густые волосы.
0: Ну, давайте какую-нибудь картину мы посмотрим.
2: Женщина, вот я вас сейчас просто шокирую. Древний Египет. То есть даже не античная Греция, понимаете? То есть когда в Египте, да, почему они писали таких плоских, на самом деле, людей, ну, не объемных, да? Почему? Потому что у них такой задачи не было. Им достаточно было руки, ноги, голова на месте, все этого достаточно. Фараон большой, да, то есть главный.
1: Анубис тоже есть, да.
2: Да. Вот. И, понимаете, и вот действительно, если посмотреть, то правда похоже. Ну, понятно, что там вот не было задачи, но действительно, потому что даже древняя Греция, которой восхищались на протяжении истории, наверное, дольше всего, потому что мы понимаем, что и в эпоху Возрождения начали цитировать красоту античных скульптур и мужских, и женщин. И мужчин, и женщин. Ну, сегодня, если мы придем в Пушкинский, прекрасная Цветаевская коллекция слепков, многие скажут, слушайте, ну, полноваты, тут бы на фитнес, тут бы надо к нутрициологу, как бы подсушиться. Понимаете? Вот, то есть это поразительно, насколько красота разная. Так, и даже когда была эпоха Возрождения, и были, ну, уже начались раскопки, раскопки и с большим восхищением там в Италии говорили, вот же они, древние греки, молодцы, каких они красавцев-то создавали, все равно появились те же, тот же Микеланджело, например, вспомним Сикстинскую капеллу, где он сказал, да что они там такие худые, вот я создам настоящих красавцев. Помните, какие они крупные все, Микеланджело?
0: То есть, но они его какие-то, красавцы. В смысле, если скульптуры или...
2: Нет, да и скульптуры, кстати, и в росписи вот Сикстинской капеллы у него это прямо мощные, потому что Микеланджело закладывал не только внешнюю красоту, но, понимаете, вот то, что сейчас бы сказали, энергию, силу, мощь, понимаете, вот все в этом теле, то есть даже не так вот, ну, то есть то, что принято будет потом передавать через мимику, через лицо в живописи, Микеланджело передавал через тело больше, к этому тоже вернуться, но уже в 20 веке. Поэтому, понимаете, вот нам кажется, находят да, там Венеру древнейшую, да, там палеолиты, говорят, господи, неужели там такие женщины были, там, да, полные. Да как она могла быть полная? Там, знаете, поесть-то было за радость. Откуда вот это могла быть полнота? Но то, что вот эта полнота, это был символ изобилия, сытости, возможности рожать много здоровых детей, выскармливать их. То есть это совершенно... Вообще, вот то, как мы сейчас думаем про красоту, тогда этого... Ну, я убеждена, конечно, у меня нет, может, времени, но я убеждена, что этого просто не существовало.
0: Но подожди, вот. А если художникам нравились женщины такие, ну, крупные, это, корпулентные, это... я не могу сказать толстые, у меня бывали времена, там, после школы, я тоже любила булочки в школе, вот эти, за 8 копеек с маком.
1: Потому что больше ничего не было. Нет, а красота в глазах художника или в глазах общества, в которое... во время которого живет художник.
2: Конечно, вот такое, то, что вы говорите, такое новаторство, что все любят стройненьких, худеньких, а я напишу вот как Рубенс в наше время, да. Это уже, конечно, сейчас бы назвали таким хайпом. То есть и такие, конечно, всегда художники были, которые понимали, что зритель хочет видеть, но что создам я. Ну, художник все равно хочет подзаработать на картинах, это очевидно, да?
0: Да, да.
2: Вот. И если он идет разрез с обществом, то есть он понимает, что скорее он прославится, но вряд ли заработает. Такие были все время, это единицы. Все-таки художники создают то, что... Ну, они живут в определенное время в определенном обществе. И, конечно, чаще всего вспоминают Рубенса, да? А в какое время Рубенс вообще творил?
0: Да.
2: Он творил в эпоху барокко, да? Это 17 век. В 17 веке вообще поменялось мировоззрение человека абсолютно. После вот этого возрождения, которое, на самом деле, в искусстве очень эфемерно, очень лицемерно, слишком совершенно, потому что жизнь такой не была, понимаете? И в эпоху барокко, по сути, художники-то, они становятся честными и говорят, слушайте, жизнь такая, какая она есть. И это не только в образе человека в искусстве проявилось. Это проявилось во всем. То есть появился бытовой жанр, появились засохшие цветы в натюрмортах, понимаете?
0: То есть, да я понимаю. Я просто открыла вот поисковик наш отечественный, и там второй вопрос, почему Рубенс рисовал толстых? Вот как такое? Это что же такое?
1: Это вот 98% людей задаст этот вопрос, да?
2: Ну вот потому что эпоха, понимаете, потому что эпоха, и красота другая, то есть вот это лицемерие, оно тоже же надоедает. И в какой-то момент, вот вспомните, когда там у нас это страшное время пандемии были, как все переоделись в эти спортивные штаны, то есть казалось, как будто вообще все только этого и ждали, это же какое-то время длилось, да? Точно так же и здесь, ну это какой-то на ум такой странный пример пришел, то же самое и здесь, что вот эта идеальная Венера, рождение Венеры Сандры Боттичелли, понимаете, они все вот такие совершенные, но люди уже в этот момент просто перенасытились этим, но нет этих античных людей, понимаете, ты хочешь видеть вот эту женщину, которая рядом с тобой, красивая, мягкая, теплая, понимаете, страстная, вот, и ведь в этом, ой, в этих телах крупных очень много такого движения, плюс, нюанс, мы даже сейчас понимаем, что, извините, при каком свете тебя сфотографируют, так ты и выглядишь. И здесь же это тоже желание подсветить вот эту рыхлость, эту мягкость, понимаете? То есть это не, мы это тоже должны понимать, что, извините, там, в 18 часов вечера, когда вот этот золотой красивый закат, все его женщины, они будут совершенно нормально выглядеть. Вот, да? То есть, и не сказать же, что они там, то есть настолько. Вот, ну, давайте посмотрим античную скульптуру античной Греции. Ну, сколько было этих участников Олимпийских игр вот с этим рельефом? Понимаете? Ну, это иллюзия. Или вы имеете в виду, что если уж создавать произведение искусства, то только прекрасное? То ли так, чтобы прям все смотрели?
0: Мы-то только за. Или так, или так. Мы как бы просто поставили этот вопрос необычно, и, может быть, кто-то действительно хайповал, потому что список художников, которые я набрала, кто из художников рисовал, вот, извините за грубость, толстых женщин? Мне троих выдал. Искусственный интеллект. Питер Пауль Рубенс, Борис Кустодиев и мой любимый колумбиец Фернандо Ботеро, который...
2: еще Леонардо да Винчи. Он хайповал, потому что да? в то время были пока... Ну, вот, Леонардо и Микеланджело, они хайповали, потому что, например, Лида и Лебедь, да, вот это, то есть там по меркам своей современности это очень крупная женщина. И Мона Лиза тоже достаточно крупная. Вот, то есть они вот хайповали. И Мадонна Литта, которая в Эрмитаже хранится, она очень пышная, потому что если мы возьмем любую другую Мадонну, предшественников Леонардо, ну прям буквально год, два, три до, она очень такой, в таком в теле, я бы сказала.
0: Ну, давайте об этом еще продолжим разговор, и, может быть, мужчин каких-нибудь вспомним, неказистых. Через пару минут у нас сейчас реклама.
3: Маяк. 14 радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологодской области продолжается прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры». Как отметил губернатор Георгий Филимонов, расширили список вакансий в муниципалитетах региона. Новые предложения появились в Верховашском, Тарнакском, Кичвинско-Городецком, Грязовецком и Устюжинском округах. В этом году по программе трудоустроим 14 специалистов, готовых переехать в малые города с населением до 50 тысяч человек и сельские населенные пункты. Каждому участнику предусмотрена выплата подъемных в размере 1 миллиона рублей. Учреждениям требуются художественные руководители домов культуры, преподаватели школ искусств, культур-организаторы, руководители клубных формирований, менеджеры по культурно-массовому досугу и звукооператоры. Подать документы можно сразу на несколько вакансий по адресу Советский проспект 6, 4 этаж, кабинет 34. Телефон для справок в Вологде 230095, добавочный 1831. Вологда-Горводоканал готов к сильным ливням в областном центре. Как отметил глава города Сергей Жестянников, на профилактике и ликвидации подтоплений в Вологде задействовано 4 бригады специалистов и 4 единицы спецтехники. Ночью бригады будут работать в дежурном режиме. Сотрудники Вологда-Горводоканала помогают обеспечивать беспрепятственный отвод сточных вод, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов. Профилактические работы выполнены на улице Мира, Октябрьской, Профсоюзной, Северной и Пионерской. Специалисты оперативно реагируют на сигналы вологжан в соцсетях. С информацией о подтоплениях можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по номерам 75 72 15 и 75 33 49. На СС Вологды будут дежурить волонтеры и полицейские. Власти областного центра внедряют комплекс мер для стабилизации ситуации на автозаправочных станциях. Об этом заявил глава областной столицы Сергей Жестянников. В связи с ажиотажным спросом на топливо, который привел к многокилометровым очередям и пробкам, на заправках будет организовано дежурство волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. В Вологде перенесли одну из площадок города детства. В связи с ремонтом на площади Федулова площадка проекта города детства начнет работу по новому адресу. Изменения вступают в силу с 8 июля. Юные вологжане теперь будут заниматься во дворе на улице Ленинградской, 87. В июле в рамках проекта «Город детства» открыты 30 игровых площадок в разных районах города. Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, пройдет сегодня, 8 июля, в терминале аэропорта Вологда. Для гостей подготовлена яркая программа с вологодскими народными традициями, песнями, плясками, играми и забавами. На сцене выступит фольклорный ансамбль «Виноградие», вокальный фолк-дуэт «Не разлей вода» и вокально-хоровой ансамбль «Истоки». Артисты подарят зрителям атмосферу настоящего праздника. Как отметил в соцсетях глава региона, приходите всей семьей. Этот вечер подарит хороший настроение. настроение и станет еще одним ярким событием лета русского севера. Начало в 16 часов.
3: Новости спорта.
4: Юные череповецкие флорболисты победили на всероссийских соревнованиях. Команда «Молния» выиграла турнир «Енот» Кубок Тольятти среди мальчиков до 13 лет. Они победили во всех 6 матчах. Лучшим игроком стал Роман Иванов, набравший 31 очко. Тренирует спортсменов Александр Пьянков. Хоккейная «Северсталь» совершила 2 обмена. Даниил Аймурзин переезжает в Санкт-Петербург и будет играть за местный СКА. А в «Череповец» отправились нападающий Егор Граф и защитник Максим Гусев. Также петербуржцы заплатят денежную компенсацию. В результате обмена с автомобилистом к «Желто-черным» на 2 года присоединится нападающий Семен Кизимов. В «Автомобилист» отправились молодые хоккеисты, нападающий Антон Лыков и вратарь Ефим Минаев. Кроме того, череповчане выплатят денежную компенсацию.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве полдень.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска ночью нанесли удар в Киеве по объектам военно-промышленного комплекса, сообщила Минобороны. В результате удара поражены промышленные предприятия компании «Samsung Украина», на котором производили и хранили комплектующие для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». А также поражен цех сборки БПЛА большой и средней дальности, говорится в сообщении Минобороны. Местные СМИ сообщали, что ночью в Киеве прогремело несколько серий взрывов. В городе звучала воздушная тревога. Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю, следует из данных Минобороны. Соседи Украины показывают усталость от поведения Киева. Евродепутат от Польши разорвала флаг УНУПА в Европарламенте прямо во время дебатов. Этот флаг символизирует геноцид польских граждан, отметила она, подчеркнув, что никакой моральной разницы между прославлением УПА и почитанием СС нет. Украина и Зеленский ведут себя как фашистское государство, это констатировал евродепутат уже от Словакии. О том, что поддержка Украины — дело рискованное и невыгодное, говорят это некоторые участники саммита НАТО, который в эти минуты проходит в Анкаре. С заявлениями об отказе оплачивать оружие для Киева уже выступили Братислава и София. Мировая пресса уверяет, что все внимание Альянса будет приковано к выступлению президента США Дональда Трампа. Какие настроения царят в Анкаре, рассказывает корреспондент ВГТРК Денис Давыдов.
2: Для Зеленского этот саммит одно сплошное огорчение, разочарование. Ему здесь отведена не то что роль второго плана, а скорее массовки. Он отодвинут от всех полноформатных мероприятий саммита, максимально отодвинут. Вчера ему разрешили только поужинать вместе со всеми, накормили. Но сегодня в работе, в пленарном заседании саммита НАТО Зеленский участие не принимает. Он не будет выступать вместе с лидерами, странами-членами НАТО. Они сейчас съезжаются во дворец турецкого президента, где пройдет пленарное заседание. Проблем, противоречий у НАТО и без Украины предостаточно. У них есть планы по увеличению финансирования своих оборонных программ, но нет денег для того, чтобы прокормить эту военную машину. Из-за чего Трамп сейчас начал постепенно сокращать присутствие американских войск в Европе. Все понимают, что из-за настроения Трампа как раз и будет зависеть успех или не успех этого саммита. Здесь ему стараются максимально подыгрывать. Откровенно льстит Трампу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Давайте послушаем, какое заявление он сделал сегодня утром.
3: Я ожидаю, что сегодня союзники вновь коллективно признают, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для территории НАТО.
2: У Марка Рютте сегодня с Дональдом Трампом будет отдельная встреча, закрытая для прессы, и после нее и начнется основное пленарное заседание. Проходить оно будет меньше 3 часов. Все знают сложные отношения Дональда Трампа с союзниками.
1: Корреспондент ВГТРК Денис Давыдов передавал из Анкары. Россия никогда не начнет Третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом в большом интервью швейцарскому изданию заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
4: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн. Вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
1: Песков также рассчитывает, что новое поколение политиков в Европе сделает диалог с Россией возможным. Прекращение огня с Ираном больше не действует, заявил президент США Дональд Трамп. Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел, сказал глава Белого дома журналистам. Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжать переговоры, однако не видит в этом смысла. По словам Трампа, встречи с представителями Тегерана – это пустая трата времени. В ночь на среду американские вооруженные силы нанесли серию ударов по Исламской республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. пострадали. Как утверждает Центком, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Состав пар выглядит следующим образом. Франция, Марокко сыграют 9 июля в Бостоне. Испания и Бельгия встретятся 10 числа в Лос-Анджелесе. Норвегия и Англия 11 июля в Майами. Аргентина и Швейцария сыграют также 11 июля в Канзас-Сити. Накануне в драматичном матче сборная Аргентины обыграла Египет и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу действующих чемпионов мира. Аргентинцы уступали 0-2 до 79-й минуты. При этом Лионель Месси не забил пенальти в первом тайме. После финального свистка аргентинец не сумел сдержать слез. Позже он объяснил их тем, что саму игру и выход в 1/4 финала назвал безумием и подчеркнул, что команда никогда не сдается. Днем ранее, напомню, со слезами на глазах после игры был замечен капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, но его команда проиграла Испании 0-1 и выбыла из чемпионата. Напомню, турнир завершится 19 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве завтра продолжатся кратковременные дожди, днем обещают плюс 19-21 градус.

0: Физики лирики приветствуют в студии нашего долгожданного гостя. И Тарас Александрович Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Кстати, я так в проброс сказал, методологии науки, наука и философии, правильно?
1: Это философия, которая занимается наукой.
0: А, то есть даже так. Я вот сейчас еще хуже мне стало.
2: У нас немножко философская тема, да, как готовят современных философов.
0: Что преподают, какие предметы, и вдруг кто-то психанет и начнет поступать. Сейчас же вступительные начались уже?
1: Сейчас, да, сейчас активная приемная кампания, как раз идут во все вузы, да, приемные процессы. Где-то есть свои дополнительные вступительные испытания, как в Московском университете, где-то исключительно баллы ЕГЭ. Да, являются основанием для поступления. Вот, ну сейчас, да, сейчас самое время.
0: Абитуриенты...
2: На философском сейчас есть какие-то дополнительные экзамены после школы или нет?
1: Ну, в Московском университете, в принципе, на все факультеты есть дополнительные вступительные испытания. Да, и,
0: какие?
1: Одно дополнительное вступительное испытание у нас – это обществознание. Общее, кстати, с юридическим факультетом.
0: Ой, какая прелесть, это мои... Привет передаю. Да, то есть никаких баталий, ты Сократ, а я этот Пифагор.
2: Это потом, это на первом курсе уже начинается, да.
1: Это внутри, и это, наверное, можно считать, что есть у тех, кто поступает в магистратуру.
0: Да, но тут вам странно, потому что вся философия пошла из античности, и в основном это западная мысль. Ну, есть несколько, вот уже последователь, и то очень так, сложно.
1: Так и есть, действительно, традиция здесь западноевропейская, и, собственно, и русская культура в значительной степени одного корня с западноевропейской, там, в античности. Да, другое дело, что достаточно давно, немножко в разные стороны пошли эти ветви большой европейской культуры.
0: Так что вы в итоге вы преподаете тогда студентам? Вот я хочу быть философом, а дочь, не дай бог, скажет, я пойду на философский. Как? Что нужно, в общем, рассчитывать?
2: Вы имеете в голове вот так вот. Да. Правильный вопрос.
1: Ну, расхожий стереотип считает, что мы гуманитарный факультет. Отчасти это так, отчасти нет. Это так в старом средневековом таком смысле, когда философское образование было универсальным пропедевтическим образованием. Факультет философии, он же факультет свободных искусств, заканчивал любой человек, который начинал университетское обучение.
0: Так уж и любой.
1: Который начинал университетское обучение.
0: Я на Канта сразу, Эммануила, нашего сайта.
1: Вот. И, соответственно, специализация уже после этого разворачивалась, да, в том, что мы сейчас магистратурой называем, то есть на старших курсах обучения. Соответственно, понятно, почему так было, потому что философия – исторический синоним рационального знания, и, собственно, все то, что со временем, да, в последние столетия превратилось в отдельные науки, обзавелось собственной, в том числе, системой высших учебных заведений, все это когда-то было слито, да, до неразделенности, неразрывности внутри вот этого одного большого корпуса философского знания. Понятно, что философский факультет наследует этой истории, хотим мы того или нет. Да, и поэтому фирменная черта философского образования – это вот такого рода универсальность, стремление охватить, ну, хоть немножко все-таки все. Поэтому на философском факультете есть в том числе такие экзотические для людей, меняющих себя чистыми гуманитариями, предметы, как введение в математический анализ.
2: Матан?
0: А это вообще о чем?
2: Не надо.
0: Батяня Матан. Ладно,
1: да,
0: хорошо.
1: Это точка входа в серьезную математику.
2: Это первый курс, да, по-моему?
1: Да, это прям самое начало. Ну, собственно, большая часть общеобразовательных предметов не специфичных для философского знания.
2: Нет, это действительно сюрприз для людей, которые, да, идут на гуманитарный факультет. Есть еще вот такой предмет, как логика. Естественно, он остался, да, наверняка, с большой вероятностью.
1: Да, очень существенную роль играет.
2: Да. Логика – это математически такие примерчики, да, и люди, которые приходят, например, там после школы поступают, да, на философский факультет, для них такой легкий сюрприз, по-моему.
0: Особенно для девочек.
1: Ну, логика предмет тяжелый, конечно. Да, тяжелый. А особенно учитывая, что на философском факультете вот на первых двух курсах как раз очень большое внимание этому предмету уделяется. Его много, он серьезно весит и очень серьезным таким инструментом подготовки и отбора выступает. И действительно, многие из тех, кто считает, что поступили на чисто гуманитарный факультет, в общем, в некотором удивлении первое время, да, прибывают. С другой стороны, не очень понятно, каким образом заниматься дисциплиной, целью которой, одной из целей является исследование мышления, да, не имея базовой подготовки в области понимания более или менее строгих структур этого самого мышления. Да, прежде чем переходить к чему-то пограничному, нужно все-таки хорошо зацементировать фундамент. А то можно не вернуться потом из пограничья.
0: А все эти риторики или как это, аргументация, это что-то, это отдельные предметы или нет? Вот прямо вот у нас, ну как история сначала идет, да, обязательно философии.
1: И предмет риторика тоже есть на философском факультете, есть, да, да, отдельно читается, чуть-чуть постарше, после логики, и, собственно, представляет собой, ну, основы аргументации ораторского искусства.
2: Я бы хотел вас спросить, какой сейчас возрастной ценз поступающих на философский факультет, потому что это очень такая интересная история. После школы вообще народу много приходит студентов, абитуриентов или нет?
1: Ну, подавляющее большинство. Тут надо различать, конечно, тех, кто поступает в бакалавриат и тех, кто поступает в магистратуру.
2: Нет, бакалавриат, да, естественно, да, да, первые четыре года обучения.
1: Кто приходит в бакалавриат, это в основном те, кто приходит сразу после школы.
2: И как впечатление
0: и
2: у вас?
0: И как, да, да. А вот правда, вот сейчас родители наверняка нас не слушают. Дети все-таки, ну, вот вы видите, и это философы будущее.
2: Конечно.
1: Ну, тут есть... Объективно есть некоторые взаимные сложности. Да. То есть обе стороны трудно адаптируются друг к другу, на это нужно время. Да. Понятно, что, конечно, после школы, ну, очень редкий случай, когда человек действительно осознает себя будущим философом и еще и не ошибается в этом осознании. Хотя, надо сказать, что значительная часть поступающих на философский факультет действительно уверены в том, что они вот что-то такое.
0: Необычные.
1: Не всегда это сохраняется на все 4 года.
2: Но уверенность это не равно умению познания, да, и философскому мышлению.
1: Конечно, нет, но я к тому, что все-таки основная масса поступающих делают это более или менее осознанно, пусть эта осознанность не всегда адекватна, да, то есть со временем меняется.
0: Я нашла сайт МГУ, и там конкретно написано поступление, философский факультет, совенок, обязательно так у вас логотип. И смотрите, описание направлений подготовки в бакалавриате. Философия, религиоведение, реклама, связь с общественностью и культурология.
1: Да, 4 направления подготовки. По числу направлений подготовки разных мы самый большой факультет Московского университета. По числу студентов далеко нет, вот, а вот по числу направлений, да, самый крупный.
0: И каждый из предметов, если ты выбираешь, учат 4 года или нет? Или как там распределяется?
1: Ну, это говоря старым языком, отделение, да. Да, то есть туда отдельный набор, отдельный прием, там разные учебные планы, эти студенты, ну, в общем, в целом минимально пересекаются или не пересекаются, mm-hmm. да, то есть mm-hmm. в одну и ту же аудиторию они на одно и то же занятие не попадают. Понятно, что сильнее всего, наверное, отличается реклама и связь с общественностью, такая, в общем, ну, такая практикоориентированная, да, прикладная специальность. Всегда факультет конкурировал за нее с там, коллегами с факультета журналистики, например, да, которые mm-hmm. вроде бы в некоторых отношениях ближе, да, стоят к вот такого рода рекламным и коммуникационным задачам. Но, с другой стороны, мы всегда стояли на том, что именно философское образование обеспечивает универсальные компетенции, то есть способность более или менее быстро разбираться во всем, хорошо строить речь, да, преподавание той же самой риторики является частью учебного плана философского факультета, и, кстати, на рекламе связи с общественностью тоже этот предмет, естественно, и есть. Ну, вот и поэтому ага. считаем это направление своим.
0: А почему, да, ребята, да, у вас нет политологии? Потому что это настолько актуально, хотя бы...
2: Было же отделение политологии.

0: факультете, хотя и вот другой учебный пункт.
1: То есть и на юридическом я не помню, что было. Вот когда я училась на юрфаке, не было.
2: Психологи, по-моему, в центре учились, да, на Маховой, да, по-моему, насколько я помню.
0: Да.
2: Да-да-да. Они уже отдельно существовали, они как бы к факультету не имели отношения. А политологи учили и философы учились вместе. То есть сейчас этого нету, да, сейчас уже вообще внутри философского факультета есть вот четыре отделения, которые вы назвали. Да.
1: А вот вопрос такой прикладной тогда, если родители, ваши приятели или просто, да, вот как родители просто сейчас нас слушают, если вдруг такая идея в голову пришла ребенку после школы, насколько вы...
2: Сумеете отговорить.
1: Или отговариваете, или наоборот что-то более советуете. Это как саморазвитие эти 4 года? Или это инвестиция в себя?
2: У меня потом следующий вопрос.
1: Да. В какое-то такое, ну, необычное или более углубленное понимание вот, вселенной или жизни, да.
0: Ну, вот этот очень болезненный вопрос профориентации, так называемый, да, который не сходит из повестки уже много-много лет, да, а упирается в то, что у нас, честно говоря, очень большое расстояние между рынком труда и системой образования. И от предпринимаемых мер в последние годы меньше не становится этот зазор.
1: То есть таких нету даже институтов, в смысле общественных или государственных, которые бы вам сказали, вот подготовьте нам философа, да? То есть такого нет. То есть нет задачи от кого-то, кто дает работу... Разве что только вот рекламные, наверное,
2: мне
1: люди,
2: кажется,
1: да?
2: Мне кажется, сейчас время настолько убыстрилось, да, оно настолько быстро течет, что там год обычной жизни, он уже не имеет никакого отношения, да, к диплому, который ты получаешь, в принципе.
1: Философия,
0: ну, и меняется все быстро, но я бы сказал, что мы, может быть, в наиболее выигрышном положении в этом смысле находимся. Ну, понятно, что есть некоторое количество видов образования, которые предполагают совершенно определенную карьерную траекторию. Ну, врач, например, да. Ясно, что после медицинского вуза человек может и не работать врачом, но карьера врача – это понятно, что такое, это востребованный комплекс профессий, достаточно уважаемый в обществе, и вряд ли это может измениться, да, в обозримом будущем, по крайней мере. Роботы вряд ли врачей все-таки заменят. А в случае с такими специальностями, как философия, ну, ситуация немножко другая. Да, очевидным местом работы для человека с дипломом философа является система высшего образования, либо система гуманитарной науки профессиональной. Там, и то ну, не вполне понятно, чем является для большинства поступающих, да, они плохо понимают, что это, что такое гуманитарная наука, да, как область работы по всей ежедневной, они совсем плохо понимают. Ну, что такое работа в системе образования, они более-менее по школе обычно себе представляют. Это тоже не для всех выглядит привлекательным. А другое дело, что поскольку философское образование носит универсальный характер и содержит в себе элементы ну, всего гуманитарно-общественно-научного комплекса, да, то есть философом всегда должен быть немножко там, социологом, филологом, историком. Самую капельку юристом должен иметь представление об экономике, культуре естественной и так далее. Да, не случайно культурология на философском факультете преподается. И, соответственно, вот такой всесторонне образованный человек достаточно хорошо адаптируется в самых разных областях, где требуются, вот, собственно, навыки хорошо развитого мышления, умение говорить. Ну, как один коллега, нынешний коллега, а когда-то мой преподаватель философии, еще на первом курсе говорил нам, что ваш профессиональный навык — уметь поддержать разговор на любую тему. Вот это то, что можно сказать первокурснику, да, это он более или менее поймет.
1: Ну, а опыт и возраст, потому что от психологов, которые закончили, преподают на психфаке МГУ, в психологическом факультете, я так сокращаю простонародно, профессора мне, женщины там говорили, я парочку знаю, что когда девочки то или мальчики заканчивают, только заканчивают, это я знаю, что я ничего не знаю, наверное, так, это нужно само какой-то анализ такой, наверное, опыт, практика, вот философов, я спрашиваю.
2: В дипломе философа, да, который сейчас выпустились, пишут по-прежнему философ, да. Преподаватель философии, да? Ну, преподаватель сейчас, не знаю, пишут.
0: Там сейчас сложнее стало вот с второй специальностью, преподаватель философии, да, но мы...
1: Так эти дети, которым... Вот, ты поступаешь в 16, грубо говоря, плюс 17, ну, плюс 4. 21 год ты философ, и как это... Ну, вот как они себя оценивают?
2: В 21...
1: Подожди, секунду.
2: Ну, давай спрашивай.
1: Я тебя вижу, ты на спортивной редакции работаешь.

0: слава Господу, ты согласился с нами вот в физиках и лириках участвовать. Теперь ну, то есть вообще, это общее, да. Понятно, что это база, да? Я тоже на юрфаке училась, и вот что со мной случилось. Но вот философы, вы сказали, что очень сложно найти работу, да? То есть нет конкретной связки между образованием и предложением на рынке труда.
1: Не, я не сказал, что сложно найти работу.
0: Вообще невозможно.
1: Я сказал, что нет очевидной готовой карьерной траектории. Это не значит, что работу найти сложно.
0: Поняла.
1: Это значит, что нет конкретного места, куда точно нужно идти с этим дипломом. Все
0: дороги открыты. Я все на этот опыт, потому что у психологов нужен, у юристов, у них все буква закона. Ты должен четко в этом ориентироваться. Здесь более такая она какая-то, ну, наука.
2: Дискуссионная наука.
0: Да, философия и психология, на мой взгляд.
1: Конечно, но философ, про психологов не буду говорить.
0: Ладно,
1: не
0: пусть
1: моя
0: мы их дух вызовем вечером психолога.
1: Философ, если он хорошо учился, обладает некоторыми очень важными навыками. Ну, во-первых, он всегда способен к метаанализу.
0: Ой, как Кудряшов сейчас улыбается. Такой счастливый сидит. Договорите, говорите. Комплименты.
1: Куда бы философ ни попал, он всегда имеет возможность понять, что здесь происходит. Да, это привитое внимание к особенностям языка, которым пользуются, да, в соответствующей профессии, месте, учреждении, институте и так далее. Это привитая привычка быть внимательным к институциональным особенностям, да, к методам, к инструментарию. То есть философ – это тот человек, который может каждому объяснить, чем он занимается.
2: Когда философ попадает в то место, где он понимает, что происходит, но не может по тем или иным причинам высказать это, что ему делать?
0: У вас две минуты.
1: До приезда
0: санитара.
2: И минута на подумать.
0: Потом санитары приедут.
2: Подобрать правильные слова в нашей дискуссии.
0: Да-да-да. Так и заплакал. Тарас Александрович, ну мы вас подзуживаем, потому что мы все из одной какой-то вот этой песочницы гуманитарного
2: первого
0: факультета.
2: Нет, у меня следующий вопрос был. Человек в 21-22 года, выпускающий, который выпустился с философского факультета, он философ, вот по опыту жизни, да, по прожитому треку?
1: Редко. Редко и не случайно, ну, в советское время на философский факультет после школы очень сложно было попасть. Да, предполагалось, что человек с трудовым стажем должен приходить, ну, либо по соответствующей рекомендации от инстанций, которые отвечают за его мировоззренческую зрелость. Вот, либо так, либо так.
2: А это какие инстанции были?
1: Это партийная линия. То есть нужна была рекомендация по комсомольско-партийной линии обязательно. Ну вот в настоящее время философское образование функционирует в одном ряду со всеми остальными, то есть после школы люди спокойно по конкурсу поступают, понятно, что уровень зрелости, ну он в принципе варьирует, и я бы сказал, что уровень именно жизненной и мировоззренческой зрелости у современных выпускников школ существенно упал. По сравнению там, с предшествующим поколением.
2: Да, предшествующее поколение минус год или минус 4?
1: Нет, минус 15-20, я имею в виду, да.
0: Тарас Александрович, мы, наверное, сейчас прервемся. У нас в гостях доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. И тогда чуть подробнее по каждому предмету. Философия, религиоведение, реклама, связь с общественностью и культурология, причем тут прагматика и менеджмент культуры.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
1: Что?
2: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: сниму на суточно-ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем сообщение от Минобороны. Российские войска поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемые в ВСУ, средства ПВО. Сбили за сутки 8 управляемых авиабомб, более 900 беспилотников самолетного типа. В Красном Лимане группы закрепления Запада завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Также говорится в сводке, штурмовые отряды группировки войск Запад, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника. Также уточняется, что ВСУ впервые потеряли зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании. В «Газпроме» прокомментировали атаку БПЛА на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток». Удар был направлен на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Полученные повреждения устраняются. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, заверили в «Газпроме». Ранее компания сообщила, что компрессорная станция, задействованная в поставках газа по трубопроводу «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. Перемирие с Ираном больше не действует, считает Дональд Трамп. На саммите НАТО в Анкаре президент США заявил, что не намерен вести переговоры с Тегераном и публично оскорбил руководство Исламской Республики. При этом, комментируя текущие переговоры между странами, американский лидер сказал, что работа может быть продолжена, но, скорее всего, это будет пустой тратой времени.
2: Для меня, я думаю, все закончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они больные люди. Их возглавляют больные люди. Жестокие, коварные. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. Я говорил с нашими переговорщиками, и они отлично работают. Но, насколько я понимаю, иметь дело с ними – пустая трата времени. Мы заключаем сделку, говорим, никакого ядерного оружия. А они потом заявляют, что не обсуждали с нами ничего. У них с головой не в порядке.
0: Ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по Исламской Республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще двое пострадали. Как утверждает Центком, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана, в свою очередь, назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. В Пермском крае расследуют трагедию с двумя туристками. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сегодня. Две женщины 45 и 46 лет отправились на сплав по реке Чусовой. По пути туристки решили сделать фотографию на скале «Желтый камень» в селе Кын. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Вторая попыталась помочь знакомой, но не удержалась и тоже рухнула вниз. Сейчас врачи борются за ее жизнь. По данным Следственного управления СК по Пермскому краю, обе туристки не были зарегистрированы в установленном порядке и отправились по опасному маршруту без соответствующей подготовки. Контрабанду ювелирных изделий на сумму более 12 миллионов рублей пресекли таможенники аэропорта Шереметьево, сообщили Федеральной таможенной службе России. Незадекларированный товар обнаружили в багаже 60-летней иностранки, которая прилетела из Пекина. В сумке гражданки инспектора таможни нашли кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шелковые расписные платки. При этом женщина пояснила, что золотые драгоценности высшей пробы она получила в наследство от бабушки и всегда возит с собой в память о ней. Экспертиза установила, что золото имеет высшую пробу. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Задержанный грозит до 5 лет тюрьмы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 21 градус, но в некоторых районах пошел сильный дождь. Атмосферное давление составляет 740 миллиметров.
1: Новости.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования не раньше конца сентября. Спортивный арбитражный суд осенью прошлого года вынудил ФИЛ разрешить российским нейтральным спортсменам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря, однако до отбора были допущены только одиночники. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Бой в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабу Дулишвили в поединке за титул в январе прошлого года. После этого у него две победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал 3-летний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» заключил соглашение с защитником, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром немецкой бундеслиги. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: У екатеринбургского «Уралмаша» в прошедшем сезоне баскетбольной единой лиги ВТБ в определенный момент возникли серьезные трудности с задней линией. Травмировались Тимофей Герасимов и Антон Карданахишвили разом. Вариантов их замены было совсем немного. Видимо, чтобы не сталкиваться с такими трудностями, «Уралмаш» вышел на рынок и заключил контракт с американским защитником Крисом Клемансом. 27-летний баскетболист начинал свою карьеру, выступая за университет Кэмпбелла в NCAA. Дальше был в системе Хьюстон Рокетс и даже сыграл 33 матча в NBA. После этого защитник играл в G-лиге, а также был игроком китайского Синьцзяна, французского Нанси и, наконец, немецкого Ольденбурга. Как раз прошедший сезон он провел в немецкой бундеслиге. Он не просто играл и влиял на команду, а стал лучшим бомбардиром всего турнира. На счету Клемонса в среднем 18,5 очка за матч, а также он совершал 2,9 подбора, отдавая 4,2 результативные передачи. У него и неплохой процент попадания, с игры в целом 45,8%, 41,8% трехочковые и 89,3% штрафные броски. Уралмашу этот в меру опытный игрок задней линии должен добавить вариативности и расширить ротацию, чтобы у тренерского штаба Антона Юдина было больше маневров и возможностей влиять на ход каждого матча.
3: Экс-защитник сборной России московского «Спартака» Илья Кутепов стал главным тренером медиафутбольного клуба «Народная команда». В одном из своих недавних интервью 32-летний Кутепов заявлял, что еще может возобновить профессиональную карьеру игрока. «Локомотив должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне», заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Маяк. Физики и лирики.
6: Беседа у нас о том, как готовят современных философов. В гостях у нас в прямом эфире Тарас Александрович Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. И мы, собственно, хотели пообщаться по направлениям, да, которые сейчас есть на философском факультете. Затронули мы, да, эту тему.
7: Ну, наверное, все-таки начинать надо с
6: поступления.
7: Самого главного, да,
6: сдать общагу, да, прежде всего.
7: Самого главного направления и самого главного мероприятия, да. Значит, если, соответственно, вы поступаете в бакалавриат, да, то нужно принести хорошие ЕГЭ и еще сдать дополнительные вступительные
6: испытания. А сколько сейчас надо ЕГЭ выбить? С 3 предметов, да, наверное, сейчас? Или...
7: Да, ну... Тут каждый год немножко меняется ситуация.
6: Ну, в этом году какая ситуация?
7: В общем, это все становится понятно, когда все принесли.
6: То есть, когда весь поток принес.
7: Конечно, туда. Конечно. Вот, но, в общем, с баллами ЕГЭ меньше 80, в принципе, не стоит, наверное, заходить. Реально, конечно,
6: а ЕГЭ
7: выше
6: это русский, история, да, и...
7: Обществознание.
6: Обществознание отдельно же.
7: И еще дополнительные вступительные испытания, да.
6: То есть там тянут билеты, все как мэрию.
7: А пока оно остается письменным, дистанционным, да, хотя вот после, так сказать, последних заявлений министра науки и образования о необходимости восстановления устных экзаменов, Может быть, будут какие-то изменения, но явно уже не в этом году, да, то есть попозже. Вот. Но активно обсуждается, и преподаватели, конечно, рады идее восстановления устных экзаменов. Все время, с момента, когда это изменилось, все говорили о том, что это было плохое изменение. И, в общем, по большому счету, конечно, лучший вариант контроля того, что происходит в голове
6: тащите человека. Тащите билетик, это... молодой человек.
7: Да-да-да, это с ним поговорить, конечно. Альтернативы собеседованию никогда не было в этом смысле. Ну, сейчас это по-прежнему письменный дистанционный экзамен, который, ну, в общем, тоже нужно сдать как минимум на положительную оценку. Да, в общем, хотелось бы набирать там от 60 баллов и выше, да, для того, чтобы тоже на что-то претендовать. Для тех, кто поступит, 4 разных, да, направления подготовки, каждая предлагает свои прелести.
8: А вот прагматика и менеджмент культуры, к которой культурология относится, это о чем?
7: Это о целой группе вещей, в частности, о музейном деле, о проектах в области менеджмента, да, культурных мероприятий, да, и культурной политики. Вот, то есть это подготовка людей, которые умеют что-то делать с культурой, объектами культуры и людьми, которые к этим объектам пытаются подойти.
6: А как это к философии относится, к философскому факультету?
7: А для того, чтобы эффективно заниматься проектной деятельностью в области культуры, необходимо хорошо понимать, что такое культура. Да, а здесь очевидное пересечение с философским образованием. То есть поскольку отделение культурологии, ну, понятно, что там в фокусе внимания искусство плюс литературная культура, да, к литературной культуре примыкает философское наследие. То есть получается, что, в общем, близкий по профилю, да, комплекс дисциплин с акцентом на историю культуры и на овладение, в том числе, знаниями в области культуры художественной.
6: Культуролог с философского факультета немецкую классическую философию сдает?
7: Да, конечно.
6: На какие оценки обычно?
7: Конечно. Они вполне сопоставимо учатся с философами, да, невзирая на то, что, конечно, ну, траектория отличается, там заметные отличия. То есть даже те же религиеведы, наверное, немножко ближе к классическому философскому образованию.
8: А давайте о них теперь поговорим. Они светские в основном или могут быть и служители?
7: Могут быть какими угодно, но религиеведение – это светское направление подготовки, с теологией не путать. Это разные направления
8: где-то
7: специальности.
8: Не, в светских университетах, по-моему, не представлено, да? Это
7: представлено. Ну, есть теология, по-моему, аж в МИФИ. Если я ничего не путаю.
8: Ну, это мы у Пушного уточним.
7: Да.
6: Теолог из МИФИ-то. Так, да, ну давайте.
8: То есть любые, да, люди?
6: Нет, да, может быть, нам, чтобы было немножко попроще, объяснить, что такое религиоведение на философском факультете. Начав с базы, да, это там 4 месяца.
7: Человек, который обучается религиеведению, овладевает такими вещами, как история религии прежде всего, и как такой большой комплекс дискуссий вокруг того, чем, собственно, религия является. Это проблемный предмет, да, исторически понятно, что под религией...
8: История религии,
7: да.
8: Правильно? Вот, там же не одна...
7: Конечно. Исторически понятно, что представление о религии формировалось на базе прежде всего христианства и далее комплекса авраамических религий в целом, да, и дальше, соответственно, особенности, да, этих религий, ну, в общем, первоначально не критические, а дальше, так сказать, с обсуждением того, насколько это допустимо, переносились на все, что было похоже на религиозные феномены в других культурах.
8: Ага.
7: Это очень серьезная проблема, потому что есть так называемые религии, в которых, например, отсутствует Бог, да, совершенно непонятно, как классифицировать там конфуцианство, например, с этой точки зрения. Это религия или что?
8: Или буддизм.
7: Да, по некоторым функциям вроде бы религия. С другой стороны, по вот таким характерным признакам, как там наличие Бога, да, нет. Вот. А, соответственно, вот эти вот все вещи профессиональный религиовед должен, в общем, очень хорошо понимать, различать, да, видеть границы между различными там религиозными, квазирелигиозными феноменами, хорошо представлять себе, где проходят границы между тем, что может быть в том числе юридически классифицировано как религиозное явление, в отличие от того, что маскируется под него. Ну, кстати, немало людей, получивших диплом религиоведа, уходит вот в область прикладной политической деятельности.
8: А, ага.
6: Ну, то, что политика зиждется, да, по-моему, конечно, на мусульманское, на мусульманство, на христианство, соответственно, конфуцианство.
7: Ну, по крайней мере, не учитывать эти вещи невозможно, да. Конечно. Да. Они очень важны, и этноконфессиональная жизнь, там, со всей ее динамикой и особенностями, это очень важный предмет и регулярного мониторинга, анализа, оценки, понимания, да, выстраивания мостов между конфессиями и так далее.
8: Ага. Ну и, наверное, вот здесь я могу предположить, вот там, процент девушек и юношей как распределяется? Просто интересно мне, как маме.
7: Ну, я бы сказал, что вот...
8: Это же интерес этот, да? Это просто...
7: Основные, да, основные вот эти вот старые отделения философского факультета, сюда и религиоведение относится, приблизительно одинаково выглядят. То есть, ну, девушка обычно чуть-чуть побольше.
8: А, даже так? Мне казалось, что парни как-то к этому больше тяготеют.
6: Да нет, на курсе, да, какое разделение гендерное, но сейчас последние годы.
7: Не подготовил прям вот статистику.
6: Ну, на взгляд так вот, там, сижу в аудитории.
7: Ну, где-то 55 на 45, 60 на 40.
8: Ага.
7: В пользу девушек.
6: В пользу девушек?
7: В пользу девушек.
6: То есть девушки идут за философским образованием?
7: Девушки, да? Немножко больше. Связано это вот, собственно, с представлением о том, что философское образование равно гуманитарное образование.
6: Mm.
7: Поэтому многие туда попадают, ну, вот по такому абстрактно-остаточному принципу. Какое-нибудь гуманитарное образование. Ага. Вот, пойдем сюда.
8: Ну да, ну а давайте.
6: Вот из, нет, а вот из этих 55% девушек сколько остается к концу 3-4 курса вот на треке философии?
7: Ну, я бы сказал, большинство студентов у нас выживает. В том числе за счет очень высокого уровня пластичности специализации, да, на факультете. То есть, ну, если у большинства дисциплин все-таки границы более или менее жесткие, если ты учишься на юридическом факультете, тебе будет очень сложно заниматься проблемами физики, например. Это надо очень нетривиально найти мостик. А в случае с философией, в принципе, открыты все дисциплинарные области. Да, то есть философия соприкасается со всей системой знания. В этом смысле всегда есть возможность немножечко, да, подкорректировать свою образовательную траекторию.
6: А кафедры разрешено менять во время обучения? То есть ты начал учиться, ты понял, что это не твое, пошел, попробовал другое. В этом же смысл обучения.
7: Ну вот, кстати, Московский университет один из немногих вузов, где традиционная кафедральная специализация сохраняется. Ее последние годы так последовательно деформировали в системе высшего образования. У нас она, в общем, не пострадала. Поэтому получается, что студент поступает на факультет, через год выбирает кафедру, и второй курс начинает уже прикрепленный к какой-то кафедре. Да, и начинает формироваться какая-то специализация внутри общего философского образования, дальше по нарастающей.
6: А если он на втором курсе понимает, что не его?
7: В принципе, смена кафедр не запрещена ни на каком курсе, хотя понятно, что, собственно, с каждым следующим курсом это сложнее. Все более тяжелая процедура.
8: Тарас Александрович, ну и самое интересное, основные вопросы сейчас философии, то, что на повестке, наверное, ну, история понятна, да, современная, какие сейчас направления течения и насколько молодежь может продвинуть эту науку вперед, если можно, да?
6: Да, наверное,
8: потому что иногда говорят, что все везде открыто, ну, уже все же украдено до нас, это известно, и...
6: Понято до нас.
8: Да, да, вот физики в той же, да, хотя все равно ученые.
6: Ну, сейчас может быть, основные... не продвинуть науку, а понять хотя бы.
8: Ну, я бы, ну, куда идем мы, да, философы?
7: Я бы сказал, и это такая распространенная в профсообществе точка зрения, что по большому счету философия сейчас существует как бы в двух основных формах. В форме истории самой себя, угу. Это такая на себя направленная рефлексия. Понятно, что там за длительную историю философии она накопила некоторое количество фундаментальных мировоззренческих проблем, а также способов о них говорить, каких-то, да, каких-то решений и так далее. Ага. И поэтому обращение к истории философии, оно всегда питательно. Да? А с другой стороны, вторая форма жизни – это философия науки. В самом широком смысле слова – это, собственно, размышление о основаниях, ограничениях и перспективах тех способов мысли и действия, которыми пользуется современная культура. Долгое время доминирующим способом, доминирующим таким ориентиром ментальности, да, общества была наука. Соответственно, сама по себе наука в качестве собственного раздела изучение своих оснований, перспектив и ограничений не включает. Это такая дополнительная по отношению к ней задача, а понятно, что она очень важна. Да, мы понимаем это в тот момент, когда, например, появляются, так сказать, люди, имитирующие научную деятельность и пытающие продать нам что-то, да, опираясь якобы на, так сказать, то, что это научно доказано, вот это вот всякое, британские ученые доказали и прочее. Да? Вот, вот, а всегда
8: это
7: будут...
8: Это факультеты журналистики все вопросы.
7: Да-да-да, всегда будут востребованы люди, это которые вообще... в состоянии здесь разобраться.
8: Мы даже не пригласим никогда оттуда людей, если честно.
6: Пауза.
8: Да, да.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Правительство Российской Федерации приняло решение о списании Вологодской области 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщил глава региона. В 2025 году объем списания составил 2,1 миллиарда рублей. За счет средств списания бюджетных кредитов направили 1,2 миллиарда на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, 46 миллионов на закупку транспорта для Великоустюга, 862 миллиона на развитие экономики Вологодской области. Как отметил Георгий Филимонов, это результат системной работы правительства Вологодской области с федеральным центром и еще один шаг к укреплению финансовой устойчивости региона. Губернатор поздравил вологжан с Днем семьи, любви и верности. Праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семейного счастья. Семья – это главная опора в жизни каждого из нас, источник силы и тепла, место, где царят любовь, забота и взаимопонимание. У каждой семьи своя неповторимая история – от первой встречи до создания общего дома и воспитания детей. Отдельные слова благодарности многодетным родителям. Большая семья – это особый труд и огромная радость, пример искренней любви и самоотдачи. Воспитание детей – великое счастье и ответственная миссия. Именно в семье закладываются нравственные ориентиры, формируется характер, передаются традиции. Пусть каждый день, проведенный с детьми, будет наполнен светом, смехом и гордостью за их маленькие и большие победы, отметил глава региона Георгий Филимонов. Тестовую версию интерактивной карты наличия бензина разработали в Вологде. Сайт позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие и приход топлива на АЗС. Данные на портале будут обновляться по мере поступления информации о поставках. В настоящее время на карту нанесены только заправки «Лукойл», однако в ближайшее время власти обещают доработать платформу. Как отметил глава города Сергей Жестянников, еще раз обращаюсь к жителям, не создавайте ажиотаж, уважайте остальных автомобилистов, соблюдайте ограничения, не более 20 литров топлива на одно транспортное средство в сутки. В планах проработать практику других регионов. В некоторых городах, например, в четные календарные дни бензин могут получить автомобили, госномер которых начинается с четной цифры, в нечетные даты – машины с первой нечетной цифрой. В индустриальном районе Череповца во время испытаний устранили 29 разрывов на сетях. Гидравлические испытания завершились на прошлой неделе. Как пояснили в Теплоэнергии, это серьезная работа, которая поможет минимизировать количество неисправностей в холодное время года. За неполные две недели отключения горячей воды специалисты устранили 29 разрывов. 10 на магистральных сетях, 19 на внутриквартальных. Это большой объем работы. Каждый устраненный дефект делает систему надежнее. Напомним, в Заречье горячей воды не будет с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. В Устюжне 12 июля пройдет второй открытый фестиваль семейных традиций «Семья. Начало всех начал». Мероприятие состоится на набережной Декабристов и войдет в афишу губернаторского проекта «Лето русского севера». Фестиваль проводится при грантовой поддержке. Его цель – укрепить семейные отношения и сохранить национальные традиции. Так, с 11.00 откроются торговые ряды, начнут работу аттракционы и игровые площадки. В полдень семьи представят изделия прикладного творчества и блюда по семейным рецептам. В 13 часов стартует концертная программа «Устюжна. Семьи встречает, всех привечает». На сцене выступят семейные коллективы, солисты и ансамбли Устюженского округа. Участников наградят в номинациях «Семья творческая», «Семья мастеровая» и «Лучшая семейная кулинарная традиция». Завершит праздник концерт «Любовь и нежность в каждом доме». Волокжане завоевали серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях по мандьорингу. Так называется международная дисциплина дрессировки собак. Мария Ефремова и бельгийская овчарка Малинуа Кобра заняли второе место в разряде МР1, набрав 186 баллов из 200. Дмитрий Галкин и бельгийская овчарка Малинуа Оникс Кельт стали третьими в категории МР2 с 257 баллами из 300 возможных. Чемпионат Российской кинологической федерации по мандьорингу состоялся в Нижнем Новгороде. В эту дисциплину входят отработка послушания, защита, охрана и спортивные упражнения.
4: Погода на маяке.
9: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшие дожди. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Правительство занимается развитием экономики, и это главная тема в том числе и сегодняшнего совещания у Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня он проведет, это будет вторая половина дня по плану, традиционное совещание с членами правительства Российской Федерации. В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака. Тема актуальная, важная.
1: Макроэкономическая стабильность России надежно обеспечена, несмотря на волатильность на фондовом рынке, заявил также Дмитрий Песков. Российские войска ночью в ответ на террористические атаки Украины нанесли групповой удар. Были поражены объекты ВПК в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны. Уточняется, что российские войска поразили логистические центры, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры. Средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб, более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа. Минобороны также сообщила впервые об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса «Rapid Ranger». В Красном Лимане группы закрепления Запада завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, говорится также в сегодняшней сводке. Штурмовые отряды группировки войск Запад, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника. Киев отверг мирный план Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. Об этом написал Нью-Йорк Пост. Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения, говорится в публикации. Также они пытаются убедить главу Белого дома в том, что их страна по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодные условия. Как отметили журналисты, Киев отходит от конкретной мирной стратегии по поддерживаем Вашингтоном в преддверии важной встречи Трампа с Зеленским, которая состоится сегодня на полях саммита НАТО в Анкаре. Прекращение огня с Ираном больше не действует, об этом заявил Дональд Трамп. Я думаю, что оно закончено, я не хочу больше иметь с ними дел, сказал глава Белого дома журналистам. Он отметил, что может позволить американским переговорщикам продолжить переговоры, однако не видит в этом смысла. По словам Трампа, встреча с представителями Тегерана – это пустая трата времени. В ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по Исламской республике. По данным местных властей, один человек погиб, еще 2 пострадали. Как утверждает Центком, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана, в свою очередь, назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. Правительство расширило на 149 наименований перечень стратегически значимых лекарств, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В числе препаратов, производство которых должно быть гарантировано на территории России, альбумин человека, дифтерийные столбнячные антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин, тестостерон, тетрациклин, хлоргексидин и другие. Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Состав пар выглядит следующим образом. Франция и Марокко сыграют 9 июля в Бостоне. Испания и Бельгия встретятся 10 числа в Лос-Анджелесе. Норвегия и Англия сыграют 11 июля в Майами. А Аргентина и Швейцария также 11 числа в Канзас-Сити. Накануне в драматичном матче сборная Аргентины обыграла Египет и вышла таки в четвертьфинал чемпионата мира. Турнир завершится 19 июля. На Москву обрушатся аномальные ливни из-за редкого суперциклона. Его породит эффект Фудзивары, который происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозу синоптика, суммарно выпадет 80% месячной нормы осадков.
3: Ливни местами с грозами продолжатся и в четверг, и в пятницу. Днем с трудом около плюс 20 градусов. Ну а в конце недели потеплее. Дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето пока не стоит. Поскольку предстоящие выходные на столицу нашей Родины, на центральную Россию, обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80%. Месячные нормы, так что предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью в северной столице плюс 15-17, днем плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с небольшими прояснениями, кратковременные дожди, ночью 15-17, днем 19-21.

0: конечно же, об истории общественного транспорта. Это тема сегодняшней недели. И сегодня время трамваев и троллейбусов, как они меняли жизнь городов на всей нашей планете. Снова приветствуем в студии Николая Чеканова, популяризатора истории техники, автора телеграм-канала «Техкурсовод». Николай, здрасте.
1: Привет, Андрей.
0: Ну и как трамваи, как доехали до трамваев-то? После паровозов, да, как вообще мысль туда шла?
1: После конки.
0: А, конки.
1: Да, то есть, ну, формально конка и есть трамвай. А у конки, так как конка, и, соответственно, тяговые усилия создает лошадь, там была проблема одна большая.
0: Большая. Вагоновожатый?
1: Нет, экологическая.
0: Почему?
1: Навоз. В таких количествах, что там в конце 19 века, в 1880-е годы начали измерять по крупным городам. Ну, опять идем по топ-5, там, Лондон, Париж, Москва. Москва среди них, и среди этих городов еще как. И поняли, что, ой-ой, такими темпами город в навозе утонет в течение нескольких лет до, внимания, третьего этажа.
0: Да, серьезно.
1: Да, то есть, ну, вот математический расчет ударил по конке, и все-таки уже электродвигатели достаточно были развиты. Тем более, это не случай с аккумуляторами, это случай с контактной сетью. То есть провода просто кинул, примитивные, достаточно повесил и погнали. Ну, рельсы нужно тоже. Рельсы-то, ладно, рельсы пораньше открыли еще, в начале 19 века. И конка двухэтажная, империал сверху это открытый. Открытая часть, то есть кабриолет.
0: То есть
1: такой.
0: Первый этаж закрыт, да, второй этаж открыт. Да,
1: да, и туда, соответственно, дамы в юбках. Ну, так как общество было все-таки не готово к выкрутасам каким-то, да. Я не знаю, как это назвать, хореографическим, что ли. В общем, затруднительно им было туда, им приходилось все-таки разоряться на вот нижнюю часть. Комфортабельную и прочее. Ездил рабочий люд в основном сверху, ну или там те, кто очень сильно хотели. В общем, история двухэтажных вагонов и, соответственно, там, например, четверка лошадей или пара лошадей. Лошадям, конечно, стало намного легче тянуть, потому что рельсы, коэффициент сцепления намного выше, точнее, ниже, наоборот, ниже, да, то есть скольжение.
0: Ну, проще.
1: Да, просто меньше усилия на качение колес по металлу об металл, все это прекрасно отработано было.
0: Не, а кто первый придумщик вот всей этой истории, что нам нужно положить рельсы, вагончик поставить и прицепить?
1: Опять есть вот фраза «англичанка делает что-то нехорошее», а можно даже перевернуть эту фразу с точки зрения научно-технического прогресса и сказать «англичанка» наоборот там. Вот англичанка миру стала давать как раз. Английские инженеры, железные дороги как таковые отработали именно они, а это уже конверсия просто-напросто, потому что...
0: А когда даже... произошло время?
1: Ну, у англичан все классно было. Прототипы, значит, самое начало 19 века, там буквально первые годы, а там 1820-е, 30-е уже прям паровозы хорошие. Наши на них, например, смотрели, анализировали и чуть попозже сделали у себя. Но это такая история уже, конечно, железных дорог, но трамвай — это прямое следствие. Например, у нас же исторически 1520 миллиметров колеи железнодорожные. Они же аналогичны и у трамваев, да, и аналогичны в метрополитене. То есть это унификация полная по ширине. Она оказалась для нас оптимальна там по многим-многим параметрам. Ну, в основном-то это экономические параметры строительства мостов, например. То есть, знаешь, чтобы не шире было, не уже, вот по всем параметрам, чтобы это все подошло. И на трамвай просто оказалось, что в городе тоже можно. Хотя, казалось бы, можно было и узкоколейную положить. Узкоколейная, соответственно, 1520 делим на 860. Это узкоколейные железные дороги, то они тоже существуют. Но в городе в итоге легли вот рельсы 1520.
0: Большие,
1: не сразу,
0: да,
1: да, ну, вот обычные, не сразу, но легли. А так все из Англии. То есть надо прям там смотреть подробно. И метро из Англии, и трамвай, в общем, тоже, ну, в первую очередь, вообще ЖД-тематика как таковая в мире. Из...
0: Англичане, да?
1: Да, это все из Англии. Соответственно, проблема навоза возникла.
2: Да, лошадиного. Да. Можно, да?
1: Да.
2: Ага. Главное... Об этом можно говорить.
1: Да, я просто...
2: Компост решает все. Это у нас одна тут садовод выступала. Говорит, для меня главное компост.
1: Я просто снял головные стереофоны.
2: Да.
1: Значит, проблема навоза оказалась критична. И в итоге мы все переехали на электротранспорт в мире, ну, в самом конце 19 века.
2: А это троллики?
0: Нет, троллейбус? Трамвай.
2: Трамвай.
1: В Москве первые у нас, вот, кстати, студия «Маяка» находится, ну, в районе улицы Правды, да, вот, квартал района Беговой, между, получается, Белорусской железной дорогой и Третьим кольцом.
0: Да,
1: то есть такой интересный очень квартал. Ага. Все интересно здесь. И вот, помимо прочих интересов, здесь и первое трамвайное депо, Бутырский трамвайный парк он называется. Он отсюда в 8 минутах
2: ходьбы. А его, наверное, сделали уже сейчас там что-то модное?
1: Это бани.
2: А сейчас это бани, да?
1: Да, это бани. Не будем называть даже конкретно, как они называются, но это просто бани. Городские, повышенные премиальности, городские бани. Но, к счастью, все сооружения сохранились. Можешь туда прийти и прикинуть, а как вот, а каков масштаб-то первого трамвайного парка? Вот где, сколько там могло вагонов размещаться? На него смотришь, понимаешь, участок, как детский сад, небольшой. Средняя...
0: Три вагончика серии.
1: Ну, условно, да. Они здесь тоже не очень большие были. Детский сад советский такой обычный, не самый огромный. Просто представляем территорию, потому что территория детских садов...
2: С двумя песочницами.
1: Да, с двумя. Может, одна еще опциональная какая-нибудь.
2: Беседка, где старшеклассники встречались.
0: Там в трамвайчике. А как горожане вообще, в принципе, реагировали на появление трамвая?
1: Ну,
0: в
1: как,
0: России.
1: Да,
2: ну,
1: как,
2: а подождите, извините, вот да, я в момент. А Питер был первым, нет?
0: Москва.
2: Я могу предположить.
1: И Питер-то был первым, но там другая проблема была. Вот мы в прошлом выпуске говорили про французов на воде, про французское общество туирного пароходства, которые и запустили грузовое это сообщение, чуть-чуть там пассажиры бывали иногда, и, значит, построили шлюзы, плотины за счет даже своих бюджетов, и на этом мы прогорели, потому что остановилось течение в Москве, реке почти. В Париже. В Санкт-Петербурге тоже бельгийцы только, по-моему. Бельгийцы, которые просто взяли и... опять лоббизм какой-то произошел не в пользу русского капитала, не в пользу наших предпринимателей. Они-то были предприниматели у нас. Мы в одном коротком выпуске упоминали Ипполита Романова. Вот он тоже жертва этого лобби, не в пользу национальных кадров каких-то. В общем, в Питере это все этим всем заправляли.
0: То есть опять иностранцев позвали, да?
1: Да, и там вообще парадокс произошел. Сейчас вот хорошо, что мы Питер это вспомнили.
2: Да не то слово.
1: Что он первый, но в нем все пошло криво. А что это значит? Это значит, что бельгийцы педалировали конку и юридически захватили всю сушу. То есть на суше, согласно законодательству...
2: Ну, там же кто-то был представитель Российской империи.
1: Согласовали.
0: В концессии?
1: Согласовали, это именно концессия. Согласовали данные концессии, полностью на откуп отдали все сухопутное.
2: Ага.
1: Мы вот в прошлом выпуске говорили, что город каналов. Вот на каналах еще, ладно, резвился кто-то с пассажирским сообщением.
2: Угу.
1: В итоге первый трамвай электрический пошел в Петербурге. Внимание, по льду Невы только. И вот, то есть, бельгийцы зверствовали на суше, органы власти тогдашние, они все это подмахнули, то есть подписали.
2: Смотря, эти же проспекты длинные и расстояния, они появились позже. То есть город был тоже маленький, как мы вчера тоже посмотрели.
0: Не, или изначально было.
2: Да, может быть, это логично было. Куда трамваи? Хотя народ приходил, понятно, в
0: так
2: город.
0: Центр Питера не менялся же, по-моему,
2: Техническая революция, заводы, все. Да, то есть людям надо было как добираться, да, до всех этих фабрик.
1: Да, мы обсуждали, что урбанизация, в принципе, и
2: научно-технический прогресс.
1: Да, и, соответственно, появление предприятий, Жора там, как Жорский завод, допустим, там, ну и многие другие, Путиловский завод и прочее.
2: Но уже было железнодорожное сообщение, правильно?
1: ЖД еще как, да, тем более самая вообще лучшая в России железная дорога, Москва-Петербург, соответственно, да.
2: Ага.
1: Вот, уже заброшенная, конечно, Царскосельская полностью. Но мы сейчас про какой период говорим? Мы говорим про период, когда конка была еще и доминировала даже где-то, и уже был электротрамвай. И, казалось бы, надо было резко как раз переметнуться, но вот...
0: Это года какие,
1: 19-го? Это конец 1990-х. Рубеж
0: 1890.
1: 1900, там, 1907, вот, плюс-минус. Даже, может, попозже конка еще была. Но, в общем, длинный 19 век пресловутый.
2: То есть в Питере все это вроде как дольше, да? И Москва купеческая, она сразу поняла, где...
1: В Москве не было вот этого казуса с иностранным капиталом, и как-то именно управление города это грамотно сделало. А в Питере городские власти это отдали на откуп бельгийцам, а когда спохватились уже от города... от Российской империи до Санкт-Петербурга, да, смогли это сделать в конец 19-го. Смогли это сделать только на льду Невы, только сезонно.
0: А как, расскажите, трамвай по льду ехал?
1: А вот он.
2: А электричество откуда подавали?
1: Электричество ставили в деревянные столбы. Вот у нас
0: на Неве.
1: Да, у нас вот чтобы вы не удивлялись.

0: просто столб ставится деревянный, да и все.
1: Куда? Там же лед.
0: А вот на лед и ставится три.
1: Просто на лед ставится?
2: Ну, там крепеж какой-то.
0: Представьте, когда
2: как
0: мы...
2: Как елку ставим.
0: Абсолютно.
2: Вот, это.
0: Вот я это и хотел сказать. Вот, тройник такой ставится, крест деревянный. Ну, только горизонтальный, простите.
2: Да, да, да.
0: Вот, и погнали, все. Это с этим проблем не было. Рельсы худо-бедно, криво, не криво. Ну, естественно, по ледовой обстановке. Трамвай сколько надо.
2: Но зимы были более лютые.
1: Да нет, а трамвай сколько весит? Как
0: ну, они маленькие были, легче современных.
2: И, наверное, не без дверей вот этих, да?
0: Там ничего не было.
2: Как Бодров младший.
1: Да. Ехал брат на братья, да.
0: Как
1: да,
0: сейчас,
1: да,
0: кстати, памятник поставили Алексею Балабанову.
2: Вот я про это и помню, да.
0: А с отсылкой на тот трамвай. Там,
2: да,
0: тот,
2: да,
0: только
2: вот
0: там
2: трамвай. И в итоге все-таки победила научно-технический прогресс, да, какой-то? Или революция сначала победила в 17-м?
0: Все-таки в Петербурге смогли победить лоббизм в пользу иностранцев до революции. Адекватно, значит, отладить уже в начале 20 века. Год конкретно я не скажу, но была эта борьба. Она окончилась все-таки до революции, и все, и Питер адекватно стал...
2: С этими трамваями.
0: Да. Угу. А вот, Маргарита, по поводу города самого и его структуры, вот, в принципе, его действительно современная структура со всеми Лиговскими, Невскими,
2: Московские,
0: Староневскими
2: вот
0: и прочими проспектами, и вот сетью улиц,
2: да,
0: отладилась, ну, там надо смотреть на дома, они плюс-минус 1900 год.
2: А, даже
0: то
2: так?
0: Есть, то есть городская сеть улиц, она была еще заложена Петром, просто там стояло 2-3 избы какие-то, да. Красные линии, там это, по-моему, уже при Екатерине жесткое обязательство пришло, то есть структура улиц родилась, а дома современные появились, но все равно в конце 19-го уже. На Васильевском острове, кстати, куча более старых домов, там 1880-х, 90-х.
1: А как люди, просто мы как с этой темой ушли, как люди реагировали на трамвай?
0: А вот как лудиты реагировали в Великобритании?
2: Ломали, да?
0: Она...
2: Вот я лудит, я вообще, я ничего не заказываю в Озонах и Wildberries. Я такой лудит, и просто, я сама иду и покупаю.
0: Я таким тоже был до поры, а потом во мне что-то щелкнуло.
2: Мне курьеров жалко, эти люди
1: и
2: мечутся.
1: И я сел на трамвай, да?
0: Во мне было то же самое, просто ассортимент, к сожалению, в живых магазинах меня меньше стал удручать, а этот выбор вот...
2: Ну, мы объясняем, что такое лудизм, это лудиты, это те, кто ломали новые машины и говорили, что нет человека, его вот руки и это, руки из плеч. Во! Новое название нашего шоу.
0: Можно длиннее. Руки не из задних карманов джинсов.
1: То есть жандармы охраняли?
0: Ну, там никто их не ломал, но народ вообще не квалифицированно это воспринял. И я просто сейчас проброшу это на будущее. Но если только в 30-е, в середине, наверное, убрали таблички уже из советского трамвая, не плевать в вагоне трамвая, не плевать. Ну, что это такое? То есть культура...
2: Плюйте около, на остановке. Там все, вот я один раз вот хожу, где бы сейчас ни было, на остановке все заплевано. Потому что.
1: Перестань уже со нашего городка это рассказывать.
2: Ну да, это про Москву сейчас.
0: Я думал, за МКАДом все-таки. Ну ладно.
2: Нет. Ну, тогда смотрите, к транспорту возвращаясь. Значит, Санкт-Петербург, параллельно Москва, и это наземный все транспорт.
0: Да.
2: Так я понимаю.
0: Да.
2: И это трамвай. Ну, а троллики, давайте о них поговорим. Такая теплая тема, вот эти.
0: Я последнее про холодную
2: да,
0: еще
2: давай,
0: скажу.
2: Да, да.
0: Архангельск-то упомянули.
2: Да, да.
0: А в Архангельске была самая развитая северная трамвайная система на планете. До начала 2000-х годов, когда, к сожалению, настолько депрессивный период настал в развитии, что просто их пролоббировали уничтожение трамвая в городе Архангельске.
1: А развитие, в смысле, там по километражу?
0: Там вообще охват супер, там лесозаводы. Ну, та же задача, только с архангельской лесной спецификой и портовой. Вот, и алмазной, кстати, еще кое-какой.
1: То есть кинули дерево, кинули провода и поехали.
0: Ну,
1: да?
0: Не, мы говорим про поздний Советский Союз. Вот, то есть он был при империи крут. Архангельск в плане развития его трамвайной сети. Он развивал ее весь 20 век, потом Советский Союз опять же вот проблемы разрушения.
2: В 91-м году.
0: Да, и дальше вот до ликвидации это был подъезд к самым неожиданным местам. Он просто общественный транспорт классный, когда он именно распространен всюду, у него нет тупиков. Вот, когда он идет чуть ли не параллельно друг с другом. И там и троллейбус тоже был
2: да
0: параллельно.
2: Как в песне, помните, трамваи не ходят кругами, а только от края до края.
1: Сейчас, кроме Питера и Москвы, да, но в Москве меньше, но в Питере трамваи еще остались, трамвайная система. В каких городах работают? Например, я просто помню с детства, там в Калинине, в Твери, да, там просто развитая...
0: Уничтожен.
1: Да, там все, больше этого
2: а
1: нет
2: Москве
1: нигде.
2: Есть,
0: не
2: да,
0: в Москве ходит. Москве
1: да,
0: сейчас перерождается.
1: На лесной ходит. Вот здесь,
0: Москве, давайте сразу, раз про Москву современную речь пошла. В Москве появился маршрут, он 38, по-моему, километров. Это, по-моему,

0: раз ширина Москвы такая средняя.
1: Бульвары?
0: Он ходит от края до края,
1: ага,
0: через три вокзала.
1: Так.
0: Все ходят, это хаб такой,
1: помним,
0: да? И до Северного Чертаново. И куда-то вообще вот туда. В принципе, эти маршруты были, сейчас их с помпой просто перезагрузили, потому что проспект Кировский, Новокировский, он же Сахарова теперь.
1: Да.
0: Вот этот, это кусок генплана, который никуда не вошел, огромный проспект.
2: Точно, там же трамвайные линии проложили.
0: Только что, только что.
2: И же там не было, точно, на Сахарова не было же ничего.
0: Только
1: да,
0: что.
1: Я помню, это около гостиницы Ленинградская.
2: Ну, три вокзала,
0: Ну, от гостиницы Ленинградская.
1: Там под ней, ага.
2: Пересечение Садового и...
0: До доходного дома Страхового общества России, знаменитого, вот этот участок, на чистые пруды он пришел, и там нет контактной сети, то есть они там идут на аккумуляторе абсолютно так же, как и с ней. Вот, кстати, сейчас, да, то есть деревянные опоры, которые легко было сделать. Трамвай почему так развился еще в конце 19 века? Да это простая технология. Аккумуляторов нет, все, значит, с электротранспортом можно делать дела. Вот. И здесь получается сейчас перерождение. Т1, Т2 маршруты очень рекламируются городом Москва.
1: Ну, правильно.
0: И
1: он
0: там,
1: экологичный,
0: а главное,
1: и такой милый.
2: Ну, быстрый.
0: А самое главное, интервалы. Вот это достижение. Они какие-то смешные.
2: Каждые 5 минут?
0: Почти, да, 5 минут. Это так в метро не во всех городах мира ходит. И вот я испытал на себе.
1: Так.
0: И я, честно говоря, в полном восторге.
1: Ну,
0: приезжаешь
1: да.
0: на три вокзала и понимаешь, что тебя развезет куда хочешь. И плюс вагоны, извините, меня Type-C уже есть.
1: Отлично.
0: То есть кому, кому USB 2.0 как бы уже надоел.
1: То есть телефон зарядить можно?
0: Да, Type-C. То есть, ну, мы говорим про современный уже суперсовременный.
2: То есть Москва, Питер и все, да?
0: Не-не-не. Самара... В Ульяновске худо-бедно ходят. Кстати, в Челябинске новейшие трамваи. Все, то есть много достаточно городов, но все, я вам хочу сказать, все зависит от воли. Абсолютно, от региональных властей. Если человек держит, если крепкий хозяйственник, в самом лучшем смысле, если человек действительно за город, вот это и есть мерило измерения благополучия городов. С одной стороны, минимальное количество объявлений о хостелах для рабочих,
1: да.
0: С другой стороны, наличие электротранспорта. Это вот ось такая, полярная.
1: Ну что ж, мы продолжим наше общение о наземном транспорте. Мои любимые троллики, троллейбусы, вот эти...
2: Ялта,
1: Господи, как я мечтала вот это, чтобы хоть раз попробовать эту штуку, как женщины-водители. Насадить ее.
2: Рога
1: поставить. Ну, нет,
0: я в Туле видел это несколько недель назад. Видел это действие.
1: Так что с такой мечтой мы уходим на перерыв и вернемся вновь к нам. У нас в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники.
3: 100 минут по... Мода всегда отвечает на запросы социума и на культурный контекст. Илья Претапорте, историк моды.
4: Так говорит маяк.
3: Реклама.
5: Полный бак, кофе и три энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
7: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы ночью в ответ на террористические атаки Украины провели групповой удар по военным целям Украины. Были поражены объекты ВПК в Киеве, сообщила Минобороны. Также ударом были подвергнуты логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 157 районах. Средства ПВО сбили 8 управляемых авиабомб, более 900 беспилотников самолетного типа. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс производства Великобритании. Минобороны сообщила об этом. Впервые подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Группировки «Север», «Южный» и «Центр» улучшили положение в зоне спецоперации. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, говорится в сводке. Кроме того, по данным министерства, российские войска, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта ВСУ, уничтожено там до 15 украинских военнослужащих. Решение Международного олимпийского комитета о восстановлении членства Олимпийского комитета России в Кремле назвали важным шагом для восстановления полного объема отношений между организациями. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Это положительная новость, и вчера министр Дегтярев комментировал уже ее. Это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим Олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Это важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях. Но работа будет продолжаться по линии наших спортивных ведомств. Они ее ведут постоянно, последовательно. Эта работа будет продолжаться.
0: Напомню, во вторник исполком МОК восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Перемирие с Ираном больше не действует, считает Дональд Трамп. На саммите НАТО в Анкаре президент США заявил, что не намерен вести переговоры с Тегераном и публично оскорбил руководство Исламской Республики. При этом, комментируя текущие переговоры между странами, американский лидер сказал, что работа может быть продолжена, но, скорее всего, это будет пустой тратой времени.
3: Для меня, я думаю, все закончено. Я больше не хочу иметь с ними никаких дел. Они больные люди. Их возглавляют больные люди. Жестокие, коварные. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. Я говорил с нашими переговорщиками, и они отлично работают. Но, насколько я понимаю, иметь дело с ними – пустая трата времени. Мы заключаем сделку, говорим, никакого ядерного оружия. А они потом заявляют, что не обсуждали с нами ничего. У них с головой не в порядке.
0: В ночь на среду вооруженные силы США нанесли серию ударов по Исламской Республике. По данным властей Ирана, один человек погиб, еще двое пострадали. Как утверждают в Вашингтоне, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики – романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука.
1: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Бой в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабу Дугалишвили в поединке за титул в январе прошлого года. После этого у него две победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал трехлетний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером команды по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского не получил лицензию на участие во второй лиге, рассказывает Даниил Моногаров.
1: Недавнего середняка первой лиги продолжают лихорадить. После ухода большинства игроков и тренеров, а также трансферного бана, южане не смогли подтвердить право на участие в третьем по силе дивизионе страны. Причина – неподтвержденная финансовая состоятельность. Коллектив из Ростовской области столкнулся с дефицитом средств после ухода соинвестора Павла Андреева. Тогда владелец клуба Андрей Чайка провел экстренное собрание с персоналом, сообщив о невозможности собрать бюджет без внешней поддержки. По его словам, сотрудникам предложили писать заявление об увольнении и искать новую работу. Прислушался к совету и бывший главный тренер команды Дмитрий Камбаров. Сейчас он работает в тренерском штабе Вадима Гаранина и готовит к новому сезону Нижний Новгород. Вместо «Чайки» в золоте сыграет «Родина-2», а вот число команд в серебре отныне сокращено до 7. Там рассматривают переход на трехкруговую систему. Дело в том, что на юге России в целом сейчас проблема с клубами. Пришлось отказаться от участия в буфере другим известным соседям песчанокопцев, новороссийскому «Черноморцу» и краснодарской «Кубани». Новый сезон начнется уже на следующей неделе. Первый этап розыгрыша завершится в конце осени.
4: «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер футбольного клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что есть у нас сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон железнодорожники начнут 26 июля домашним матчем с «Ахматом». Вратарь сборной Кабо-Верде Вазинья готов рассмотреть предложение из России, рассказал представитель игрока. «Мы очень ценим внимание, которое Вазинье уделяют в России после его выступления на чемпионате мира. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект», сказал агент голкипера. Сейчас 40-летний Вазинье находится без клуба. Выступления вратаря на чемпионате мира по футболу привлекли к нему большое внимание. В частности, количество его подписчиков в соцсетях выросло с 50 тысяч до 27 миллионов. При этом рыночная стоимость Вазинья составляет 50 тысяч евро. Для сравнения, самый дорогой вратарь российской премьер-лиги Станислав Акацев из Краснодара стоит 12,5 миллионов. С вами был Юра Геворкян.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: транспорта, и общественного, и вообще как такового, да, мы уже много смогли обсудить за это время, за эти дни, и потом в конце, в четверг, сформируем эфирный подкаст и выложим уже на сайте «Маяка». И у нас в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». Большой эксперт, специалист, и личное оценочное мнение тоже мы очень приветствуем.
1: Привет, приветствуем.
0: Да, как вот сегодня за эфиром мы делились о том, как мы тепло и как мы любили с детства троллейбусы. Что это за феномен, кто изобрел, и вот после трамваев, видимо, это, наверное, вот
1: следующий
0: да?
1: шаг был, наверное.
2: Да. Да, это прям значительный шаг. Но вдогонку уходящему трамваю одно
0: Давай.
2: Скажу. Просто 11 числа в Москве будет парад.
0: Угу.
2: Всея московский парад трамваев. Безусловно, там будет очень много людей.
0: Угу.
2: Но кто не видел это действо, это точно стоит внимания. Просто увидеть прям эволюцию вагонов.
1: А конка будет?
2: Да.
0: Да, ладно. Может быть, завтра
1: серьезно,
0: тогда
1: да?
0: мы все это увидим.
2: Конка будет.
0: Это сегодня какое? 7-е?
1: 8-е.
0: А, уже 8-е.
1: 3 дня.
0: Да. Ага,
2: да.
0: Ага.
2: Ну и к троллейбусу.
1: Да, троллики.
0: Троллик. Что это за что-то чудесное, рогатый вот этот?
2: Да.
0: Агрегат. Шайтан-арба, как ее называли в Дагестане.
2: Ну, вспомним, что, значит, электротранспорт развивался вообще-то даже раньше, чем бензиновый всякий. Вот, что в конце 19 века никто вообще и не подумать не мог, что бензиновый автомобиль возьмет верх.
0: Mm-hmm.
2: Потому что, например, в Нью-Йорке городе там.
0: Ой, давай не будем про бензиновый.
2: Там электротакси
0: автомобиль.
2: Были.
0: Сейчас потом.
2: Электротакси просто в конце 19-го mm-hmm. и других не было.
0: Ага.
2: Ну так, я к тому, что кто-то потом понял быстро, что надо прицепить контактные сети. Убрать опять это слабое звено, которое до сих пор слабовато.
0: Рельсы?
2: Аккумулятор.
0: А, аккумулятор.
2: И второе, кстати, слабое звено вполне себе, это как раз-таки рельс. То есть почему бы не сделать трамвай, только более мобильный, который
0: Конечно,
2: сможет...
0: Как попал под колеса трамвая, который
2: Заграду
0: да. фамилию нет сделал. Берлиоста, понятно,
1: Гауди.
0: Это у нас, а это Гауди, да, он переходил там, и бедный...
1: Ну, Берлиоз
0: тоже
1: да,
0: теперь
1: переходить.
0: Убрали, в Барселоне трамваи есть, но не вокруг этой катавасии.
2: Понятно, а в Сан-Франциско вообще с горки катаются.
0: Да, такие они, как фуникулёрчики.
2: Да, ну, в общем, трамвай ушел немножко, как элитный... Трамвай не был элитным транспортом. Мы вот говорили, там народ встретил так себе, таблички не плевать, а троллейбус, ну, в случае нашей действительности,
0: mm-hmm.
2: отечественный, вот он стал как раз...
1: В Советском Союзе, да?
2: Повышенного абсолютно. В чем выражалось? Значит,
0: сиденье
1: мягкие, точно. Точно.
2: Безусловно, это тактильность этими
0: да.
2: самыми мышцами.
0: Ну,
2: это
0: летом
2: первично.
0: Прилипали, извините. Ну да, как их назвать-то, эти части тела-то?
2: Ягодичные мышцы.
1: Ягодичные мышцы.
0: Ноги.
2: Поэтому в лимузинах правительственных кожа только спереди была в 20 веке. А сзади сукно. Велюр и прочие сукна и так далее, потому что не прилипает. Ну ладно, это лирическое отступление. Если бы могли велюр убрать троллейбус, они бы и это сделали. Просто кожа и кожзам, конечно, дешевле. В общем, в 1933 году в столице пошел трамвай.
0: Троллейбус.
2: Надо переключаться
0: да.
2: на троллейбус. Пошел троллейбус. Причем конкретный маршрут загородный, потому что мы все.
0: Серебряный бор.
2: Но Всехсвятская. Площадь Белорусского вокзала
0: так.
2: для простоты назовем. Не будем тут всыпать московскими топонимами
0: угу.
2: на всероссийской радиостанции слишком уж.
0: Ну да.
2: И получается, там Москва. Москва заканчивалась окружной железной дорогой, которую еще при последнем государе построили. Вот, не получилось сделать ее особо пассажирской, но чуть-чуть поработала. Тоже, кстати, часть общественного транспорта. Это интересно. Но ладно.
1: Это где электрички сейчас ходят?
2: Это
1: да?
2: МЦК. Московское центральное
0: кольцо.
2: А так как вообще окружная железная дорога, еще как грузовая была, не электрифицирована до 2015 года, как и 16-го, когда как раз ей 10 лет, по-моему, в этом году.
0: Ага.
2: Ну да ладно. И вот по этому самому нашему направлению, вот где, опять же, маяк находится, студия, откуда мы вещаем, Ленинградский проспект нынешний,
0: mm-hmm.
2: Ленинградское шоссе, не доезжают. То есть Белорусская, Ленинградский проспект, Белорусская, mm-hmm. Всехсвятская, это Сокол.
0: Да.
2: Это Сокол, mm-hmm. это где вот поселок художников,
1: mm-hmm.
2: улица Лобяна и так далее, и так далее. Вот до туда.
0: Mm-hmm.
2: Соответственно, конкретная модель троллейбуса, ЛК-1, Лазарь Каганович, первый.
0: Что?
2: Лазарь Каганович.
0: Неплохо, а я не знал, как он называется.
3: Это Англия, как Энва Гоголь.
0: Анва Гоголь, это отлично. ФК «Спартак». У нас все любят. Вчера мой день.
2: У нас очень любят. Есть очень симпатичные рисунки Александра Захарова, главного нашего художника транспортного вообще за всю историю, который прославился рисунками на задней части советского еще журнала «За рулем». Который еще называли «За рублем», правда. Вот, потому что не всегда там была полезная информация. Много ЦК ДСАФ своего писали. Но рисунки сзади, тем более цветная часть. Он-то черно-белый внутри, а сзади-то цветное.
0: И обложка, по-моему, была цветная.
2: И обложка цветная, и задняя часть цветная. Да. И в задней части было обычно два рисунка. И среди них был, собственно, и ЛК-1, тот самый Лазарь Каганович. А так как в нашей стране очень часто разрушают наследие, ломают транспортные артефакты, и вообще преемственность сохранения истории часто очень нарушается, потому что Иван, он там то родства не помнит, то потом восстановить все, ну вот да, поговорки, да. То, естественно, не уцелел ни одного ЛК-1.
0: Да, что?
2: Ну, война же еще. Да, война что? Тоже, возможно, их пустила на дрова просто-напросто. Mm-hmm. Я думаю, они закончились 40-е.
0: А они были деревянные?
2: Они были в основном деревянные, как тогда принято было. То есть шасси-то, конечно, металлическое, да, но шасси там, честно сказать, не очень много, а вот кузова много. И получается дерево, дерево, еще раз дерево, и даже самое теперь интересное, это как вот сейчас у нас связь частного и общественного будет по конструкции. Просто у машин 30-х годов, у них крыши чаще всего были до 36-38-го не металлические. Сейчас мы подходим, смотрим на машину, ну, железная и железная, если не родстер, там, не кабриолет и прочее, да? Или не люк огромный. А тогда там вставка была мягкая, и кажется сейчас, что это, наверное, большой люк, а никак нет. Это деревянная вставка, потому что не умели делать большие листы металла, чтобы прочность была, чтобы голова не болела от инфразвука и прочее, и прочее. И поэтому у огромных автобусов и троллейбусов та же самая история. Вот это натянутый из лидерин материал, ну, грубо говоря, вот такой а-ля брезент.
0: Да, да, да, что-то такое вспоминается.
2: Это, если видите...
0: На автобусе, по-моему, что могло
3: да
0: быть.
3: Ладно.
0: Нет, нет, не было? Нет.
2: Ну, на штабном только, военном,
0: да, нет,
2: честно говоря.
3: Мы не застали.
2: Не-не, это 20-30-е.
0: А, это не было уже,
2: это...
0: да, всё,
2: то есть в конце 30-х это стало уходить даже у нас, вот, и в 50-е ушло полностью. Вот, ну ладно, это мы, кстати, проброс делаем к новым моделям троллейбусов. Мы сейчас пройдемся. Значит,
0: давай.
2: После ЛК-1 у нас ЯТБ-1. Что за ЯТБ? Какой ЯТБ?
0: Я...
2: Ярославский.
0: Ярославский.
2: Ну, Ярославский троллейбус.
0: ББ.
2: ЯТБ-1.
0: А
2: ЛК, ТБ, троллейбус.
0: А, ТБ, троллейбус. Да,
2: мне,
0: да,
2: я рискну предположить, что да.
0: Так.
2: Так. Значит, в Ярославле просто у нас по плану индустриализации, мы, конечно, ну, кто интересуется, знает, ГАЗ, Горьковский автомобильный завод, ЗИС, он же ЗИЛ впоследствии, да, АМО, еще при Рябушинских до революции. Вообще, как будто бы не очень много заводов, а их на самом деле было больше. Туда же Ярославский завод, который делал и грузовики огромные. Эти грузовики, например, отмечены на есть на фотографиях, когда после пленных немцев поливали Садовое кольцо. Вот это символическая акция 43-го года, если я сейчас ничего не путаю, плюс-минус. Вот. А они прославлены, вот эти машины. Они были не очень надежные, троллейбусы они делали классные. Но опять война все спутала, и, в общем, современными языком в этот завод не пошло достаточно инвестиций. После войны его перепрофилировали под двигатели, в основном дизельные. Ярославские дизели, по-моему, до сих пор существуют, и на КАМАЗах там стоят, и так далее, и так далее. Вот, в общем, ЯТБ-1, он намного ниже. Там прям видно развитие. То есть, если ЛК это такой вагон, вертикальный, узкий и не особо аэродинамичный, то ЯТБ-1, и как раз про Питер до перерыва общались, там чудо-музей есть, горэлектротранса, и свой парад всего транспорта ретро, включая любые машины. В Москве это вот мы сейчас говорили только трамваи сейчас. Троллейбус сложно пустить, потому что сети почти нет. Но, кстати, по секрету скажу, что вообще в Москве есть троллейбус. Даже два. Один химкинский заезжает немножко на северо-запад в черту МКАДа, к метро Планерное. И прям реально есть. Но он химкинский. Это не московский. Это столько спасибо Химкам.
3: Не местное.
2: Да, это другое. Вот. А есть все-таки московский.
3: Замкаде, простите, да. Ну, замкад на троллейбус.
2: Но есть. И в Подольске есть. И в Подольске есть тоже, кстати говоря, троллейбус. Из подмосковных недалеких-то городов, вот МКАДа. А есть еще музейный маршрут, вот, собственно, вокруг будущего музея транспорта и трех вокзалов. Mm-hmm. Он вот там крутится, то есть улица Новорязанская, потом трехвокзальная улица, грубо я неправильно ее называю, но все поняли. Потом метро Красносельская, и дальше, соответственно, он возвращается опять на Новорязанскую через Бауманку, там проезжает.
0: Ну а когда мы уже таких вот, то, что я помню из детства, это 70, ну какой, ну я себя помню со школы. 76-77 год.
3: Ну, 80-е, да, да.
0: Да, началось, да. 80-е. И вот эти троллейбусы, я жила на Ленинском проспекте, он очень длинный. И вот я где-то посередине его жила с родителями всю жизнь. И вот троллейбусы было основное. Почему-то вот как-то
3: автобусов
0: так.
3: не было.
0: Там протянули все эти штуки. Ну вот, и вот я очень тепло к этому транспорту отношусь. И Вернадский тоже помню, по через метромост я ездила уже в 90-е
3: на
0: работу к себе на другое радио музыкальное.
2: Сейчас затронем.
0: Да,
2: я быстро доскажу про ЯТБ. Он это ар-деко. Ну, то есть он низкий, у него прям аэродинамичный нос-хвост. Почему я упомянул, что в Петербурге есть музей, потому что он там есть.
0: Ага, у нас в Москве нет.
2: А это вот, увы и ах.
0: О, поняла.
2: У нас пока нет. Вообще Петербург очень много, я не побоюсь этого слова, узурпировал, потому что там люди работают, они собирают транспорт, и город поддерживает, поэтому у них классно получается. У нас просто пока не открыли музей еще, но он будет скоро открыт.
0: Может быть, об этом обязательно скажем.
2: Да, это, но не, ну, сдвигается пока немножко вправо.
0: Так после ЯТБ-1. Вернее, ЯТБ.
2: ЯТБ крут, очень надежен. И вот про элитность хочу тоже быстро сказать. Там
0: 8 секунд.
2: 7. Кондукторы должны были знать, какой переулок вы выходите, и давать вам справку. Этого достаточно про элитность.
0: Вспомнила! Они говорят, следующая улица Николая Коперникова. Они, ну, многие не знали, что она Николай Коперник. Пиздец, напомню.
4: Маяк.
5: Всем привет!
6: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
4: «Маяк». Хроники городов.
7: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Мосейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Ленинградской. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Кроме того, раскрыть тайны истории улицы Ленинградской помогут и мои коллеги-журналисты ГТРК «Вологда» Яна Ильина, Иван Жариков и Никита Ершов.
8: Прогулка с экспертом.
9: Мы пройдем сегодня по улице Ленинградской, одной из крупных и оживленных магистралей Вологды, которая тянется через центральную часть города. Протяженность улицы почти 4,5 километра. Это одна из самых длинных улиц города. Это важная транспортная артерия и одновременно место для прогулок. Здесь есть тротуары, зеленые зоны, магазины, кафе, жилые дома. Улица соединяет разные районы и дает почувствовать ритм современной Вологды, но при этом не забывает о своем прошлом. На Ленинградской соединяются сразу несколько эпох. Дореволюционная застройка – это деревянные дома 18-20 веков, купеческие и дворянские усадьбы. Раннесоветский период – дома 1920-30-х годов, часто лаконичные, без излишеств, но с узнаваемыми чертами переходного времени. Массовое строительство 1960-80-х, типовые 5- и 9-этажные дома, характерные для советской эпохи. Современная застройка, новые жилые комплексы, торговые центры и обновленные фасады – приметы 21 века. Такое смешение стилей делает улицу своеобразным слоеным пирогом городской истории. Ленинградская берет начало от реки Вологды в историческом центре. Сама территория вдоль улицы осваивалась с давних времен, но современная упорядоченная планировка появилась позже. – В 1781 году Екатерина II утвердила генеральный план Вологды, и улица с изначальным названием Петербургская была проложена вдоль частично засыпанного рва крепости времен Ивана Грозного XVI века. Напоминанием о тех временах служит Кремлевский сад. Это один из старейших парков города, чья история тесно связана с Вологодским Кремлем и насчитывает несколько веков. В XVI веке на этой территории стояла Кремлевская стена и крепостной ров, возведенные по указу Ивана Грозного, который хотел сделать Вологду столицей северных опричных земель. Детинец в два раза превосходил по размерам Московский Кремль.
10: Архитектурно-строительная справка.
11: Детинец – это внутреннее укрепление в средневековом русском городе, прикрывавшее княжескую резиденцию и двор церковного владыки стенами и башнями. Термин «детинец» употребляется в летописях до XIV века, позже заменяется названием «Кремль» или существовавшими одновременно с ним словами «град», «город».
9: Когда в XVIII веке разбирали крепостные стены, остатки рва в этом месте не засыпали, а превратили в пруды. Здесь появился архиерейский сад с фруктовыми деревьями и лебедями. После революции территория претерпела значительные изменения. В 1924 году здесь был основан ботанический сад площадью 4 гектара. В конце 1920-х сад передали вагоноремонтному заводу, и он получил название «Парк ВРЗ». Это название до сих пор используют многие волокжане. Современное название «Кремлевский сад» парк получил в 2013 году. Улица, по которой мы сегодня с вами идем, несколько раз меняла название. Изначально ее назвали Петербургской, потому что ее загородным продолжением служила дорога в Санкт-Петербург. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, ее переименовали в Петроградскую, а в 1925-м, вслед за сменой названия самого Петербурга, улица получила имя, которое носит и сейчас – Ленинградская. В советское время, когда Вологда активно развивалась как промышленный и административный центр, улица стала важной транспортной магистралью, по которой шли потоки людей и транспорта к новым микрорайонам и предприятиям. Менялось ее функциональное значение. Из преимущественно жилой она становилась еще и торговой, сервисной, транспортной. В середине прошлого века за железной дорогой начал расти новый район. Все началось с застройки Октябрьского поселка. Район постепенно развивался и со временем превратился в одну из главных улиц города. Важным моментом стало строительство моста через железную дорогу. Работы стартовали 27 января 1970 года. Специалисты Вологодского мостотряда начали с того, что вбили в основание будущего путепровода 478 шестиметровых свай. Возведение заняло больше 5,5 лет. Мост сдали в эксплуатацию в сентябре 1975 года. Путепровод назвали Ленинградским. В дальнейшем стал активно развиваться микрорайон ГПЗ-23, где находился один из важнейших заводов города. К 1975 году закончили строить участок дороги от Октябрьской улицы до Окружного шоссе. В 1977 году на Ленинградской улице запустили первый в Вологде троллейбус и построили для него депо. На улице Ленинградской сохранилось немало памятников архитектуры, которые отражают ее богатую историю.
11: Минута истории.
12: Дом Засецких – самый старый деревянный дом Вологды. Он был построен еще в 1780-е годы. Последний владелец – представитель дворянского рода Николай Александрович Засецкий. Он был известным врачом-терапевтом и педагогом, профессором Казанского университета. С 1880-х годов он жил в Казани, а Вологодский дом сдавал в аренду. В советское время в здании находились различные организации, преимущественно учебные заведения. К концу 20 века дом пришел в аварийное состояние и долгое время пустовал. В 2020-м дом обрел нового хранителя. Сейчас его восстанавливают на средства вологодского мецената Германа Петровича Якимова. Не просто спасают старые бревна и детали, а возвращают зданию дух эпохи, чтобы оно и дальше рассказывало вологжанам и гостям города о прошлом. Одновременно с реставрацией главного дома идет восстановление флигеля.
13: На улице Ленинградской находится Вологодский дом актера имени Алексея Васильевича Семенова. Это двухэтажный особняк 19 века в стиле классицизм. После революции 1917 года дом национализировали и превратили в коммунальное жилье. В 1980-е в особняке решили разместить дом актера и сделать местом для профессиональных и профсоюзных встреч театральных деятелей. Открылся дом актера в 1989 году, а с 1993 здание принадлежит Союзу театральных деятелей. Здесь проходят спектакли, концерты, капустники, литературные и музыкальные встречи. Существует традиция ежегодного субботника, в котором участвуют актеры и зрители.
12: Еще один памятник деревянного зодчества 19 века – дом Волкова в Вологде, который принадлежал городскому голове Николаю Александровичу Волкову. Особняк стал культурным центром города. Дочь Николая Александровича Елена Николаевна открыла здесь художественную школу. Участвовала в работе Северного кружка любителей изящных искусств. Его коллекция позднее легла в основу Вологодской областной картинной галереи. В доме во время визитов в Вологду останавливался святой праведный Иоанн Кронштадтский.
9: В советское время здание признали памятником федерального значения, а с 1973 года в нем работает детская музыкальная школа номер 4. Контраст старого и нового на улице Ленинградской не выглядит случайным. Деревянные дома соседствуют с многоэтажками, а небольшие скверы и дворы сохраняют тот самый вологодский уют. Улица не пытается быть исключительно старинной или только современной. Она честно показывает, что Вологда живет и развивается, сохраняя память о прошлом.
7: Изучая улицы Вологды, не торопясь, прогуливаясь пешком, мы постоянно отмечаем какие-то изменения в облике старинного русского города. Конечно, важно, чтобы внешний облик улиц, проспектов и площадей радовал глаз как местных жителей, так и гостей. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимой Вологды. До новых встреч!
4: Хроники городов.
8: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
7: В следующей программе улица Засодимского.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: На дорогу, товарищ водитель.
10: В Москве 14 часов.
4: Новости.
10: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по используемым в интересах ВСУ железнодорожным локомотивам в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. В сегодняшней сводке ведомства также говорилось, что украинские формирования за сутки в зоне работы российской группировки «Запад» потеряли более 220 военнослужащих и британский зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger». Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Щурова в ДНР, Подлиман, Курочкина, Нечволодовка и Касьяновка в Харьковской области. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» американского производства, 18 автомобилей, средства ПВО. В течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб. В зоне спецоперации более 900 беспилотников самолетного типа ВСУ. И, как уже отмечалось, противник также потерял зенитно-ракетный комплекс британского производства. Россия рассчитывает на мировое внимание к терактам Киева против энергетики. Так, удар по компрессорной станции Краснодарская газопровода «Голубой поток» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанной с перекачкой газа по голубому, по турецкому потоку. Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.
10: Ранее «Газпром» сообщил об атаке БПЛА по компрессорной станции «Краснодарская» газопровода «Голубой поток». Отмечалось, что нарушение поставок в Турцию удалось избежать. Центральная избирательная комиссия приняла у «Справедливой России» документы для заверения списков на выборы в Госдуму. На прошлой неделе партийный съезд утвердил перечень кандидатов в депутаты. В федеральный список вошли 263 человека. Кандидатами от «Справедливой России» по одномандатным округам стали 8 участников СВО, по федеральному перечню 17. Первый заместитель председателя партии Александр Бабаков подчеркнул, что партия готова к идеологической борьбе с оппонентами.
15: Сегодняшним событием в очередной раз заявляем, что партия «Справедливая Россия» готова к борьбе за наилучший результат в своей истории. Исходя из той программы, которая была утверждена, мы подготовлены профессионально, аргументированно и готовы в борьбе, идеологической борьбе с нашими оппонентами, отстаивать позиции, позволяющие рассчитывать на поддержку наших избирателей.
10: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре. Монетный двор США выпустил золотую монету в форме колокола свободы. Это первая некруглая монета в новейшей истории страны. Ее выпуск приурочен к 250-летию принятия Декларации независимости. Все монеты отчеканены вручную. На лицевой стороне монеты изображен колокол свободы с характерной трещиной и надписью «Liberty» – «Свобода». Там же указаны даты 1776-2026 и девиз «Уповаем на Бога». На обратной стороне монеты размещено изображение Independence Hall, зал независимости. Филадельфия – это одно из ключевых мест в истории страны, и именно там были приняты Декларации независимости, а позже и Конституция США. Продажи монеты начнутся 16 июля. Стоимость одного экземпляра составит $10 050. Монету можно будет купить на официальном сайте Монетного двора. Всего будет выпущено 2026 таких монет. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которая будет отмечаться в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
10: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 20-22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью плюс 15-17, днем в столице плюс 19-21 градус, сейчас в городе чуть выше 20.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня. Паша, приветствую.
2: Привет, Ваха. Привет всем.
1: Поздравляю тебя.
2: Спасибо большое. С чем? Неожиданно и приятно. С чем?
1: Тебя в первую очередь. Тебя в первую. С днем семьи, любви и верности. Вот чем я тебя поздравляю.
2: Вспоминаем сегодня Петра и Февронию, наших святых. Да, я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям. Дарите любимым только любимое. Ваше самое любимое шоу «Как знать» и его ведущих Вахтанга Махарадзе.
1: Это меня.
2: И Павла Картаева.
1: Это его.
2: Сегодня в программе лучший проводник в душу Самары, знающий каждый его камень, его город, экскурсовод Елизавета Мавлютова. Тончайший ценитель слова, владеющий магией языка в высшей степени. Кандидат филологических наук Татьяна Гуськова. Самый проницательный волшебник современности, видящий суть вещей. Доктор химических наук Антон Лобанов. Сегодня мы узнаем, как устроен путевой очерк, что посмотреть в Самаре летом, можно ли переработать нефть в домашних условиях. А в 14.52 нас ждет новое чудо. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Так, ну что ж, давайте. Аналитики туризма, им слово, то есть мне.
1: Ему.
2: А наша работа – это провокационные вопросы и спорные темы. Кстати, одна из причин, почему слушают наше, ваше любимое шоу.
1: Да, и почему вы критикуете туризм. Да,
2: потому что я хочу сделать его лучше. Читаю материал в Руспас-журнале «Топ фестивалей воздушных шаров в России». Честно говоря, это тот случай, когда хочется не комментировать.
1: Ну, а у нас, я даже не знал, что у нас много фестивалей воздушных шаров.
2: Да,
1: я помню, в Турцию едешь, там есть шары, а у нас я не видел.
2: Да что вы, давайте почитаем. Хочу уже искать ближайший аэростат и улетать.
1: Ветром, чтоб унесло.
2: Да, почитаем, покомментируем, анализировать, конечно, будем по ходу движения и немножко критиковать, если будет на то. У нас повод и делать выводы в конце. Авторы собрали подборку событий по стране, где небо превращается в открытку. Десятки, а иногда сотни воздушных шаров поднимаются одновременно. Все это выглядит как какой-то фестиваль детства, только для взрослых. Причем география от классических площадок, вроде Великих Луг, до неожиданных локаций, где ты вообще не ждешь увидеть аэростаты.
1: Ну, например.
2: Ну, вот, например, идет сейчас до 11 июля небесная ярмарка в Кунгуре. Это Пермский край.
1: Ничего себе. Вот
2: далее «Золотое кольцо России» с 22 по 26 июля в Ярославской области. Это Переславль-Залесский и окрестности Плещеево озеро.
1: Красота такая.
2: «Небо России» — это уже начало августа. Рязанская область, окрестности Рязани, фестивальная поляна у Спасск-Рязанского. 13-16 августа Нижегородская область, непосредственно в Нижнем Новгороде, Приволжская фиеста. Это середина августа, 13-16 число. В сентябре даже будет «Золотая осень» на Золотом кольце с 11 по 13 сентября. Город Суздаль, окрестности и вся Владимирская область. Ну вот если пересказывать близко к тексту, главный акцент на том, что такие фестивали – это не только зрелище, но и полноценный туристический повод. Люди едут специально посмотреть массовые старты, ночные свечения шаров, поучаствовать в полетах или хотя бы постоять с кофе и посмотреть в небо. Здесь мне очень нравится логика авторов статьи. Фестиваль – это как бы якорь. Он собирает вокруг себя все, и гастрономические вкусняхи, и локальные маршруты, и экскурсии. То есть ты вроде приехал на шары, а в итоге увез с собой целую гору впечатлений.
1: Да, и кошелек пустой. Но потратил, потому что на гастрономию,
2: ну,
1: на
2: конечно, это фестивали.
1: Это очень хорошо для региона.
2: Тут упоминаются в статье организаторы, участники индустрии. То есть люди. Главное, это не шары, главное, люди, которые развивают событийный туризм, делают ставку именно на эмоции. Это важная мысль. Сегодня недостаточно просто иметь красивое место. Нужен повод туда приехать с кошельком. И воздушные шары, как ни странно, работают почти безотказно. Есть нюанс, конечно же, любой фестиваль шаров – это еще и зависимость от погоды. Ветер подул, все, уважаемый гость, сегодня шары остаются на земле, у нас есть ярмарка. И ты стоишь с пряником и думаешь, ну зато пряник. Отдельно хочется отметить атмосферу, которую описывает материал. Это не про суету, не про галочки, а про замедление. Люди приезжают заранее, занимают лучшие точки, встают в 5 утра ради старта и почему-то не раздражаются. Это уже почти чудо.
1: Ну да, ну так вот, посмотри, я помню, да, тоже на шары приезжал в 5 утра, в 4 утра проснулся и сказали: от погоды зависит. Угу. Либо вот ты уже встал в 4, но никого не волнует, либо полетим, либо не полетим. Вот
2: да, это. Ну давайте немножко чуть-чуть совсем покритикуем статью. Подборка местами выглядит как открытка без изнанки. Мало говорится про логистику, про цены, ну, уже сказал Вахтанг Тенгизович, бытовые сложности. Но ведь любой, кто ездил на массовые фестивали, знает, там есть еще очередь, парковка, где поесть, почему все так дорого, почему все закончилось так быстро. Но в целом посыл очень точный. Воздушные шары – это один из самых чистых видов впечатлений. То есть никакой сложной подготовки для зрителя. Максимум эмоций на выходе. Стоишь, смотришь вверх, и тебе уже хорошо. Такая терапия с надувным психологом.
1: А если еще сам туда внутрь корзинку залез, то вообще красота.
2: Главный вывод давайте делать. Фестиваль воздушных шаров – это идеальное путешествие для тех, кто устал от перегруза, потому что там все просто. Небо, красота, тишина и ты, который внезапно перестал проверять телефон. Единственный минус, после такого хочется, чтобы и в обычной жизни тоже иногда взлетало хотя бы настроение.
1: Ну и шариков можно купить домой, украсить. Тоже
2: эти ярмарки хорошо. Краски, как говорится, воздушные шары. Приятных путешествий!
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Вот представляешь, еду я сегодня в метро.
2: По выбоинам?
1: А, в метро, нет. Какие там выбоины в метро? Все четенько. Сидят два молодых человека передо мной. Ну, таких.
2: В день лет... семьи, любви и верности.
1: Лет 10-12. Молодежь. И общаются. Один говорит другому, пугает его, наверное. Представь, говорит, ты отбился от группы, а пауэрбанка нет.
2: Ну,
1: все, понимаешь?
2: Это поколение.
1: Это уже что-то из фильма ужасов. Так вот, каждый второй россиянин боится остаться без зарядки сильнее, чем без денег. Звучит, конечно, неожиданно.
2: Потому что деньги все на зарядке.
1: Да, да. Факт. По данным опроса бренда Realme, почти 49% россиян говорят, что остаться в незнакомом городе с полностью разряженным телефоном и без возможности зарядить – это так же страшно или даже страшнее, чем остаться без денег.
2: А сервисы же кому сделали эти все?

0: Видишь, зарядку сразу ставлю, телефон. Привычка уже такая, да. Зависимость от розетки стала обыденностью. 71% россиян так или иначе ходят с пауэрбанком. Емкость батареи теперь это один из ключевых факторов при выборе нового телефона. Почти 48% поставили 4 или 5 баллов по влиянию на покупку. Еще 40% сказали, что она влияет умеренно. Ну, а совсем не обращают внимания на батарею всего около 3%. Порадуемся за наших.
1: Порадуемся.
0: На своем веку. Сборная России – абсолютный чемпион мира по кибербезопасности среди школьников. Отличная новость. Наша национальная сборная блестяще выступила на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе и завоевала 4 медали, став абсолютным чемпионом. Один из участников стал лучшим в индивидуальном зачете. Команду готовили эксперты Центрального университета и лаборатории Касперского. В финале наши ребята соревновались с 70 талантливыми школьниками из 19 стран, включая Китай, США, Сингапур, Бразилию и других стран. И всех победили. Задания были очень серьезными. 2 тура по 7 часов каждый. Комплексные задачи по веб-безопасности, поиску уязвимостей, работе с игровым кодом и многому другому. Участникам даже дали ограниченный доступ к локальной модели чата GPT, но пользоваться внешними нейросетями и мессенджерами было запрещено. Медалисты – это победители и призеры Всероссийской олимпиады по информационной безопасности и других престижных соревнований. Поздравляем!
1: Поздравляем!
0: Ну и сейчас прочитал, что игры для Голливуда – это новый, так сказать, золотой телец. Доят они компьютерные игры, снимают фильмы, сериалы, и вот стартовали съемки сериала по игре Life is Strange.
1: А змейка? А косынка?
0: Нет, по Майнкрафту уже сделали, по косынке пока еще нет, но ждем, а почему нет? Будет, возьмите, по косынке, но вот сейчас пока объявили Life is Strange. Сериал будет состоять из 6 эпизодов, съемки планируют завершить в середине октября этого года. В центре сюжета студентка, фотограф Макс, которая внезапно получает способность перематывать время назад. Спасая жизнь своей подруги детства Хлои, девушки начинают расследовать загадочное исчезновение однокурсницы, постепенно раскрывают темные тайны маленького городка. Ну и в итоге им предстоит сделать очень тяжелый выбор, который навсегда изменит их жизни, гласит описание. Синопсис, как принято говорить, сериала. Да. Главную роль исполняет Тейтум Грейс Хопкинс, Макса, и Мэйси Стелла Хлои. Сериал официально анонсировали осенью 2025 года, но премьера ожидается в 2027 году. Ну а сразу же после выпуска новостей мы узнаем, за какими впечатлениями нам стоит ехать в Самару.

0: откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами. Кто заказывает музыку и сколько она стоит.
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00.
0: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Российские войска за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ. Средства ПВО сбили за сутки 8 управляемых авиабомб и более 900 беспилотников ВСУ самолетного типа, отмечается в сводке Минобороны. В Красном Лимане группы закрепления группировки «Запад» завершают поиск и уничтожение боевиков 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Штурмовые отряды группировки войск «Запад», развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили также два опорных пункта противника. Также Минобороны отмечают, что ВСУ впервые потеряли зенитно-ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании. ФСБ сообщило сегодня о задержании и аресте в Крыму двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб собирали данные о российских военнослужащих в местах расположения ПВО на полуострове. Задержанные дали признательные показания.
2: В 2022 году я в телеграм-канале подписался на два украинских паблика в телеграме. Смотрел новости всякие разные, что происходит у нас, у них, в Украине. Там писали, что в Крым там прилетел туда-туда, что там взорвали. Потом вспомнил, что знакомая живет в Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала в Украину. И начали с ней общаться, общались. И она была как украинская военнослужащая. Во время общения она спросила, сколько ПВО у нас находится. Я ей сказал, там-то. Примерное местоположение.
0: В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене. Они арестованы на 2 месяца. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с усмешкой приветствовал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл на официальную церемонию фотографирования лидеров НАТО в Анкаре в солнцезащитных очках. Турецкий лидер, пожимая руку Макрону, не стал скрывать свои ухмылки. Накануне главного дня саммита Макрон, напомню, предпринял неудачную попытку поцеловать руку первой леди Турции имени Эрдоган. Появление Макрона на международных форумах в солнцезащитных очках уже не первый раз становится предметом насмешек. В частности, пользователи интернета высмеяли французского лидера, когда он пришел в темных очках на Всемирный экономический форум в Давосе в январе. Объем учебной нагрузки школьников в 1-4 классах с 1 сентября изменится, сообщили в Минпросвещении. Объем аудиторной работы учеников начальной школы за 4 учебных года должен быть минимум 2966 академических часов и максимум 3305, говорится в документе. Ранее нижняя планка была ниже на 12 часов, а верхняя выше на 40 часов. Накануне также стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Спрос россиян на аренду палаток вырос в начале лета на 91% относительно аналогичного периода прошлого года. Это данные исследования одного из сервисов услуг, который приводит ТАСС. Средняя стоимость аренды палатки по стране составляет 1000 рублей в сутки. Самый бурный рост интереса к аренде палаток отмечен в Иркутской области, где спрос вырос в 12 раз. Также в топе Калининградская область, Новосибирск, Красноярск. Кроме того, спрос на аренду спальных мешков повысился в годовом выражении на 84%. Средняя суточная цена аренды составляет 350 рублей. Впечатляющий рывок продемонстрировали и туристические коврики. За год спрос вырос почти в 10 раз. Их можно арендовать за 300 рублей. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве вновь пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Сейчас в столице плюс 21. Атмосферное давление 740 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Позиция Международного союза биатлонистов относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции. Решение Конгресса от 2022 года остается в силе. Исполнительный совет создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету, сообщили в организации. А Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования не раньше конца сентября. Спортивно-арбитражный суд осенью прошлого года вынудил ФИЛ разрешить российским нейтральным атлетам выступать в квалификационных предолимпийских этапах Кубка мира, начиная с середины декабря, однако до отбора были допущены только одиночники. Российский тяжелоатлет Сергей Плотников победил на юношеском чемпионате мира в Колумбии. В весовой категории до 65 килограммов Плотников показал результат 122 килограмма в рывке и 153 в толчке, набрав в сумме двоеборья 275 килограммов. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Умар Нурмагомедов проведет бой с Суном Едуном в Шанхае 29 августа. Поединок в легчайшем весе станет главным на турнире UFC Fight Night 286. Нурмагомедов проиграл Мирабу Двалишвили в бою за титул в январе прошлого года. После этого у него две победы подряд над Марио Баутистой и Дэвисоном Фигередо. Защитник Андрей Миронов подписал трехлетний контракт с хоккейным «Спартаком». В минувшем сезоне континентальной хоккейной лиги Миронов был в топ-3 среди игроков красно-белых по игровому времени, а также стал лидером по количеству силовых приемов и заблокированных бросков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял третье место. Новый сезон команда начнет 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами экскурсовод и блогер из Самары Елизавета Мавлютова. Елизавета, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Беспокоим вас, чтобы узнать, за какими впечатлениями ехать в Самару. Ведь город-курорт на Волге так часто мы видим в рекламных проспектах. За счет чего такое вот возникает ощущение города-курорта, как вы считаете?
3: Да, Самару действительно часто называют городом-курортом на Волге. И это происходит потому, что именно летом вся Самара превращается в большую зону отдыха. И это впечатление создается благодаря благоустроенной протяженной набережной, песчаным пляжам и разнообразным возможностям для активного отдыха, туристическим маршрутам по области.
2: А вот мне интересно, активный отдых какой в Самаре, кроме как на пляже-то полежать и по набережной побродить?
3: Ну, для начала, да, нужно погулять по набережной и полежать на пляже, а когда уже удастся отдохнуть, тогда уже можно отправиться исследовать Самарскую область дальше. У нас есть возможности для активного отдыха на правом берегу Волги. Это Жигулевские горы, Жигулевский заповедник, национальный парк Самарская Лука. Это велопрогулки, пешие маршруты.
2: То есть хайкинг какой-то.
3: Да.
1: Угу. А у нас в Москве есть Замоскворечье, а у вас есть Заволгоречье?
3: У нас есть Заволга.
1: За
3: это
1: Волга.
3: Какой-то поним, общепринятый, да. Пишется одним словом, с большой буквы.
1: Заволга. Причем В маленькая, да, большая З.
3: Да, это все одно слово.
1: Угу. И чем отличаются эти районы? Угу.
3: Это все возможности для отдыха, которые находятся на правом берегу Волги, так как Самара находится на левом берегу. И вот люди уезжают, переплывают, уезжают на правый берег, именно вот чтобы качественно отдохнуть, насладиться красотой видов, искупаться в Волге и пройти своими ногами пешие маршруты и вот насладиться красивыми видами.
2: А что, с левой стороны им не нравится купаться, что ли, получается? Зачем они на правую сторону едут?
3: Это, так скажем, для полноты впечатлений. Отдыхать можно, да, и также, конечно,
2: чтобы
3: же,
2: Волгу прочувствовать со всех сторон, да, получается.
3: Да, именно
2: и с
3: так.
2: Левой, и с правой. Вы упомянули набережную красиво. Расскажите про нее поподробнее. Mm-hmm. Чем хороша ваша набережная?
3: Наша набережная очень красивая, благоустроенная и протяженная. Ее длина составляет где-то более 4 километра. То есть можно просто выйти и идти вот от начала до конца и наслаждаться атмосферой города-курорта. На набережной у нас на Самарской одни из самых красивых закатов в стране. Хотя принято считать, что столица закатов — это Нижний Новгород, но я точно знаю, что местные жители бы с этим поспорили, с этим статусом.
1: А если, допустим, есть у нас идея провести выходные, например, как Робинзоны, есть ли какие-нибудь острова на Волге, которые могли бы нас принять?
3: Да, конечно, в первую очередь это остров Поджабный, или как его еще называют, Проран, остров Зелененький. У нас есть несколько точек, с которых можно переправиться на правый берег Волги. Вы туда приезжаете, переправляетесь и проводите весь день или несколько дней, если у вас есть палатка, как ваша душа угодно. То есть это такой абсолютно дикий отдых для Самары, для самарских жителей. Он такой очень привычный и классический.
2: Ну вот мы уже накупались на правом берегу, накупались на левом берегу Волги, с палаткой на островах пожили, почувствовали себя дикими робинзонами. Теперь нам хочется впечатлений. Что может предложить Самара? Вот опять же, в последнее время популярный промышленный туризм, да? А, например, там советская история наверняка как-то представлена. Куда посоветуете сходить?
3: А в Самаре или в городах Самарской области?
2: Ну, начнем с Самары, а там будем дальше, так сказать, не знаю, не углубляться, все-таки отдаляться, наверное, да, от Самары.
3: Ну, для начала, чтобы погрузиться в культурный контекст города, я бы посоветовала, конечно, пройтись с экскурсией обзорной по нашему городу и сначала прочувствовать атмосферу купеческой Самары, потому что это исторически, это такой купеческий город был. А дальше уже по направлению интересов. То есть, например, у нас много в городе памятников конструктивизма. Самый главный из них — это не так давно отреставрированное здание фабрики кухни. в форме серпа и молота. Это такое единственное здание вообще в принципе в нашей стране. Сейчас в этом здании находится самарский филиал Третьяковской галереи. Такое место обязательное для посещения. И чтобы посмотреть на само это здание, узнать его историю и посмотреть картины и выставки, которые у нас там сейчас проходят. А проходит, кстати, у нас там сейчас выставка «Волга. Состояние потока». То есть это все работы, посвященные вот нашей главной реке.
1: О, здорово. Обязательно надо заглянуть. А вот если мы автолюбители и хотим познакомиться с историей отечественного автопрома советского и, конечно же, модельный ряд «Жигулей», посмотреть, может быть, там пофотографировать, какие возможности предоставляются в Самарской области?
3: Ну, в таком случае обязательно для посещения город Тольятти, музей «АвтоВАЗа» можно посетить. И есть у нас еще рядом с Тольятти под открытым небом парк истории техники.
2: А если технику посмотреть, вот сказали слово «Жигули», сразу что-то у меня, знаете, под ложечкой немножко засосало. Так, где можно посмотреть, вот как делают, да, как делают классические, так сказать, напитки?
3: Ну, здесь надо не смотреть, а пробовать продукцию.
1: Осуждаем. 18+, да, у нас. Мы только в историческом разрезе хотим, так сказать, изучить.
3: Ну, Жигулевский пивоваренный завод, вы его увидите у нас в историческом центре города, то есть мимо него пройти невозможно. Со всех сторон посмотрите, познакомитесь, конечно же.
2: Ну, биография... Вот хочется пройти, а невозможно.
1: Биография отца-основателя тоже, да, можно. Там фон Вакана же представлен широко у вас. Как там фотографии, может, личные вещи какие-нибудь.
3: Ну, экскурсоводы вам, конечно же, об этом более подробно расскажут, об этой исторической личности, естественно.
2: Ну хорошо, начали с напитков, а теперь на вкус хотелось бы на зубок Самару попробовать.
1: Рыбалка?
2: Ну, я не знаю, что могут предложить. Елизавета, что предложите?
3: Да, вот про рыбалку упомянули. Конечно же, здесь очень много рыбаков. Рыбалка – главное хобби местных жителей. И, конечно, вкус Самары – это волжская уха из разных видов местной рыбы. И раки, и рыба соленая, ну, в самых разных видах, в которых она может быть.
1: А есть ли какой-нибудь фирменный рецепт самарских раков? Может, со сметанкой, может, как-то там с чесночком?
3: Ну, это, наверное, надо попробовать и найти такой рецепт каждому при посещении Самары.
2: Ну, у вас есть какие-то, ну, не знаю, аутентичные заведения, скажем, которые предлагают вот какое-то место? Может быть, купеческую кухню, вы говорите, Самара купеческий город изначально. Может быть, есть какие-то заведения в центре, например, которые, ну, вот гарантированно как-то дадут нам хорошее гастрономическое впечатление от Самары?
3: Да, конечно, у нас есть рестораны с такой купеческой концепцией, да, где можно попробовать такую старую русскую кухню, такие более старые рестораны. В историческом центре города есть ресторан «Кипяток», он уже очень много лет существует. Там можно прям погрузиться в такую... она называется даже «Питейный кипяток», то есть там все оформлено, и кухня, и интерьер в такой соответствующей атмосфере. И сейчас открываются новые заведения тоже с местной кухней, например, ресторан «За Волга».
1: А вот космический акцент, где можно посмотреть, обнаружить в Самаре? Ведь говорят, что Самара еще и космический город.
3: Так, да, конечно.
1: Так, да, сейчас Елизавета нагуглит.
2: Космический город Самара. Кто у нас тут был космонавт? Так,
1: ракета, может, какая-нибудь стоит у вас там в центре?
3: Ну, стоит, да, конечно, непосредственно в них у нас есть музейно-выставочный центр, где можно познакомиться с космической историей Самары. Я уточнила точное название.
2: Хорошо. А есть ли какие-то, ну, необычные маршруты или, может быть, какие-то районы в городе, где отдыхают местные, а туристы, например, туда не доходят? И вы бы могли порекомендовать такое место для того, чтобы познакомиться, ну, не только с туристической, а с такой настоящей живой Самарой?
3: Так. Ну вот, например, если интересует пляжный отдых, у нас официальных пляжей 10, но, конечно же, местные жители далеко не всегда, да, проводят время на них, они уходят подальше вдоль берега Волги, и есть дикие пляжи, где можно уединенно, так скажем, провести время, и где будет...
1: Дико провести время, дико и симпатично, да. Это.
3: Ну, вот, допустим... То есть, при этом уезжать из города совершенно не нужно, это все находится здесь у нас, в Самаре.
1: Если перед вами стоит задача организовать выходные для поколения зумеров, например, да, вот как вы начнете в пятницу вечер, что будете делать с утра в субботу и чем закончите в воскресенье в обед?
3: Так, ну, в субботу, пораньше с утра, когда уже все выспятся и придут сюда, я бы провела обзорную экскурсию по исторической части города. А в пятницу с компанией зумеров мы бы посидели где-нибудь в одном из открытых летних кафе.
4: Рафа и... выпили.
3: Да. Так, и если будет желание для активного отдыха, то, конечно же, отправились на правый берег Волги, посетили бы одно из самых красивых сел России, село Ширяево, поднялись бы на ближайшие вершины Жигулевских гор и полюбовались бы оттуда красотами Волги.
4: Прекрасно. Как-то так. Событийный туризм, фестивали какие-то, может быть, праздники этим летом проходят в Самаре, может быть, стоит подгадать даты посещения для того, чтобы увидеть что-то необычное, яркое, красивое.
3: Ну, наверняка знаете, да, что у нас традиционно каждый год проводится фестиваль бардовской песни, раньше назывался Грушинский фестиваль.
4: А сейчас как называется?
3: Всероссийский фестиваль бардовской песни.
4: Сейчас уже не
3: Грушинский, да, уже. Да, ну в этом году есть еще ряд фестивалей, например, фестиваль набережных «Волга-фест». Это когда все активности сосредоточены на набережной, и ну, вот ты идешь, и на каждом шагу тебя ждет что-то интересное.
4: Когда приезжать, Елизавета, когда?
3: Но в этом году с такими массовыми мероприятиями есть сложности, и, к сожалению, у нас все такие привычные фестивали, они отменены. Но вот мы все, конечно, да, ждем их возвращения.
4: Я только чемодан начал собирать.
1: Ай-яй-яй. Главный эмоциональный итог, какой мы подведем, когда вот приедем из Самары и поймем, что с нами было, о чем мы будем думать, какое послевкусие у нас будет?
3: Ну, вы точно сможете отдохнуть, замедлиться, перезагрузиться, увидеть Россию с непривычной стороны. И отдохнуть без моря и отдохнуть так, что поймете, как будто бы вам это море не так уж и было нужно.
4: На пляже, на без моря.
1: Мы получим приятное послевкусие. Спасибо большое. С нами была экскурсовод и блогер из Самары Елизавета Мавлютова. Мы сегодня выясняли, за какими впечатлениями ехать в Самару. До свидания.
0: Маяк. Для всех.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Правительство Российской Федерации приняло решение о списании в Вологодской области 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщил глава региона. В 2025 году объем списания составил 2,1 миллиарда рублей. За счет средств списания бюджетных кредитов направили 1,2 миллиарда на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, 46 миллионов на закупку транспорта для Великоустюга, 862 миллиона на развитие экономики Вологодской области. Как отметил Георгий Филимонов, это результат системной работы правительства Вологодской области с федеральным центром и еще один шаг к укреплению финансовой устойчивости региона. Губернатор поздравил вологжан с Днем семьи, любви и верности. Праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семейного счастья. Семья – это главная опора в жизни каждого из нас, источник силы и тепла, место, где царят любовь, забота и взаимопонимание. У каждой семьи своя неповторимая история – от первой встречи до создания общего дома и воспитания детей. Отдельные слова благодарности многодетным родителям. Большая семья – это особый труд и огромный огромная радость, пример искренней любви и самоотдачи. Воспитание детей – великое счастье и ответственная миссия. Именно в семье закладываются нравственные ориентиры, формируется характер, передаются традиции. Пусть каждый день, проведенный с детьми, будет наполнен светом, смехом и гордостью за их маленькие и большие победы, отметил глава региона Георгий Филимонов. Тестовую версию интерактивной карты наличия бензина разработали в Вологде. Сайт позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие и приход топлива на АЗС. Данные на портале будут обновляться по мере поступления информации о поставках. В настоящее время на карту нанесены только заправки «Лукойл», однако в ближайшее время власти обещают доработать платформу. Как отметил глава города Сергей Жестянников, еще раз обращаюсь к жителям, не создавайте ажиотаж, уважайте остальных автомобилистов, соблюдайте ограничения, не более 20 литров топлива на одно транспортное средство в сутки. В планах проработать практику других регионов. В некоторых городах, например, в четные календарные дни бензин могут получить автомобили, госномер которых начинается с четной цифры, в нечетные даты – машины с первой нечетной цифрой. В индустриальном районе Череповца во время испытаний устранили 29 разрывов на сетях. Гидравлические испытания завершились на прошлой неделе. Как пояснили в теплоэнергии, это серьезная работа, которая поможет минимизировать количество неисправностей в холодное время года. За неполные две недели отключения горячей воды специалисты устранили 29 разрывов. 10 на магистральных сетях, 19 на внутриквартальных. Это большой объем работы. Каждый устраненный дефект делает систему надежнее. Напомним, в Заречье горячей воды не будет с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах с 4 по 18 августа. В Устюжне 12 июля пройдет второй открытый фестиваль семейных традиций «Семья. Начало всех начал». Мероприятие состоится на набережной Декабристов и войдет в афишу губернаторского проекта «Лето русского севера». Фестиваль проводится при грантовой поддержке. Его цель – укрепить семейные отношения и сохранить национальные традиции. Так, с 11.00 откроются торговые ряды, начнут работу аттракционы и игровые площадки. В полдень семьи представят изделия прикладного творчества и блюда по семейным рецептам. В 13 часов стартует концертная программа «Устюжна. Семьи встречает, всех привечает». На сцене выступят семейные коллективы, солисты и ансамбли Устюженского округа. Участников наградят в номинациях «Семья творческая», «Семья мастеровая» и «Лучшая семейная кулинарная традиция». Завершит праздник концерт «Любовь и нежность в каждом доме».
5: Новости спорта.
6: Вологжане завоевали серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях по мандьорингу, так называется международная дисциплина дрессировки собак. Мария Ефремова и бельгийская овчарка Малинуа Кобра заняли второе место в разряде МР1, набрав 186 баллов из 200. Дмитрий Галкин и бельгийская овчарка Малинуа Оникс Кельт стали третьими в категории МР2 с 257 баллами из 300 возможных. Чемпионат Российской кинологической федерации по мандьюрингу состоялся в Нижнем Новгороде. В эту дисциплину входят отработка послушания, защита, охрана и спортивные упражнения.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 6-7 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударами барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, заявили в Минобороны. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России также за сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Вооруженные силы России также нанесли поражение логистическим центрам и объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Киевский режим потерял за сутки 1400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальным явление волатильность. На фондовом рынке России, отвечая на вопрос журналистов, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке и снижение индексов попадает в поле зрения Кремля и есть ли необходимость реагировать.
3: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, а главное, это тема развития экономики во всех аспектах. И в том числе и об этом сегодня пойдет речь на сегодняшнем совещании президента с правительством.
1: Песков также уточнил, что президент Владимир Путин проведет совещание с Кабмином о работе топливного и транспортного комплекса в текущих условиях во второй половине дня. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин. Остальные мероприятия главы государства будут не публичными. Депутаты Госдумы приняли законопроект, которым в том числе предлагается обязать владельцев моделей искусственного интеллекта уведомлять пользователей об авторских правах на контент, сгенерированный при помощи ИИ. Норма входит в базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Согласно документу, владельцы ИИ-сервисов должны будут уведомлять пользователей о том, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент, о условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки. Вместе с тем в законе указано, что нарушением авторского права не будет считаться использование объектов авторского права для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерности при помощи ИИ. Депутаты Госдумы сегодня также приняли законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Документ предусматривает, что мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинут страну в течение 15 дней. Сами мигранты будут отчитываться о доходах. В России сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Одна из традиций праздника – это свадебный фестиваль России «Соединяя сердца». Любящие пары, которые приехали в Москву, чтобы вступить в брак, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что семья – это главная жизненная ценность для каждого. Почти 150 пар со всей России, даже из-за рубежа, привезли в Москву свои национальные костюмы и, конечно, историю любви. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
4: Спасибо за то, что вы приняли решение создания своей семьи, провести день национального праздника, исключительно такого российского праздника, Дня семьи, любви и верности. И то, что все большее количество свадеб в России происходит 8 июля, говорит о том, что этот наш глубоко исторический традиционный праздник, очень теплый, очень искренний, он приобретает все большую поддержку. Ну и, конечно, побольше детей. Помните, как сказал наш президент, пусть наших будет больше.
1: Россия всегда была плодом семьи традиционных ценностей, а уважение к старшему поколению, любовь к детям – это ДНК страны, заявила, обращаясь к молодежи, к молодоженам, вице-премьер Татьяна Голикова. Сергей Урсуляк приступил к съемкам и экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Златухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, кратковременные дожди и до 22 градусов тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможно, небольшие осадки. Предстоящую ночью в городе 15-17, днем в столице максимум плюс 21 градус.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами доцент кафедры иностранных языков Академии управления ВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ЕГЭ-центра «Реальные знания» Татьяна Гуськова. Татьяна Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Вахтанг. Рада вас слышать.
1: А мы рады вас видеть еще, да.
3: И видеть.
1: Да. Сегодня мы хотим поговорить про то, как устроен путевой очерк в русской литературе, то есть как это у нас называется, в кино это travel movie, да, а у нас такой этот travel blog, наверное, получается в современном понятии. Вообще, если давайте начнем всегда с определений, хочется начинать. Путевой очерк – это вообще что это такое в смысле жанра? Чем он отличается от непутевого очерка, от романа, от повести, от чего угодно? Ну, это же все-таки есть какие-то черты, которые отсылают, что это именно путевой очерк у нас.
3: Есть. Такие черты имеются. То есть мы должны понимать, что путевой очерк – это сплав документалистики, а мы помним, что репортаж – это все-таки жанр журналистики и художественной литературы. Да, то есть что в нем есть? То есть это, с одной стороны, путевые заметки, и давным-давно это так и называлось. И, собственно, путевой очерк вырос из путевых заметок. Например, Пушкин, совершив путешествие в Арзрум или в Эрзрум в 1829-м, по-моему, в 1835-м все это оформляется в путевой очерк, а то были путевые заметки. То есть что это? Реальный маршрут, реальное событие, плюс личные переживания, личное восприятие, размышления о бытии и традициях. Но главное, что в нем, это собственные эмоции, это встречи, это пейзажные зарисовки и это размышления автора, которые превращаются порой в философские размышления, а философские размышления у нас это размышления о жизни и смерти, о смысле существования.
1: А в России мы философские размышления очень любим.
2: Но это побочный продукт путешествия, можно сказать, да? Или все-таки писатель едет, чтобы написать очерк, и цели путешествия ему не важны.
3: Ну вот Чехов, когда отправлялся в путешествие до Сахалина, и потом у него появился остров Сахалин, он целенаправленно предпринял это путешествие, чтобы понять и страну, и, собственно, пункт назначения, да, и это была книга, наполненная конкретными деталями, бытом, цифрами, то есть ему нужно было это, чтобы понять страну, и, кстати говоря, когда он вернулся после острова Сахалина, несколько изменился его взгляд и на его героев, и на то, что он делал, да? То есть меняет ли путевой очерк восприятие самого автора? Да, безусловно, меняет. Но, понимаете, как, с чего это начиналось? То есть была в Средневековье, возникает тяга к путешествиям. И в Средние века появляются и хожения, то, что было и у нас тоже. И первое такое хожение, это был тверской купец Афанасий Никитин, который в 15 веке...
1: Хожение за три моря, я помню.
3: Да, и он через, да, хожение за три моря, он через Кавказ, через Персию добирается до юга Индии, до полуострова Индостан, и вот там, опять-таки, наблюдение за бытом, наблюдение, как выглядят люди, то есть ему, в общем-то, он прокладывал, по сути дела, путь экономический, но это было и чрезвычайно интересно. Он записывал, ну, чтобы не забыть, сейчас мы не столько записываем, сколько фотографируем, чтобы
2: снимаем,
3: не забыть.
2: Да.
3: Да. Вот, поэтому потом то есть было это, потом был Карамзин с его письмами русского путешественника, и там тоже очень любопытно, то есть когда я читала письма русского путешественника, меня поражает, то есть мы понимаем, он из России уезжает в Европу, и меня вдруг поражает следующее, если вы это знаете, то это отлично, если нет, я расскажу, как я узнала. И у него даты, то есть он фиксировал свое путешествие каждый день. И вдруг при переезде через границу на 13, да, дней или на 12 дней у него перерыв. И следующая запись, там условно, да, там 3 июня по сравнению там, с каким-то маем. Я не могу понять. То есть никакой информации о том, что болен, о том, что что-то случилось, вообще ничего. И потом я понимаю, что разница в календарях, григорианский и юлианский календарь при переходе. Да? Вот это ты понимаешь вот в реальности. Одна дата и другая дата. Да? Европа, вот она была на 2 недели фактически впереди. Когда ты знаешь это, ну ты знаешь это, а когда ты это видишь в записях, это очень любопытно. Да? Итак, был Карамзин, потом у нас очень интересно, да, мы обычно говорим Карамзин, а потом говорим остров Сахалин Чехова. Но, например, Александр Николаевич Островский, да, который у нас во всеобщей памяти автор «Грозы», но и вот что любопытно, в «Грозе» есть страница Феклуша, да, которая говорит о том, что вот есть страны, где люди ходят с пёсьими головами, и вообще, значит, кто там в них правит, и власть у них, значит, не наша. И здесь очень интересно отражается вообще взгляд самого Островского, да, на мир. Он путешествовал. Одно из путешествий у него было путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода. Тогда вот это у него называлось этнографический дневник. Это была экспедиция, предпринятая морским министерством в 1856 году. И вот он наблюдает быт, нравы, уклад приволжских деревень и городов. То есть экономика, он наблюдает упадок. Вот что интересно, развитие железных дорог, и он говорит с ямщиками о том, что железные дороги убивают ямской промысел и торговлю.
1: Как искусственный интеллект сегодня убивает рабочие места? Ничего не меняется?
3: Нет, вы знаете как? К искусственному интеллекту мы обращаемся, когда нам не хватает своего. Я категорически не согласна, что искусственный интеллект убивает интеллект человеческий.
1: Нет, интеллект не убивает, убивает рабочие места.
3: Ну, это отдельная тема.
1: Это правда, да. Это просто
3: отдельная
1: ремарка была.
3: Тема, поэтому я не считаю, что это так будет. И вот ямщики ему говорят, в частности, больно нас чугунка приобидела. Да? Он наблюдает речной быт, уклад жизни бурлаков, лоцманов, коноводов. Он делает исторические зарисовки, то есть, например, в Твери, где сидел в заточении Максим Грек. И он наблюдает психологию купечества, нравы провинциального купечества, духовенства. И это потом все легло в основу его произведений. Но вот в 1862-м он путешествует по Европе, отражает свои впечатления от Италии. И вот Островский, вот если мы вернемся, да, к странице Феклуша, Островский очень к загранице относился, по-видимому, критически. Из его путевых впечатлений видно, как он восхищался городами Европы, архитектурой, музеями, но люди в большинстве случаев вызывали у него вопросы, вот точно так же, как до этого у фон Визина. Вот вам Островский. Французы грубы и сверх того мошенники. Берлинские женщины одеваются плохо, особенно некрасивы шляпы. На одной из станций меня неприятно поразила фигура прусского офицера, синий мундир, голубой воротник, брюки с красным кантом. Да, и вопрос, собственно, маленькая фуражка одета на бекрень, волосы причесаны с английским пробором, рябоват, белокур. Задумываешься, чем не угодил Островскому, да, прусский офицер.
2: Угу. Да? А это безопасно, их можно было поругать, а это ж не Радищев, который лишился всего.
3: Да, начало, почему было опубликовано путешествие из Петербурга в Москву, оно начиналось как типичные путевые записки. И было пропущено цензурой.
2: Не там путешествовал.
3: Но это была главная, тогда единственная дорога, да, такая. Вот, но... Очень интересно ехать из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург, сейчас перечитывая Радищева. Я однажды это предприняла. Да, вот своеобразный ретрит, ну, только что не вслух читала. Да? И вот такие наблюдения, то есть Островский, потом, вот я уже говорила, был Куприн. Потом мы добираемся уже до 20 века.
1: Ну, пока давайте, может быть, 20 век мы этот самый подведем какой-то итог 19-го и раньше.

0: понять, да, и потом это его изменило. А вот и все остальные, я не знаю, и Пушкина мы уже сегодня вспоминали, да, и Островского и так далее. Ну, он мог бы, например, поехать тоже по Европе, тот же Островский, и, наверное, писать какой-нибудь свой основной, ну, новый роман или пьесу, предположим. А нет, он же пишет нам именно какие-то свои путевые заметки.
1: Оставить след прежде всего в своей памяти. А рассказать это сейчас мы имеем возможность путешествовать, да, и в принципе мы можем добраться до любого уголка. А тогда далеко не все. И для того, чтобы рассказать миру, да, чтобы не было восприятия, как у странницы Феклуши, да, рассказать, как устроено в мире это все. Но и потом, это еще и поиск себя, это самопознание. То есть дорога – это всегда путь познания. Это путь познания другой страны, это путь познания другого мира, это путь познания себя. Ну, вы знаете, знаменитейшие. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольных. «Добровольный крест». Вот фразу эту я помню с детства, и она мною так и, скажем, движет в жизни. И у огромного количества людей это именно так. Путешествовать для того, чтобы открыть самого себя – прежде всего.
0: Это кризис какой-то, наверное, как правило, должен быть.
2: А потренироваться переходить от жизни к смерти, от смерти к жизни, как-то рождаться или, наоборот, умирать. Есть вот какая-то метафора такая, вот путевого очерка, как мы идем, да, по жизни туда, из роддома в могилу?
1: Да, я помню эту фразу Раневской.
2: Да.
0: Мы тоже.
1: Понимаете...
2: Это про прыжок, да?
1: Да. Понимаете, когда человек рождается, он уже начинает свой путь. Да? И чем больше тропинок, чем больше дорог открывается перед ним, тем он интереснее. Да? Старая пословица «лучше зря ходить, чем попусту сидеть». Человек должен открывать другой мир, чтобы открыть себя. Вот я на этом настаиваю. Потому что и лучший способ – это путешествовать. Путешествовать можно в своем районе, путешествовать можно по своему городу. Да? Мы открываем книги, и есть книга Татьяны Мельниковой, вот уже почившей, «Таруса, 101 километр». Да? Мы открываем книгу Вячеслава Недошивина «Серебряный век. Путешествие по Петербургу, по литературному Петербургу». Аналогичная книга есть по Москве. То есть мы путешествуем всегда.
2: Даже в ковид мы путешествовали по квартире. У нас ванная была с ПАП-процедурами, кухня была гастроцентром.
1: И все дело в том, как это увидеть. Все дело в том, что мы можем себе представить. А путешествие...
0: Я никогда в СПА-центр в ковид не путешествовал в своей квартире, а он путешествовал по разным.
1: Главное, как это увидеть для себя, как это представить для себя, понимаете как? И если, например, чем больше ты путешествуешь, тем более богатые ассоциации у тебя.
0: Но вот мне все-таки кажется, что отчасти, вот мы даже ведь в отпуск ездим, когда мы уже устали, да, мы хотим перемены, как это, перемены мест, перемены картинки, мы едем, чтобы отдохнуть. Мне кажется, часто путешествия, особенно затяжные какие-то путешествия, особенно путешествия, по мотивам которых рождаются какие-то произведения, журналистка, путевые, художественные, это, ну, как бы, это как отчасти нормативного кризиса личности у человека. То есть, скорее всего, ну, тот же Чехов, да, он отправился что-то познавать, наверное, у него какой-то личностный все-таки кризис в этот момент был, и он как бы, и это для него было важно в тот момент, потому что, ну, просто человек, особенно не сегодня, как вы говорите, доехать в любую точку мира мы можем, а тогда это, в общем-то, ну, настоящее приключение же было, что до Сахалина добраться.
2: Конечно, простудился.
0: Это же человек просто так вот, как, если у него все хорошо и сыто на душе, он же, наверное, не сорвется.
1: А тот писатель, у которого на душе точно не сыто, тот писатель, кто ищет и себя, и своего читателя. И будет ли писатель

0: писатель брать сказать, задание и ехать узнавать новые места, да, но очень часто из этого рождается и книга. То есть все равно это, он впитывает это все, он это все отражает, безусловно. Цель может быть одна, в результате может быть что-то другое.
1: Угу. Ну, то есть начали с одного, а потом в результате цель была просто, чтобы не забыть, потому что фотографии и видео поснимать было невозможно в тот момент, да, а в результате потом приехал, посмотрел, о, интересно же получается.
0: Эренбург в 20 веке писал: «Не столько путешествуешь, сколько следишь за раздумьями, возникшими во время поездки». Mm-hmm. Может быть, этим писатели от просто нас, путешественников, отличаются. Они еще и рефлексируют над тем, что они наблюдают и что они думают. Это материал, это хлеб писателя. Они без этого не могут. Ну, наверное, можно, сидя в заточении, написать что-то.
1: Ну, есть примеры, да.
0: Знаем, есть примеры. Но для этого нужно до этого обладать огромным опытом.
1: Ну, да.
0: То есть как Короленко, да, который помнил все, что он наблюдал. Поэтому путешествие все-таки это хлеб писателя. То есть, вот, кстати говоря, вы заговорили о, например, Андрей Георгиевич Битов, угу, в 60-е годы едет по заданию одной из редакций в Армению, а потом у него рождается в 69-м году книга об Армении. Потом накапливаются его путешествия, и он уже пишет цикл очерков. И вот, ну, из эпизодов, вот смотрите, казалось бы, что это? Уроки Армении. Друг не продолжал.
1: Так, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу.
0: А потом
1: запомнил
0: продолжим.
1: Про уроки Армении, потому что у нас впереди ожидается выпуск новостей. Мы говорим о дороге как сюжет, как устроен путевочерк в русской литературе. И с нами в студии маяка, доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ЕГЭ-центра реальных знаний Татьяна Павловна Гуськова. Продолжим сразу же после выпуска новостей.

0: «Как знать» на маяке. Для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Бойцы группировки «Войск Запад» завершают поиски уничтожения боевиков ВСУ в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, штурмовые отряды группировки, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Отмечается, что в самом городе группа закрепления 25-й армии завершает поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 10 авто в зоне действий войск Днепр. Группировкой также нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугум Запорожской области. Противник потерял зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение данного вопроса Литвой и Финляндии.
2: Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Ну, наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. Это, ну, наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.
0: Ранее литовские СМИ сообщили, что Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. Законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступили в силу в Финляндии в июле. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение финских властей снять запрет на размещение ядерного оружия несет национальной безопасности России реальные угрозы. Президент США Дональд Трамп на встрече лидеров стран Североатлантического альянса в Анкаре не упоминал о прекращении перемирия с Ираном, а также о разногласиях по поводу принадлежности Гренландии и действий Испании. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на источник. Как отмечается в материале, Трамп на встрече, состоявшейся в закрытом для журналистов формате, не повторил критику в отношении Испании и свое заявление о прекращении действия временного перемирия с Ираном. Трамп ранее заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует. Он также подчеркивал, что разногласия по поводу принадлежности Гренландии ухудшают отношения между США и другими странами Североатлантического альянса. Американский лидер также критиковал действия Испании и подчеркивал, что США не хотят вести торговлю с этой страной. Госдума на пленарном заседании в окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг. Через них госорганы, госкомпании и Центробанк будут направлять юридически значимые сообщения. Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного в гимназии баварского города Шонгау на юге Германии. Предполагаемый преступник задержан, об этом сообщила газета Bild. Что именно произошло, пока не ясно. По данным издания, 4 человека получили тяжелые ранения. Эффект Фудзивары породит суперциклон над центральной Россией. На Москву в выходные обрушатся аномальные ливни. До 80% месячной нормы осадков, сообщила ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что эффект Фудзивары происходит в процессе слияния двух циклонов в один большой. Первый циклон по имени Бернадет, зародившийся на волне атмосферного фронта, уже сейчас отчетливо прослеживается на спутниковом снимке облачности в южной акватории Балтийского моря. А второй, его барический собрат, термический циклон, фиксируется над севером Каспия, что для летнего сезона очень редкое событие. Один раз в 10 лет, пояснил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможен дождь, днем максимум 22 градуса. В Москве также возможны осадки. Предстоящую ночью в столице 15-17, днем в городе плюс 21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Позиция Международного союза биатлонистов относительно допуска российских спортсменов остается неизменной, несмотря на решение Международного олимпийского комитета снять санкции. Решение Конгресса 2022 года остается в силе. Исполнительный совет создал группу мониторинга, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и предоставлять отчеты исполнительному совету, сообщили в организации. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего хоккеиста может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. В КХЛ может переехать лучший снайпер американской хоккейной лиги Артур Калиев. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: 25-летний Артур Калиев, по информации инсайдера «Спортэкспресса» Артура Хайрулина, ведет переговоры о переезде в континентальную хоккейную лигу. В национальной хоккейной лиге он в свое время был выбран на драфте Лос-Анджелесом по 33-м номерам, провел за него несколько сезонов в НХЛ, потом играл за «Рейнджерс» и «Оттаву». На его счету в НХЛ 204 матча, 38 шайб, 38 передач. Прошлый сезон Калиев провел в системе «Оттаву», но сыграл лишь в двух поединках, сделав в них лишь одну голевую передачу. Но при этом он зажигал за фарм-клуб «Оттавы» «Бельвиль». На его счету в 70 играх 68 очков, 40 шайб и 28 передач. 40 голов помогли ему стать лучшим снайпером минувшего регулярного сезона в американской хоккейной лиге. Калиев – уроженец Ташкента. В начале нулевых годов его семья переехала в США. Его сестра Эльвина Калиева – довольно известная теннисистка.
1: Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе НСЕ в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч, что стало третьим результатом в истории лиги. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России по футболу. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30. Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. «Локомотив» должен выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. При этом важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры, сказал Галактионов. «Локомотив» в прошлом сезоне российской премьер-лиги занял 3-е место. Новый сезон команда начнет 26 июля домашним матчем с «Ахматом». С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ЕГЭ-центра «Реальные знания» Татьяна Павловна Гуськова. Я помню, мы остановились перед выпуском новостей на Битове и его армянских заметках. Но прежде чем мы продолжим, я просто не могу пройти мимо этого. Татьяна Павловна принесла очень много настоящих бумажных книг в студию. Это потрясающе все выглядит. То есть никакого интернета, вы понимаете, никаких вам тут искусственных интеллектов. Настоящие бумажные книги. И вот одна из этих книг, вот, которую вы держите, это как раз Битов, да, я понимаю. «Империя» Андрея Битов, третий, причем том, судя по всему. Да, или даже четвертый, их всего четыре, да, тома. Это третий, и там, что еще за книги, расскажите, а потом мы вернемся к Битову.
4: Хорошо. Итак, что еще за книги? То есть, да, действительно, когда ты думаешь об эфире и готовишься к нему, то вспоминаешь слова Елизаветы Лихачевой, которая говорит, что книги должны быть бумажные. И вот ты берешь, перед тобой оказываются, ну, как не сказать об путешествии об одноэтажной Америке Ильфа и Петрова. Как не сказать о Валентине Петровиче Катаеве и его очерках. Как не сказать о Василии Розанове и его итальянских впечатлениях.
3: И это все книги, которые лежат сейчас на столе, да, в студии «Маяка». Да,
4: да. Как не сказать о книге Андрея Анатольевича Залезняка «Прогулки по Европе». Как не сказать о книге Петра Вайля «Гений места». Без этого, конечно же, невозможно. Точно так же, как и не сказать о книгах Аркадия Ипполитова. И все это та реальность, в которой мы и живем. Да, когда ты берешь цитату из интернета, это одно. Совсем другое, когда ты берешь книгу с полки. Со мной многие могут не согласиться. И тем не менее, ощущение бумажной книги, ощущение перелистываемых страниц, ощущение, что ты можешь взять эту книгу и открыть на памятной тебе странице. Но еще одно – бумажную книгу можно читать даже при свечах.
3: Это правда. Это правда. И вот мы возвращаемся к книге Андрея Битова. И это тоже одна из книг. Вот все книги, кстати, перечислены, они все здесь присутствуют, реально, вот у нас в студии. Андрей Битов, мы говорим про путевые заметки сегодня, о путевом очерке в русской литературе. Вот мы дошли уже до Битова. Да. Пушкина обсудили.
4: Ну, Пушкина обсудили, а все, поскольку все мы выросли не только из гоголевской шинели, но и из Пушкина, то Андрей Битов в 1969-м появляется его книга «Уроки Армении». Она выросла из, опять-таки, из его путешествия. Ему предложили написать о путешествии по Армении, о культуре, об истории, о личностях, которые он там встретит. И эти путевые заметки стали основой его книги «Уроки Армении». Здесь как раз-таки проявляется философия пути. Дорога – не только фон, но главный сюжет, способ познания. Может быть, это как раз-таки то, о чем мы говорили в первой нашей части беседы. Дорога – это способ познания мира, способ познания стран, страны родной и способ познания себя. Потому что человек, он существует в отношении к себе, он существует в отношении к миру и он существует в отношении к другим людям. И из этой книги «Уроков Армении» 69-го года рождается в 76-м году книга-цикл очерков «Семь путешествий». И все это можно назвать, по большому счету, гуманитарной географией, потому что здесь переплетаются, кстати, и цикл Битова «Путешествия по России», здесь переплетаются и путевые заметки, и автобиография, и культурология, и эссеистика. И вот маленький фрагмент из одной из книг, которые я держу, которые у нас лежат на столе, «Уроки Армении». Что здесь интересно? Здесь интересно наблюдать за тем, как это описано, потому что то, как это описано, мы потом начинаем это видеть сами в жизни. Чем интересно читать о чужих путешествиях? Ты видишь другими глазами, и ты потом видишь это сам. Мы бросали горящую бумажку в какой-то колодец. Бумажка, безусловно, так и не достигала дна. Мы осматривали каменные винные чаши, огромные, как доты. Нас сопровождал смотритель со строгим лицом скопца. Он также глубоко проникался своей прислоненностью к великому, как вахтер проникается своей государственностью. Вся эта праздность, наблюдательность, этой ложной остроты зрения унижала меня, и вдруг становилось так жарко, я так уставал, настолько ничем были для меня эти камни, и так я стыдился этой своей бесчувственности, и тайком пощупывая поясницу, и чуть не ожидая этой спасительной, все объясняющей боли в позвоночнике. О, мягкое насилие! Как заставить себя чувствовать хоть что-нибудь. И вот заставить себя чувствовать хоть что-нибудь или на самом деле почувствовать это, вот эта мечта почувствовать другую страну, другой мир, она реализуется у всех по-разному. Вот маленький эпизод – это художественное произведение, но понятно, что в какой-то части лежат и автобиографические наблюдения автора. Есть у нас в русской литературе последних лет роман Александра Соболева «Тень за правым плечом». И там начинается этот роман рассказом о том, как герой, оказавшись на лингвистической конференции в Вене, попадает затем в музей. изобразительного искусства и начинает осматривать картины. И в какой-то момент, вот опять-таки, как заставить себя чувствовать или понять, что ты уже больше не можешь воспринимать прекрасное, в какой-то момент он начинает рассматривать на картинах собачек. И как только он начинает рассматривать собачек, он понимает, что на этот день посещение и восприятие прекрасного надо заканчивать. Вот так останавливается человек в этом поиске.
3: Я понимаю его. Я как-то ходил на одну выставку, и когда я поймал себя на мысли, что я выясняю, сколько лет персонажам, которые изображены на картинах, я понял, что надо заканчивать.
5: Татьяна Павловна, а как вообще отбирает писатель события для путевого романа? Я предполагаю, что отправь по одному маршруту из точки А в точку Б Ильфа и Петрова, в одной карете, в другой Радищева, в третьей Битва, в четвертой Пушкина и так далее, Карамзина. Все пройдут из точки А в точку Б, но каждый будет выбирать какие-то события, какие-то вот эти кусочки по-своему, со своего какого-то угла зрения. Как, я не знаю, как шашлычник берет шампур, все шашлычники берут один и тот же стандартный шампур, но вот эту вот тушу событий они разбирают по-своему, и каждый на свой вкус берет самый вкусный кусок. У этого будет только шея, у этого будет только лопатка, у этого будет так. И я предполагаю, что и писатель так работает. Как писатель вообще выбирает события для путевого романа? Вот, вроде шампур-то дорога одна у всех, да, а куски мяса разные.
4: Хорошее сравнение гастрономии и художественного текста, конечно, по собственному убеждению, да, как судья работает по, исходя из собственных убеждений, принимает решения. Поэтому что за этим стоит? Жизненный опыт, преимущественное внимание к тем или иным деталям мира, да, то, что выбирается именно им в данный момент. Аспект, взгляд. А взгляд Катаева на европейское путешествие будет одним, взгляд Ильфа и Петрова будет другим, а писатели различаются. Угу. Если бы они все были одинаковы, когда-то Базаров у Тургенева произносит: «Люди одинаковы, как деревья в лесу». А мы скажем: «Нет, они не одинаковы, потому что они думают по-разному, чувствуют по-разному». В этом сказывается их, как мы бы сейчас сказали, насмотренность, начитанность, да, их детство, их восприятие, из чего складывается восприятие мира, а от этого уже зависит угол зрения. Вы знаете, вот Ильф и Петров когда-то написали очерк, посвященный одному из тех, кто бывал в Париже и долго жил, Илья Эренбург. Угу. И вот они пишут: только лет 10 назад Эренбург просто для развлечения занимался фотографией. Он бродил по Парижу и делал снимки. Он пользовался при этом угловым видоискателем. Люди, которых он снимал, не подозревали об этом. Он снимал консьержек, старичков, грузчиков, торговок, безработных, букинистов. Его в то время не интересовал мир больших бульваров и Елисейских полей. Он увлекался окраиной, старинными грязными улицами, рынками, дешевыми ресторанчиками, где едят без скатерти и пьют простое вино. Он издал книгу своих фотографий с коротеньким острыми подписями и назвал ее «Мой Париж». Это был не Париж иностранцев, это был Париж французов. Люди на фотографиях выглядели совершенно естественно, ведь они не подозревали, что их снимают. Прошло время, Париж Эренбурга оказался куда более обширным. Ну и дальше это очерк «Падение Парижа» о книге Эренбурга. Но поиск, он всегда приводит к неожиданным открытиям. То есть то, что мы вот то, что ты читаешь у Ильфа и Петрова, ведь это фактически уличная фотография.
5: Стрит-фото, да. Стрит-фото. Перископная.
3: Да? Я только подумал, что Эренбург там, и Ильф и Петров, они такие первые тревел-блогеры в смысле соцсетей, в смысле фотографий.
4: Да, да. Есть знаменитая книга, она издана «Москва в фотографиях Ильфа». Это потрясающая книга. Да, она запечатлела моменты истории, она запечатлела, в частности, взрыв храма Христа Спасителя.
3: Давайте мы вот здесь запомним про Ильфа и его Москву в фотографиях. Вернемся после небольшой рекламной паузы. Доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ЕГЭ-центра «Реальные знания» Татьяна Павловна Гуськова сегодня с нами. И мы сегодня говорим о дороге как сюжет, как устроен путевой очерк в русской литературе. Обсуждаем разных авторов и их подходы к этому вопросу. Вернемся и продолжим.
0: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В этом сезоне в лесах Вологодской области обустроят более 150 площадок для отдыха граждан. В регионе завершены основные работы по противопожарному обустройству лесов. К выполнению мероприятий специалисты лесхозов в области приступили сразу после схода снежного покрова. На данный момент полностью завершены работы по обустройству и обновлению противопожарных минерализованных полос и установки аншлагов. Как отметили в Министерстве лесного комплекса области, в этом году лесхозы, филиалы САУ лесного хозяйства Вологодской области, обустроили более 505 километров, прочистили и обновили около 1200 километров минерализованных полос, а также установили 140 противопожарных аншлагов. Кроме того, продолжается благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. В этом году лесхозами будет обустроено 159 таких площадок. Одиннадцать происшествий на воде зафиксировано в Вологодской области с начала года. По данным общественной организации «ВАСВОД», за прошедшие 7 месяцев 2026 года на водоемах области зафиксировано 11 происшествий, в которых погибли 12 человек. Среди жертв есть один ребенок. Больше всего несчастных случаев произошло в промежуток с конца марта по апрель. Среди основных правил нахождения в воде специалисты рекомендуют не заплывать дальше буйков, не нырять в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Детям не следует оставаться без присмотра родителей, а в воду заходить только с надувными кругами и нарукавниками, даже если ребенок умеет плавать. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо сразу же звонить по номеру 112. Дом Львова в центре Великого Устюга можно приобрести за 1 рубль. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Львова» в Великом Устюге, имеющий интересную историю, выставлен на торги. Начальная цена строения земельным участком на Красной 88 составляет 1 рубль, но есть обременение проведения масштабной реставрации памятника. Как пояснили в Главном управлении охраны объектов культурного наследия в области, новый собственник должен будет выполнить требования по сохранению объекта и провести его полную реставрацию в установленные договором сроки. Новое оборудование поступило в галерею «Красный мост» в Вологде. Новые системы хранения экспонатов, световое, музыкальное и мультимедийное оборудование, а также комплекты аудио- и радиогидов поступили в Вологодскую галерею современного искусства «Красный мост» на набережной 6-й армии 143. Всего было закуплено 18 видов разного оборудования. Среди поступлений также числятся трости-стулья для маломобильных граждан, принтер специального формата А3 для печати буклетов, ноутбуки, уличный стенд для размещения информации о галерее и музыкальное оборудование, которое уже используется, а также другая техника. Завершить монтаж оборудования планируют до 31 августа. Игорь Руденя поздравил вологжан с Днем семьи, любви и верности. 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, который в 2022 году по указу президента Владимира Путина получил официальный статус, традиционно собирает тысячи людей на концертах и фестивалях, а для многих влюбленных пар Именно эта дата становится днем создания новой ячейки общества. С праздничным обращением к жителям регионов Северо-Запада, в том числе к волокжанам, обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. В своем поздравлении подчеркнул, что крепкая семья – это не только тепло родного дома и передача традиций из поколения в поколение, но и основа сильного государства. Особое внимание полпред уделил вопросам господдержки. По его словам, по инициативе президента страны сегодня реализуется масштабный комплекс мер, направленных на помощь семьям. В нашем округе более 190 тысяч многодетных семей. Именно на них равняются молодые люди, которые создают семьи или готовятся к этому важному шагу. Международный олимпийский комитет снял все ограничения с России, восстановил в правах Олимпийский комитет страны и снял запрет на проведение международных соревнований в Российской Федерации. Теперь российские команды могут участвовать со своим гимном и флагом. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Кроме того, отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. Вологодские стрелки стали серебряными призерами чемпионата России. Александра Снопикова и Илья Марсов поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионата России по пулевой стрельбе. Пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные пары в Московской области. В напряженном финале они уступили паре из Татарстана Ярославу Климину и Варваре Кардаковой со счетом 13-11.
0: Года на маяке.
7: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшие дожди, ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду, температура плюс 17 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. В течение суток также было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины. По данным Минобороны, удары также нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских подразделений в 157 районах. В ИСУ за сутки потеряли до 200 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север». Также они нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Толстодубово, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. Совещание президента Владимира Путина с Кабмином по топливу и транспорту пройдет во второй половине дня сегодня. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
3: Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня он проведет, это будет вторая половина дня по плану, традиционное совещание с членами правительства Российской Федерации. В качестве профильной темы будет рассматриваться вопрос о функционировании транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Будут доклады министра Никитина и вице-премьера Новака. Тема актуальная, важная.
1: Власти России реализуют комплекс мер для роста поставок нефтепродуктов в Крым, оперативно решает возникающие логистические вопросы, сообщает Минэнерго. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регулярно докладывает президенту о ситуации с топливом на полуострове. Глава государства в курсе трудностей и всегда оказывает нам поддержку, написал Аксенов в телеграм-канале. По его словам, проблемы с энергоснабжением и обеспечением топлива в Крыму будут сохраняться некоторое время. Органы власти и профильные ведомства принимает усилия для стабилизации ситуации. Страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в текущем году, а также обязуются поддерживать страну на аналогичном уровне в 2027 году. Лидеры стран НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой. Страны НАТО в декларации по итогам саммита в Анкаре не заявили об обязательствах принять Украину в сообщество. В документе лишь упоминаются обязательства по предоставлению ей финансовой помощи в 2026-2027 годах. Кроме того, НАТО заявила о приверженности статьи 5 коллективной обороне. Страны Североатлантического альянса, кроме того, заявляют, что Иран не должен препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе, а также стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом также говорится в итоговой декларации саммита НАТО. Ожидания европейских союзников в отношении саммита НАТО в Анкаре разрушены после гневного появления Трампа. Об этом пишет «Политика». Американский президент на саммите в Анкаре заявил, что разочарован альянсом. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО.
4: Я недоволен НАТО из-за того, что произошло с Гренландией. Я недоволен альянсом из-за того, что они не захотели помочь нам в борьбе с главным спонсором терроризма, Ираном. Я говорил с Германией, я говорил с Францией, Великобританией, Италией, но я не говорил с Испанией. Это безнадежный случай. И, кстати, мы больше не хотим иметь с ними никаких торговых отношений, но все они прибегут обратно к нам.
1: Президент Трамп также только что сообщил о возможности ударов США по Ирану в ближайшую ночь. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который вводит уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания EMI, кода телефона или с внесением в договор заведомо ложных сведений об устройстве. Санкция предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы до 180 часов, либо исправительные работы до 6 месяцев или ограничение свободы до 1 года. Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни и тайной переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Задача экранизации романа эпопеи Льва Толстого «Война и мир» – сделать героев близкими современному молодому зрителю, а через их судьбы помочь зрителям разглядеть отражение нашего времени, подчеркнул в беседе с информационной службой «Вести» режиссер Сергей Урсуляк. Картина приурочена к 200-летию писателя, который отмечается в 2028 году. Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге. Это история о поиске себя, предательстве, вражде, поиске Бога, истины, желания и счастья. Это все, что есть сегодня, и мне кажется, моя задача в огромной степени сделать так, чтобы те молодые стали близки к сегодняшним молодым, сказал Урсуляк. Экранизацию романа снимать впервые после 60-летней паузы. Зритель сможет по-новому посмотреть на ментальное произведение. Наше время диктует особый взгляд на Толстого и на историю, и на тему патриотизма, и на тему Родины. Мне кажется, мы можем благодаря Толстому посмотреть на это свежим взглядом, добавил режиссер. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ, который поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центрофобус Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, небольшие осадки и максимум 22 градуса тепла. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие дожди. Предстоящая ночь в городе 15-17, днем в столице максимум плюс 21 градус.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ну да. Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич Лобанов. Антон Валерьевич, наконец-то рады вас видеть вживую.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, очень рад. Очень красивая студия у вас, замечательно, удобная, уютная.
1: Да. Сегодня хотим про нефть с вами поговорить. Нефть наша, все, как говорится...
2: Как дома сделать бензин.
1: Да, про роль переработки нефти в химической промышленности, Паш. Это тайная информация.
2: Тайная?
1: Конечно.
3: Да, как дома тайная, да.
1: Потому что если мы всем расскажем, то кроме нас все начнут делать, понимаешь? А мы оставим этот секрет себе. Ну и для начала, конечно, мы хотим, так сказать, с основ, с базы, как это сейчас принято говорить, база у нас... Нефть – это вообще с точки зрения химии что такое?
3: Вы знаете, с точки зрения химии это очень-очень-очень сложная смесь, система, тысяча соединений химических могут там быть, причем нефти очень разные, это зависит и от их возраста, это гигантские, да, тысячелетия, да, может быть, это и местоположение, и все что угодно тут будет зависеть, и глубина залегания, конечно, тоже, и это действительно колоссальный набор соединений, но тем это и хорошо, потому что как раз-таки это кладезь всего на свете.
2: И нефть бывает разная, и что самое обидное, так как мы из Челябинска, нефть Урал, Уралс, да, она дешевле, чем, допустим, нефть марки Brent. А почему? А еще сланцевая, по-моему, нефть есть, да, которая совсем...
3: Есть, да, самые разные, ну, такие типы, скажем, это еще не марки, да, это пока типы, пока не добываются.
2: Чем они отличаются все?
3: Составом.
2: Почему Уралс такая дешевая?
3: И бывает так, что нефть преимущественно обогащена определенным компонентом, это делает ее ценнее на самом деле, потому что это сразу удобно. Ее надо меньше с ней возиться, разделять ее, а это отдельная система, ну, такая, так сказать, задача с этого начинается. Это то, что называется первичная переработка, это разделить. А уж что-то дальше, это уже вторичная.
1: Про первичную переработку мы еще поговорим, конечно. Вот мы сегодня говорили про чудеса Земли, говорили про молодую нефть, значит, на Камчатке она прямо вот. Вот она тут прямо сейчас рождается. А нефть как-то, ну, с точки зрения винтажа, она как-то ценится. То есть, не знаю, молодая нефть, она ценится...
2: Ископаемая, древняя.
1: Меньше или наоборот, молодая нефть свежая как продукт, а старая уже не очень свежая, имеется какая-то разница в нефти, которая молодая, которая уже, которая там тысячи лет условно она там лежала у нас?
3: По набору высокомолекулярных соединений, тяжелых, чем нефть старше, тем не больше. Ну, это и логично, поскольку времени хватило для таких вот процессов, когда там что-то такое серьезное начало образовываться. Молодая нефть, как правило, скажем так, она больше хороша для бензина, для керосина, а вот битумы, асфальты... то там из чего-нибудь вазелин делают, вот это вот больше поискать надо в древней нефти. Вот. Но на самом деле все находит применение сейчас, а особенно когда мы говорим про то, что из почти неисчерпаемый ресурс все-таки исчерпаем, и по разным оценкам 30-40-50 лет остается для известных мест добычи, по крайней мере, то есть надо либо искать что-то новое, а это такая лотерея, ну,
1: то есть,
3: всегда.
1: Получается, нефть – это как комплекс уникальных соединений, которых больше вот нигде и никак нет, получается.
3: Ну, получается так, причем есть даже спорные гипотезы до сих пор, да, 21 век, третья декада, до сих пор спорные гипотезы по происхождению нефти. Но все-таки склоняется...
2: Не динозавры?
3: Все-таки, что да, биогенный характер, все-таки это останки чего-то живого, растений, животных, и, в общем, действительно, тогда это как раз-таки замыкает цикл, да, когда мы говорим про замкнутый цикл, что нефть из чего-то живого, и нужна она для живого, для потребления, ну и потом это все...
1: Да, и как то живое закончилось, так и нефть тоже закончится.
3: Да, все взаимозависимо.
2: А как же вот эти папоротники, древние леса, древний океан, вот это тоже имеет значение для образования нефти?
3: Да, это все туда же и, как сказать, после жизненного цикла туда попадало.
2: И большой-большой культурный слой должен нарасти, чтобы создать давление, да, и что там еще, температура.
3: Да, хотя нефть по глубине залегания может быть очень по-разному, так сказать, находиться и добываться, да, это и от десятки метров, даже такое бывает, ну и до десятков километров. Ну, в среднем это обычно 3-5-7 километров, когда можно нефть найти, ну, то есть чаще всего так бывает. бывает.
1: А к нефти, интересно, как ищут по каким-то признакам, и, ну, ученые как-то предполагают, ага, вот здесь может быть нефть, да, например?
3: Да, ну, геологи знают, как это искать, потому что есть типичные такие, да, признаки, где руду найти, где нефть, да, это...
1: Так, давайте здесь попробуем, здесь пробуримся немножко и поглядим.
2: В Тюмени искали нефть, нашли газ, да, то есть, ну, газ это тоже спутный, да?
3: Попутный газ, да, потому что все идет в комплексе, и углеводорода, ну, и так трудно, чтобы было, вот только жидкие, как нефть, да, там, ну, и твердый остаток какой-то. Всегда есть сопутствующий газ, как правило, и когда добывают нефть, сразу же и газ идет, и, в общем, это все так в комплексе. Это еще больше обогащает, ну, в хорошем смысле, но очень сильно усложняет задачу разделения, утилизации, транспортировки, использования, ну, и там уже я не говорю про переработку. Ну, вот.
1: Хорошо, мы уже выяснили, что, значит, нефть, она разная бывает, разная по химическому составу, там большое какое-то количество соединений, чем старше нефть, тем лучше, потому что там больше каких-то классных соединений, которые потом нам понадобятся. Да, и вот мы пришли как раз к первичной переработке, о которой говорит первичная переработка нефти. Что это такое и что происходит, вот когда мы достали нефть, не знаю, из одного, другого, третьего, значит, какого-то нефтехранилища?
2: После добычи. Просто добыча.
3: Да, после добычи, да, тут мы сразу вспоминаем химию, может быть, физику даже больше здесь, то, что у каждого вещества, у жидкого есть температура кипения, а значит, по этому принципу можно делить, да, начинаем кипятить эту нефть, и потихонечку по одному компоненту начинают оттуда улетать, и мы их собираем. То есть это у нас перегонка, дистилляция, ну и либо ректификация, почти что синонимы все эти термины, но это разделение по принципу различающихся температур кипения.
2: Я помню, нужна колонна для этого.
3: Колонна. Чем она выше, тем эффективнее произойдет разделение, поэтому это может быть колонна с многоэтажный дом, такая вот, и много-много метров она в диаметре будет. Вот, и стоит такое где-то только на улице, поскольку это гигантские размеры, то есть это, соответственно, укутывается от зимних температур, чтобы это все работало. Нагревается, кипятится, и, по, так сказать, фракционно отбираются отдельные углеводороды. Ну и не только углеводороды, ведь в нефти много и вообще всего, не только углеводороды, это углерод с водородом на связи.
2: А то есть, получается, у нефти нет формулы, как у спирта C2H5OH, который мы знаем, да, прекрасно?
3: Потому что это тысячи соединений, и самые-самые разные. Много есть и разных примесей, ценных на самом деле, они используются тоже, потом находят свое применение.
1: А мы углеводород из нее добываем, да?
3: Да, углеводород нам нужен для топлива. Вот тогда это исключительно углеводороды, разные.
2: Но в любой нефти есть CO2, получается, да?
3: Нет. Нет? До CO2 нефть и ее продукты сгорают в двигателях внутреннего сгорания во время использования в качестве топлива. CO2 в ней нет, а в ней CH, разные комбинации, там, ну, разные сложности. Там C2H6.
2: Ой, да, это этан. Облака. S-облако, P-облако, мы помним, что это.
3: Ну, есть такое, да.
2: Школьную программу,
3: да. Хорошо, что химия все-таки с нами остается, не только вокруг нас, но и в нас тоже. Вот, это очень здорово. Вот, и много-много есть разных примесей, содержащих азот, кислород, серу. Это, собственно говоря, вообще наделяет нефть запахом. Собственно говоря, сама нефть, она могла бы и не пахнуть, поскольку многие углеводороды, они вообще без запаха. Но все, что мы ощущаем, даже запах газа, запах нефти, это все благодаря примесям. Поэтому, если такие соединения есть, это же сразу становится известно, и там с помощью анализа, ну и органолептики, естественно, первично. И это тоже находит свое применение в итоге.
1: Ну, то есть, получается, что, когда происходит первичное, значит, вот эта переработка нефти, то выделяем для топлива вот то, что нам нужно, а изначально уже знают, да, какие вещества вот конкретно этой нефти содержатся, и что одновременно происходит как бы разделение на разные фракции, каждую фракцию там куда-то, значит, в отдельную колбочку условно засовывают и потом для чего-то используют, да?
3: Да, потому что, ну, если это тысяча соединений, то даже не всегда стоит задача их на тысячу разделить отдельных колбочек. Делают иногда фракции, в которых по 5, по 10 соединений. Поэтому, собственно говоря, и у нас есть бензины разные, керосин, который тяжелее, чем бензин, и он чуть легче отделяется. Именно поэтому он появился в человечестве нашего на службе. Именно керосин, а не бензин еще. Ну и более тяжелые фракции, это уже такие вот, ну, масла в сторону битумов куда-то мы идем, когда это вязкие, тяжелые жидкости. Они тоже находят применение и в строительстве дорог.
2: Как мы знаем. Дизельное топливо это между керосином и бензином что-то?
3: Это даже, наверное, тяжелее, чем керосин.
2: А еще тяжелее, чем
3: тяжелее, чем керосин, да, поэтому... Но тоже находят, да, мы знаем, у нас трактора на солярке ездят, и даже суда ходят по морям и океанам на дизеле, дизельные двигатели.
1: Но это тоже нефть.
3: Тоже нефть.
2: А мазут? Мазут?
3: Мазут это еще более тяжелое, это вот в сторону битумов.
2: Это да. Железнодорожный транспорт.
3: Да, мазуте, строительство, да? Железнодорожный транспорт, да, это туда.
1: Понятно, но вот первичную переработку сделали, наверное, а там еще ведь еще есть и вторичная переработка, да? А это зачем уже нужно?
3: А вторичная – это когда, собственно, уже подключается химия, потому что химия – это наука о веществах, их свойствах и превращениях, тут начинаются превращения. Когда мы применяем синтезы самые разные, у нас начинаются химические реакции в лабораториях, ну или на заводах, естественно, на НПЗ, вот, и уже мы из компонентов нефти, которые мы при первичной переработке выделили, мы начинаем получать уже новые соединения, ну,

0: запахом бензина. Это хуже.
1: Да, это реалии нашей жизни сейчас, наверное, уже. Вот, поэтому вторичная переработка дает нам вот этот вот калейдоскоп самых-самых разных сценариев, как можно получать множество, колоссальное множество соединений из того множества, которое в нефти есть уже. То есть это такое вот, как дерево разветвляется. Тут что только можно не придумать, сейчас химия может делать все из всего, поэтому вот это все происходит. А применение тут будет очень разное, да? Ну, то есть можно даже отдельно о каждом говорить очень долго, но если совсем прямо вот так вот крупными мазками этот портрет прорисовать, то здесь и медицина, это как раз всякая ароматика туда идет, потому что чаще всего лекарственные соединения, их формулы содержат бензольные кольца, и более сложные там всякие там гетероциклические структуры.
0: Мы пьем таблетки из нефти, получается,
1: получается, да?
0: Да.
1: Вот. А мы получаем много соединений с двойными связями. Они у нас идут для получения полимеров, поскольку у нас полимеры получают из мономеров, имеющих двойные связи, полимеризация.
0: Полиэтилены?
1: Полиэтилены, полиэтерефталаты и так далее, бутадиеновые каучуки, резина синтетическая. Вот это все тоже получается.
0: Пластмассы.
1: Пластмассы из пластика, да, такого вот получается, более тяжелые, да, уже такие длинные углеводороды. Ну и разные, так, то, что в химии называют функционализация, когда мы вот к таким довольно простым с глазами химика углеводородам по структуре молекулярной начинаем, ну, как химики, опять же говорят, навешивать разные группы, там, содержащие азот, серу, галогены и так далее. Мы получаем фреоны для холодильных да, заводов там, и техники вот этой вот охлаждающей. И разные рода... Например, спирты, можно получать средства для косметологии, для бытовой химии, и ну, все что угодно.
0: И спирт представить. Это тоже нефть?
1: И спирт из нефти тоже, конечно, прекрасно получается.
0: Но это не пищевой продукт, да, получается?
1: Смотря как его очистить, потому что высокая очистка, в общем-то, сделает этот спирт ничем не отличающимся от пшеничного да, или какого-нибудь там
0: из чего-то. А последствия от такого?
1: Будет зависеть от дозировки.
0: Черненьким станешь, да. Но мы категорически осуждаем. Мы против, да.
1: Против курения и алкоголя, конечно.
0: Ну, то есть, получается, что когда вот уже из нефти вот идет эта вторичная переработка, ну, тут есть место для экспериментов, да, ведь каждый раз что-нибудь новое, вы говорите, навешиваем новые бензольные кольца, значит, на эту нефть. То есть получается, что это такой прямо, ну, кладезь, да, каких-то элементов, с которыми можно что-то добавлять, что-то убирать, как-то менять и так далее, и получать вообще какие-то новые, да, соединения, может быть, и вещи.
1: Да, и новые, совсем неизвестные, например, можно, если есть такое сырье, да, а нефть, ну, где-то процентов, ну, сейчас на 80, может быть, она идет как топливо, но самое разного рода вида, а вот процентов там, ну, 15-20 идет на, как сырье для получения продуктов, полупродуктов, ну, такая сырьевая база, да, уже нефтяная получается. И здесь, конечно же, можно что-то такое пытаться получать, еще и неизвестное, и это делается сейчас. И, в общем, в итоге это ну, очень такая хорошая подпитка для мозгового штурма. Она постоянно в тонусе держит умы химиков, потому что какие-то известные реакции их можно оптимизировать, делать их лучше, удобнее по протеканию, может быть, не столь жестких условиях, как какие-то у нас есть производства. Сейчас технологии же можно и ну, до более такого, до совершенства доводить. Ну и, конечно, да, действительно и новые соединения получать, которые еще и только вот мы их придумали на бумаге, а еще их никогда не видели.
2: А вот про керосин интересно. Тот самый керосин, который Лев Николаевич Толстой заливал в свою лампу, и тот керосин, который заливается в сверхзвуковые авиалайнеры, это один и тот же керосин или разный керосин?
1: Может быть, он более чище, например, или, может быть, по составу он более, скажем так, в нем выражен определенный компонент, поскольку это смесь, потому что, ну, как и бензина, например, да, у них там марки разные, но бензин по октановому числу идут, 92, там, 93.
0: А керосин не по октановому?
1: Да, керосин по октановому, да, они не классифицируют. Но тоже они есть определенной степени чистоты, и авиадвигатели, и наша гражданская авиация, например, она очень требовательна к этому. Лампа все-таки, ну, тут вот, так сказать...
0: Кстати, Лев Николаевич, он
2: на своей лампе бы не полетел.
0: Да, с грязным керосином.
1: Менее предвзят здесь, да, и требователен, притязателен, поэтому...
2: А Юрий Алексеевич Гагарину в ракету какое топливо залили? Это уже не керосин, это ракетное топливо, вот нам говорят. Это что такое?
1: Ракетное,
0: тоже нефть, кстати.
1: Тоже получают из нефти, тоже определенный состав тех же углеводородов.
2: Но не керосин авиационный, да, уже?
1: Нет, керосин авиационный в самолеты, в двигатель самолетов идет.
2: То есть там больше энергии, да, получается в одном баке?
1: Больше, да, потому что у нас чем больше связей углерод-углерод-углерод-водород, тем будет больше энергии выделяться.

0: меняться. Поэтому здесь как бы от молекулярного веса молекул, да, так сказать, очень зависит. То есть надо брать их или много, или можно их брать меньше, потому что они тяжелее и сложнее.
1: То есть это плотнее жидкость получается. Бочка ракетного топлива, она гораздо тяжелее, чем бочка авиационного топлива. Да,
0: да? И чем, например, баллон с газом, соответственно. Да.
2: Или с бензином.
0: Или с бензином, да.
1: Интересно.
2: Удивительно получается. Я вот сейчас думаю о том, что начали-то мы с того, что лет через 50 нефть закончится, и сразу мы окажемся
1: как в электрическом.
2: Как без многого сразу мы окажемся в этот момент, думаю. Я перебираю себе в голове все то, о чем мы говорили, ну, кроме топлива, разумеется.
1: Ну, конечно,
2: да. Давайте продолжим нашу беседу после выпуска новостей. Напомню, что сегодня мы говорим о химии и роли о химии, конечно, о нефти, роли переработки нефти в химической промышленности. И с нами в студии Маяка, заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич Лобанов. Мы продолжим, и тогда уже поговорили о первичной и вторичной переработке, ну а дальше уже поговорим о том разном...
1: О третичной.
2: Да, о третичной, о том сыре, без которого мы можем остаться в ближайшее время.
3: Как знать на маяке.
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
7: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
7: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
6: Да понял я. Давайте тогда подушку.
8: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: суточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате удара поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, пункты временной дислокации, формирования ВСУ иностранных наемников в 157 районах. Подразделения группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Доброполья, Новофедоровка, Шиловка, Сергеевка, Красноярская в ДНР и Ивановка Днепропетровской области. ВСУ также потеряли зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Президент США допустил передачу Украине лицензии на производство систем Патриот. Он также заявил, что урегулирование по Украине вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву, сообщает РИА Новости. Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО также заявил, что за последние недели удалось добиться прогресса по украинскому вопросу. Трамп также отметил, что собирается сегодня провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что посетит Украину в нужное время. Президент США Дональд Трамп считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России являются эскалацией конфликта, но могут ускорить процесс урегулирования ситуации на Украине. Участники саммита НАТО в Анкаре заявили, что выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее в Гааге, чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия якобы представляет для евроатлантической безопасности и стабильности. В 2025 году союзники стран Европы и Канада увеличили инвестиции в оборону более чем на 139 миллиардов евро, говорится в опубликованном в среду заявлении. Кроме того, страны НАТО обязались продолжать поддерживать Украину и выделить Киеву 70 миллиардов евро на вооружение, содействие и подготовку украинских солдат. В документе также сообщается, что в Анкаре согласованы новые закупки вооружений на сумму более 50 миллиардов долларов, а союзники по НАТО обязуются расширять коллективные производственные мощности и сотрудничать с промышленностью для ускорения внедрения инноваций. Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. В России сегодня отмечается День семьи, любви и верности. С праздником российских военных поздравила замминистра обороны Анна Цивилева. Она посетила Центральный военно-клинический госпиталь, где встретилась с героями и их близкими. Цивилева проверила работу новой системы комплексной реабилитации. Программа включает оперативную медицинскую помощь, психологическое сопровождение и быстрое оформление необходимых выплат и документов. Финальный этап восстановления теперь будет проходить в кругу близких.
2: У нас есть очевидные тому доказательства, что действительно реабилитация, когда тебя сопровождает родной человек, проходит более эффективно. И наши военнослужащие здесь с большим желанием, конечно же, высказываются, чтобы поехать и провести время, побольше время в окружении своих родных людей.
0: Стоимость авиабилетов по России пока не выросла, несмотря на рост стоимости топлива, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, туристам необходимо всегда смотреть на раннее бронирование и планировать путешествия, исходя из ситуации на рынке и курса валют. Он также отметил, что раннее бронирование туров помогает туристам правильно спланировать бюджет путешествия. Вице-президент РСТ отметил, что из России прямыми рейсами можно отправиться сегодня в 35 стран. Помимо этого, он обратил внимание на то, что между Россией и Китаем в неделю выполняется 270 рейсов, из которых 150 выполняют китайские авиаперевозчики и 120 рейсов в неделю российские перевозчики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобус в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, возможен дождь и 22 градуса максимум. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки, ночью в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация бобслея признала решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России. Теперь мы проанализируем свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации, заявили федерации. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего игрока может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават-Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1 плюс 1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 2023-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч. Это третий результат в истории лиги. 9 июля на стадии 1/4 финала чемпионата мира по футболу встретятся сборные Франции и Марокко. Чего ожидать от этого матча, расскажет наш корреспондент Михаил Ходосов.
2: Команда Дидье Дешама прошла первую неделю плей-офф практически безупречно. 3-0 со Швецией, затем спокойное 1-0 с Парагваем. Французы подходят к этому матчу в статусе фаворита, но им до сих пор не попадалась команда, способная оказать должное сопротивление. Так что Марокко – первое серьезное испытание для сборной Франции. Марокканцы довольно сильно изменились с последнего чемпионата мира в Катаре. Тогда их воспринимали как команду, играющую низким блоком, с редкими и убийственными атакующими выпадами. Сейчас они по-прежнему отлично играют в обороне, но гораздо чаще сами управляют матчем и не боятся владеть мячом. Поэтому Килиану Мбаппе и Майклу Алису, возможно, придется показать себя не только в игре с мячом, но и без него. Но вопрос в другом. Не поплатятся ли марокканцы за открытый футбол? Франция крайне опасна, когда ей дают свободное пространство. Все будет зависеть от того, какой план на игру выберет главный тренер сборной Марокко Мухаммед Уахби. Но ситуация осложняет травма Исмаэля Сабайри, лучшего бомбардира марокканцев на этом турнире. Вероятнее всего, африканцы будут пытаться грамотно и без ошибок сыграть в обороне, сдерживая атакующий потенциал французской сборной и искать возможность забить на стандартных положениях.
1: Академический хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России. Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде в 19:30. Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. А в будущем Суперкубок России по футболу может проводиться в два матча, допустил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Но это решение должен принимать не только РФС, но и Российская премьер-лига вместе с клубами. Ведь в таком случае 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть два матча, сказал Дюков. Трофей разыгрывается с 2003 года в формате одного матча. В игре за Суперкубок встречаются чемпионы России и обладатель Кубка страны. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: Так, продолжаем изучать роль переработки нефти в химической промышленности. С вами Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. С нами заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич Лобанов. Антон Валерьевич, ну и что же будет, когда исчерпается нефть? На что перейдем? На водород, наверное?
4: На копья, на эти самые, на костры, на шкуры, в которые мы будем оборачиваться, скорее всего.
5: Да, ну, поскольку ученые готовятся, как-то так прогнозируют этот момент, его уже так себе где-то так на вооружении, на горизонте его уже видят, то, конечно же, будет и такой период переходный, будет такой более менее мрачный, да, более оптимистичный еще пока, да, когда будет такое вот сочетание, еще нефть будет, просто она станет дороже и будут более бережно расходовать, хотя добывать еще будет можно, а пока все не отожмут, я думаю, этот процесс не остановится и будут просто искать новые места добычи, да, еще немного, еще чуть-чуть, да, поищут ее не только на материках, но еще и на дне океана, морей.
4: Там ее много, говорят. Да,
5: поэтому будут ее искать. Но это все, конечно, будет дороже. И по технологиям добыча, и просто-то ее будет меньше, поэтому она будет в цене расти. Но, тем не менее, ну не то, что вытеснять, но и все больше конкуренции этим процессом будет составлять и всякие разные технологии переработки альтернативного сырья. И вот здесь, например, рассматривается очень давно и активно растительное сырье, например, а еще лучше даже, например, всякого рода отходы переработки. Это солома, жмых, разные... такие вот да, отходы сельского хозяйства, которые являются сырьем, очень близким на самом деле по составу, поскольку это тоже углеводороды, но они более сложные. Это не просто углеводороды, углерод с водородом, а там все-таки это углеводы, да, в основном, поэтому там много кислорода, и это очень сильно усложняет, конечно же, переработку и удорожает, усложняет, поэтому... так сказать, экономическая здесь выгода, она, можно сказать, что здесь ее нет, все наоборот.
3: А вот эти вот поля рапса, которые мы видим, наблюдаем, да, там по всей Европе, делают же рапсовое масло, заливают в баки топливные. Насколько это эффективно вообще?
5: Ну, вообще, это очень близко по смыслу к нефти, получается, масло, да. Но... добыть нефть или выращивать, это же нужны гигантские поля для этого, чтобы, ну так вот, поставить такую задачу, обеспечивать человечество.
3: Это можно и подсолнечное масло использовать, в принципе.
5: И подсолнечное, да, но... здесь просто будет очень дорого выращивать, поскольку это должны быть гигантские-гигантские территории, которые просто будут вытеснять людей с их домами, чтобы столько-столько сырья выращивать растительного. Поэтому, как некая такая вот ну, альтернатива такая, сказать, не заменяющая еще пока, она может быть такая, но не, пока на исключительность это никак не претендует, такие методы. Поэтому есть и мысли, помимо этого, другие, помимо поиска альтернативного сырья, это, например, рецикл, когда мы стараемся что-то вернуть назад, переработка пластмасс, та же самая, чтобы не получать новые из нефти, а брать старые и перерабатывать. Вот где это можно делать, там это делать
3: стараются.
5: Это крышечки
3: от бутылок мы собираем.
5: Крышечки от бутылок, да, вторичное сырье, вторсырье перерабатывать.
3: А недоеденные гамбургеры, если мы в топливный бак положим. Что будет? Назад в будущее вспоминаем.
5: Ну, конечно. Сгорит, как метеорит в крутых слоях атмосферы. Да, ну, мы гуляем, например, где-нибудь по Сочинскому парку, да и, наверное, здесь у нас по бульварам городов, и видим скамейки с пакетов, да, вот, поэтому... Ну, тут немножко другая история, это деревья не рубят, чтобы делать деревянные скамейки.
3: А система all-inclusive, посмотрите, сколько еды не доедают, вот эту всю еду не доеденный гамбургер.
4: В бак, я говорю.
3: Это же можно в бак.
4: Дог Браун все уже давно придумал, конечно.
5: Ну, там, наверное, корм скоту пока идет, да, в основном, наверное, отходы пищевые. Но почему бы не думать, чтобы их перерабатывать и получать какой-нибудь синтез-газ, да? Ведь это что же можно делать? Но, опять же, это производство, это технологии, это процессы. Они стоят денег, потому что это оборудование, прежде всего. Это условия, поскольку это температура, давление, катализаторы. Поэтому, в общем, это все, так сказать... Это будет очень красиво на бумаге и даже как-то иногда изящно выглядеть. Ой, надо же из природы что-то взяли, чтобы потом в природу это вернуть. И действительно, вот он и замкнутый цикл. Но это может подчас оказаться дороже, чем работать с топливом, который пока мы считаем условно неисчерпаемым.
4: Да, но вот мне интересно, мы говорим про топливо, конечно, это всех волнует, топливо это важно, но, предположим, вот мы сейчас выяснили, что если не будет нефти, мы лишаемся пластика, да, полиэтилена там и так далее, ну, там видов, громадного количества пластиков, мы выяснили, фармацевтика, таблетки делаются, нефть участвует,
3: да, асфальт, да,
4: в изготовлении. Асфальт, а дальше у нас и куча еще, бытовая химия, это же у нас тоже нефть получается очень много какая-то. И что-то я забыл наверняка, и просто масштаб, я вот пытаюсь представить масштаб того, чего это может коснуться, что это не только топливо, это то, что мы, чем мы пользуемся буквально каждый день, и мы даже не задумываемся, что это вообще-то, ну, в результате это продукт.
3: И мы возвращаемся на 3 века назад.
4: Вот.
5: Да, когда нас постоянно намекали на то, что мы будем жить век полимеров, да, потом нам будут говорить, что мы будем возвращаться век деревьев, камней, да. Но, да, что касается топлива, тут можно, например, и такие очень альтернативные вообще рассматривать вещи, не связанные с топливом, да, между с нефтяным, это всякая ветроэнергетика, да, и, допустим, там солнечная энергетика, там вообще уже никакого топлива не надо, по сути,
4: водяная энергетика.
5: Водяная энергетика. водородная, да, тоже это не про нефть совсем, то то, что касается всех тех уже ставших нам таких очень необходимых, да, жизненно необходимых вещей, а то, что сделано из пластика, из полимеров, то действительно этот вопрос встанет очень остро.
4: Угу. И... А авоська опять снова войдет в наш быт. В смысле войдет? Я уже много лет за авоську хожу. Она давно вошла в наш быт.
5: Да.
4: Авоська — это наше все на самом деле.
3: Ну а что, химия не позволит нам, а точнее алхимия, превратить...
5: Черное золото настоящее.
4: Да. Философский камень.
5: Точнее, да, без черного золота, без нефти.
4: Сначала лучше философский камень, а потом он уже будет все трансмутировать, или как это в алхимии называется, одно в другое.
3: Нельзя ли какой-нибудь волшебный порошок посыпал, у тебя канистра с топливом?
5: Ну, помимо у нас же нефти и газа, есть еще же уголь, вот, и его побольше, там уже столетиями очерчивается прогноз, но тоже исчерпаемый.
4: Ну, уголь, это я сразу вспоминаю, опять паровозы, вот это все, значит, в топку будем бросать и так далее. Да. Ну, такой парапанк немножко.
3: Но паровоз не напрямую использует уголь, уголь используют для того, чтобы вскипятить котел с водой, да?
5: Да, воду и на водяном паре, да, поэтому паровоз.
3: Паровоз, да.
5: Да, вот тепловоз — это уже, да.
3: А нельзя ли вскипятить воду с помощью солнечной энергии и так вот ехать, солярный паровоз сделать такой?
5: С помощью солнечной энергии?
3: Да.
5: Но тут КПД, наверное, может не хватить. Либо ее надо долго-долго накапливать в хорошем аккумуляторе, эту солнечную энергию, и тогда кипятитесь только так. Но все-таки, наверное, переработка растительного сырья и, ну, может быть, и леса даже, да, то здесь, наверное, действительно есть о чем размышлять и думать, потому что, может быть, найдутся такие способы химической переработки этого сырья, отходов, самое главное, которые действительно наконец-то будут составлять такую очень хорошую, существенную конкуренцию нынешней нефти, ну а в дальнейшем, может быть, ее и заменят.
4: А я вот, кстати, еще подумал, ведь электроника у нас еще есть, вот все, что мы им пользуемся, это же тоже нефть тут принимает свое, мне кажется, непосредственное участие.
5: Да, потому что там на самом деле тоже очень много пластика, это не всегда очевидно, да, но там, может быть, какая-нибудь мембрана из полимера, в батарейках это есть, и в аккумуляторах, и сами электроды изготавливаются из пластика. Пластик действительно везде. Вот нам как обещали, но это сбылось. Это было совсем не утопия, это сбылось. Мы действительно настолько завязаны на полимерную химию, и, в общем-то, все, что на нас, и все, что рядом с нами, и вокруг нас, это же действительно все полимеры, поэтому...
4: А кроме как нефти, мы можем как-то вот эти все полимеры получать из каких-то альтернативных источников, условно говоря?
5: Из газа, переработка газа, но это тоже исчерпаемый ресурс, и природное сырье.
4: Но это масштабы все равно другие.
5: Конечно,
4: да, потому и что... И это сложнее, наверное, гораздо дороже, вот, и так далее. То есть это просто, наверное, сейчас мало это делают, потому что это, ну, невыгодно.
5: Конечно, потому что даже вот взять тот же самый полиэтилен, он получается из этилена, который, даже если его нет в самой нефти, то он там из этана получается за счет каталитического реформинга, того самого пресловутого. Но этилен поискать... В природе, ну, это сложнее, да, то есть это нужно, хотя он выделяется, даже бывает при, например, созревании фруктов, он на фруктовых овощных базах выделяется газ этилен, но все равно это не те количества, его нужно учиться получать направленно и масштаб.
4: Сколько помидоров нам надо выращивать, чтобы этилен был достаточно количество?
3: А в молекуле воды много энергии, вот мы можем вообще воду рассматривать как будущую нефть?
5: Ну, ее очень тяжело расщеплять. Поэтому гораздо...
3: Очень крепкие связи у них, да, получается?
5: Да, и это же процесс окисления, процесс сгорания, вот, а вода, в ней уже, так сказать, нечего делать с этой точки зрения, с химической. А вот углеводороды — это как раз-таки антипод этому.
4: Ну и воды, конечно, может быть больше, чем нефти, но тоже не особо много-то. Если вот мы вспоминали, что, ну, там земля, она, конечно, голубая, но это же очень тонкая прослойка, как бы... В недрах земли гораздо больше всего, чем воды. Мне кажется, что, по идее, в недрах земли нефти должно быть, может быть, даже больше, чем воды, если так себе... Ну, если поглубже копнуть, конечно же.
3: Но ведь по закону сохранения энергии остается вещества столько, сколько и было, да? Сколько воды было на Земле в эпоху динозавров, столько и осталось сейчас. А нефть-то почему считается исчерпаемый ресурс? Как же закон сохранения энергии здесь?
4: В бак залился, да?
5: Но она же у нас, получается, исчерпывается, превращаясь в воду и углекислый газ.
3: А-а-а.
5: И, кстати говоря, переработку углекислого газа. Угу. Это тоже один из процессов, который рассматривается в качестве альтернативы, потому что из углекислого газа можно возвращать, грубо говоря, делать искусственную нефть, по сути дела. То есть получать топливо назад обратными реакциями восстановления, с химической точки зрения. Да, восстановление углекислого газа дает нам углеводорода. Поэтому нужно просто научиться делать это эффективно, это умеют делать. Но это, опять же, это, конечно, подстегивает снова научную мысль и заставляет думать, какие брать катализаторы, как эти реакции проводить. Но
3: об этом через две минуты. Антон Валерьевич Лобанов, заведующий кафедрой общей химии МПГУ, с нами. Продолжим.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В этом сезоне в лесах Вологодской области обустроят более 150 площадок для отдыха граждан. В регионе завершены основные работы по противопожарному обустройству лесов. К выполнению мероприятий специалисты лесхозов в области приступили сразу после схода снежного покрова. На данный момент полностью завершены работы по обустройству и обновлению противопожарных минерализованных полос и установки аншлагов. Как отметили в Министерстве лесного комплекса области, в этом году лесхозы, филиалы САУ лесного хозяйства Вологодской области, обустроили более 505 километров, прочистили и обновили около 1200 километров минерализованных полос, а также установили 140 противопожарных аншлагов. Кроме того, продолжается благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. В этом году лесхозами будет обустроено 159 таких площадок. Одиннадцать происшествий на воде зафиксировано в Вологодской области с начала года. По данным общественной организации «ВАСВОД», за прошедшие 7 месяцев 2026 года на водоемах области зафиксировано 11 происшествий, в которых погибли 12 человек. Среди жертв есть один ребенок. Больше всего несчастных случаев произошло в промежуток с конца марта по апрель. Среди основных правил нахождения в воде специалисты рекомендуют не заплывать дальше буйков, не нырять в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Детям не следует оставаться без присмотра родителей, а в воду заходить только с надувными кругами и нарукавниками, даже если ребенок умеет плавать. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо сразу же звонить по номеру 112. Дом Львова в центре Великого Устюга можно приобрести за 1 рубль. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Львова» в Великом Устюге, имеющий интересную историю, выставлен на торги. Начальная цена строения земельным участком на Красной 88 составляет 1 рубль, но есть обременение проведения масштабной реставрации памятника. Как пояснили в Главном управлении охраны объектов культурного наследия области, новый собственник должен будет выполнить требования по сохранению объекта и провести его полную реставрацию в установленные договором сроки. Новое оборудование поступило в галерею «Красный мост» в Вологде. Новые системы хранения экспонатов, световое, музыкальное и мультимедийное оборудование, а также комплекты аудио- и радиогидов поступили в Вологодскую галерею современного искусства «Красный мост» на набережной 6-й армии 143. Всего было закуплено 18 видов разного оборудования. Среди поступлений также числятся трости-стулья для маломобильных граждан, принтер специального формата А3 для печати буклетов, ноутбуки, уличный стенд для размещения информации о галерее и музыкальное оборудование, которое уже используется, а также другая техника. Завершить монтаж оборудования планируют до 31 августа. Игорь Руденя поздравил вологжан с Днем семьи, любви и верности. 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, который в 2022 году по указу президента Владимира Путина получил официальный статус, традиционно собирает тысячи людей на концертах и фестивалях, а для многих влюбленных пар именно эта дата становится днем создания новой ячейки общества. С праздничным обращением к жителям регионов Северо-Запада, в том числе к вологжанам, обратился полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. В своем поздравлении подчеркнул, что крепкая семья – это не только тепло родного дома и передача традиций из поколения в поколение, но и основа сильного государства. Особое внимание полпред уделил вопросам господдержки. По его словам, по инициативе инициативе президента страны сегодня реализуется масштабный комплекс мер, направленных на помощь семьям. В нашем округе более 190 тысяч многодетных семей. Именно на них равняются молодые люди, которые создают семьи или готовятся к этому важному шагу.
1: Спорта.
2: Международный олимпийский комитет снял все ограничения с России, восстановил в правах Олимпийский комитет страны и снял запрет на проведение международных соревнований в Российской Федерации. Теперь российские команды могут участвовать со своим гимном и флагом. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Кроме того, отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов. Вологодские стрелки стали серебряными призерами чемпионата России. Александра Снопикова и Илья Марсов поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионата России по пулевой стрельбе. Пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные пары в Московской области. В напряженном финале они уступили паре из Татарстана Ярославу Климину и Варваре Кардаковой со счетом 13-11.
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, небольшие дожди, ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду, температура плюс 17 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Террористическая атака на международную энергетическую инфраструктуру назвали в Кремле удары украинских БПЛА по танкерам в Азовском и Черном морях. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщение об ударе украинских беспилотников по танкеру «Яхте Поларис», принадлежащему «Шеврон», который используется Каспийским трубопроводным консорциумом, а также об атаках российских танкеров.
3: Мы неоднократно обращали внимание наших турецких коллег на очень опасную деятельность киевского режима и постоянные попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры, связанные с перекачкой газа по Голубому, по турецкому потоку. Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Считаем это очень опасным, очень опасными проявлениями. Безусловно, принимаем максимальные меры для того, чтобы минимизировать опасность от этих атак. Но, конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий.
1: Ранее «Газпром» сообщил об атаке БПЛА по компрессорной станции «Краснодарская» газопровода «Голубой поток». Отмечалось, что нарушение поставок в Турцию удалось избежать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание Владимира Путина с Кабмином по топливу и транспорту пройдет сегодня во второй половине дня. Президент США допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на закрытие неба над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот». По его мнению, Украина сможет наладить производство ракет «Патриот» в краткие сроки. При этом он допустил, что будущее соглашение о мире между Россией и Украиной будет действовать в отличие от перемирия между США и Ираном. Трамп ранее сегодня на закрытом заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре не дал конкретных обещаний по дальнейшей поддержке Украины, передает агентство Bloomberg. По его словам, а также по словам источников, во время своего выступления Трамп в основном жаловался на отсутствие поддержки со стороны европейских партнеров в конфликте с Ираном. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не хотят вести торговлю с Испанией, назвав Мадрид ужасным партнером в НАТО, поскольку не участвует и не платит.
4: Несколько недель назад я разговаривал с премьером Британии, и он мне сказал: «Сейчас мы вам не поможем. Поможем, когда война закончится. Это не очень хорошо». Германия, Франция, я у всех спрашивал, хотят ли они помочь, и никто не помог. Только маленькие страны изъявили желание, но это из-за их уязвимости. Несмотря на мое разочарование, НАТО и тот факт, что мы платим слишком много, у Альянса отличный лидер. Повезло, что он есть.
1: Президент США сегодня также заявил, что не видит перспектив заключения сделки с Ираном, несмотря на усилия американских переговорщиков. Трамп также отметил, что приказал нанести удары по всем целям на острове Харк, кроме трубопроводов. Удары могут повториться уже этой ночью. США, кроме того, могут вновь ввести морскую блокаду Ирана и взять под контроль иранский остров Харк, объявил американский лидер. В ночь на среду военные США нанесли серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. США не пострадали в результате ответных ударов Ирана по американским базам в ночь на среду, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Иранские военные, в свою очередь, ранее сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Почти 60 жилых домов и 99 приусадебных участков, подтопленные в поселках, расположенных под Красноярском и на юге региона, сообщает Краевое управление МЧС. Отмечается, что жители от эвакуации отказались. С населением проводится разъяснительная работа, точечно оказывается помощь. В готовности находятся пункты временного размещения на базе муниципальных учреждений. Ситуация находится на контроле правительства края и краевого главка МЧС. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безуков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБУС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем с прояснениями, возможны осадки и максимум 22 градуса. В Москве также возможны осадки. В предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти и составить 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 21 градус.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем привет! Очень рад начать программу «Трудности перехода» в эту замечательную июльскую среду. Напомню, что мы с вами говорим про подростков, а это означает, что разговоры наши будут эмоциональные, насыщенные, с сложными идеями и мыслями, просто потому что подростковый возраст, он такой, порождает в нас, в родителях, все самое интересное. Вы можете позвонить в прямой эфир и поделиться своей ситуацией. Мы с вами обязательно про нее подробно побеседуем. Сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня заинтересовала за последнее время. Общее место у родителей подростков, чаще у мам, хотя у пап тоже бывает, это переживание на тему того, что отношения складываются как-то не так. И все это как-то не так на самом деле означает, что не так, как раньше. И вот для всех нас, страдающих от подростков, я хочу вслух проговорить важный момент. Так, как раньше, уже не будет. Подростки не вернутся в свое прежнее детское состояние. Они уже не будут теми милыми там зайчиками, которыми были. К сожалению, так в жизни не работает. Все, что может быть дальше с точки зрения отношений, это однозначно будет по-другому. Лучше, хуже, это вопрос оценочный, но это точно будет по-другому. Уже не будет того уровня доверия, когда что вижу, то пою, там все рассказываю, всем делюсь, по любому чиху прихожу с мамой посоветоваться. Так не будет точно. Вполне возможно будет достаточное доверие для того, чтобы что-то подросток мог вам рассказать, о чем-то спросить, и если вы не начнете его учить жизни, то это, может быть, даже будет не один раз. В целом, по большому счету, дальше наша совместная с подростком задача – строить отношения взрослый-взрослый. Существует переходный период, в который подросток, очевидно, еще недостаточно взрослый, чтобы прям с ним по-серьезному строить взрослые отношения, но в этот же период он уже не приемлет отношения к нему как к ребенку, и все наши попытки вернуть прошлое, провернуть фарш назад, будут вызывать напряжение, сопротивление, отторжение, конфликты и так далее. Поэтому, по большому счету, чем раньше мы для себя признаем и смиримся с тем, что как раньше уже не будет, тем быстрее мы начнем трудиться, искать варианты, а как может быть в нашем конкретном случае. Желаю, чтобы у вас хватало терпения, спокойствия и энергии именно на это. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока что побеседуем с Натальей из Владимира. Наталья, здравствуйте.
2: Добрый день, Никита. Сыну 14 лет скоро, вот буквально в августе уже исполняется. Такой вопрос, наверное, у многих волнует. Нужно ли читать личные сообщения? Дело в том, что он оставил, доверие есть, он оставил на моем компьютере, зайденную в мессенджер, я могу их прочитать. Как он общается, о чем он пишет, с друзьями, со своей девушкой. Но надо ли это делать? Вот у меня четкое ощущение, что как будто я к нему, в нижнее белье, что ли, залезаю. Вроде бы не надо. Но с другой стороны, а вдруг он что-то такое пишет? Где вот только родители могут помочь? Сейчас детей заставляют там вот мошенники разводят, может, какие-то запрещенные вещества. То есть вроде бы это и нельзя, но не буду ли я кусать потом локти, что я не влезла, не узнала, и у него начались очень серьезные проблемы. Как мне в этом случае поступить? Меня это соблазняет, открытый мессенджер меня соблазняет. Но я открываю, смотрю, что у него сообщение, и закрываю. Я не могу через себя переступить. Может, я не права.
1: А если я вам скажу, что надо, вы прям переступите через себя?
2: А у меня это будет, ну, как индульгенция, конечно. Ну, мне не специалиста, но я понимаю. У мужа бы я, например, не стала, да? А вот у сына, ну, мне же надо знать, что с ним все в порядке, что у него нет серьезных каких-то проблем. Да, я знаю, что они там могут вейп где-то как-то чего-то найти. Он в этом сознавался, он сказал, что больше не будет. Хорошо, я ему в этом верю. Это, ну, как и мы пробовали, курили когда-то в детстве. Я боюсь что-то более серьезного.
1: Хорошо. Страхи ваши такие же, как и у всех родителей. Отличает вас только то, что у вас есть явная возможность прочитать.
2: Да. Открывать пароли я бы не стала. Там, где-то в телефон тайком брать, вводить пароль. Нет. Но он открыт. И он никогда не узнает об этом. Знать буду только я.
1: Поэтому первый принцип лечения зависимых – это уйти из ситуации, где все доступно. Да? Ну, я бы, честно говоря, предложил бы закрыть и потом посмотреть, что с вашими морально-этическими нормами происходит. Потому что сейчас вам, конечно, чрезвычайно сложно принимать решения, потому что есть возможность, есть доступ. И вы сами себя уговариваете. Ну, давайте я помогу вам рационально. Смотрите, то, что у вас есть доступ в переписке, совершенно не означает, что вы получите доступ к какой-то частной информации, потому что подростки прекраснейшим образом умеют кидать переписки в архив, умеют пользоваться скрытыми чатами. Если уж есть какая-то суперважная задача от родителей что-нибудь скрыть, то это вообще не сложно. Вот подростки это умеют лучше, чем мы. Вот. Поэтому доступность не означает, что вы там вообще что-то прочитаете, увидите или поймете. Так тоже бывает. Это раз. Второе. Супер важный вопрос. Вот вы увидели, и что вы будете делать? Вот у вас есть список страхов.
2: У меня тоже, да. Да, что с этим делать дальше? Эта информация будет, а что с ней дальше делать? Куда бежать?
1: Вот. И это очень хороший вопрос на самом деле. Потому что если у меня нет на него ответа, то какой мне толк от этой информации? Максимум, что я смогу сделать, это поскандалить и поплакать. Да? Ну, по факту, если у меня нет плана. Поэтому, ну, получается, она не нужна тогда, если у меня нет, что делать. Следующее, у вас особой легитимной возможности предъявить свое информирование не будет. Однозначно всегда сценарий один и тот же. Если родитель что-то увидел в переписке, к подростку с этим приходит, то разговор дальше идет не про то, что он увидел в переписке, а про то, что как он вообще посмел влезать в переписку.
2: Да,
1: и будет все.
2: Именно так, да, будет очень сильно обидно.
1: Да, и это достаточно сильно подкашивает отношения. Дальше восстанавливать их будет очень непросто. Вот. И вы точно не достигнете той цели, которую хотели достигнуть, уберечь. Наоборот, от вас все будут больше закрывать, и уже ни при каком раскладе не скажут, только если прям уж совсем вешалка. Вот. Это не то, чего вы хотите достигнуть. Я бы, может быть, предложил бы вам поступить следующим образом. Ну, во-первых, избавиться от соблазна.
2: Выйти из профиля, правильно?
1: Да, просто выйти из профиля. И посмотреть тогда, если у вас остается стремление, да, то, возможно, вы чересчур переживаете. И я бы, может быть, сел и четко выписал бы, за что я опасаюсь. Я опасаюсь, вот вы сказали, мошенники, провокации какие-то. Не знаю, запрещенные вещества.
2: Самоуход, тот же самоуход, все равно это подростки, не знаю, что у него там в голове. Сегодня улыбается, а завтра у него депрессия.
1: Ну да, вдруг у него там есть какие-то суицидальные мысли, настроения.
2: Да.
1: Вот, прям выписать все эти страхи и тревоги. И первое, что сделать, я не знаю, вы одна воспитываете?
2: Нет, с мужем.
1: Супер. И вот вместе с ним сесть, и вообще, вот вы видите своего подростка, и прикинуть, ну, насколько это вот сейчас вообще, есть какие-то тревожные сигнальчики. Вы правы, мы можем иногда и не узнать, но прикинуть не вредно. То есть вы на него смотрите и понимаете, ну какие наркотики? Он донатит в игры, да, там условно. Скины в Роблоксе покупает. Нет у него денег на наркотики. Ну, я вот ушучу немножко, да, чтобы так, не так много напряжения было. Значит, и смотрите, следующее. У нас же нет задачи прямо сейчас его уберечь. Вот конкретно сейчас в этот момент. У нас есть задача, чтобы он вообще не влипал. Правильно я говорю?
2: И узнать, не влип ли на данный момент.
1: Да. И, соответственно, мы берем весь этот чудеснейший список и смотрим, чему нам надо его научить, что нам надо ему рассказать, показать про эту жизнь, чтобы при столкновении с ситуацией, а он точно с ними столкнется рано или поздно, ну и невозможно ребенка от всего уберечь в этой жизни, чтобы при столкновении с этими ситуациями он мог себя так повести, чтобы риски минимизировать. Ну, условно, про мошенников. Тогда с ним надо побеседовать, какие бывают, как они втираются в доверие, показать несколько кейсов, да, там, рассказать несколько историй, это как бывает реально.
2: Да. Вот. Постоянно мы при своей разговариваем, обсуждаем, да.
1: Ну, супер, уже хорошо. Смотрите, вы большой шаг делаете.
2: Ну, считают, что они все дураки, поэтому они попались, не попадают, не только дураки.
1: Безусловно, да. У подростков есть такое, но вы же не можете, опять же, на все прям повлиять.
2: Да.
1: И здесь хорошо бы прямо самим поучиться, их пообучать. Очень простые критерии, да, что вот как только срочность, это мошенничество.

0: говорить, какими навыками он должен обладать. Вот. И вот это реально повысит безопасность. А проверка профиля... Ну, давайте так. Тут надо либо непрерывно мониторить, либо уже тогда и не залезать. Потому что поймать иголку в стоге сена – это более реалистичная задача, чем у рандомного подростка, один раз заглянув в сообщение, увидеть, что он там собирался натворить в этой жизни и так далее. Вот, если вы не готовы непрерывно заниматься мониторингом, нет, если у вас душа не на месте от этого, ну и все. Есть же вещи правильные, как бы формально, как где-то кто-то сказал, что они правильные, но они вообще не по душе. Да, ну и ок, тогда не надо свою душу насиловать, и не надо делать вещи, которые вы сами считаете неправильными. Я такой позиции придерживаюсь.
1: Хорошо, вот. Спасибо. В принципе, подтвердили мои мысли, что да. Лучше закрыть и не лезть.
0: Ну, сначала от соблазна себя избавить, да, да. А потом уже смотреть, как жить дальше и чему можно обучать. Вот. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Очень важный вопрос.
1: Спасибо большое.
0: Да, до свидания, всего доброго. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим через несколько минут.
2: «Трудности перехода».

0: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России ударами баражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, заявили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли более 165 военных, 2 боевые бронемашины и 21 автомобиль в зоне действия российских войск «Южная». В Минобороны отметили, что группировкой также нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник также потерял зенитно-ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании в зоне спецоперации, отметили в военном ведомстве. Между тем, новые взрывы прогремели сегодня в Киеве, сообщают местные СМИ. Перед этим в украинской столице в 7-й раз с начала суток объявляли воздушную тревогу. Президент США Дональд Трамп уверен, что Украина сможет наладить производство ракет «Патриот» в кратчайшие сроки. Об этом он заявил Зеленскому на совместной пресс-конференции в среду на полях саммита НАТО в Анкаре, говоря о ракетах. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот». Трамп, комментируя сделку с Ираном, с Украиной, простите, по минеральным ресурсам, заявил, что теперь у Вашингтона есть небольшая доля в этой стране. Итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре стала беспрецедентно краткой по меньшей мере за последнюю четверть века. Текст документа опубликован на сайте блока. В нем утверждается, что Россия представляет долгосрочную угрозу для стран евроатлантического сообщества. Отмечается, что страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать ее на аналогичном уровне в следующем году. При этом обязательство о принятии Украины в альянс не упоминается. Кроме того, на саммите в Анкаре был принят отдельный документ «Стратегия сотрудничества НАТО и военно-промышленного комплекса». Он определит новый и более глубокий уровень отношений блока с военной промышленностью. Страны НАТО в итоговой декларации также требуют от Ирана в полной мере уважать свободу судоходства в Ормузском проливе. Центральная избирательная комиссия приняла у «Справедливой России» документы для заверения списков на выборы в Госдуму. На прошлой неделе партийный съезд утвердил перечень кандидатов в депутаты. В федеральный список вошли 263 человека. Кандидатами от «Справедливой России» по одномандатным округам стали 8 участников спецоперации, по федеральному перечню 17. Первый заместитель председателя партии Александр Бабаков подчеркнул, что партия готова к идеологической борьбе с оппонентами.
2: Сегодняшним событием в очередной раз заявляем, что партия «Справедливая Россия» готова к борьбе за наилучший результат в своей истории. Исходя из той программы, которая была утверждена, мы подготовлены профессионально, аргументированно и готовы в борьбе, идеологической борьбе с нашими оппонентами отстаивать позиции, позволяющие рассчитывать на поддержку наших избирателей.
0: Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре этого года. Министерство просвещения России рекомендовало регионам установить летние школьные каникулы в 2026-2027 учебном году с 27 мая по 31 августа 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там также предлагают установить осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Водителям следует быть осторожными за рулем во время дождя в Москве в среду, избегать резких маневров и не оставлять авто под шаткими конструкциями и деревьями, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что эффект Фудзивары породит суперциклон над центральной Россией, а на Москву в выходные обрушатся аномальные ливни до 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможно осадки, и днем 22 градуса тепла максимум. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможно небольшие осадки, ночью 15-17, днем в столице 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россияне выиграли все матчи в третий день юниорской лиги наций по баскетболу 3-3. Мужская команда победила сборные Монголии 21-20, Катара 21-13 и Казахстана 22-17. А россиянки обыграли сборные Китая 16-13, Казахстана 29 и Монголии 21-6. Турнир продлится до 12 июля. Победитель определится по сумме очков за все игровые дни. Международная федерация бобслея признала решение Международного олимпийского комитета о снятии санкций с Олимпийского комитета России. Теперь мы проанализируем свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации, заявили в федерации. Минская «Динамо» предложила контракт нападающему Евгению Кузнецову на следующий сезон континентальной хоккейной лиги. Как сообщает «Советский спорт», зарплата 34-летнего игрока может составить 35 миллионов рублей в год плюс бонусы. Кузнецов начинал прошлый сезон в магнитогорском «Металлурге», а затем перебрался в «Салават-Юлаев». В общей сложности он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков. Баскетбольный «Уникс» подписал контракт с канадским защитником Ксавьером Реттон-Мейсом. Соглашение заключено по схеме 1+1. Канадец уже выступал в единой лиге в составе «Енисея» в сезоне 23-24. Тогда он стал лучшим снайпером и лучшим дебютантом чемпионата, а также набрал 42 очка за матч. Это третий результат в истории лиги. В будущем Суперкубок России по футболу может проводиться в 2 матча, допустил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Но это решение должен принимать не только РФС, но и российская премьер-лига вместе с клубами. Ведь в таком случае 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а 2 командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть 2 матча, сказал Дюков. Трофей разыгрывается с 2003 года в формате 1 матча. В игре за Суперкубок встречаются чемпион России и обладатель Кубка страны. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов подтвердил, что завершил спортивную карьеру. «Ну, бывает, все заканчивают, и я закончил. Почему я не сделал это официально и в сезон, какой-то прощальной гонкой? Я не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я», — сказал Устюгов. Устюгов — олимпийский чемпион Пекина 2022 в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель многодневной гонки «Тур де ски» и этапов Кубка мира. С вами был Юра Геворкян.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы с вами продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно, а мы пока побеседуем с Анастасией из Улан-Удэ. Анастасия, здравствуйте.
3: У меня сын 20 лет. Угу. Пока он учился в 9, 10, 11 классе, я с ним очень много ругалась из-за учебы, из-за того, что сидит в телефоне, что нужно хорошо учиться. Ну, на тот момент я думала, что это самое главное, хорошо сдать ЕГЭ. ЕГЭ он сдал хорошо, поступил в Санкт-Петербург. Вот когда выбирал, критерием была команда баскетбольная. Угу. Он занимается баскетболом. Но в результате в команду он в вузе не попадает, а девушка с ним тоже расстается, которая остается в нашем городе. А первую сессию он еще как бы сдает, абы как, ну, потом вообще уже не учится. Летом приезжает домой, ну, в плохом состоянии, идем к неврологу, там лечимся. Решено переводиться в наш город учиться дальше. Ну, решил он, хорошо, перевелись, но снова год проходит, не учится. А взял академ, я повела его уже к психиатру. Психиатр, ну, поставил депрессию, назначил медикаментозное лечение. А, таблетки я ему давала на протяжении 4 месяцев, он вот их пропил, больше пить не стал, отказался. Сейчас он вот в академии находится, я говорю ему, ну тогда иди работай. Он якобы там ищет работу, но не находит, все время с работой типа что-то не так, ну не подходит. Но сам он ее просыпает, когда устраивается, ну или ночью сидит, утром, соответственно, встать не может. Сейчас он встречается с девушкой вот последние там, ну, 4 месяца, ну, которая такой же образ жизни, как и он ведет. Деньги я ему даю, но на какой-то минимум, ну, получается, ему как будто бы больше не надо. Ну, минимум есть и все. И вот у меня вопрос, что мне делать дальше, чтобы ему помочь? Как бы где вот эта граница между тем, что он просто не хочет, или он действительно не может, и я вообще не понимаю, как мне дальше быть.
2: Так, а чего сам говорит про диагноз и чего не пьет таблетки?
3: Он вот пропил 4 месяца, сказал, что все, они мне не помогают. Мне от них не лучше, не становится. И он их сам бил. Он пошел, я с уговорами туда, но он сказал, что он действительно в таком состоянии бывает, что типа я вроде бы и понимаю, что мне надо, но не могу ничего с этим сделать. Ну, пошел. То есть мы дважды сходили, вот, а потом отказывается дальше идти и таблетки перестал пить.
2: И больше к психиатру не соглашается пойти?
3: Не соглашается. Незачем, вообще не понимаю. Ну, как он мне говорит.
2: Так, а как вы его состояние оцените?
3: Ну, мне кажется, что нормальное вроде бы. Но он очень много нервничает. Ну, вот судя по тому, что он там может играть, ходить, гулять, ну, просто на улице как бы. Вроде бы, ну, может это делать. Я, честно говоря, не знаю. Я уже теперь сомневаюсь. Я настолько уже, видимо, себя винила за то, что я там раньше на него наседала вот так, что... там надо, вот это надо, то... Ну, и отношения попортила с ним я в школе, конечно. Ну, и за учебу. Не знаю.
2: Так, а вы одна с ним?
3: Ну, вообще нет, есть папа. Но у папы такая позиция отстраненная. Ну, сейчас он говорит, пусть идет в армию. Ну, и все.
2: Понял. Хитро, потому что мальчик взрослый. И как будто сам за себя решение принимает, в том числе и не лечиться, и там жить тем образом жизни, которым живет. У вас единственное, чем вы влияете, ну, помимо контакта, это условия, в которых он находится, собственно. Сейчас у него условия такие, что ему есть где жить, есть что есть, если я правильно понимаю.
3: Да.
2: Коротенечко. И его это вот на данный момент устраивает.
3: Да.
2: Ну, вы можете повлиять и эти условия изменить. И сказать, друг мой, ну, вы имеете, да, такое право сказать, или ты возвращаешься к психиатру и к лечению, и тогда мы продолжаем существовать, как ты сейчас существуешь, или ты идешь в отказ, но тогда, друг мой, готовься, не знаю, там, через месяц ты съезжаешь жить самостоятельно, куда хочешь, работать кем хочешь, дело твое. Мне очень жаль, что ты так свою жизнь гробишь, но вы, по сути, уже не сильно влияете. Вот. Это раз вариант, который может его сподвигнуть, что-то делать. Ну, или он согласится вернуться к лечению, потому что по факту сказать, есть диагноз или нет диагноза, может только врач. То есть мы с вами тут в телефонном разговоре не решим. Дилемму я понимаю, что если у него есть диагноз, то у него нет сил, там, условно говоря, на жизненное свершение. Ну, возможно, ему надо это признать. И если он признает, что есть диагноз и нет сил, тогда надо лечиться. Если не признает, тогда непонятно, почему ты не работаешь. Вот из этой серии. А сейчас получается вот, нечто среднее, да.
3: Он вот играет в баскетбол, ну, то есть он сюда, когда вернулся, уже играет в баскетбол. То есть он играет там за команду, они играют во всяких этих чемпионатах их. Вот этим он может заниматься. То есть он этим спокойно занимается, ходит, нравится ему. Да, это у него, ну, силы есть.
2: Ну, шансы, что не катастрофа у него, высоки, давайте так. Тогда действительно он сейчас находится в условиях, в которых ему достаточно комфортно находиться, и пока условия не поменяются, и пока там свои собственные внутренние амбиции не нарастут, он в этих условиях и будет пребывать. Вот. Вы можете ждать, пока нарастут амбиции, и, в общем-то, расслабиться, и как папа, да, там ждать армии, вот, потому что она рано или поздно придет. Или вы можете повлиять на те условия, которые у него есть, чтобы интенсифицировать, по сути, процесс. Он, правда, надо понимать, что он может в обе стороны пойти этот процесс. Или в конструктив и начнет что-то делать, или в отказ и сопротивление, и тогда вам придется проживать то, как он еще активнее свою жизнь усложняет. Вот, как будто бы других вариантов здесь просто не существует. Но если вы оставляете его в тех условиях, в которых он сейчас есть, то резонно продолжить, ну или начинать возвращать вообще человеческий контакт, взаимодействие, общение, чтобы у него появилась возможность вам о чем-то рассказать, чем-то поделиться, а у вас появилась возможность быть услышанными в том, что вы хотите ему транслировать. Вот. Спасибо большое за вопрос. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Также, если вы пришлете ссылку на эту форму своему подростку, то он тоже сможет задать свой вопрос. И я на него точно так же в эфире отвечу.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Хроники городов.
2: Здравствуйте! В студии у микрофона Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем по улице Ленинградской. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид по Вологде и Вологодской области Екатерина Шабалова. Кроме того, раскрыть тайны истории улицы Ленинградской помогут и мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина, Иван Жариков и Никита Ершов.
3: Прогулка с экспертом.
4: Мы пройдем сегодня по улице Ленинградской, одной из крупных и оживленных магистралей Вологды, которая тянется через центральную часть города. Протяженность улицы почти 4,5 километра. Это одна из самых длинных улиц города. Это важная транспортная артерия и одновременно место для прогулок. Здесь есть тротуары, зеленые зоны, магазины, кафе, жилые дома. Улица соединяет разные районы и дает почувствовать ритм современной Вологды, но при этом не забывает о своем прошлом. На Ленинградской соединяются сразу несколько эпох. Дореволюционная застройка – это деревянные дома 18-20 веков, купеческие и дворянские усадьбы. Раннесоветский период – дома 1920-30-х годов, часто лаконичные, без излишеств, но с узнаваемыми чертами переходного времени. Массовое строительство 1960-80-х, типовые 5- и 9-этажные дома, характерные для советской эпохи. Современная застройка, новые жилые комплексы, торговые центры и обновленные фасады – приметы 21 века. Такое смешение стилей делает улицу своеобразным слоеным пирогом городской истории. Ленинградская берет начало от реки Вологды в историческом центре. Сама территория вдоль улицы осваивалась с давних времен. Но современная упорядоченная планировка появилась позже. В 1781 году Екатерина II утвердила генеральный план Вологды. И улица с изначальным названием Петербургская была проложена вдоль частично засыпанного рва крепости времен Ивана Грозного 16 века. Напоминанием о тех временах служит Кремлевский сад. Это один из старейших парков города, чья история тесно связана с Вологодским Кремлем и насчитывает несколько веков. В 16 веке на этой территории стояла Кремлевская стена и крепостной ров, возведенные по указу Ивана Грозного, который хотел сделать Вологду столицей северных опричных земель. Детинец в два раза превосходил по размерам Московский Кремль.
5: Архитектурно-строительная справка.
6: Детинец – это внутреннее укрепление в средневековом русском городе, прикрывавшее княжескую резиденцию и двор церковного владыки стенами и башнями. Термин «детинец» употребляется в летописях до XIV века. Позже заменяется названием «Кремль» или существовавшими одновременно с ним словами «град», «город».
4: Когда в 18 веке разбирали крепостные стены, остатки рва в этом месте не засыпали, а превратили в пруды. Здесь появился архиерейский сад с фруктовыми деревьями и лебедями. После революции территория претерпела значительные изменения. В 1924 году здесь был основан ботанический сад площадью 4 гектара. В конце 1920-х сад передали вагоноремонтному заводу, и он получил название «Парк ВРЗ». Это название до сих пор используют многие вологжане. Современное название «Кремлевский сад» парк получил в 2013 году. Улица, по которой мы сегодня с вами идем, несколько раз меняла название. Изначально ее назвали Петербургской, потому что ее загородным продолжением служила дорога в Санкт-Петербург. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, ее переименовали в Петроградскую. А в 1925-м, вслед за сменой названия самого Петербурга, улица получила имя, которое носит и сейчас – Ленинградская. В советское время, когда Вологда активно развивалась как промышленный и административный центр, улица стала важной транспортной магистралью, по которой шли потоки людей и транспорта к новым микрорайонам и предприятиям. Менялось ее функциональное значение. Из преимущественно жилой она становилась еще и торговой, сервисной, транспортной. В середине прошлого века за железной дорогой начал расти новый район. Все началось с застройки Октябрьского поселка. Район постепенно развивался и со временем превратился в одну из главных улиц города. Важным моментом стало строительство моста через железную дорогу. Работы стартовали 27 января 1970 года. Специалисты Вологодского мостотряда начали с того, что вбили в основание будущего путепровода 478 шестиметровых свай. Возведение заняло больше 5,5 лет. Мост сдали в эксплуатацию в сентябре 1975 года. Путепровод назвали Ленинградским. В дальнейшем стал активно развиваться микрорайон ГПЗ-23, где находился один из важнейших заводов города. К 1975 году закончили строить участок дороги от Октябрьской улицы до Окружного шоссе. В 1977 году на Ленинградской улице запустили первый в Вологде троллейбус и построили для него депо. На улице Ленинградской сохранилось немало памятников архитектуры, которые отражают ее богатую историю.
6: Минута истории.
5: Дом Засецких – самый старый деревянный дом Вологды. Он был построен еще в 1780-е годы. Последний владелец – представитель дворянского рода Николай Александрович Засецкий. Он был известным врачом-терапевтом и педагогом, профессором Казанского университета. С 1880-х годов он жил в Казани, а Вологодский дом сдавал в аренду. В советское время в здании находились различные организации, преимущественно учебные заведения. К концу 20 века дом пришел в аварийное состояние и долгое время пустовал. В 2020-м дом обрел нового хранителя. Сейчас его восстанавливают на средства вологодского мецената Германа Петровича Якимова. Не просто спасают старые бревна и детали, а возвращают зданию дух эпохи, чтобы оно и дальше рассказывало вологжанам и гостям города о прошлом. Одновременно с реставрацией главного дома идет восстановление флигеля.
7: На улице Ленинградской находится Вологодский дом актера имени Алексея Васильевича Семенова. Это двухэтажный особняк 19 века в стиле классицизм. После революции 1917 года дом национализировали и превратили в коммунальное жилье. В 1980-е в особняке решили разместить дом актера и сделать местом для профессиональных и профсоюзных встреч театральных деятелей. Открылся дом актера в 1989 году, а с 1993 здание принадлежит Союзу театральных деятелей. Здесь проходят спектакли, концерты, капустники, литературные и музыкальные встречи. Существует традиция ежегодного субботника, в котором участвуют актеры и зрители.
5: Еще один памятник деревянного зодчества 19 века – дом Волкова в Вологде, который принадлежал городскому главе Николаю Александровичу Волкову. Особняк стал культурным центром города. Дочь Николая Александровича Елена Николаевна открыла здесь художественную школу. Участвовала в работе Северного кружка любителей изящных искусств. Его коллекция позднее легла в основу Вологодской областной картинной галереи. В доме во время визитов в Вологду останавливался святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: В советское время здание признали памятником федерального значения, а с 1973 года в нем работает детская музыкальная школа номер 4. Контраст старого и нового на улице Ленинградской не выглядит случайным. Деревянные дома соседствуют с многоэтажками, а небольшие скверы и дворы сохраняют тот самый вологодский уют. Улица не пытается быть исключительно старинной или только современной. Она честно показывает, что Вологда живет и развивается, сохраняя память о прошлом.
2: Изучая улицы Вологды, не торопясь, прогуливаясь пешком, мы постоянно отмечаем какие-то изменения в облике старинного русского города. Конечно, важно, чтобы внешний облик улиц, проспектов и площадей радовал глаз как местных жителей, так и гостей. Гуляйте с нами, и вы будете еще лучше знать историю любимой Вологды. До новых встреч!
6: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
2: В следующей программе улица Засотинского.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 18 часов.
8: Новости.
9: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил сегодня с правительством работу топливного и транспортного комплекса России. Президент в начале совещания затребовал у главы Минпросвещения Сергея Кравцова доклад о результатах ЕГЭ и приемной кампании вуза.
10: У нас с вами сегодня два вопроса, вернее, может быть, один вопрос, но по двум направлениям, по двум важнейшим комплексам о их работе в современных условиях и о их развитии. Это топливные и транспортные комплексы России.
9: Как отметил Сергей Кравцов, высокобальников ЕГЭ становится больше в этом году. 70 и более баллов набрали 330 тысяч человек, на 52 тысячи больше, чем в прошлом году. Больше всего в прошлом году, заявил на совещании у президента глава Минпросвещения Сергей Кравцов, также выпускников, не преодолевших минимальный балл, на ЕГЭ становится меньше. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России также за сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Киевский режим потерял за сутки 1400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Между тем, взрывы произошли в Одесской области сегодня вечером на юге Украины. Об этом сообщили местные СМИ. В Одесской области сейчас объявлена воздушная тревога. Россия будет принимать контрмеры в отношении стран, которые снимут запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение данного вопроса Литвой и Финляндией.
11: Честно говоря, новая информация, я раньше ее не слышал. Мы знаем, что аналогичное решение принято в Финляндии. Ну, наверняка Прибалтика будет гнаться за тем, чтобы успеть за Финляндией принять аналогичное решение. Это, ну, наверное, в отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности. Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры с тем, чтобы мы могли обеспечить наши интересы.
9: Ранее литовские СМИ сообщили, что Сейм Литвы приступил к рассмотрению законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия в стране. Законодательные поправки, отменяющие запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, вступили в силу в Финляндии в июле. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение финских властей снять запрет на размещение ядерного оружия несет национальной безопасности России реальные угрозы. И новость с пометкой «Молния». Ситуация на внутреннем топливном рынке остается непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть год к году. Он также отметил, что сегодня на совещании у президента Владимира Путина был введен запрет на экспорт дизельного топлива. Новак также отметил, что отработали РЖД возможность скидок на перевозки в рамках импорта топлива. Тегеран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Вашингтоном из-за угроз американской страны. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный иранский источник. США нарушили договоренности по Ормузскому проливу. Контроль будет осуществляться по протоколам Ирана, сказал источник. Он также отметил, что любые новые военные действия со стороны Соединенных Штатов встретят более решительный и масштабный ответ. Президент США Дональд Трамп заявил сегодня ранее, что США могут предпринять еще какие-то действия в отношении Ирана, однако он считает, что они не приведут к значительному росту цен на нефть. Трамп отметил, что когда США начали конфликт в Иране, он думал, что цена на нефть поднимется гораздо выше, чем это получилось в реальности. Франция объявила о развертывании войск в составе передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии, сообщило Министерство обороны Финляндии. Кроме того, Франция будет проводить учения с различными подразделениями боевой группы передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии в зависимости от потребностей сил на данный момент. Присутствие Финляндии не является постоянным, говорится в сообщении. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятие суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения. Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки, финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к таким данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
9: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможны осадки, днем 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки, ночью 15-17, днем в столице максимум плюс 21 градус.

Think I am out.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, это программа «Трудности перехода», и я подростковый психолог Никита Карпов, который в течение вечера отвечает на ваши вопросы. Чтобы задать свой вопрос, вы можете позвонить по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» оставить свой вопрос письменно. Ну и у меня есть к вам предложение и призыв. Обычно, конечно же, в прямой эфир звонят, чтобы пожаловаться, рассказать свою сложную ситуацию, получить рекомендацию, совет и поддержку. И создается впечатление, что подростковый возраст – это откромешный ужас, ужасный, ничего хорошего там не происходит. И я подозреваю всех, кто более-менее регулярно программу слушает, именно такая картинка в голове есть, чего некоторые тревожные родители очень пугаются. Поэтому у меня есть к вам предложение. Если у вас подростки, и вам с ними спокойно и нормально, если подростковый возраст прошел, и вы понимаете, как и когда это заканчивается, если вы нашли какие-то классные штуки, чтобы облегчить жизнь себе и подростку, вы тоже можете позвонить в прямой эфир и этим поделиться, об этом рассказать и показать другим родителям, что есть жизнь по ту сторону подросткового возраста, и там может быть вполне себе неплохо. Поэтому звоните обязательно, хвастайтесь, здесь это разрешено. Телефон прямого эфира для хвастовства, ну и, конечно же, для сложности тоже. 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. Мы пока побеседуем с Варварой из Брянска и Варваре 14. Верно?
2: Да, здравствуйте. Угу.
1: Да, привет.
2: Моя проблема заключается в том, что мою маму не устраивает время, которое я провожу с друзьями на улице. Она утверждает, что я не хочу проводить время с родственниками. Но в это же время я не могу находиться дома долгое время из-за того, что атмосфера дома часто бывает напряженный. Также у меня есть старшая сестра, у которой отношения с мамой складываются намного проще. И в связи с этим я не могу комфортно чувствовать себя дома, но и не хочу, чтобы в моем доме, в моей семье возникали проблемы с общением.
1: Так. Еще раз, в семье напряженная обстановка, поэтому тебе некомфортно там находиться долго, ты уходишь гулять, а мама сердится, что ты долго гуляешь и не проводишь время с семьей.
2: Да, именно так.
1: Угу. Непростая у тебя ситуация. Скажи, пожалуйста, а ты еще так в проброс сказала, что у сестры отношения с мамой попроще, а у тебя они, значит, посложнее?
2: Да.
1: Это независимо от прогулок, у вас просто напряженные отношения между собой.
2: Это зависимо скорее от учебы, потому что в учебное время мама очень переживает за мои оценки. Тем не менее, учусь я не так плохо. В год у меня вышла всего 1/4, из-за которой мама очень переживала. Вот. Но с учебой у моей сестры почему-то у мамы таких вопросов не возникает.
1: Понятно. Тебе достается все самое лучшее от родителей, да? Максимум внимания.
2: Да. Угу.
1: Хорошо, слышу тебя. А кроме мамы, кто еще есть в семье?
2: Папа.
1: Папа. Ну, это не
2: папа,
1: у всех.
2: Папа, бабушка, дедушка.
1: Это вы все вместе живете?
2: Нет.
1: Хорошо.
2: Бабушка, дедушка отдельно.
1: Хорошо. У мамы с папой напряженные отношения получаются?
2: Когда как. Бывает.
1: Угу. А у тебя с папой как?
2: Все отлично. С папой проблем нет.
1: Угу. А папа выступает на твоей стороне?
2: Нет. Он соблюдает нейтралитет скорее.
1: Понятно. Папа дипломатично выкручивается. Хорошо. Были ли моменты, скажи, пожалуйста, когда тебе удавалось с твоей мамой нормально поговорить?
2: Да, бывали. Но в основном они хорошо не заканчивались. То есть я не могла принять сторону мамы, мама не могла принять мою сторону.
1: Угу. Речь сейчас про разговоры, где вам надо о чем-то договориться.
2: Да.
1: Угу. А бывают разговоры, когда вы просто что-то обсуждаете без цели договориться или без цели кому-то что-то доказать?
2: Да. Но это скорее происходит не наедине, а в кругу полной семьи.
1: А, когда прилюдно тебя не нахлобучишь.
2: Да.
1: Да? Угу.
2: Да.
1: Хорошо. Я правильно слышу, что сейчас у вас, ну, несмотря на то, что это не самая комфортная обстановка, но звучит, как будто бы она такая устаканившаяся, есть баланс.
2: Возможно, баланс есть, но меня это, к сожалению, не особо устраивает, потому что я все-таки хочу проводить больше времени с семьей, но я не знаю, как это сделать. Чтобы не было ссор, проблем, недопониманий.
1: А как это могло бы выглядеть вообще? Вот расскажи. Ты говоришь, я хотела бы проводить больше времени с семьей. Как ты видишь вообще вот разрешение этой ситуации?
2: Может быть, если бы мама не так сильно... Может быть, делала акцент на мои учебы. Потому что в какой-то промежуток времени раньше это сильно отразилось на наших взаимоотношениях.
1: Угу. Ну, сейчас лето, если мы говорим вот про текущий момент, какая учеба?
2: Да. Но все равно в тот момент отношения с мамой подпортились. И даже на данный момент... Мама может припоминать мне эту четверку. Она может так угрожающе говорить, что в следующем году она с меня не слезет. То есть она будет все время следить за моей учебой.
1: Ну, это не добавляет тебе радости, я так понимаю.
2: Да.
1: Бывали ли ситуации, когда тебе удавалось до мамы что-нибудь донести? Вот свою точку зрения, и мама такая, да, я поняла.
2: Нет.
1: Угу. Хорошо. Получается, при том уровне отношений, который сейчас у вас есть, конструктивного варианта ну, не проглядывается на горизонте.
2: Ну, возможно. Я его не нахожу.
1: Угу. Да, непросто. Мне бы, конечно, как каждый раз, когда ребята звонят твоего возраста, чуть помладше, чуть постарше, мне бы всегда хотелось, чтобы родители слышали этот диалог. Вот. Не всегда это было бы, конечно, безопасно для подростков, но как будто бы могло бы быть полезно. Смотри, в чем дело. У мамы есть свое напряжение, есть какие-то свои тревоги и переживания, которые она научилась выражать вот так, через контроль и заботу о твоей учебе. И когда ты не разделяешь эти переживания или что-то происходит, по ее мнению, небезопасное относительно, не знаю, там планов на будущее учебы, у мамы резко подскакивает напряжение, скорее всего, и начинается конфликт. Вот, и она в этот момент тебя не очень хорошо слышит. И бывает, что родители настолько заигрываются вот в эту тревогу и в попытку обеспечить какое-нибудь там будущее и безопасность, что теряют контакт с детьми. Это потихонечку начинает происходить у вас, если я правильно слышу и понимаю. Редко родители делают это со зла, вот я тебе честно скажу. Чаще всего это тревога, переживание и неумение притормозить и посмотреть, что происходит на данный момент. К сожалению, ты находишься в роли, в которой очень мало шансов маму включить и маме сказать, алло, посмотри, что. Да, обычно подростки даже вообще об этом не задумываются, то есть люди твоего возраста, они просто творят какую-нибудь дичь настолько, что у родителей начинает голова включаться, и паника нарастает. Ты решила по-взрослому попробовать, это очень круто, я очень уважаю. Я бы предложил тебе попробовать сейчас изменить взгляд на ситуацию.

0: Вот, то есть отчасти ты или получаешь напряжение в семье, к сожалению, или получаешь напряжение за то, что ты не получила напряжение в семье, а гуляла на улице. Вот, и иногда ты можешь выбирать, какое напряжение тебе сейчас будет переносить легче. Теории очень было бы неплохо с мамой попробовать по-человечески поговорить. Есть очень простые правила у этого разговора. Они очень простые, но очень сложно реализуются. Правило следующее. Я говорю супер спокойно. То есть, как только у меня начинает подгорать, как только я начинаю там сердиться, расстраиваться, обижаться, я просто, ну, где этот диалог уже не приведет к пользе никакой. Потому что как только кто-то начал заводиться, второй тут же заводится, и все, поехали. Вот. То есть получается спокойно говорить, идеально. Здорово, если для этого разговора удастся выбрать момент, когда и мама более-менее спокойна, ей ничего от тебя не надо, у нее сейчас к тебе нет никакой претензии. Такие моменты, я подозреваю, в жизни вообще-то бывают. Может, не очень часто, но точно бывают. Вот. И очень четко сформулировать. Причем сформулировать, я сейчас понимаю, я вот отдаю себе отчет, что я тебя сейчас нагружаю очень взрослыми вещами. Это мама должна сидеть на той стороне, и мы с ней должны это обсуждать, как с тобой выстроить диалог. А тебе очень четко, хорошо бы сформулировать, чего ты от нее хочешь. То есть, например, прям, может быть, прямым текстом, мама, мы очень часто ругаемся, мне это тяжело, тебе, наверное, тоже тяжело. Иногда я не хочу, чтобы мы ругались, и поэтому я дольше задерживаюсь на улице. Но получается, что тогда мы ругаемся из-за этого. Я бы очень хотела, чтобы мы меньше ругались. Все. Да, очень короткая, очень внятная мысль. И родители иногда очень удивляются, когда что-то такое конструктивное от подростков слышат. И первое время действуют по накатанной. Но через несколько итераций вполне возможно, да, ты будешь услышан. Вот. Ключевое здесь это спокойствие. Спасибо тебе большое за вопрос. Очень много у меня уважения к тебе, что ты хочешь наладить контакт и разрешить эту ситуацию. Очень хотелось бы, чтобы мама послушала, какая ты взрослая и как с тобой можно договариваться. Ну, посмотрим, как будет. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 18:30.
5: Новости.
4: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом ВИНК не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Наш противник сейчас стремится нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. И эта задача невыполнима, резюмировал глава государства. Крупные нефтяные компании стали поставлять топливо в регионы в приоритете туда, где в основном присутствуют независимые АЗС. Об этом на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным заявила вице-премьер Александр Новак.
6: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
4: Еще одно из мер урегулирования ситуации на топливном рынке страны, по словам Новака, правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также задействованы дополнительные мощности.
6: Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что в России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 29 тысяч, вертикально интегрированным компаниям, таким как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, принадлежит чуть более 9 тысяч заправок. Остальные это независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Вот теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами. Например, как это было сделано на днях в Иркутской области и в Забайкальском крае.
4: Транспортный комплекс России работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме, заявил также глава Минтранс Андрей Никитин на совещании президента России с членами правительства. Автобусные перевозки в стране осуществляются по расписанию, несмотря на атаки противника. Массовых срывов не зафиксировано, отметил глава Минтранса. Ситуация в гражданской авиации контролируемая, несмотря на снижение привычного запаса топлива. Спрос на перевозки стабилен, добавил Никитин. Россия по линии спортивных ведомств продолжит работу по восстановлению прав своих спортсменов на участие в международных соревнованиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне исполком Международного олимпийского комитета принял решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Как отметил представитель Кремля, возвращение МОК законных прав России на международных соревнованиях – это большое достижение. Членство Российского олимпийского комитета было приостановлено в 2023 году до дальнейшего уведомления. В своем заявлении МОК отмечает, что решение о восстановлении членства было принято после тщательного анализа с комиссией по правовым вопросам. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять войска на территорию Ирана. Об этом он заявил журналистам в Анкаре на встрече с президентом Сирии Ахмедом Шаром. При этом ранее в среду Трамп не исключил, что США могут взять под контроль иранский остров Харк. Кроме того, Трамп считает, что Израиль хочет вывести свои силы из Ливана и обязательно сделает это. Трамп объявил, что исключит Сирию из американского списка государств-спонсоров терроризма. Он отметил, что нынешний сирийский лидер отлично успешно справляется со своей работой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем с прояснениями, возможен дождь, максимум 22 градуса тепла. В Москве также возможны небольшие осадки, предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА и УЕФА пока не рассматривают возвращение России к международным турнирам на фоне решения Международного олимпийского комитета, который на данный момент восстановил в правах Олимпийский комитет России. Об этом сегодня пишет издание «Телеграф». По информации источника, основная причина заключается в том, что представители многих стран будут бойкотировать матчи с участием российских команд. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек сегодня. Поиски нового наставника уже начались. Отмечу, что Мартинес возглавлял португальцев с января 2023 года. А на чемпионате мира команда Португалии в 1/8 проиграла испанцам. Россияне выиграли все матчи в третий день юниорской Лиги наций по баскетболу. С подробностями Екатерина Маловичка.
2: Мужская и женская сборная России среди игроков не старше 21 года выиграли по 3 матча в третий день Лиги наций Международной федерации баскетбола. Соревнования проходят в китайском Таншане. Российские баскетболисты в группе обыграли команды Монголии и Катара, а в финале одержали победу над сборной Казахстана. Женская сборная России одержала 2 победы в группе над командами Китая и Казахстана, а в финале взяла верх над сборной Монголии. В конференции выступают команды России, Монголии, Катара, Китая и Казахстана. Турнир продлится до 12 июля. Его победитель определится по сумме очков за все игровые дни. Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который состоится в сентябре в Китае. Однако в случае победы сборной России ее участие в турнире не гарантируется. Международная федерация баскетбола примет решение по этому вопросу позднее. В апреле ФИБА объявила, что Россия получила разрешение на регистрацию команд до 21 года в конференциях юношеской Лиги наций 3 на 3. Сборная России проводит первый турнир после отстранения и выступает под флагом страны. Центральный совет ФИБА сохранил отстранение российских команд от всех остальных соревнований до заседания исполкома, запланированного на сентябрь.
1: Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 24 года. В минувшем сезоне стал лидером «Спартака» по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли в составе Вашингтон Кэпиталс Кузнецов в январе 26 года перешел в Салават Юлаев, а с начала сезона выступал за Металлург. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Гэри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, мы снова с вами продолжаем говорить про подростков, потому что это программа «Трудности перехода на маяке», и я ее автор и ведущий Никита Карпов, человек, который готов отвечать на ваши вопросы. Если у вас подросток, и если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, звоните по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Юлия из Чехова. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Спасибо вам за передачу. Значит, у меня ребенок, сын, ему 12 лет. Ситуация следующая. Периодически мне не нравится его, как он себя ведет, его поведение, невоспитанность, хамское поведение. Еще есть сестра, младшая дочь. У нас полная семья. И не нравится отношение мужа. Муж слишком мягкий, добрый. И когда я начинаю вмешиваться, он, сын мне говорит: «Не вмешивайся, это наши дела». Но я-то вижу, и мне приходится быть жесткой. Я считаю, что это должен папа воспитывать сына, и вот эти жесткие какие-то вещи, или там строго поговорить, это должен отец. А я, получается, его роль беру. Вот как быть, что делать в этом случае?
1: Ну, давайте так. Кто должен быть жестким и нужно ли вообще быть жестким, это вопрос дискуссионный. То есть сказать вам, что да, вы абсолютно правы, папу надо перевоспитать, ну, я не могу. Обычно в семьях договариваются между собой о том, как именно мы себя ведем по отношению к детям, кто на что способен, кто на что не способен. Потому что наличие гениталий еще не определяет, какой у нас будет характер, какие у нас будут ресурсы, как мы будем встраиваться в семейную систему и так далее. То есть люди способны на очень разные вещи. И мужчины, и женщины, и совершенно невозможно сказать, что вот если мужчина должен быть жестким. В любом случае, при ситуации, когда у вас есть недопонимание, недоговоренности с мужем, в которых вам сложно, это то, о чем имеет смысл разговаривать. Это то, о чем имеет смысл разговаривать друг с другом и искать консенсус, потому что ситуация, скорее всего, получается следующая. Вы делаете то, что не хотите, вы от этого устаете, вы злитесь, скорее всего, огребают все, включая мужа.
2: Вот.
1: Да, и в этом смысле он теоретически должен быть очень заинтересован, чтобы вы не так уставали и не так злились. Вот, поэтому повод для разговора и мотивация для разговора у него тоже есть. Вот. И это то, что решается между взрослыми. То, что делает ваш 12-летний сын, я бы отдельно бы вообще сейчас на это не обращал внимания, с высокой вероятностью это просто следствие того, как выстроена система. То есть дети в этом возрасте, они делают то, что позволяет система вокруг них. Вот. Если система предполагает бегать от одного к другому, и в системе есть такая возможность, дети будут это делать. Это не от воспитания зависит. Они как в данном случае, как зверьки, выбирают максимально эффективную форму поведения. Эффективную с точки зрения собственных задач. Вот.
2: От одного к другому родителю?
1: Да, от одного к другому родителю. Ну, мама денег дает, но при этом мама и наказывает. Например, когда нужны деньги, я иду к маме, а когда я накосячил, я иду к папе. Вот. Очень эффективная форма поведения, обратите внимание. То есть это он получает то, что хочет, а что не хочет, не получает. Вот. И не потому, что он там какой-то хитрый или плохой, а потому, что он ребенок просто. И он так действует. Вот. И вы так еще, конечно, интересно начали, что у вас жалобы и на сына, то не то он делает, и жалобы на мужа, не то он делает. Вот. Звучит, как будто вам бы передохнуть, конечно. И может быть, есть возможность какое-то время не заниматься воспитанием всех. Потому что это, правда, очень утомительное занятие, правда, отнимает много энергии, и с высокой вероятностью, что 12-летних, что там 40-50-летних перевоспитывать не очень эффективно. Ну, по крайней мере, теми методами, которыми мы обычно это делаем. То есть мы энергии тратим колоссальное количество, а результат на троечку, и мы еще и от этого загоняемся, что могли бы получше перевоспитывать. Вот. И я бы, может быть, посмотрел, я не знаю, вы работаете с психологом, не работаете?
2: Нет, не работаю с психологом.
1: Угу. Ну вот, если бы вот мы с вами работали, да, я бы предложил посмотреть, что вы без высоких рисков для жизни и здоровья окружающих можете перестать делать. Вот.
2: По быту, по контролю,
1: ну, по воспитанию окружающих, что не приведет к мгновенным катастрофическим последствиям. Потому что мы же чаще всего, кто чувствует себя ответственным за все происходящее, у того в голове очень быстро простраивается картинка, что пойдет не так, если я не. Да, если вот я сейчас его не отпилю по учебе, то он скатится, дворником станет, да, если сейчас папа его не построит, то он в разнос пойдет, вот, а с папой непонятно, что будет и так далее. То есть мы быстро строим катастрофические картины, поэтому я говорю, критерий прямо сейчас. Вот если я прекращу это делать, что не рухнет прямо сейчас. Вот, и это потихонечку отпускать и взять себе паузу, реально передохнуть, чтобы поразбираться. Если есть возможность походить к психологу, это очень хорошо. Просто будет кому выговориться, будет кто поможет посмотреть на ситуацию с другой стороны и поможет вам сделать так, чтобы вы не упахивались на происходящее. Вот, и будет полегче. Спасибо вам большое за вопрос. 495-728-7171 и продолжим через пару минут буквально.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Предприим радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Василий Шпак и Георгий Филимонов дали старт стройке завода «Плат» под Вологдой. Сегодня, 8 июля, в Вологодской области дан старт строительству нового высокотехнологичного производства современных электронных печатных плат. Ключевым событием стало участие в церемонии заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака. Напомним, предприятие ООО «Луч» стало первым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская», созданной по поручению и при личной поддержке президента России Владимира Путина. Завод будет производить платы для высокопроизводительных вычислений, серверов, телекоммуникаций и медицинской техники, а также платы HDI для компактной электроники. Один из происшествий на воде зафиксировано на Вологодчине с начала года. По данным общественной организации «Восвод» Вологодской области, за прошедшие 7 месяцев 2026 года на водоемах региона зафиксировано 11 происшествий, в которых погибли 12 человек, среди жертв есть один ребенок. Больше всего несчастных случаев произошло в промежуток с конца марта по апрель. Среди основных правил нахождения в воде специалисты рекомендуют не заплывать дальше буйков, не нырять в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Детям не следует оставаться без присмотра родителей, а в воду заходить только с надувными кругами и нарукавниками, даже если ребенок умеет плавать. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо сразу же обратиться по номеру 112. Дом Львова в центре Великого Устюга можно приобрести за 1 рубль. Объект культурного наследия регионального значения «Дом Львова» в Великом Устюге, имеющий интересную историю, выставлен на торги. Начальная цена строения земельным участком на улице Красной, 88, составляет 1 рубль. Но есть обременение – проведение масштабной реставрации памятника. Как пояснили в Главном управлении охраны объектов культурного наследия области, новый собственник должен будет выполнить требования по сохранению объекта и провести его полную реставрацию в установленные договором сроки. Музей Череповца приглашает совершить путешествие по земле Вологодской. В художественном музее Череповецкого музейного объединения открылась выставка работ известного графика Анатолия Наговицына по земле Вологодской, посвященная 105-летию со дня рождения заслуженного художника России. Помимо работ в музейных залах представлены фотографии и личные вещи художника. Пятичасовой концерт откроет фестиваль «Блюз на веранде». Середина лета знаменуется в Вологде большим марафоном «Джаз по-русски». Мероприятие подобного формата в областном центре пройдет впервые и станет одним из ключевых событий проекта губернатора «Лето русского севера», проходящего в регионе. 14 июля под открытым небом на площади Дрыгина с 17 до 22 часов будут выступать коллективы и солисты из Вологды, Архангельска и Москвы. Именитые джазмены Виктор Колесов и Петрович Бенд, Тим Дорофеев и его арт-ансамбль из Архангельска, Ксения Федулова из Москвы, а также концертный оркестр духовых инструментов «Classic Modern Band». Вход свободный. Сегодня губернатор поздравил вологжан с Днем семьи, любви и верности. Праздник связан с именами святых Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семейного счастья. Семья – главная опора в жизни каждого из нас, источник силы и тепла, место, где царят любовь, забота и взаимопонимание. Отдельные слова благодарности многодетным родителям. Большая семья – это особый труд и огромная радость, пример искренней любви и самоотдачи. Пусть каждый день, проведенный с детьми, будет наполнен светом, смехом и гордостью за их маленькие и большие победы, отметил глава региона Георгий Филимонов.
0: Новости спорта.
2: Вологодские стрелки стали серебряными призерами чемпионата России. Александра Снопикова и Илья Марсов поднялись на вторую ступень пьедестала чемпионата России по пулевой стрельбе. Пневматическая винтовка, 10 метров, смешанные пары в Московской области. В напряженном финале они уступили паре из Татарстана Ярославу Климину и Варваре Кардаковой со счетом 13-11.

0: на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный 6-7 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом ВИНК не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством, обсуждая вопросы топливного и транспортного секторов.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
1: Президент также отметил, что необходимо обеспечить потребности как государственных органов и правоохранительных структур, так и граждан в Крыму, которые не должны испытывать особых неудобств из-за проблем с топливом. Решение о субсидировании нужно принять как можно скорее, отметил глава государства на совещании с правительством.
3: Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым. Ведомство сотрудничает с региональными властями, заявил на совещании у президента глава министерства Андрей Никитин. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива, а также об этом Владимиру Путину доложил сегодня вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия в июле начинает импорт топлива из других стран.
4: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Тем летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменением в логистике, ранее сообщил вице-премьер. Бойцы группировки войск «Запад» завершают поиски уничтожения боевиков ВСУ в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, штурмовые отряды группировки, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили два опорных пункта противника. Отмечается, что в самом городе группа закрепления 25-й армии завершает поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 10 автомобилей в зоне действий войск Днепр. Группировкой также нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Кушугума Запорожской области. Противник также потерял в течение суток зенитно-ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. Участники саммита НАТО в Анкаре заявили, что выполняют обязательства по обороне, взятые годом ранее в Гааге, чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую якобы Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности. В 2025 году союзники стран Европы и Канада увеличили инвестиции в оборону более чем на 139 миллиардов долларов, говорится в опубликованном в среду заявлении. Кроме того, страны НАТО обязались продолжать поддерживать Украину и выделить Киеву 70 миллиардов евро на вооружение, содействие и подготовку украинских солдат. В документе также сообщается, что в Анкаре согласованы новые закупки вооружений на сумму более 50 миллиардов долларов, а союзники по НАТО обязуются расширять коллективные производственные мощности и сотрудничать с промышленностью для ускорения внедрения инноваций. Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Госдума приняла закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц, позволяющий им избежать банкротства. Документ направлен на усиление реабилитационной составляющей института банкротства. Закон вводит механизм добанкротной санации, который позволяет компании договориться с кредиторами без возбуждения дел о банкротстве. Причем санация может быть адресной или комплексной. Если большинство независимых кредиторов поддержало восстановление бизнеса, комплексное соглашение сможет распространяться и на тех кредиторов, которые в нем изначально не участвовали при конкурсном производстве. Для кредиторов, проголосовавших за продолжение хозяйственной деятельности должника, вводится ответственность за получение уже после этого убытки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, днем с прояснениями, возможен дождь и до 22 градусов тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, осадки возможны, ночью 15-17, днем в городе 19-21 градус.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радиостанции «Маяк». Кстати, переходя к первой теме, можно к «Маяку» это тоже притянуть. Не то чтобы за уши, хотя если вы радиослушатели, то вы слушаете, понятно, ушами. Любовь к бренду оказалась сильнее здравого смысла. Те, кто слушают 1964 года «Маяк», тут наверняка этот бренд запомнили и доверяют до сих пор. Артем Ковалев сегодня с нами, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Хотела уточнить, почему эти наши странные предпочтения и любовь к брендам или одному какому-то бренду и те деньги, которые мы готовы на это тратить, ну, передаются прям по наследству. Вот нет людей, которые полностью от этого как-то уберечь можно.
2: Вот вы упомянули 1964 год. Я бы еще дальше туда посмотрел, в прошлое. Еще в конце 19 века один из таких основателей вообще психологии, Уильям Джеймс, он когда говорил о том, что такое личность человека, он выделил в ней несколько составляющих, и одно из них назвал «я материальное». Вот скажи мне, условно говоря, что ты слушаешь, что ты носишь, и я тебе скажу, кто ты. Дело в том, что мы довольно неплохо принимаем в структуру нашей личности, вот, например, те бренды, которым мы, так сказать, привержены, и они становятся неотъемлемой частью нас. То есть фактически мы относимся к каким-то вещам, которые имеют определенную там брендовую принадлежность, не как к чему-то внешнему по отношению к нам, а к нашему, как к некоторой части самого себя. Ну и представьте, когда кто-то начинает критиковать фактически нашу часть, фактически нас. Разумеется, мы не сразу же доверяемся этой критике и принимаем ее, а наоборот начинаем использовать какие-то способы придумать себе, да, почему эта критика неправильная. Потому что мы не готовы допустить мысль, что, значит, нас вот можно раскритиковать путем, так сказать, критики того бренда, который мы используем. Поэтому здесь лежит в основе некоторый такой наш базовый механизм идентификации определенных предметов, объектов, с которыми мы взаимодействуем, с нами как целостной личности. Мы так включаем их, так сказать, в свою орбиту. И именно поэтому, когда кто-то начинает, значит, критиковать, или когда мы узнаем что-то нехорошее там, о нашем бренде, особенно в социальных сетях массово, mm-hmm. когда начинают что-то такое распространять, то мы этому фактически не верим, мы это отторгаем от себя. Мы находим специально, ищем какие-то доводы в пользу того, что это не так, это неправда. Это все хотят конкуренты, значит, вот просто очернить, так сказать, славу того бренда, который, например, там мы носим или используем. Mm-hmm. Вот в этом здесь зарыта, так сказать, психологическая собака, если можно так сказать.
1: Ну и как психологи или философы, или социологи могут разнимать такие споры? Ведь мы, ну, даже на примере автомобилистов, и статья это на сайте «Наука», и тоже там люди какие-то, ну не то чтобы драки, но какие-то действительно свой-чужой отличия. Кто-то китайцы никогда не купит, кто-то так любит BMW, что с ума сходит. И прямо легенды ходят о том, что вот водители BMW не знают, для чего поворотники, лампы, например, существуют. Ну, то есть это совсем как-то уже народный какой-то этнос, да, или эпос, как правильное слово?
2: Ну, автомобильный мир и мир автолюбителей вообще особенный, но здесь важно же подчеркнуть еще одну особенность, что когда мы говорим про какие-то товары, у них все-таки есть стоимость. И автомобиль – это все-таки, какой бы он ни был, довольно дорогая покупка, и приобретение автомобиля – довольно серьезный шаг для многих людей.
1: Ага.
2: И поэтому, конечно, когда человек, значит, накопил деньги, пошел, да, совершил такую серьезную трату, угу. и вот он, наконец, стал обладателем там, того, что вы произнесли каких-то других брендов, а тут вдруг он узнает, что с ним что-то не так, какая-то отзывная компания, значит, mm-hmm, или mm-hmm. есть какая-то критика. Ну, как же так? Если с этим согласиться, получается, придется признать, что я зря потратил деньги.
1: Oh.
2: А это, знаете, такое большое эмоциональное потрясение. Mm-hmm. И чтобы вот такое потрясение в том числе избежать, мы дополнительно к тому, что я сказал, что мы там себя начинаем ассоциировать, да, вернее, эту вещь начинаем ассоциировать с собой, так мы еще дополнительно уберегаем нашу, так сказать, психику от вот таких потрясений, что мы совершили ошибку.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Будем к вам обращаться за такими емкими, короткими психологическими консультациями. Артем Ковалев, доцент кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Следующий. следующая новость очень важная. Уж сколько мы легенд и от родителей каких-то страшных историй услышали, что наушники беспроводные, что-то там мозг портят или еще что-то. А сейчас уже врачи вот о чем говорят, что их нужно мыть. Об опасности грязных наушников вот, нас предупреждают. Я позвонила одному из своих больших друзей, эксперт и руководитель сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники Apple и умных устройств. Дмитрий Дружбин. Дима, привет тебе.
0: Маргарита, привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот эта страшилка грязные наушники, если честно, я когда эту новость прочитала, только об этом подумала, потому что у меня же наушники огромные, такие вот, как, ну, с шумодавом, и я их редко ношу, только когда летаю. А так я все время слушаю музыку, ну, громко, ну, так, дома, на колонке. А что с этими, то, что дети любят?
0: Тут можно разделять проблему, потому как основной риск есть с наушниками-вкладышами. Это те самые наушники, которые любят некоторые виды людей, детей.
1: Да.
0: Те, которые втыкаются в ухо и как можно глубже, да, запихиваются.
1: Да.
0: Здесь основная проблема в том, что люди их ценят, и в целом дети ценят, ну, в целом люди, за шумодав.
1: Так.
0: Воткнул в уши, вокруг ничего не слышно. С наушниками накладными все проще. Они ухо обволакивают, и, собственно говоря, ухо живет своей
1: жизнью. Ну да, на радио, как я сейчас.
0: При этом. У нее там нет никаких потусторонних предметов.
1: Ага.
0: А в случае с наушниками-затычками у нас как, люди подбирают себе амбушюры так, чтобы максимально плотно сидел этот наушник в ухе, в канале,
1: так.
0: В том числе для того, чтобы он не выпал, когда ты там на самокате, ты бегаешь, ходишь и так далее.
1: Да.
0: Сколько раз мы видели, где человек берет и прям вкручивает их туда.
1: Uh-huh.
0: И ведь тут проблема-то в том, что когда вот так ты вкручиваешь серный слой, который в ухе, насколько я понимаю, медицину процесса, он достаточно тонкий, и он специально же с природой создан таким образом, чтобы загрязнение выводить оттуда естественным путем.
1: Да.
0: Когда мы начинаем у наушники туда записывать, очень часто мы этот слой
1: беспокоим, нарушаем,
0: и, собственно говоря, это некие предпосылки создают к воспалениям и к прочему. Но тут есть еще другая проблема. Человек потеет, уши тоже потеют. И когда мы запихнули наушники в ухо, оно начинает потеть. И вот наверняка там слушатели многие согласятся или заметят, что иногда ты снимаешь ухо, и прям-таки, ну, оно не вспотело, а прям-таки ты чувствуешь, что ухо полегчало, что оно там прям-таки мокрое какое-то стало, как не очень комфортно. А это оно и есть. То есть у нас в итоге не только мы там нарушаем этот серный слой, его целостность, но у нас еще и получается такая естественная среда, очень классная для развития всяких болячек, бактерий, воспалений и прочего. А все это еще и оседает у нас на амбушюрах. А амбушюра у нас это не просто такая ватная палочка, а она как бы имеет трехмерную такую объемную фигуру, что ли, поверхность.
1: Да.
0: И она набивается там во все эти вкладыши, складки и прочее. И если за этим не следить, не ухаживать, и тем более не следить, не ухаживать за своими ушами, то проблемы могут быть. Опять же, по нашему опыту, мы больше-то по технике.
1: Да, но все-таки,
0: нам
1: вот тогда вопрос...
0: Чинить их.
1: Чинить, но, а почему? А чем можно легально это протирать? Ну, если я ребенку это скажу, и мы услышали то, что это действительно может навредить здоровью. То есть это нужно контролировать. Но мыть.
0: Это нужно контролировать. Тут можно разделить на две части. Есть сменные амбушюры, там, где можно резинки условные, силиконовые накладки оторвать, отсоединить. И есть, собственно говоря, обычные монолитные, как обычные AirPods, где нет никаких накладок. В случае там, где нет накладок, самый простой способ в домашних условиях: берем зубную щетку, не самую жесткую, берем самую мягенькую.
1: Ага.
0: Можно на него капнуть, если у вас есть там какой-нибудь спирт изопропиленовый, совсем чуть-чуть, капельку. Буквально микроскопическую.
1: Да.
0: Чтобы это не было, там окунули в это и давайте.
1: Ага.
0: И аккуратненько, круговыми движениями, аккуратно под разными углами вычищаем зону у нас, соответственно, динамиков, которые у нас есть. На
1: нас. То есть мягкой зубной щеткой специально для этого выделить, да? И еще вот последний у нас мало времени. Ага.
0: Да, и в домашних условиях это окей. А вот если мы можем снять силиконовые накладки, сняли накладки, положили в емкость, залили мыльной водой, побултыхали там в теплой воде аккуратненько, полоскали хорошенечко и оставили сушиться, но не батареи, не на открытом солнце, а просто где-то там, где можно протереть, где нельзя, просто оставили на пару часов, чтобы они просохли. Все, после этого пристегнули обратно и вперед.
1: Ой.
0: И этого хватит с головой.
1: Спасибо огромное. Вот умная голова дает покой все-таки, да? ногам. Дмитрий Дружбин был у нас в гостях, руководитель сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники Apple. Спасибо огромное. Я

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». Я Михайловна. И как Михайловна недавно вспоминала, делилась воспоминаниями детства, когда моя бабушка что-то там на лоджии ставила ягоды замаринованные или что-то там засахаренные. И я тут недавно узнала, что слово «лоджия» — это из Древнего Рима. Слово просто «балкон» — это способ строительства. Как бы там ни было, будем говорить о заготовках ягод. Все-таки архитектуру отметим пока на время. И врачи рекомендуют, какие способы заготовки ягод наиболее полезные. Сегодня у нас в гостях гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Докмед» Анастасия Хайбулина. Анастасия, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Маргарита.
1: Можете прокомментировать или просто сказать ваше личное оценочное мнение, какие способы заготовок ягод самые полезные, да? Ну, вот засахарившиеся вещи, я не знаю, ну, что там нам предлагают ваши коллеги?
2: Конечно, самые полезные фрукты и ягоды в свежем виде. Именно в них содержится много витаминов, минералов, и клетчатки, и в виде пектина. Конечно, фрукты и ягоды ценны для нас в первую очередь витамином С. Но этот витамин очень капризный, и он легко разрушается при обработке температурой, высокой температурой и при длительном хранении. Именно поэтому лучше всего заготавливать, сохранять фрукты и ягоды в виде заморозки. Именно быстрая шоковая заморозка, она лучше всего сохраняет вот эти витамины от разрушения. Следующий такой более щадящий метод – это высушивание или дегидратация. Да?
1: Ага.
2: Тоже сохраняется хорошо в клетчатках, сохраняются витамины. А вот варить варенье не очень полезно для сохранения полезных витаминов, да? Потому что подвергается именно тепловой обработке длительной варенье ягодки, да, наши.
1: Mm-hmm.
2: И в этом случае, конечно, лучше всего перетирать фрукты или ягоды с сахаром. Такой способ, он наиболее щадящий, да,
1: угу.
2: сохраняющий полезные свойства и позволяет сохранить ягоды подольше, чем свежие, да, то есть консервирует их немножко.
1: Да, то есть варенье...
2: Варить...
1: Простите, я потом тогда дополню. То есть варенье, это действительно, это просто витамин С при нагревании уходит, и это просто сладкий какой-то десерт, так?
2: Да, это больше относится к сладкому десерту. Конечно, некоторые витамины сохраняются, минералы сохраняются при такой обработке, но вот витамин С, которым богаты именно ягоды, да, он разрушается практически полностью при варке варенья.
1: Нужно понимать, что нужно понимать.

0: вот с сахаром очень приятный вкус.
1: Док, и последний вот вопрос. Вы сказали, что ягоды очень полезные, но они собакодорогие, но все-таки есть ли самые полезные, на которые не жалко отдать вот эти самые рубли?
0: Самых полезных вообще суперфудов не существует, это все маркетинг. Польза в разнообразии. Чем разнообразнее мы питаемся, тем полезнее для нашего организма, для микробиота кишечника.
1: Ага.
0: То есть чем разнообразнее рацион, больше разных фруктов, ягод, овощей, тем
1: понятно.
0: Более разнообразные бактерии в кишечнике, это помогает нам оставаться здоровыми.
1: То есть голубика или черника, которая немыслимо стоит, какая разница? Можно и малину, и клубнику тоже себе позволить. Док, спасибо огромное. Анастасия Хайбуллина была у нас в гостях, гастроэнтеролог, нутрициолог и большой эксперт в области питания.

0: выглядит идеальный семейный отпуск.
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решение по поддержке полуострова и юга России. Об этом президент заявил на совещании с правительством, которое было посвящено ситуации с топливом и транспортом. Глава государства назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку.
4: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
2: Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. В этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Также введен полный запрет на экспорт дизеля.
5: В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что поддержали и подписали соответствующий закон. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
2: Правительство отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы создать экономические условия для импортного топлива, отметил Новак. Он также рассказал, что ФАС сейчас разбирается с завышенными ценами на топливо в Крыму. Министр транспорта Андрей Никитин со своей стороны сообщил, что ключевая инфраструктура функционирует штатно. Делается все для обеспечения перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом. 8 военнослужащих сил корпуса стражи Исламской революции погибли в результате атаки вооруженных сил США на юге Ирана. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Ранее центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы совершенные Исламской республикой атаки на 3 судна в Ормузском проливе. Между тем, как заявил иранский источник, контроль в Ормузском проливе будет осуществляться только по протоколам Ирана. Ссылаясь на положение меморандума, Иран повторил, что Ормузский пролив должен регулироваться исключительно иранскими морскими механизмами. Иран также отказался предоставить разрешение на транзит по неиранским маршрутам, которые ранее были признаны небезопасными. Совет Международной Федерации волейбола принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент приостановки членства в рейтинге. Мужская и женская сборная России по волейболу будут отбираться на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Во вторник МОК отменил рекомендации для Международных Федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра облачно, возможны осадки, днем максимум 22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможно, небольшие дожди, ночью 15-17, днем в городе максимум плюс 21 градус.

0: новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Российским спортсменам и техническим должностным лицам во всех дисциплинах будет разрешено вернуться к участию в турнирах Международной федерации волейбола. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться соответствующими международными спортивными организациями, чтобы гарантировать полноценное участие спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Вратарь сборной Кабо-Верде 40-летний Вазини может рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность, заявил в интервью Спортэкспрессу агент голкипера, который является свободным агентом после ухода из клуба второго португальского дивизиона «Шавиш». Напомню, до чемпионата мира у Вазини было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро с ослабленным отсутствием сборной России чемпионата мира только с одним футболистом на борту, центральным защитником Данило. Остальные игроки сразу же отправились в отпуск или вернулись в свои клубы для предсезонной подготовки, сообщает издание «Фолья де Сан-Паулу». Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Под его руководством команда выиграла серебро чемпионата мира 2018, бронзу чемпионата мира 2022 и серебро Лиги наций 2023. Баскетбольный «Уникс» сообщил о приобретении 32-летнего канадского защитника Ксавьера Реттен-Мейса. Все подробности у Николая Саприна.
2: Канадский защитник Ксавьер Реттен-Мейс уже знаком российским любителям баскетбола. В сезоне 23-24 годов он уже провел год в Единой лиге ВТБ и тогда помог Енисею попасть в плей-офф, став одним из самых результативных игроков в истории чемпионата. В среднем за матч Реттен-Мейс набирал по 25,4 очка. Прошлый сезон Реттен-Мейс провел в немецкой Баварии, а до этого играл за мадридский Реал. «Уникс» сообщил о подписании этого баскетболиста по схеме 1+1. Вместе с тем клуб официально попрощался с форвардом Тайм Брюером, который в прошлом сезоне успел провести 17 матчей, где в среднем набирал по 11,4 очка. В какой-то момент Брюер получил травму, после чего был исключен из заявки на сезон, а теперь официально расстался с командой. В то же время клуб МБА МАИ сообщил о продлении аренды 24-летнего форварда Павла Савкова, успешно договорившись об этом с владельцем прав на Савкова клубом «Баскония». В прошлом сезоне игрок дебютировал в лиге ВТБ, на его счету 10,9 очков за игру. Высокий процент попаданий бросков со всех дистанций.
1: Международный союз конькобежцев предоставил квоту для российских пар на юниорский этап Гран-при в Анкаре, сообщает телеграм-канал «Лапидарность». Ранее стало известно о том, что россияне получили 3 квоты на участие в юниорском Гран-при в Бангкоке, где смогут выступить по одному участнику в соревнованиях у юношей, девушек и танцевальных дуэтов. Также российские фигуристы примут участие во всех 4 видах программы на этапе в китайском Сиане. Смешанное единоборство. В UFC официально анонсировали бой между Умаром Нурмагомедовым и Суном Едуном. Поединок пройдет 29 августа в Шанхае и станет главным событием турнира UFC Fight Night 286. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
5: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: сразу.
1: Следующая новость. Китай. В Китае набирает популярность дог-шеринг. Господи, дог, собака, шеринг, ну как... А как переводится шеринг? Каршеринг я никогда не пользовалась. Я забыла паспорт. Как-то в Питере меня послали, сказали, нельзя. А я сейчас уточню моего гостя. Александр Малиновский, кинолог, дрессировщик и зоопсихолог. Сегодня с нами. Раз уж собак будем делить, так что ли? Александр, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Маргарита.
1: Автор телеграм-канала «Хвост кометы». И вопрос на засыпку. Как бы дог-шеринг-то правильно перевести? То есть, как это процесс? Ты берешь собаку, просто...
2: Прокат собаки, прокат машины, каршеринг, прокат собаки.
1: Точно, слово прокат забыла. И как это мы делаем? То есть у кого-то у соседа живет овчарочка, бельгийская, предположим, или немецкая, да? И что? И ты даешь ему денег или выгуливаешь бесплатно? Или наоборот, просто он говорит, хочешь, иди с ним погуляй, или вообще потусуй с девчатами?
2: Ну, задумано изначально это... услуга для тех, кто очень хочет собаку, но не может себе ее позволить. Ага. Там, в Японии, например, где-нибудь, да, но китайцы к этому подключились. Угу. Вот. И человек, значит, платит деньги, ему на день или на какое-то время, или на несколько дней привозят собаку, он чувствует себя полноценным хозяином этой собаки, гуляет с ней, играет, ухаживает за ней, потом собаку сдает обратно. Вот. А владельцы непосредственные, собственники этой собаки, сдают ему другому, сдают эту собаку потом в аренду другому человеку. Ну, на самом деле, это ужасное, конечно.
1: Точно? Это плохо? Вот я хотела спросить.
2: Ну, конечно, плохо. Конечно, да. Ну, во-первых, какой бы инструктаж человек не получил, какие бы инструкции ему не дали для ознакомления, он все равно, не имея опыта использования, опыта общения с собаками, он будет допускать ошибки, которые могут привести к травмам. Ну, например, человек взял эту маленькую... Это же наверняка будет какая-то маленькая собака. Никто не будет сдавать кавказскую овчарку в аренду. Ну, да, всем хочется что-то умильное. Кавказская овчарка за себя постоять сможет. А вот какая-нибудь там мультипу, да, которую хочется потискать, как игрушку, как какой-то человек возьмет ее к себе на диван. Она с этого дивана попробует спрыгнуть, а под диваном
1: лапку.
2: Скользкий пол, плитка. Да, собака поскользнулась, сломала себе лапу. То есть это первое, да, собаку могут травмировать. Или собаку, например, берут на детский праздник, у кого-то день рождения, и родители думают, чем бы еще удивить, а давайте им догшеринг возьмем мультипушку.
1: Ага.
2: И вот, значит, 5 детей начинают рвать эту собаку, каждый к себе, что я буду с ней играть, нет, я буду с ней играть. Ну, ужасное зрелище, ужасное, да, собаку просто разорвут на 1000 маленьких медвежат.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И помимо того, что собаки могут нанести физическую травму, или она сама ее может получить, или ее могут по доброте душевной накормить шоколадными конфетами, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже смерти.
1: Mm-hmm.
2: Вот там же наверняка в инструкции мелким шрифтом будет написано много чего нельзя. Но человек думает, ну, ей же ничего нельзя, бедная собака, кто же ее накормит шоколадными конфетами?
1: Mm-hmm.
2: Вот у меня есть конфеты из настоящих.
1: У профессионала негативное отношение к этой новости, хотя звучит она умильно.
2: Конечно.
1: Да?
2: Да, звучит умильно, но и для собаки это, конечно же, огромный стресс, потому что она попадает в руки к человеку, который с сумасшедшими глазами восторженными смотрит на эту собаку, хватает, не знает, как ее держать в руках, вот, и собака будет, конечно, в полном шоке, да, это может привести к стрессу у собаки однозначно, поэтому я вот категорически не одобряю это мероприятие, и слава богу, у нас оно не приживется. Я видел переписку в одном из домовых чатов, где люди хотели сдавать в аренду вельшкорги.
1: Ага,
2: вот,
1: понимаю.
2: Конечно, их, значит, соседи по микрорайону закидали комментариями.
1: Ой!
2: Вот вы какие.
1: А
2: да,
1: кстати.
2: Нехорошие. Не можете сами погулять, хотите, чтобы с собакой гулял кто-то, кроме вас, еще он за эти деньги платил.
1: А кстати...
2: Вот. Ну, в общем, не прижилась эта услуга в том районе.
1: А я все-таки попробую. Но у меня у подруги, я возьму, у нее самая уродская на планете собака. Это, знаете, это какой-то грифон, у которого вместо лица какое-то месиво, и вообще не видно. Вот как он какой-то комок черной шерсти и на тонких лапках. Я попробую...
2: И он сморщенный такой, с предрением на всех смотрит.
1: Да. А я возьму у нее. Она мне даст, и буду пугать людей вокруг работы. Спасибо вам огромное. Александр Малиновский, кинолог, был у нас в гостях. И мы вас услышали, поняли. И не будем давать своих любимых собак на прокат.
0: все сразу.
1: 8 июля 1938 год. Родился Андрей Мягков, советский, российский актер, театр и кино, народный артист Российской Федерации, недавно покинувший этот немягкий, а, скажем, жесткий мир. Почему-то мне очень он симпатичен из детства. Я не любила эти фильмы, я не понимала, о чем они, но почему-то этот человек был удивительно приятным. Я хочу разобраться и в себе, может быть, люди тоже так моего возраста или чуть помладше думают о нем. Артем Гаспаров, филолог, преподаватель и кинокритик. Сегодня у нас специалист кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета и автор телеграм-канала «Культурный спектр». Не пропустите. Привет тебе, Артем!
3: Привет, привет всем. Надеюсь, меня хорошо слышно.
1: Да, да, да. Но главное, тебя хорошо слышно об Андрее Мягкове. В чем, думаешь, секрет этого, в сущности, не секс-символа?
3: Вы знаете, мне кажется, что Андрей Мягков – это в хорошем смысле именно советский актер. С одной стороны, он литературоцентричен, то есть до рязановских постановок и «Ирония судьбы», и «Служебный роман», и «Жестокий роман», Мягков в первую очередь играл в такой, знаете, классике-классике. Он и Эраста исполнил в «Бедной Лизе», и Алешу сыграл в «Братьях Карамазовых», и Герцена играл, и Ленина. Вообще Мягков, мне кажется, это такой театральный актер. С другой стороны, он актер даже... Вроде бы играет главную роль, но он все равно такой, вот почему я назвал его советским актером, актер второго плана. И вот персонажи, они все простые. Они вот, вы знаете, вот удивительно, когда главный герой, он же всегда хочет показать свою уникальность. Герои Мягкова, они именно люди. Вот это очень важно. Его Женя Лукашин – это обычный человек, обычный врач. Его Новосельцев – это тоже обычный человек. Есть фильм «После иронии судьбы», где он играет отца одной девочки в блокадном Ленинграде, где он просто играет на рояле, и он тоже такой, знаете, простой советский гражданин. На мой взгляд, Мягков в первую очередь театральный актер. И здесь, наверное, мне немножечко поможет такой бэкграунд, потому что мой отец встречал Андрея Мягкова, он работал в этот момент, в 80-е и 90-е годы, массажистом в МХАТе, и он видел Мягкова, и он рассказывал о том, что Мягков – это тот, кто готовился постоянно к спектаклям. Он действительно человек, вот такой, знаете, внутренней рефлексии. Тот, кто постоянно был закрытым, тот, кто пытался выйти и действительно показать такое настоящее эффект Станиславского, МХАТовская школа вместе и Савиной, конечно, и Акмины, и другие. Поэтому мне кажется, что при всей фильмографии 57 проектов, по-моему, всего лишь, Мягков, в первую очередь, такая настоящий такой образец МХАТовской школы Станиславского, настоящий такой актер. Вот. И я, конечно, считаю, что это актер скромный, важный достаточно для советской эпохи, советский человек, скажем так. Вот.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое. Я уверена, что все эти с теплом его вспоминают. И его не стало в 21-м году, в феврале. 82 года было Андрею. И, наверное, все, Андрею Васильевичу даже так скажу, хотя Андрей Мягков, он всегда даже до старости был именно таким, наверное, вот для поэта или артиста смерть, она, пока его помнят и знают, наверное, человек живет. И именно поэтому я хочу поставить для Андрея Мягкова, я, к сожалению, никогда с ним не пересекалась, но я очень хочу поставить ему песню Оззи Осборна. Потому что Оззи Осборн тоже совсем недавно, в прошлом году, покинул этот бренный мир, и какие они разные. И вот даже интересно, может быть, они там где-то встретятся, но я бы очень хотела, чтобы в честь Андрея Мягкова проиграла песня какая-то. С Black Sabbath, парни, или поставим, это я к звукорежиссеру своим прекрасным, звукооператором и монтажером. Black Sabbath, да? Чё, War Pigs? Да-та-да-та-да-та-та. Вот это, да? Рабинович напел. Ну что ж, давайте, это великолепный трек. Я обожаю эту песню. Надеюсь, вам она тоже понравится. Ну и всем всего.
0: Сразу.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Из дневника.
2: 24-25 октября 1926 года. Торопливость, стремление высказать всего себя за свою жизнь является от неверия в свою будущую жизнь. То есть, что другой непременно придет, и если ты не докончил свою мысль, то он докончит, и твоя же мысль, и твоя же жизнь будет в другом. И все тебе дорогое объявится и через тебя же самого в другом. Этого чувства обыкновенно не хватает людям. И хватаясь за свою индивидуальность, как за свой дом, который непременно будет разрушен, они выходят из себя, из своей меры. Вот источник претензий на учительство у художников.
1: Михаил Пришвин.

0: В Москве 20 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом ВИНК не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством, обсуждая вопросы топливного и транспортного секторов.
1: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет.
0: Владимир Путин также поддержал идею создания в России мини-сети НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства. Осипов сообщил, что ситуация с топливообеспечением в Забайкальском крае сложная, но контролируемая. Регион прорабатывает возможности заключения договоров с производителями о прямых поставках. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в свою очередь, отметил схожие сложности в своем регионе. Он подчеркнул, что регион также подписал договор о прямых поставках. Видим, что ситуация действительно улучшилась, отметил глава региона. Независимые операторы АЗС в России переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива, рассказал вице-премьер Александр Новак.
2: Наши крупные нефтяные компании в приоритетном порядке стали поставлять топливо напрямую потребителям через свои автозаправочные станции, а также в регионы, где преобладают независимые операторы. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что в России из общего количества автозаправочных станций, это примерно 29 тысяч, вертикально интегрированным компаниям, таким как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, принадлежит чуть более 9 тысяч заправок. Остальные – это независимые операторы, которые раньше большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Вот теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами. Например, как это было сделано на днях в Иркутской области и в Забайкальском.
0: Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, транспортный комплекс страны обеспечивает перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом. Глава Минтранса также отметил, что ключевая транспортная инфраструктура в России функционирует штатно, делается все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров. Вооруженные силы России ударами баражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море, заявили сегодня в Минобороны. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России также за сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. Киевский режим потерял за сутки 1400 военнослужащих в результате действий российских группировок в зоне спецоперации, следует из сводки ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Президент США допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на закрытие неба над Украиной для обеспечения безопасности. Однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам во время встречи с Зеленским в Анкаре на полях саммита НАТО. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот». При этом он допустил, что будущее соглашение о мире между Россией и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия между США и Ираном. Трамп Германии сегодня на закрытом заседании лидеров стран НАТО на саммите в Анкаре не дал конкретных обещаний по дальнейшей поддержке Украины, передает агентство Bloomberg. По словам источников, во время своего выступления Трамп в основном жаловался на отсутствие поддержки со стороны европейских партнеров в конфликте с Ираном. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные герои в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безуков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, кратковременная дождь. Температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, добрый вечер, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня мы продолжим чтение, обсуждение рассказа песни Харона Артема Новиченкова, который вышел в журнале «Новый мир». Две недели назад мы начали чтение, потом сделали перерыв на Пушкина, и вот вновь вернемся. Сперва мне хотелось бы как-то собрать то, что обсуждали две недели назад, для тех, кто тем более пропустил первую часть нашего разговора. Напомню, это история про всем известного Харона, переправщика душ мертвых в царство Аида. И вот, значит, к этому Харону в лодку попадает странная душа, которая ведет себя нестандартно, которая заговаривает, первая заигрывает, и Харон теряет голос, не может петь, с Хароном что-то начинает происходить, то есть юноша становится своеобразной тенью вот этого самого Харона, который служит смерти, давно служит смерти, который давно сжился с тем, что он функция этой смерти, что, ну, как и мы часто становимся функцией чего бы то ни было, да, мы становимся функцией семьи, функцией работы, функцией дел, долга, задач и так далее, да, когда мы становимся как бы инструментом по реализации себя или по решению каких-то вопросов, проблем. И вот этот скиталец, который попадает в лодку Харона, выводит этого самого Харона, как сказали бы сегодня, из зоны комфорта, и они вдвоем начинают путешествовать по царству мертвых. Я сейчас, когда вы слушали музыку, посмотрел текст третьей песни, которую мы уже две недели назад прочитали, и там есть такой диалог. Они долго идут. Давайте я прочитаю вот отсюда. «Неизмеримо долго каждый сам в себе идет. Что в голове у путника?» – прельщается Харон. «Но как узнать, когда ключа не знаешь даже имени?» И Харон не спрашивает даже имени этого путника. А почему не спрашивает? Потому что когда мы знаем имя чего-то, оно становится для нас более реальным. Ну, знаете, как легко хамить на форумах или в чатах, или на автотрассе, когда ты не знаешь, кто перед тобой, вообще как бы тебя это не волнует. Как только ты узнаешь имя этого человека, жизнь этого человека, судьбу этого человека, все становится куда сложнее. Гораздо сложнее отказать ему в реальности, да, его существования. Поэтому мы предпочитаем зачастую анонимность. Очень удобно, когда не знаешь имени таксиста, чтобы ему хамить, правда? Его скиталец, значит, идут безвестно в тишине и красоте полей почивших, злых зарослей уже не видно за спиной. Отсюда выход лишь один в забвении надежды, но Харон никак не может сам забыть, что хочет выбраться. Его скиталец оступается и падает к ручью. Вода! Он набирает в руки воду, за которой не видать ладоней. Харон бьет по рукам. Нельзя. Посмотришь раз и больше никогда не вспомнишь. Сжалься, старик. Я все равно не помню. Больше не могу. Отчаяние сдавливает душу. Харон отвечает. Оно здесь ни при чем. Ты падаешь от скуки. Да, ты прав. Здесь скучно. Смерть скучна. Я обратил на это внимание, что автор как бы подчеркивает, значит, то, что мы часто называем отчаянием, на самом деле это скука. Что такое скука? Это отсутствие смысла. Да? Это невозможность прикрепить себя к реальности. И мы часто путаем вот это отсутствие зажженного света в нас с состоянием отчаяния. А отчаяние – это уже безнадежное положение. Да? Мы забываем, что мы источники света. И потом этот скиталец рассказывает свою историю. Я вам ее перечитаю, наверное. Но прежде что я хотел сказать... они проходят маковое поле в третьей песне, да, такой образ ложной полноты, потому что цветы, запах их дурманящий, раны, которые исчезают, небо изменяется, это такой вот вам известный, может быть, по «Волшебнику изумрудного города», да, образ этого макового поля, наркотического покоя, который предлагает нам смерть как определенную иллюзию жизни, да, как отказ от жизни, отказ от веры в то, что может быть что-то еще после того, что мы сейчас проживаем, да. Я вот сейчас к эфиру шел и сказал себе, все будет хорошо. Потом говорю, да нет, Артем, все уже хорошо. Я говорю, Господи, спасибо тебе за все. И вот мы, иногда у нас есть такая присказка, все будет хорошо. Но мы так редко говорим, все уже хорошо. И не потому, что что-то очень хорошо объективно, да, а как Господь Бог создал мир, и сказал он, что это хорошо. То есть все, что есть, хорошо, потому что я жив, как минимум, а как максимум я еще могу видеть себя живущим, то есть иметь себя пред собой. Ну да ладно. Попозже, может быть, вам расскажу удивительный сон, который мне вчера приснился, если вы мне напомните. Кстати, вы можете уже сейчас писать ваши сообщения, вопросы 967-103-5533, пишите. Да, под цветами этими маковыми, напомню, лежат кости, такая удобренная почва, как у Бродского в стихах. «Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам». Да, это удобрение из мертвецов, и каждый цветок, который распустился, он как бы уже оплачен чьей-то прожитой жизнью. А что такое прожитая жизнь? Это когда что-то уже отказалось от сознания. Я имею в виду, это не обязательно человек уже физически мертв, да, мы прекрасно знаем, что порой люди угасают еще до смерти, да, когда из них и уходит тимос, так называемый, да, сок жизни, тимодеис с древнегреческого языка, то, что заставляло всегда людей жить, к чему-то стремиться, почему-то не останавливаться, не заканчивать с собой, да. И что интересно, этот юноша или молодой человек, скиталец, да, он без возраста, без имени, он же и ведет себя как такой трикстер, да, как герой, который заворожен этой реальностью, он играет, он рвет букет, да, он не видит опасности, и по большому счету тут же можно, вот знаете, это же такая опасная ловушка, когда можно раствориться в красоте, забыв, кто ты. Это интересный феномен, да? То есть, в принципе, для большинства людей это желанное желание. Я так прямо скажу, желанное желание, да? Ну что, бывают желания нежеланные, согласитесь, когда хочется встретиться с чем-то таким, что люди называют fall in love, да, влюбиться во что-то, или что-то такое интенсивное пережить, чтобы забыть все тяготы, ответственности какие-то, которые одолевали твой ум, какую-то собственную жизнь, и погрузиться с головой во что-то, да, и забыть себя, вот это сладостное чувство забвения себя, то, о чем Гамлет отчасти, кстати говоря, мечтал. Это такая ловушка, потому что, мечтая об этом, мы разделяем мир, мы говорим, что сейчас не жизнь, а там, в мечте, жизнь. И мы разделяем, а если мы разделяем, мы всегда входим в зону конфликта с самим собой. И Харон в этот момент и на маковом поле, и когда он бьет по рукам этому путнику, он наконец-то действует не механически, как он раньше механически, да, перевозил души, управлял лодкой, он бы как был полностью роботизированным, так скажем, да, автоматическим. Он начинает чувствовать какие-то чувства, или он несет ответ перед вот этой душой, которую он должен сопроводить в царство мертвых, да. Он знает, что поле забирает, ничего не отдает, что эта вода, которую хочет попить путник, только заберет тебя. То есть это поле бессознательного, которое нас всегда готово пожрать. Да? То, что оно делает в наших снах, когда мы забываем о том, что мы называем явью, когда мы забываем, кто мы, и мы соглашаемся на закон сна. Вот поле бессознательного, с которым большинство из вас каждую ночь так или иначе сталкивается. Ну и потом юноша этот, не знаю, почему я его называю юношей сегодня, ну, скиталец, да, рассказывает историю свою внезапно. «Не знаю, почему ты выбрал меня, я еще раз прочитаю ее. За какие такие грехи, не знаю, мне бы просто умереть, остаться там, гнить на берегу, а я хочу жить, хочу вспомнить, как я жил. Почему? За что мне это желание? Ты не знаешь? Это же наказание, но за что? Везде я испил горя. Харон, я расскажу тебе. Я был женат, но моя женщина ушла к другому, клянусь, я чуть не убил ее. Мы жили в маленьком городе, я знал, где она и знал, с кем, но любовь была сильнее. Я решил ее забыть и просто усердно работал, а через месяц она умерла. Была не моя смена, и другие видели ее холодное тело, но не я. Меня так и не пустили взглянуть на нее в последний раз, на ее тело, мое любимое тело. Что они сделали с ней? Я так и не увидел ее, не попрощался. Ну и вот, казалось бы, все, конец страданиям. Она ушла, но мертвых невозможно разлюбить. Она мне не дала такой возможности. И самое горькое, что она ушла от меня дважды, а я не могу этого перенести. Харон, дружище, может быть, она не умерла, и я смогу ее найти хотя бы здесь, а? Что ты думаешь? Скажи, где тут томятся души?» И Харон Харону становится неуютно, да, он пишет, путник обнажился, чем его прикрыть. Вот, знаете, я сам зачастую с этим сталкиваюсь, я сегодня был у стоматолога, и стоматолог, значит, ну, мне там надо зубы лечить серьезно, и стоматолог мне начал рассказывать разные нюансы, и я сказал, извините, пожалуйста, что вас перебиваю, но я вот не могу все это слышать, мне это не надо, мне концептуально объяснить, что надо сделать, я вам доверяю, в общем, а ему хочется, знаете, как водопроводчик, который вам пришел канализацию чинить, рассказать, что он сделает, да, вот, и в какой-то момент я на него смотрю, говорю, скажи честно, вообще хотите меня лечить, мне кажется, я вам не нравлюсь. Да, и вот в этот момент, когда ты человеку прямо, откровенно говоришь то, что ты чувствуешь, обычно человек теряется, потому что он не привык к такому типу взаимоотношений. А я так, в принципе, постоянно делаю. Вчера панаму себе покупал, чтобы сын, значит, в поход пойти. И, короче говоря, там мужчина ошибся, не то пробил, подбежала женщина нервозная, уже хотела наорать мужчина. Я говорю, успокойтесь, все хорошо, ничего не произошло. К вашей душе, тем более, это не имеет никакого отношения, я говорю. Она на меня смотрит совершенно оболваненная. Это вообще удивительно, понимаете? Потому что все слова в моем предложении понятны, но как на них реагировать, совершенно не ясно. Хотя, казалось бы, ни нецензурной лексики, никаких заклинаний я не произносил. То есть, в целом, люди фрустрируются от прямого высказывания, да, от того, что действительно человек может чувствовать в этот момент. И точно так же, как бы Харон пасует, да, а перед ним исповедовались, и как на это отвечать, да, как реагировать на это человек, который вообще забыл о том, что существуют отношения, о том, что люди могут болеть сердечно, да, о том, что у кого-то может быть такая история. И по большому счету, о чем эта история? Да ее можно легко разобрать, потому что ведь эта исповедь, это фактически нарциссическая такая рана, да, история про аниму. Это кульминация третьей песни, исповедь вот этого молодого человека, которая от него ушла сначала к другому, потом она умерла, и он не смог увидеть ее тело. А вообще зачем важно видеть это тело? Чтобы убедиться, что человек мертв? Или напомнить себе, что это тело когда-то тебе принадлежало? Поэтому я говорю, да, нарциссическое, да, эгоистическое, если хотите, да. Это вообще типичная история по Юнгу, история травмы анимы, да, образ любимой женщины, которая становится невыносимым, потому что он двое, он одновременно и желанный, и недоступный, и твой, и чужой, а тут еще и живой, и мертвый. И вот эта невозможность разлюбить мертвого человека, то есть невозможность интегрировать утрату, принять новую реальность, да, и таким образом мертвый человек становится в призрака, в какую-то навязчивую идею. И не обязательно вы видите призрака как Гамлет, собственно, отца, да, а это какая-то психическая фигура, которая продолжает в вас жить. Также тяжело отпустить, там, если дети умирают или какие-то близкие. Ну, сложно это принять, да, вот, то есть, что в мире есть смерть. И этот скиталец пытается найти ее хотя бы здесь, то есть, в мире мертвых. И вот, да, у него, и мы понимаем, что он становится более человечным. Вообще-то мы симпатизируем, я как-то делал эфир, вот мы с Владом делали эфир, посвященный героям, да, и я там, кажется, в том эфире, да, говорил о том, почему... я делал эфир по детским рассказам Бабеля, который назывался «Почему мы симпатизируем бандитам?». Да, симпатизируем мы не бандитам, а людям, чью историю мы можем почувствовать, да, вот именно что такое симпатия, да, это какая-то эмоциональная подключенность, да, симпатия не русское слово, мне сложно в него заглянуть, да, вглубь, но суть такая. И вот это желание вернуться к жизни после смерти, да, вот этого юноши,

известно Нилу Гейману, если в богов верят, они еще существуют, да, я не знаю, читали вы книгу «Американские боги» Нила Геймана, по-моему, очень неплохой роман, во всяком случае, для какого-нибудь отпуска или времяпрепровождения, вот на работу едете, может, в метро, по-моему, отличная литература, да, может, и звезд с неба не хватает, но очень качественный, кстати, сериал есть, я не смотрел. И поэтому, да, Харон встает на перепутье. Ему то ли испытывать какую-то сопричастность и сочувствие, да, или, то есть, как бы братскую привязанность какую-то, то есть какие-то чувства ему не свойственные, или ему дальше, значит, гнуть свою линию, что я всего лишь переправщик, я вообще не врубаюсь ни в чьи проблемы и истории, я только в функции, как бы, вот этого мира. Ну и песня четвертая. Я, наверное, начну ее читать. Да, она небольшая, а вы можете писать 967-103-5533. Песня четвертая. Давно уже, того не зная, шли по ленте желто-фиолетовой тропы. Она их привела к заброшенной сторожке. На пороге спал старик в аспидно-черном одеянии. На ухо ему пела тень убитой птицы. Глянь! От радости кричит скиталец, подбегает... Птица вспышкой света упархивает, растворившись в темноте. Старик отряхивает сон, отхаркивает, изо рта выходит черный сок. Затем он всхлипывает, плачет, все, не открывая глаз. Слеза бежит по скорбью вырытым бороздкам. Харон стоит в пяти шагах. Он знает, что прикосновение к Морфею тягостно. Харон бежит от снов, сны для него таят одно. «Почем ты плачешь? По кому?» Морфей приподнимает голову напутника, глаза закрыты. Глаза Морфея смежены навек, чтобы явь не искушала снов. Глаза его — две створки призрачных ворот в мир сновидений. Оплакиваю их мечты и страсти, которым никогда не сбыться. Им не сбыться, сбыться эхом. Должно быть, жизнь твоя скорбна? Скорбь — это меньшее, что мне отведено юдолью. Мне жаль тебя, старик. Скиталец был уж собрался утешать, но вдруг вступил Харон. А кто дарует им мечты и страсти, а? Не ты ли? Харон, что ты забыл в моем краю? Не мой был выбор приходить сюда, и Зевс тому свидетель. Неужто кто-то повелел тебе? Без повеления, но волею судьбы я здесь. Судьбы впервые слышу здесь такое слово. Ты не общителен, а я о многом мог бы рассказать. О том, как палкой управлять ладьей, спасибо, очень интересно. Сконфужен путник, точно третий лишний на любовном стариковском ложе. Вы знакомы? Да, перед тобой Морфей, мучитель и томитель окрыленных. Тебе ли осуждать мой труд, Харон? Ты сам-то не способен даже на надежду. Я утешаю песни тех, кто истрадался от твоих иллюзий. Не ты ли сам себе поешь, Баюн? Харон отводит взгляд от слов Морфея. Я уверен, что любой за радость выбрал бы иллюзию взамен тому, что ты зовешь судьбой. Иллюзии необходимы, сны спасительны, блаженны. Скиталец заступается. Но что ты знаешь о реальной жизни, сидя здесь среди слепых пейзажей? Морфей смеется, кашляет. А ты что, много знаешь? Я хотя бы знаю этот мир. А ты пришел с вопросом. И задам. Зачем так мучить души, если можно просто дать им смерть? Какой наивный муж. Я знаю, кто ты. Я знавал тебя по снам. Когда был жив, ты думал, что смерть тела — смерть души, не так ли? А теперь заговорил иначе. Вас таких все больше. Вы спешите жить и думаете, смерть вам по плечу, что смерть вам все простит бесплатно. Это ли не повод поиграть с вами в обратную игру? Так вы играете? Здесь скучно. Или не заметил? Морфей смеется, путник смотрит вдаль, но даль не видит. Харон, давай уйдем. Идите, из-за вас кусаются мои химеры. Харон подходит ближе, несмотря на страх. Морфей, ты знаешь, почему я здесь? Скажи, и мы уйдем. Ты просишь? Я прошу. Ну, коль ты просишь, я скажу, Харон, тем более, что видел твои сны. Какой в них смысл? Это не ко мне, я не толмач, и сны твои — рук дело не моих, а чьих?

0: другого для многих значит найти надежду на компенсацию. Как будто новый человек может погасить старый долг, может оплатить пустоту внутри нас, может закрыть рану, которая открыта с детства. И зачастую мы ищем не просто близости, мы ищем расплаты. И партнер наш, сам того не осознавая, оказывается в роли должника. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».

0: Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. По его словам, это в первую очередь связано с тем, что в России из общего числа автозаправочных станций в 29 тысяч вертикально интегрированным компаниям принадлежит чуть более 9 тысяч заправок. Остальные – это независимые операторы, которые раньше большую часть топлива закупали на бирже или у посредников. Теперь они переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами, как это было сделано на днях в Иркутской области и Забайкальском крае, отметил вице-премьер. Президент Владимир Путин сегодня также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях. Мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
0: Владимир Путин также заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом ВИНК не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Наш противник сейчас стремится нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. И эта задача невыполнима, резюмировал глава государства. Министерство обороны России сообщило, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями 11 регионов, в том числе Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Башкортостан, Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Американский лидер заявил, что США могут нанести удары по электростанциям и опреснительным установкам Ирана, если сочтут это необходимым. Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы ежедневно нарушает договоренности с Соединенными Штатами. Хозяин Белого дома также заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и этот факт гораздо важнее временного роста цен на нефть из-за действий США на Ближнем Востоке. В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил утверждала, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. Иранские власти обвинили Вашингтона в нарушении меморандума о прекращении военных действий. В ГУМЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся непогоде. По данным ведомства, в ближайшее время в столице может начаться гроза, сильный дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В МЧС рекомендовали не оставлять детей без присмотра, парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также быть внимательными при управлении транспортными средствами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, кратковременные дождь и 22 градуса максимум. В Москве также возможны небольшие осадки, предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. Вопрос об использовании российского флага гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барка окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании Барко продлевать контракт с красно-белыми. Вратарь сборной Кабо-Верде Вазинье может продолжить карьеру, в том числе в чемпионате России. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Один из главных героев чемпионата мира по футболу, голкипер сборной Кабо-Верде Вазинье, может рассмотреть предложение от российских футбольных клубов, заявил «Спортэкспрессу» агент игрока Адилсон Дос Сантос да Крус. 40-летний Жозе Мардиеш по прозвищу Вазинье является свободным агентом после ухода из клуба второго португальского дивизиона «Шавиш». «Мы искренне ценим внимание, которое Вазинье уделяют в России после его выступления на чемпионате мира. На данном этапе приоритетом для него является продолжение профессиональной футбольной карьеры на максимально высоком уровне. Россия, безусловно, является одной из стран, которые его заинтересовали бы, если бы появился подходящий спортивный проект и соответствующая возможность», — сказал агент. Сборная Кабо-Верде впервые играла на чемпионате мира и дошла до 1/16 финала, где в напряженной борьбе уступила сборная Аргентины со счетом 2-3. Вазинье пропустил решающий гол лишь в дополнительное время. Он прославился уже после первой игры с командой Испании, которая завершилась в ничью 0-0. Вазинье сделал 7 впечатляющих сейвов. После этого сборная Кабо-Верде сыграла в ничью с командами Уругвая 2-2 и Саудовской Аравии 0-0 и заняла второе место в группе. После чемпионата мира число подписчиков Вазинье в соцсетях превысило 22,5 миллиона человек.
1: Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек сегодня. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2004 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. В UFC также официально анонсировали бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайцем Суном Едуном. Поединок состоится 29 августа в Шанхае и станет главным событием турнира UFC Fight Night 286. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: сотворения кумира.
1: И сны твои, рук дело не моих, а чьих? Не знаю. Ах, я вспомнил, у меня к тебе послание. Я вряд ли его отдал бы, но коли ты пришел... Послание? Сейчас найду. Морфей лениво достает из складок белый истрепавшийся листок. Харон берет его. И как давно? Не знаю. В сновидениях иное время исчисления. И ты молчал. А что, я должен был к тебе отправить марафонца? Морфей смеется. Не прочтешь? Прощай, Морфей. Прощай. Надеюсь, больше мы не свидимся. Он быстро засыпает. К нему слетаются ноги и тени мертвых птиц. Наверное, я тут остановлюсь, прокомментирую четвертую песню. Вы можете писать 967-103-5533. Возможно, у вас возникли какие-то вопросы, не обязательно по рассказу. Может, какие-то слова мои остались непоняты или вызвали у вас какое-то вопрошание. Пишите 967-103-5533. Четвертая песня довольно короткая. Встреча с Морфеем, столкновение с... таким, ну, прямым архетипом, да, сновидения, иллюзии. А что такое иллюзия, да? Это иллюзия, которая компенсирует отсутствие фантазии отчасти, да? То есть, что мы тут с вами читаем, да? Что Морфей чем занимается? Он оплакивает мечты и страсти, которым никогда не сбыться. То есть, такая... В общем-то, свойство бессознательного. То есть, бессознательное знает о всех наших несбыточных... Что такое бессознательное? Я все говорю. Вот тоже, вот удивительная вещь. Работаю на радио, да? У меня есть какой-то вокабуляр, глоссарий, если хотите. Какие-то слова, которые я постоянно использую, да? Их много. Да, там, и бессознательные, и чувствилища, архетипы, или там, не знаю, ну, много слов. И из философии, и, если хотите, из эзотерики, и из теологии. Но это же невозможно каждый эфир, каждое слово мне напоминать, что оно значит. А тем не менее, каждый эфир новые радиослушатели появляются, и мои слова оказываются непонятны. Вот в такой сложной ситуации оказываюсь. Понимаете, как же это? Это какой-то надо делать глоссарий, который бы как-то вот можно было бы актуализировать всегда, да? Вот знаете, как книгу читаешь, непонятное слово так жмякаешь, нажимаешь «дефиниция», и он тебе из интернета объясняет значение слова. Очень удобно. Где технологии ваши? Вот тут всякие. Сегодня мем посмотрел, значит, как анекдот звучит. Там мужчина едет за рулем, и подпись, я сейчас на память... Помыл голову из тазика, еду на остатках бензина без интернета и навигации на конференцию по искусственному интеллекту. Вот это вот как-то про мои эфиры, короче говоря. Вот, ну, бессознательно все-таки, наверное, сегодня стоит мне прояснить, да. То есть у нас есть наше сознание, то, что видимо, то, что нами объято так или иначе, да, в него мы помещаем наше представление о нас, представление о мире, наш эмпирический опыт, память там, и речь, все что угодно. Это вот то, что вот вершина айсберга, а вот остальные 8 девятых там или 7 восьмых айсберга, это бессознательное. Наши сны, тайные страхи, вытесненные травмы, комплексы, то, что предопределяет во многом наше поведение, а мы даже этого не знаем. Кстати говоря, есть же прекрасные метрики, удивительные метрики, просто из геополитики, да, из географии даже и политики. Я вам две таких метрики приведу. Во-первых, если мы посмотрим с вами, как голосуют в современной Германии люди, мы с вами увидим удивительную вещь, что бывший ГДР и бывший ФРГ голосуют совершенно одинаково за разные партии. То есть, понимаете, человек живет в ГДР, да, он уже современный немец, он родился в этой уже Германии, но среда настолько изменена была вот за, ну, в общем-то, 40 с лишним лет, пока ГДР был отделен от Федеративной Республики Германии, что это уже предопределяет его мировоззрение и то, как он будет голосовать на выборах. То же самое с ФРГ. То есть, вроде как Германия уже там 35 лет объединена в одну страну, но паттерны сохранились. Другой пример, уходящий еще глубже в историю, это, конечно, Соединенные Штаты Америки. То есть, если мы возьмем с вами несколько метрик. Первая метрика, значит, как они голосуют за южан, как они голосуют за республиканцев и демократов. Вторая метрика, рабовладельческий пояс. И третья метрика, климатические и, значит, географические условия. Все эти три метрики будут абсолютно друг на друга накладываться. И оказывается, что климат и география местности, да, вот флора и фауна, а предопределяют спустя уже несколько столетий, когда уже у нас нет рабовладельчества, когда уже промышленные предприятия, а сельхозхозяйства, они рассредоточены по стране, до сих пор предопределяют то, как люди голосуют на выборах. То есть, ну, я, может быть, некорректную параллель провел между бессознательным и вот, как бы, детерминирующими факторами, которые предопределяют наши действия, но ведь эти детерминирующие факторы, да, эти условия, они тоже находятся за границами нашего сознания. Я же ведь иду на выборы, я уверен, что я голосую там за эту партию, потому что у меня такие убеждения. Но откуда такие убеждения, что их предопределил и так далее, и так далее. И вот сцепка за сцепкой мы с вами утыкаемся в 1945 год, там, 46-й, это, понимаете, Ялта, Потсдам и так далее. Ну, понимаете, о чем я говорю? А что уж говорить про наше личное бессознательное, да? Когда у нас там в детстве нечто произошло, прекрасная книга этому посвященная, кстати, тоже написана в 46-м году, это Михаил Зощенко «Перед восходом солнца». Книга, где он саморефлексией занимается и пытается доискаться до своих тревог, до своих комплексов. И он доискивается и доходит аж до колыбели. Представьте себе, да? Доискивается до того, что с ним произошло в колыбели, и что предопределило всю его жизнь в будущем, да? Его ипохондрию, его тревожность повышенную и так далее. Понимаете? А это все было вытеснено. Вот человек прожил там 40 с лишним лет, и это было в тени. То есть вот что такое бессознательное. А мы с вами фактически в этом рассказе оказываемся в пространстве бессознательного, да? И поэтому Морфей — это тот, кто это бессознательное фактически производит, да? Он производит иллюзии, которые так или иначе отражают человеческие желания, человеческую будущность и прошлое человеческое. Я имею в виду одного человека, да? Человеческую я, одного человека. Поэтому циничен, да? Он говорит, люди верят, что смерть им все простит, как он говорит, там, понравилось. Он говорит, когда был жив, ты думал, что смерть тела, смерть души, не так ли? А теперь заговорил иначе. Вас таких все больше. Вот это вот вас таких все больше предполагает, видимо, да, что ведь это пространство без времени. Как говорил Морфей, здесь время исчисления по-другому идет, да, я не знаю, сколько прошло времени. Действительно, во снах же непонятно, сколько времени прошло. Нолан даже это показал в своем фильме «Начало». Значит, и поэтому поэтому люди все дальше от бессознательного. Он говорит, вы спешите жить и думаете, смерть вам по плечу, что смерть вам все простит бесплатно. Это ли не повод поиграть с вами в обратную игру? То есть дать вам опыт снов, в которых что-то стоит. И тут, наверное, время рассказать вам сон, совершенно меня поразивший, который мне приснился. А не сегодняшней ночью, а вчерашней ночью. Это короткий отрывочек. Дело в том, что, вы знаете, я иногда говорю такие громкие вещи, например, я говорю, я ничего не боюсь, да, и понятное дело, что людьми не верят, или я говорю, что я не испытываю ответственность, людьми не верят. Ну, мне часто люди не верят, когда я говорю тотальные вещи про себя самого, да. И в том числе я на днях буквально думал, Артём, вот ты благодарен Господу, и у тебя хорошая жизнь, но способен ли ты будешь благодарить Его, если все будет плохо? Если ты лишишься всего, как Иов, сможешь ли ты тогда его благодарить? И я говорю себе, да, я смогу его благодарить, но как я это проверю? Как Сартр говорил, да, наши слова не стоят ничего, пока мы не встретимся с действительной проверкой этих слов. И вот мне снится сон. Как я лежу, знаете, как в мультиках, весь в гипсе, вязаный-перевязанный. Мое тело жутко болит во сне. Я не очень испытываю эту боль, видимо, я под какими-то анестетиками. И вот я лежу в палате, и я мысленно благодарю Господа Бога за все, что Он со мною сделал. И я просыпаюсь, и я понимаю, что это ответ мне на мой вопрос, на который у меня не было ответа, буду ли я благодарен. А ведь во сне все так реально, и я во сне был благодарен. И это был мне ответ от Господа, что да, Артём, ты сможешь, ты справишься. Значит, а если так, то ты сможешь преодолеть все. А если так, если человек способен благодарить за все, то все становится единым, понимаете? А единство — это то, к чему я стремлюсь. У меня с переменным успехом это получается, честно вам скажу. Возможно, у вас возникли вопросы, или вы хотите поделиться какой-то историей. Напишите, пожалуйста, 967-103-5533 в какой-либо из мессенджеров. Телеграм, там, Макс, Ватсап, правильно? Вайбер. Все работает. Особенно Вайбер. Да, как бы надо помнить наших героев, нашей молодости, удалых молодцов с фиолетовым, значит, таким забралом. Была такая программа, ну кто-то еще пользуется. Да. Ну и юноша, интересно, да, здесь выступает защитником Морфея в этой песне. Ну ладно, сейчас мы идем на новости. Пиши 967-103-5533.

0: Маяк. Хочу все знать. О существах, которые никуда не торопятся.
1: Беременность такую длится от 8 до 18
2: лет.
1: Лет, правильно.
2: Я хотел пошутить.
1: Нет, это не шутка. То есть человек 18 лет — это состоявшаяся личность с аттестатом зрелости, может работать, а гельманскакуа в 18 лет только рождается.
0: Живые ископаемые. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: сотворение кумира.
1: А Сергей из Брянска пишет: «Убитых солдат ключицы работают земляникой». Это из песни цитаты, как-то созвучно с маковым полем на костях. А у меня недавно инсайт случился. Стою на работе, занимаюсь делом абсолютно бесполезным и прям как по затылку огрела мыслью: «Господь меня не оставит». Спасибо, Сергей. А Евгений из Воронежа пишет: «Тёма!» Вот, ну, сразу, чтобы я знал свое место. Так, сразу. Да. «Повнимательнее к источникам. Вы...» И вдруг на «вы» обратно. Типа, я могу и так, и так. «Вы умудрились перевернуть с ног на голову обстановку на выборах в Германии». Это мой любимый жанр. Когда ты про Фому, а те про Ерёму, значит. «Парадокс в том, что, несмотря на объединение страны, западные немцы продолжают неприязненно относиться к восточным, а восточные продолжают голосовать иначе, наперекор западным». Евгений, и что тут перевернуто с ног на голову? Я же так и говорил, что вот эта вот разделенность, она продолжается и так далее. Да, Евгений. Да, знаете, конечно, вот я бы хотел, чтобы у меня была такая, значит, радиопередача. Вот я давно о ней мечтаю, так скажем, но она, скорее всего, невозможна. Когда к нам в студию приходит человек со всеми своим мусором стереотипов, со всеми своими комплексами, травмами, проблемами, ненавистью к миру, презрением и так далее, и откровенно с нами разговаривает, как с психотерапевтом, а мы его разбираем. Чтобы, потому что, так, как бы, вот, судя по тому, что периодически пишут в эфир, там как бы просто у людей в головах какая-то свалка зачастую. Я, Евгений, не про вас. Ну, то есть, говорим о каких-то вещах, да. Мне кажется, это все жутко интересно. То есть, и наши отношения со смертью, и с нашей памятью, и с бессознательным, и то, как мы от себя прячем себя самих истинных, и о поиске Бога, или поиске истины. Мне кажется, жутко интересно, а потом комментарий: «Артём, вы слово «намедни» неправильно употребляете, вчера был». Или вот это вот: «Вы умудрились про Германию». Ну, ребят, это вообще не важно, что там, даже если бы я с три короба наврал про Германию, ошибся бы во всех фактах, это вообще не имеет никакого отношения к нашему разговору, понимаете, в чем дело? Да, то есть это же защитная реакция ваша, понимаете? То есть все те вещи, которые я говорю, они как бы как теннисный мячик отскакивают, да, от вас, но когда вы слышите что-то, на что вы готовы ответить, и что для вас абсолютно безопасно, Евгений, да, то вы пишете про Германию. Это вообще к вам не имеет никакого отношения, это Германия, в конце концов. Как они там голосуют? Скорее всего. Я не знаю, ну, судя по тому, что написано, вы в Воронеже. Ну, то есть даже технически. Я не знаю, как бы... Окей, даже если бы имело отношение, но это отношение чисто внешнее, материальное, как бы, да. А я говорю о метафизических вещах. Метафизически Германии не существует, как и России. То есть метафизически не существует. Психически, да, еще. Метафизически нет никакой России и Германии, да. И Воронежской области, и этой студии «Радио Маяк» физически не существует. Понимаете, это как бы факт метафизики такой, да? А существуют вещи совершенно, которые невозможно как бы объять руками. Вот о них я и говорю. А вы мне говорите, что там происходит. Нет, ну это замечательно. И это, ладно, так вы еще и комментарии написали. То есть вы не просто сидели и сказали: «Это он, конечно, с ног на голову». Нет, вы достали телефон, написали, что так не пойдет. Вы все... Это невероятно. То есть очень хочется, но вот только в той зоне, где безопасно, да, Евгений? Расскажите, боитесь ли вы смерти? Снятся ли вам сны, которые вам не дают покоя? Знаете ли вы себя хорошо? Или есть комплексы, которые мешают вам жить? Расскажите это. Нет, напишут, что я какое-то слово неправильно употребляю. Вот это это же потрясающе, вы понимаете, о чем я говорю? Это же невероятно. То есть на радиостанции, на государственной есть возможность вообще поговорить о том, о чем обычно люди не разговаривают. Если совсем упростить, разговор о душе человеческой, да? Но нет, пишут, вот в Германии. А вот слово вот, а вот ударение неправильно поставили. Ну это же, ну ребята, представляете, вы приходите в Царство Небесное и говорите: «Слушайте, у вас тут я нашел на полочке пыль не протерта». Вы понимаете, вот это что-то такое. Я не знаю. Это невероятно. Ладно. Евгений пишет: «Мой папа живет в Германии метафизически». Я понимаю, что он там физически живет. А я говорю о метафизических вещах. Я к вам обращаюсь по имени на «вы». Зря вы завелись. Да, я завелся. Так это потому что топливо, понимаете, Евгений. Это называется как раз энергией жизни. Я пока так живу, я не умру. Это я точно знаю. Пока во мне этот есть как бы огонь, я чувствую себя в полной безопасности. Да, могут зубы болеть, я могу болеть, но то, что я не умру, я уверен. Так что я вам благодарен. Так. Евгений пишет. Я причащаюсь в церкви 2 раза в месяц. Поговорить о Боге и о душе готов вне эфира. Ладно, Евгений, какая разница в эфире или в церкви? В чем разница? Вы опять разделяете мир. Вы понимаете, что если Бог создал этот мир, если вы верите в это, то он везде равновелик, потому что Бог сам по себе равновелик. Если вы это отрицаете, вы говорите, что где-то Бог есть, а где-то он отсутствует. Тогда Господь Бог создал не весь мир, а нечто, что ему не принадлежит и вне его власти. И тогда противоречие возникает. Или что, Бог создал и оставил тогда, кому исповедоваться, если он ушел из этого мира? Видите, я логически раскладываю эти вещи, поэтому не важно, где исповедоваться, и даже не важно, кому исповедоваться. Ладно, все, спокойно, Артем. Так, Виктор пишет, это не защитная реакция, это внимательное отношение к деталям и фактам. То, ребят, это просто... Ну, конечно, это очень все важно. Это важно. Знаете, какие самые неинтересные сочинения в школе читать? Вот я как учитель вам говорю. Это сочинения отличников. Это жуть какая-то. Они очень внимательны к фактам. Они всегда кавычки поставят. И в цитате каждое слово выверят. Но это такая мертвечина, ей-богу. Это ужас какой-то. Это невозможно. Это не жизнь, вы понимаете? Соответствие. То есть, как бы человек говорит, все уже завершено, и я могу только озвучивать то, что было. Это что? Представляете, если бы ваш ребенок никогда не смог произвести ничего, чего бы вы не знали. Ладно, уйдем мы сейчас с вами на перерыв. Подумайте над своим поведением. Я над своим подумаю тоже. И мы вернемся. 967-103-5533.
0: Сотворение у мира.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решение по поддержке полуострова и юга России. Об этом президент заявил на совещании с правительством, которое было посвящено ситуации с топливом и транспортом. Глава государства назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
0: Кроме того, президент поручил как можно скорее развернуть возможности среднего и малого бизнеса по производству нефтепродуктов. Владимир Путин также указал на важность того, чтобы независимые АЗС получали топливо. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, отметил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой. При этом спрос вырос примерно на треть. В этом месяце Россия начнет импортировать топливо из других стран. Также введен полный запрет на экспорт дизеля, отметил Новак.
3: В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что поддержали и подписали соответствующий закон. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
0: Министр транспорта Андрей Никитин, в свою очередь, сообщил, что ключевая инфраструктура функционирует в России штатно, делается все для обеспечения перевозки грузов и пассажиров на фоне ситуации с топливом. Президент США Дональд Трамп уверен, что Украина сможет наладить производство ракет «Патриот» в кратчайшие сроки. Об этом он заявил Зеленскому на совместной пресс-конференции в среду на полях саммита НАТО в Анкаре, говоря о ракетах. Хозяин Белого дома также объявил о планах выдать Киеву лицензию на производство ракет «Патриот». Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, заявил, что теперь у Вашингтона есть небольшая доля в этой стране. Президент США также заявил, что Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев, связанные с украинским энергетическим сектором и окружением властей. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА может воспрепятствовать возвращению сборной России по футболу в международные турниры, несмотря на разрешение Международного олимпийского комитета российским командам участвовать в различных спортивных соревнованиях. Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники. По их словам, многие европейские ассоциации, в частности британская, немецкая и французская, выступают против возвращения России. Guardian напоминает, что президент УЕФА Александр Чеферин будет баллотироваться на этот пост в 2027 году, а потому маловероятно, что он пойдет против воли своих потенциальных ключевых избирателей. Сергей Урсуляк приступил к съемкам и экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, князь Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов. По словам Сергея Урсулюка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода, днем с прояснениями, кратковременный дождь и до 22 градусов тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможно, небольшие осадки. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 19 градусов.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, дорогие мои, я успокоился. Сейчас мы с вами дочитаем большую часть второй половины рассказа песни Харона прочитаем, а потом я отвечу на ваши комментарии. Вы можете их продолжать писать по номеру 967-103-5533. Песнь пятая. Песнь мертвых никогда не вожделеет, песнь мертвых не влечет, песнь мертвых вечна и черна, как черен космос. Когда Харон бумагу комкал возле сердца, что-то пело. Может, о любви, но может и о смерти. И Харон боялся вдруг узнать, что он бессмертен. Быть бессмертным и безжизненным – одно и то же. Скиталец был подавлен. Неужели это все? И впереди конец. И если смерть – издевка, если после смерти только муки, то зачем ему дано такое приключение по миру мертвых? Нет, Морфей – больной старик. Ему все смех да слезы. Должен быть какой-то смысл. И если кто-то выбрал его в спутнике Харона, то за это полагается награда и, возможно, путь домой, кто знает. Они брели по пыльной темноте, которую скиталец освещал неугасимым светом. В том свете тень Харона удлинялась, становясь зловещей. Не прочтешь? Прочту. Чего тянуть? Харон вытаскивает лист, протягивает путнику. Я? Почему? Харон повелевает. Путник медлит. Что здесь написано? Читай. Твои ручьи пересохли, другая влага увлажняет мои белые бедра. Как это понимать? Это она ему писала, что сказать хотела так, чтобы никто, кроме него, не понял. Но Харон не может вспомнить шифра, прячет в рубище хитона ненаглядную записку. Понял что-то? Нет. А может быть, что это про меня, что это про нее, которую омыл не я, и что с ней стало, я не знаю, где она теперь, а вдруг она жива? Может, ты помнишь, встречалась ли тебе брюнетка с черными глазами, легкой поступью и... Просто душу опиши. Скиталец замолкает и садится в пыль. Как? Это невозможно. Так же невозможно, как идти по этой пустоте. Это пустыня грез. И где они? Нигде, ведь мертвые не грезят. А ты мертв? Если бы я знал. Харон не стал указывать, что стоит лишь взглянуть под ноги. Только под одним из них тень следовала неотступно. Тени лишены теней, хотя иные обладают светом. Путник усмехается и поднимает пыль. Харон садится рядом, говоря, «Ты помнишь свою смерть?» «Да, это был несчастный случай, невезение. А ты?» «А я не помню. Но и жизнь осталась далеко». Они сидят в блокаде горизонта на четыре стороны. Пыль оседает, и следов назад не видно. Мир вокруг темнеет. Тело путника дрожит. Харон садится ближе, говоря, «Мне кажется, что если мы расскажем друг о друге, сможем выбраться. Вопрос как будто в том, что каждый знает из того, чего неведомо о нем самом другому. Мы с тобой связаны». «Готов на откровение?» Харон кивнул. «Тогда скажи, кто написал письмо? По виду почерк женский, но ведь я не знаю этих букв». «Не знаешь? Как же ты тогда прочел?» «Здесь как-то все само собой, Харон. Как песни. Ну, так от кого письмо?» «Была одна. Одна единственная. Но мы растерялись». «Как ее зовут?» «Ее зовут...» «Аспасия. Аспасия ее зовут. Ключ найден, но...» Харон боится заходить в тайник. «Еще немного у двери повременить, помочь скитальцу, может быть, вернуться к лодке, чтобы...» «Харон, ты вспомнил?» «Да». «И что?» «Нет ничего вкуснее хлеба с маслом». «Да уж». «Расскажи, чего ты хочешь, я попробую помочь». «Ты знаешь, я хочу спастись, хочу вернуться к жизни». «Это невозможно». «Ты уверен? Вдруг моя смерть мнима? Если я не умирал?» Скиталец молит взглядом. Это страх или движение воли? Харон не может отличить. Впервые он не может отличить. Есть ли этот взгляд ответ на мучивший его вопрос? Захочет ли вернуться тот, кто пересек экватор мертвых? Ибо тело, брошенное духом, больше непригодно для любви. И даже если путника вернуть в подлунный мир, его ничто не ждет, и ставни заколочены, и на запоре дверь, проживший жизнь, проживший тело. Уставшая от содержания плоть не жаждет новых приключений. Однако есть еще зачем скитальцу продолжать движение. «Скажи мне, как тебя назвать? Ты можешь сам дать имя?» «Будешь Хейдес. Хейдес? Что ж, не дурно, Хейдес. В этом имени скиталец стал Харону братом, и Харон не знал, как называть то чувство сопричастности чужой судьбе, которое его настигло. Он не ведал языка, но ведал дело. Слушай, Хейдес, после смерти каждому дается новый шанс, то шанс на восхождение. О чем ты? Я едва дышу. Для восхождения ноги не нужны, это поход за истиной, и наши истины с тобою смежны. Что я должен сделать? Там, где тело прекращается и начинается психея, обнаженный летит полупрозрачной нитью к дальним берегам, есть место под названием пустыня грез. Под той пустынью растет великий лес. Корнями он уходит к центру бытия, к вседвижущему, всеединому началу. Только в нем найти уют способен странник, растворившись млечным светом меж теней зловещих. Лес откроется тому, кто сможет отказать в услугах страху, согласиться на безвремение, пройдет по тонкой кромке между умершлением и триумфом. Лишь тогда возможно возвышение над временем земным. Тогда всем человеческим желаниям придет конец. Душа проснется, сбросив кандалы, и песня вознесется к черным кронам. Надо спеть. Так спой. Я не могу. Как ты сел в лодку, все переменилось. Видно, голос перешел к тебе. Ты должен спеть, забыв о страхе, и тогда у нас появится надежда. Харон и сам не знал, зачем сказал «у нас» и что он будет делать, если план удастся. Кто ему подскажет выход из безвыходного мира, бесконечного в своей зловещей красоте? Но даже если так, Харон идет на жертвоприношение. «Пой, Хейдес, пой!» «Пустите меня по воде на другой берег, потому что, знаю, больше не вернусь я домой. От страхов обезжизневший, жалкий, сам смерть выбрал, и несказанные муки теперь принимаю как дань. Мнилось мне легче разлуки смерти, отныне с цветков сладкую росу не испить, и уж в лазурь небес не взовьется сердце радости полное. Покрывалом льняным вы укройте меня, наг на землю пришел, наг сокроюсь земле навечно. Только вспомню в прощальный час, как я слезы по ней проливал, позабыв про себя». Песнь шестая. Стволы взрывают землю, и вокруг встает великий лес. Харон один, глаза в слезах. Деревья, сотканные мраком и молчанием, согбенные сомнением, ветвистой судьбой, они склоняются над ним, как матери, встречающие с поля боя сыновей в гробах. Харон собрата ищет взглядом, но Харон один. Лишь имя на устах, два слога «Хейдес» в истинном значении «невидимый». Так значит, лес расслышал его песню и вобрал в себя еще один побег, могучий отрастив. Но как Харон здесь оказался? Как чужие звуки его переместили в лес? Харон услышал голос. «Отделивший половину от себя, да хоть бы часть уже себя не узнает». Харон пошел было на голос, но другой такой же встал из-за спины, уснувший в колыбели, никогда не пробудится. Разворачиваются лишь голые стволы, насколько хватает мокрых глаз. Но память помнит, без тебя ты памяти не нужен. И за ним еще один. Как смел ты страстью воспылать к той женщине, которой недостоин. Харон садится на колени, молит небеса, которых нет за кронами, но нет и выше. Боги! За что мое солнце погасло, и мрак снизошел в это сердце, покинув чертоги печали? За что чернооблачной карой вы путы разверзли над скромным Хароном? Свой труд я покорно пронес через жизнь, позабыв о мечтах и печалях. Как пес на охране хозяйского дома, не думал о личном, не помнил о прошлом. И вот благодарность, издевки терпеть и бродить по бескрайнему мраку. Кому мне воззвать о спасении, если вы, боги, ко мне равнодушны? Рыдая, на землю Харон опадает подрубленным старческим телом. Лес шепчется, жмется поближе. Но не сострадание в ветвях, ожидание близкого часа. Харон утирает слезу в складках найденным белым листом. Поднимает глаза, перед ним в отдалении зарево реет. Твои ручьи пересохли, другая влага увлажняет мои белые бедра. Аспасия, ты... Свет стоит, выжидая, и лес расступается, будто в призыве к движению воли, но тут же начетно противится голос. «Кто тот многоопытный муж, что себя убаюкивал песню?» Харон поднимается с криком. «Я устал от песен смерти!» И все замолкает, когда он идет за ней след вслед, повторяя спасительное имя. Свет очерчивается в образ, и Аспасия становится все ближе, явственнее. Харон почти касается ее руки, когда она поворачивается, повелевает «Прочь!». Они стоят на берегу, солнечный день у бухты, шумящий кипарисами, щемящее сердце. Где мы? Ты не помнишь? Единственное место, где смерть не имеет власти, место, о котором мы с тобой мечтали. Как здесь прекрасно. Но ты отказался от этого. Мы могли жить в комнате с видом на фессалийские столбы, есть фрукты и пить вино. Ты сочинял бы стихи, был бы поэтом, историком. Тебе прочили самые сладкие плоды учености. А я любила бы тебя, как любили древние женщины. Я была бы тебе и женой, и любовницей, и матерью. Но ты отказался от меня и от этого прекрасного мира. Выбрал места, где царит смерть и мрак, сын своего отца. Аспасия, ну ты же умерла. Для тебя я умерла гораздо раньше, Харон. Сперва умер ты, хотя умирал ты долго. День за днем я ждала тебя, прислушивалась к шорохам, разглядывала дверь и продолжала мечтать. Ты возвращался поздним вечером, когда я отпускала служанку, и ужин стоял холодный. Всегда уставший, каждый раз все более далекий и чужой, и свет уходил из твоих глаз ото дня ко дню. Ты запрещал мне говорить о твоей работе, и хотя ты называл ее трудом, делом, но то была работа, Харон. Ты повторял одно и то же, фанатично доводил до предела, как игрок в кости, не способный прекратить искушать судьбу, но тебя оценивала не судьба. Ты выслуживался перед отцом, как маленький мальчик, которому запудрили голову тысячелетний родословный. И чем дальше ты уходил отсюда, тем сложнее было тебя возвращать обратно. Во сне ты напоминала мне себя прежнего. Я смотрела на тебя, гладила твои кудри, но потом даже во сне на твоем лице читалась гримаса тревоги. В какой-то момент я просто перестала тебя ждать, а потом перестала мечтать, потому что здесь я не хотела быть больше ни с кем, кроме тебя, Харон. Харон слезами окропляет непрожитое родное. И когда я умерла, ты даже не осмелился проводить меня в последний путь. Убоялся воли отца или даже матери. А чего ты боялся? Потерять их одобрение и любовь? Оказаться отщепенцем своей подземной семье? Мне уже не понять твоих страхов. Аспасия стоит на расстоянии вытянутой руки. Ветер обдувает ее волосы и пеплос. Но устыженный Харон не смеет прикоснуться. Когда ты умерла, я не стал искать. Я не думал, что что-то возможно исправить, но я бы отдал все. Ты даже не скорбел. И дня не прошло, ты уже побежал мошну набивать монетами. Куда ты запрятал все чувства? Туда же, в мошну? Я скорбел молча и не разрешал себе плакать. Но тут же случилось назначение в эти последние места. Я ухватился за эту возможность. Но не потому, что желал ее, а потому, что она дарила забвение. Я спустился сюда навечно и больше не видел света. Шум кипарисов утихает, и слышится жужжание насекомых. Далеко внизу волны приходят подве, как беды. Аспасия, моя Аспасия. Нет, больше не твоя, ты для меня уснул, забыв минуты счастья, где мы наедине клялись в любви после ночных бдений, которых лучше бы не видеть на Олимпе, дабы не допустить до искушения богов. Но в те ночи с тобой я не боялась даже гнева Зевса. Солнце клонится к закату, волны затихают, справа в отдалении зажигается маяк. Каждое слово твое ранит ожившую память. Ах, если бы я мог вернуть хотя бы ночь одну, я прожил без любви все эти годы. Кто любит Харона? Никто. Я жалкий переправщик, временный сторож, я заменим. И в этом моя слабость. Только для тебя я был незаменимым, но не мог того ценить. Забылся. Думал, что я нужен, важен. Я все потерял. Нет, мне за это прощение. Может быть, даже не ты, а я первым стою в очереди к самому себе на возмещение пережитых мук. Поверь, я здесь смог окончательно забыть себя и стал никем. Одно лишь имя, носимое, как это рубище. И даже песни от меня ушли. Аспасия, прости меня. Всем телом падает Харон на слабые колени,

вечной сущностью, у которой есть своя судьба. Как мне теперь вернуть хотя бы что-то? Мне кажется, я вечность прожил зря во тьме и сам стал мраком. Не зря. Для времени нет значимого и незначимого. Я уже смирилась с этим. Мать мне говорила, что из нашего союза ничего не выйдет. Ну и что? Я женщина. Я верила, моей любви хватит на то, чтобы что-то изменить. И теперь, увидев тебя, я вспоминаю эту страсть. Но судьбу не пересилить, и ты это знаешь. Лучше всех, как горько это знать. Аспасия кладет вторую руку на грудь Харона, гладит его, будто лиру, извлекая звуки. «Я чувствую, что ты еще несешь свет. Здесь изобилие мира и твоя сокровищница. Ее разграбили, но ты можешь вернуть разграбленное». «Как, Аспасия, скажи?» Харон касается ее струящегося пеплоса, но тот песком меж пальцев утекает. Аспасия теряет тело, остается только голос, он поет на фоне затухающего мира. «Откажись от велений головы, иди за сердцем». «Постой!» «Прощай, Харон, не свидимся мы больше, иные воды впредь будут ласкать мои бедра». Ну и последняя осталась песня, вечная песня она называется, я ее прочту уже попозже, сейчас отвечу на несколько ваших комментариев. Евгений из Воронежа мне отвечает: «Я причащаюсь в церкви два раза в месяц, поговорить о Боге, о душе готов не эфир, это я читал. Благодать, рукоположение, право исповедовать и причащать дошла до нынешних христианских священников от первоисточника. Есть правила, которые нам оставлены самим, соблюдая их, мы от многих сомнений избавлены». Евгений, а вы можете мне, ну, если вам не сложно, уточнить, где именно Христос описывал правила исповеди и рукоположения? Я, честно говоря, в Евангелии такого не припоминаю. Роман пишет: «Отличники – это формализм. Учеба в школе в основном – это формализм, это правило. И в школе, именно в школе, на должность это соблюдать». Видимо, отпечатка. «А скучно вам или нет, это же тоже формализм, это ваша работа, вы в системе». Не знаю, Роман, вы, видимо, живете в мире, где нормально, где скука нормально, где неинтересная работа нормально. В моем мире этого нет. Если мне неинтересно, я не работаю. Даже если там меня ждут какие-то деньги или какие-то профиты. Ну, что я вам рассказываю? Вы все равно, может быть, мне не поверите. Глеб пишет: «Артем Николаевич, добрый вечер. Вы велели подумать над своим поведением. Я подумал и решил, когда я начитаюсь умных книжек, я тоже буду написывать душные тирады и доканывать ведущих моих любимых передач не по делу. Жаль, что у меня кругозор, как у рыбки. Да и еще сейчас на ваше высказывание, что пока вы так живете, вы не умрете, начнут написывать про физиологию болезней, что никто не вечен». Да душа-то вечна, так что что это? Ну, а это отрабатываем, как бы вот это тело. Ну, заботимся. Учимся о нем, конечно. Натали пишет: «Артем, добрый вечер. Знаете, чем старше становится, тем интереснее сегодня пришла мысль, а что дальше будет? И о том, как будет меняться мое сознание, познание, физический мир и метафизический. Спасибо за ваш труд». Спасибо большое, Натали. Вернусь после новостей. 967-103-5533.

0: сотворения кумира. Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
1: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе совещания президента с членами правительства.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
0: Владимир Путин также заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом ВИНК не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Наш противник сейчас стремится нанести ущерб экономике, создать нервозную обстановку в обществе. Эта задача невыполнима, отметил глава государства. Ситуация на российском топливном рынке на фоне временного сокращение производства бензина и дизельного топлива остается непростой и сопровождается ростом спроса на нефтепродукты в рознице примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания президента с членами правительства. По его словам, одной из мер по решению топливной ситуации в стране стало то, что крупные нефтяные компании увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня, а также сократили сроки текущих ремонтов и перенесли планы и направили на рынок ранее накопленные запасы топлива. Министерство обороны России сообщило, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями 11 регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Киевский режим потерял за сутки 1400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации, следует из сводки ведомства. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 8 управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. БПЛА противника сегодня атаковали автобус в селе Никольское Белгородской области. Пострадал мужчина, сообщил оперативный штаб региона. Президент США Дональд Трамп заявил, что перешел в течение месяца от публичного восхваления властей Ирана к их оскорблениям, поскольку лучше их узнал. По его словам, нынешние представители руководства Ирана гораздо более рациональны, чем первый и второй эшелоны. Это третий эшелон, считает Трамп. Президент США полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана целью номер один. Он также заявил, что новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники, а при этом он не уверен в наличии у него желание заключать сделку с Ираном, однако при этом он не ожидает возобновления длительных масштабных боевых действий против Ирана. Трамп также считает, что Иран хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать, однако в США в конечном счете вывезут ядерные материалы из Ирана, заявил президент США на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра облачно, возможны осадки, днем максимум 22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки. Предстоящую ночью в городе 15-17, днем 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с волейбола. Международная федерация сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. А вот УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, сообщает Guardian. Сообщается, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Сегодня состоялись очередные контрольные матчи с участием клубов российской футбольной премьер-лиги. «Спартак» не сумел обыграть «Рубин» 0-0, «Зенит» разгромил «Нефчи» 4-1. А тем временем фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников проведет наступающий сезон в казанском «Рубине» в рамках арендного соглашения. Отмечу, что Самошников ранее уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. Самолет Бразильской конфедерации футбола вернулся в Рио-де-Жанейро с ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира только с одним футболистом на борту – центральным защитником Данило. Остальные игроки сразу же отправились в отпуск или вернулись в свои клубы для предсезонной подготовки, пишет издание «Folha de São Paulo». Хорватский футбольный союз объявил о уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На чемпионате мира хорваты в 1/16 уступили португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года, выиграл серебро чемпионата мира 2018 года, бронзу чемпионата мира 2022 года и серебро Лиги наций 2023 года. Регламент допуска российских бобслеистов и скелетонистов будет пересмотрен после решения Международного олимпийского комитета. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международная федерация бобслея и скелетона приняла к сведению рекомендации Международного олимпийского комитета в отношении россиян и проанализирует документы для определения порядка действий по возвращению спортсменов на старты, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. Во вторник исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. IBSF принимает к сведению недавнее решение МОК о снятии отстранения с ОКР, а также тот факт, что прежние рекомендации международным федерациям касательно участия российских спортсменов более не действуют. Теперь IBSF пересмотрит свои уставные документы, правила и регламенты, чтобы определить надлежащий порядок действий и необходимые поправки для их реализации в рамках организации, сообщили в пресс-службе. В начале июня состоялись выборы нового руководства IBSF. Организацию возглавила представительница Германии Хайки Грёсванг. Ожидается, что Международная федерация бобслея и скелетона рассмотрит вопрос о возможности возвращения российских спортсменов на турниры под своей эгидой в первой половине сентября. В декабре IBSF допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но они не могли выступать на этапах Кубка мира из-за отсутствия рейтинга и не отобрались на Олимпиаду.
1: В завершении о плавании российские пловцы установили юниорский рекорд мира на чемпионате Европы в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в Мюнхене. Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина преодолели дистанцию за 3 минуты 23 и 96 секунды. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворение кумира.
1: Так, ну, у нас появилась вот эта героиня Аспасия, и, в принципе, вся история Харона стала понятна. Если кому-то стало непонятно, я, в принципе, могу и пересказать. То есть, когда-то вот этот Харон был молодым человеком, и, я так понимаю, родственником, да, одного из богов, видимо, Аида, и он выбрал карьеру вместо любви, он выбрал выслужиться вместо того, чтобы идти за своим сердцем, и, в общем, забыл себя, и потом потерял свою женщину. История чем-то напоминает историю вот этого скитальца, да, которого Харон подбирает в лодке. И понятно, что Аспасия — это такая душа Харона, женщина, анима, да, вот эта фраза ее на записке: «Твои ручьи пересохли, другая влага увлажняет мои белые бедра». Она как бы одновременно эротическая, загадочная, даже обвиняющая, но такое кукодовое название. Она вообще как бы состоит из воды, да, она такая текущая, неуловимая, как сотканная из другого как бы нематериального материала, да, такая газообразно водянистая, одна единственная. То есть когда-то он испытывал к ней живые чувства, и вместе с этим чувством, да, вот он говорит, да, мы растерялись. Это стало, это непрожитое чувство стало ядром его комплекса, который он решил позабыть в работе. Ну, как часто бывает, люди не скорбят, не переживают что-то, а уходят в работу, трудоголят, чтобы, значит, не расклеиваться, не терять себя, и подавляют определенные чувства, да. Ну, в общем, такая классическая история. И, собственно, вот это, что она течет, влага, да, то есть Аспасия связана с какой-то жизненной энергией, с чувствами, да, и ее же послание прямо говорит, что источник Харона иссяк, и они об этом и говорят, да, могу ли я найти в себе что-то, и она ему говорит: в тебе еще есть это начало, это энергия. И, кстати говоря, она же через записку приходит, да, такой символический ключ, то есть и Харон просит скитальца вот этого Хейдеса, да, которого он называет, прочитать эту записку как бы опосредованно. Потом он дает ему имя, то есть он, наконец, выстраивает отношения. Вообще много интересных нюансов. Там интересный разговор о письме, потому что Хейдес пытается рационализировать письмо, да, предполагая, что оно может быть и о нем, и вообще это, кажется, женщина, потому что, судя по почерку. И именно поэтому Харону приходится уходить от рацио в область чувств, да, вообще мы так устроены, что мы часто, как знаете, в резонанс входим и противоположное сообщаем человеку, и поэтому мы зачастую можем с разными людьми отстаивать разные точки зрения, потому что так поле, в общем-то, устроено между нами. Ну и если вот разобрать «Пустыню грез», например, там интересный момент, где-то «Пустыня грез», но где же грезы, спрашивает этот скитальц, говорит, а мертвые не грезят. Но именно в «Пустыне грез» они обсуждают письмо, женское начало, прошлую любовь. То есть они грезят. Это значит, что они еще не мертвые, да, они еще живые, они еще могут иметь надежду. И поэтому, да, как бы совершенно на уровне подсознания вот этот скиталец Хейдес, он еще надеется, что он воскреснет. Но, как мы с вами понимаем, видимо, Хейдес — это брат-близнец. И когда Харон говорит, что мы с тобою, он его называет своим братом, да, и он говорит, что мы с тобой связан, он связывает свою судьбу с судьбой вот этого Хейдеса, обе связаны женскими фигурами, обе женщины ушли, обе не были должным образом оплаканы, и главное, поняты, и главное, еще и по большому счету не узнаны, а это такая история, что мы можем с человеком долгие годы прожить и не узнать этого человека, и себя не узнать с этим человеком, да и, в общем, больше, ну, многие отношения так и происходят. И это не в том, что мы знаем привычки друг друга, какие мы блюда предпочитаем, а не произошло встречи. Я знаю огромное количество людей в возрасте, которые 40 и 50 лет вместе друг с другом живут, но они никогда не встречались. Наверняка и вы знали, знаете такие пары. Вот их поздравляют, говорят, это такой крепкий союз, 50 лет или там 30 лет брака, но они никогда не встречались. У них никогда не было сокровенного разговора. Они не знают друг друга, понимаете? И это совершенно естественно и нормально, потому что узнавание друг друга — это чудо, оно редко встречается, оно требует усилия, оно требует определенной наготы, да, наготы, нужно обнажиться, нужно быть уязвимым перед другим, нужно открыть свое сердце, нужно обнаружить себя в этой открытости, это целый путь. Я его знаю просто по собственным отношениям с своей женой. Мне вот тут пришло сообщение, да, вы можете еще успеть написать 967-103-5533. Вито пишет. Артем, после смерти близкого человека я не боюсь смерти. Я даже жду ее. А чего боюсь? Что там нет ничего, никого. Хочется думать, что встретимся, но вдруг нет. Боюсь еще, что после смерти мой кот останется один. Пусть он даже съест меня. Это же скорлупка для души. Мне ведь все равно будет. А вот вдруг не найду его там. Это будет мой ад? Возможно. Ну, смотрите, Вита, вы сами себе противоречите, потому что вы говорите, что вы не боитесь смерти, а боитесь того, что за ней. Но смерть себя включает не акт смерти на самом деле, а именно под смертью метафизически мы предполагаем некое другое существование нашего сознания. Или не сознание, а души от чего-то, да? Вот. А потом, знаете, у меня один раз с женой был разговор. У меня жена раньше была довольно тревожна, сейчас она менее тревожна. Но иногда ее тоже посещают такие старые мысли. И вот она мне как-то говорит, знаешь, я вот боялась смерти, а сейчас я подумал, ну, допустим, я просто умру. И что? Ну и все. Или, знаете, она боялась, что вот останется она старая, одинокая, никому не нужная и бедная. Она говорит, ну тогда я просто смогу умереть же ведь, и все. И все, и ничего страшного. На самом деле, мне так это понравилось, это так правдиво. И на самом деле, сам этот разговор, который вот у нас был с женой, с моей, он... Это настоящий разговор, понимаете? Вот эти мысли, которые нас одолевают, мы же ими обычно не делимся, говорим, да это блажь. А это начало, может быть, встречи. Вот о чем я говорил там 5 минут назад. Евгений пишет. Как часто мы сожалеем о том, чего не сделали в жизни, как часто мы хотим вернуться в прошлое, изменить его, но мы все хороны в этой жизни. Спасибо. Да, не знаю, вы знаете, когда я был подростком, я захотел прожить жизнь так, чтобы ни о чем не жалеть. Я вот захотел так прожить жизнь. Не знаю, хотели ли вы так. Мне 34, я пока ни о чем не жалею. И нет никакой ностальгии. И ничего не хочу исправить и изменить в прошлом. И даже трагические, очень-очень болезненные ситуации не хочу изменять, не хочу отменять. Это все было прекрасно, потому что все это часть меня. То есть вот и такой опыт... Да, прохождение сквозь болезненные жизненные сюжеты, и смерть, и предательство, и отсутствие денег, и, я не знаю, и буллинг, что угодно, да, когда это интегрировано, вдруг ты потом смотришь в будущее с таким же взглядом, ты понимаешь, что какая бы беда с тобой ни случилась, она будет иметь смысл, да, потому что ты пройдешь ее насквозь. Это точно так же, как Харон кладет золотые монетки себе в мешок, положишь ее в мешок как бы своей истории, своей судьбы, своей души. Да? Но дело-то разница между мной и Хароном в том, что у него-то монетки чужие, не его монетки. Это монетки мертвецов, которые, да, обол так называемый, да, которые клали под язык мертвецам в Древнем Риме, в Древней Греции. А он чужие монеты собирает, да, свои монеты он не видел, не знает. Это, конечно, история про то, как человек забывает себя, забывает контакт с собой. Меня эта тема всегда трогала. Всегда трогала. Потому что я с детства видел этих людей. В лицах воспитателей, в учителях, в людях, на разных работах, где я работал, и в школах я работал в разных, и среди собственных родственников я видел вот как бы то, что и Google называет мертвые души, да, то есть вроде бы люди живые, но мертвые. Меня всегда эта тема очень трогала, и мне было интересно, а как вообще, да, человек вдруг умирает, потому что дети-то вот они живые, да, как так, где этот момент происходит, когда живой-живой-живой, а потом как-то все ломается, и уже какие-то рельсы, и духота, и забвение, а дальше, это как стихотворение Дмитрия Александровича Пригова, я попробую по памяти его прочитать, выходит слесарь в зимний двор, глядит, а двор уже весенний. Вот так же, как и он теперь. Был школьник, а теперь он слесарь. А дальше больше. Дальше смерть. А перед тем, как был он слесарь. Вот такое стихотворение Дмитрия Александровича Пригова, да, глубоко трагическое, и как бы что там было, и что было прожито. Стопка воспоминаний, фотографии, письма, какие-то анекдоты, шутки, ну, все то, что будет озвучено на его поминках, и все, и могила будет забыта, да, и как нам принять это забвение, а мы все будем забыты, и все наши могилы будут забыты, как это принять? А это невозможно принять, потому что возможно только научиться быть благодарным за то, что прямо сейчас есть. Это путь. Вернемся после короткой рекламы и дочитаем текст.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями. А проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелье среди гор, по которым пробираются герои его сюжета. Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти. То ли это их дочка Настя, то ли лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня.
0: Мария Осорина, психолог.

0: сотворение кумира.
1: Так, что я хотел сказать, тут же важный момент в сюжете этого текста, что Аспасия, так как это видение, появляется после того, как Хейдес поет ту самую песню Харона, и как бы Харон после каждой песни этого Хейдеса, он засыпает и что-то теряет, но и при этом что-то приобретает. Это вообще важный процесс, как бы, если ты хочешь изменений, всегда необходимо жертвоприношение. Наш ум, наше эго всегда будет сопротивляться, потому что жертвоприношение приносить не хочется, но так уж устроено трансформация. И все же происходит в лесу, а лес — это пространство бессознательного, это пространство рождения самости, да, и лес — это место, где невозможно прятаться, потому что там нету направляющих, да, и ты не можешь спрятаться в лесу за ствол дерева, потому что если ты обернешься, сзади будут такие же стволы, поэтому Харон перестает быть проводником, ему приходится, как бы, ему предъявляется его собственная жизнь, его вина, его несостоятельность в любви, в следованию сердца, да, и Хейдес теряется, то есть он как бы теряет эту половину себя, голос, да, и он уже себя как бы не узнает, он лишается эго как такового, да, чтобы встретиться лицом к лицу сам, с анимой, с Аспасией, и ведь эго — это именно то, что не позволяет нам двигаться дальше всегда, потому что эго заинтересовано в сохранении того, что есть здесь и сейчас, как Криштиану Роналду, до последнего будет цепляться за то, чтобы играть за сборную Португалии, выходить в старте и не пускать молодняк на позицию страйкера, нападающего. То есть вот невозможность уступить. А нужно терять что-то, чтобы приобретать. Да. Ну и потом давайте прочитаем последнюю, так называемую вечную песню этого текста. Харон пробуждается крепким. Вокруг него ни великого леса, ни пустыни грез. Харон стоит на знакомом берегу реки. Вода в реке черна, черна, как будто напиталась человеческими соками от ритуальных вскрытий. Это Харон-река. Она тысячелетия питалась им одним. Он знает, только здесь, в мертвой воде, он сможет выловить разграбленное. Сердце бьется в спину. Харон делает разворот к безлиственному тополю, ломает ветвь и мастерит из ветви посох. В нем космические мощи. Подобный посох дается каждому, чтобы высекать. Рука Харона вспоминает это лишь сейчас, а прежде, обнищавший духом, он бездумно пользовался посохом всего лишь для опоры в изменчивом ландшафте. Вот почему Харон лишился лодки и шеста. Он не прошел проверки на божественное совершенство, не нашел в себе его. Харон склоняется над берегом, течение шепчется, выбрасывая волнами едва понятные слова. Харон протягивает посох на манер уды, вытягивает из ледяной влаги себя, утраченные артефакты собственного духа, ставшие товаром от белофонных ликифов до мути варварского языка. Харон 2000, мрамор, гранит с 3D-фреской. Кто-то называет JRPG объединение Шарон, кто-то Харон, но важна не столько правильность произношения имени, сколько то, что любительский кружок далеко не первый год радует публику новеллами в узнаваемом стиле Яндере безумия. Харон – ритуальные услуги, более 10 лет работы. Харон Микеланджело ужасает схожестью со разъяренным зверем, пальцы мощных ног венчаются огромными цепкими когтями, круглые, как у животного, глаза полны ненависти, кривой оскал напоминает кошмар. Шачий оскал. Статуэтка Харон, перевозчик душ, $99.99. Харон представлен в игре в виде торговца, который продает свои товары за монеты. Он почти ничего не говорит, общаясь только с тонами с различными интонациями. Испаритель Харон Baby Pod Kit, оснащенный интеллектуальным чипом Ant, автоматически регулирует выходную мощь. Самуэль Харон, Роберто Алама, офицер полиции, осужден за преступление, которого он не совершал. А бес Харон связывает стаю грешных, вращая взор, как уголье в золе, и гонит их и бьет веслом неспешным. Собака Харон, нижнее подчеркивание хаос, действие четной записи приостановлено. Из остроков Харон, рычая плача, сбирает воедино свое рассеченное разбросанное тело. Он весь от имени до взгляда, которое, казалось бы, уже истлели, срастается кость с костью, и прожитая жизнь высвечивается в своем неповторимом единстве. Наконец он падает на берег, словно обессиленный любовник. Одно лишь ее имя алым горит на влажных устах. Аспасия. Харон встает, опершись на себя, как медленный восход, насыщенный собой, что на лице. оно болит. Он трогает лицо. Лицо болит от напряжения улыбки. А серо-голубые очи, которым следовало зорко бдить, чтоб в царство мертвых путем обманом не проникли живые чужеземцы, отныне будут бдить, чтобы в Харона не проникли чужие помыслы. Вдали причала новая вода. Узкий рукав от Стикса, которого Харон прежде не замечал, толкает лодку, и она послушна. Легкое течение несет загадочную безымянную даль. Харон открытым взглядом горизонт встречает, и вдруг песня снова просится, и он поет. «Радость моя, моя милость, спокойствие смертных, спокойствие вечных». Вот такой рассказ Артема Новиченкова, песни Харона. История про то, что... Твое имя тебе не принадлежит, да, вот эти разные обрывки, взятые из интернета, из каких-то компьютерных игр, ритуальных кампаний, статуэток, упоминаний в каких-то сериалах, фильмах, даже в соцсетях, никнеймы, как бы Харон оказался разворованным, а почему? Что можно разворовать? То, что само не держится, да? То, что само не держится. Ну, это то, что случилось с памятью. О творчестве Пушкина, да, как Пушкина использовали для агитации, до сих пор используют и в пропагандистских целях, как из Пушкина лепят памятники, из Пушкина лепят мифы, при этом к самому Пушкину это не имеет никакого отношения, тоже случилось и с Хароном. И это мой ответ на ваш вопрос, на мой вопрос, который, я предполагаю, у кого-то из вас мог возникнуть. Да он, конечно же, возникнет, или когда-то возникал, да, что будет с памятью обо мне после моей смерти. Вот он ответ. А все будет разворовано, разобрано и забыто. Да. Но сейчас, сейчас, насколько ты себя не растерял и не разворовал и не забыл, да, насколько ты прямо сейчас занимаешься проживанием собственной этой жизни. Вот о чем для меня этот рассказ. Как бы... включение, включение себя в бытие. Спасибо вам большое за внимание и за возможность побыть с вами еще эти 2 часа. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется он «Говорящий тростник». Там еще больше текстов. До новых встреч.

0: В Москве 22 часа. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу, при этом вертикально интегрированные компании не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с правительством, которое было посвящено ситуации с топливом и транспортом.
1: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
0: Владимир Путин также заявил, что необходимо обеспечить потребности как государственных органов и правоохранительных структур, так и граждан в Крыму, которые не должны испытывать особых неудобств из-за проблем с топливом. Решение о субсидировании нужно принять как можно скорее, отметил глава государства на совещании с правительством.
1: Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Ситуация на российском топливном рынке на фоне временного сокращения производства бензина и дизельного топлива остается непростой и сопровождается ростом спроса на нефтепродукты в рознице примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива, доложил вице-премьер. По его словам, Россия в июле начинает импорт топлива из других стран. Между тем, правительство России и антимонопольная служба разбираются с ценами на топливо в Крыму. Сейчас они завышены, отметил Александр Новак. Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым. Ведомство сотрудничает с региональными властями, заявил на совещании у президента глава министерства Андрей Никитин. Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, сообщил ранее вице-премьер. Российские военные в ответ на атаки Украины по гражданским объектам России за последние сутки нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. По словам военных, в результате удара поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, пункты временной дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 157 районах. ВСУ также потеряли зенитно-ракетный комплекс «Rapid Ranger» производства Великобритании в зоне спецоперации. Бойцы группировки войск «Запад» завершает поиск и уничтожение боевиков ВСУ в Красном Лимане ДНР. Кроме того, штурмовые отряды группировки, развивая наступление, западнее Красного Лимана захватили два опорных пункта противника. Россия и страны Альянса государств Салиха договорились распространить механизм сотрудничества на сферы экономики, финансов и борьбы с терроризмом, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам вторых министерских консультаций России и Конфедерации государств Салиха. По его словам, страны Африки сейчас переживают второе пробуждение. Они хотят сами распоряжаться своими природными ресурсами. При этом Россия готова помогать странам Африки в укреплении их экономической независимости, заявил Лавров. Глава МИД также отметил, что Россия и Конфедерация стран Салиха осудили преступный сговор Франции и Украины, который касается экономического и медийного терроризма в регионе. Администрация Вашингтона начала процедуру исключения Сирии из американского списка стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Марка Рубио. Как он уточнил, президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о намерении исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Как добавил Рубио, снятие санкций Сирии откроет возможности в сфере международной торговли и инвестиций. Ранее Трамп на встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Ашара, состоявшийся на полях саммита НАТО в Анкаре, отметил, что США исключат эту страну из упомянутого списка, составленного Госдепартаментом. Международная федерация волейбола после решения МОК сегодня также сняла ограничения для участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Это является важным и закономерным шагом, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории.
0: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики, романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Сергей Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами их книги. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра до 20 градусов, тепло и дожди. В Москве также возможны осадки, днем максимум 21 градус.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Аудиосторис.
2: Синет. Название с древнеегипетского переводится как «прохождение». Игра является одной из старейших в мире, зародившейся около 3500 лет до нашей эры. Изначально это было не просто развлечение, а ритуал. Египтяне верили, что партия в Синет символизирует путешествие души через Дуат, загробный мир, к вечной жизни. Считалось, что победа обеспечивает благосклонность богов и успешное преодоление всех опасностей на этом пути. Именно поэтому игровые доски часто клали в гробницы фараонов как предмет первой необходимости для потустороннего существования. Игра велась на поле из 30 квадратов, которые раскладывали зигзагом в 3 ряда по 10. Движение происходило от верхнего левого угла к нижнему правому. В качестве игральных костей использовались 4 плоские палочки. Количество выпавших белых сторон определяло ход от 1 до 4 очков. А если все падали темной стороной вверх, игрок получал 5 очков. Целью было первым вывести все свои фишки с доски. Сегодня эта игра переживает возрождение. Ее реплики продаются как сувениры, привлекая любителей истории своей глубокой связью с культурой Древнего Египта.
1: Аудиосторис.
3: Ходишь ты мимо, ищешь меня, ищешь.

0: Кастрик под управлением Аудиосторис.
1: Один россиянин производит в среднем примерно 400 килограммов бытовых отходов в год, что в сумме по стране составляет более 70 миллионов тонн ежегодно. Для сравнения, вес пирамиды Хеопса чуть больше 6 миллионов тонн. Территория официальных полигонов твердых бытовых отходов в России увеличивается на 400 тысяч гектаров каждый год, а их общая площадь уже достигла 4 миллионов гектаров, что сопоставимо с размером Нидерландов или Швейцарии. Переработка мусора позволяет решить две ключевые задачи – сократить объемы захоронения и сохранить природные ресурсы. Вторичное использование материалов требует значительно меньше энергии и воды, сокращая выбросы углекислого газа в атмосферу в 2-3 раза. Например, переработка макулатуры спасает деревья и экономит тысячи литров воды и сотни киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, из-за отслужившей электроники извлекают ценные металлы, а старые автомобили становятся источником металла и пластика для производства новых машин, тем самым уменьшая парниковый эффект и загрязнение почвы и воды неразлагаемыми компонентами. Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email.son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Древнеегипетская книга мертвых представляла собой не единый фолиант, а скорее сборник религиозных текстов и заклинаний. Этот свиток, как правило, изготовленный из папируса длиной в несколько метров и богато украшенный иллюстрациями, помещался в гробницу рядом с телом усопшего. В качестве альтернативы тексты могли наносить непосредственно на погребальные пелены, которыми оборачивали мумию. Изначально название этого сборника переводится как «Изречение выхода в свет дня», что отражает его главную цель – обеспечить душе умершего успешное возрождение в загробном мире. Подобные заупокойные тексты существовали и в других культурах, например, в Индии или на Тибете. Сборник служил своего рода путеводителем и инструкцией для преодоления опасности дуата – загробного мира. Он содержал необходимые ритуалы и магические формулы, которые должны были помочь покойному обрести власть над своим посмертным воплощением, научиться дышать воздухом иного мира и, что самое главное, успешно пройти суд Осириса. Ключевым этапом этого пути было взвешивание сердца на весах, где оно противопоставлялось перу богини истины Маат. Аудио сторис.

0: равно я лучше всех. Все равно я лучше всех.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения, и ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка, ну, чтобы было не скучно.
3: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
4: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
2: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному «инженер». Инженер – инженерия. При образовании слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
5: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
2: Гастрономия. Неверно. Правильно, гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном, гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
2: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
7: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютно нежеланием каких-то решительных действий.
2: Апатия. Неверно. Правильно, апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму и незамедлительно принять решение по поддержке полуострова и юга России. Об этом президент заявил на совещании.

0: совещание с правительством, которое было посвящено ситуации с топливом и транспортом. Глава государства назвал трудности с топливом временными и связал их с попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Президент также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
1: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
2: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
0: Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами, сообщил вице-премьер Александр Новак. Правительство также отработало с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы, чтобы создать экономические условия для импортного топлива. Транспортная система России выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет устойчивость, заявил сегодня министр транспорта Андрей Никитин. ВСУ нанесли удар по Ивановской больнице в Херсонской области с помощью БПЛА. Погиб сотрудник, сообщил губернатор региона Владимир Сальде. По его словам, также повреждены две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Дрон ВСУ сегодня вечером сдетонировал возле машины скорой помощи в поселке Борисовка Белгородской области. Раненый водитель и фельдшер сообщили в оперативном штабе региона. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк издал предписание, по которому президент США Дональд Трамп должен выплатить более 5,5 миллионов долларов по иску о сексуальных домогательствах, поданному к нему журналисткой Элизабет Джин Кэрл. Об этом сообщило агентство Associated Press. Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по этому делу еще в 2023 году. Его обязали выплатить Кэрл 5 миллионов долларов, однако юристы американского лидера тогда обжаловали это решение. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможны осадки, днем максимум 22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны небольшие осадки. Предстоящую ночь в городе 15-17, днем в столице 19-21 градус. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент их заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров и спортивный секретарь «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек сегодня. Поиски нового наставника уже начались. Отмечу, что Мартинес возглавлял португальцев с января 2023 года, а на чемпионате мира сборная Португалии проиграла в 1/8 финала испанцам. Международный союз конькобежцев не будет менять позицию по вопросу допуска российских спортсменов на международные старты, несмотря на восстановление в правах Олимпийского комитета России. Наша позиция остается такой же, как и в заявлении от 30 июня, заявили в организации. Напомню, 30 июня Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к турнирам сезона 26-27 в нейтральном статусе. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 24 года. В минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. Новости смешанных единоборств. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Этот поединок возглавит турнир UFC 330, который состоится 15 августа в Филадельфии. Кроме этого, UFC официально анонсировал бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайцем Суном Едуном. Поединок пройдет 29 августа в Шанхае и станет главным событием турнира UFC Fight Night 286. И пока это все новости спорта.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Audio Stories.
1: Масса лакокрасочного покрытия на фюзеляже крупного пассажирского лайнера составляет от 250 до 550 килограммов. Это эквивалентно перевозке 3-4 дополнительных пассажиров с багажом, веса который самолет вынужден возить с собой в каждом рейсе на протяжении многих лет эксплуатации. Каждый лишний килограмм напрямую увеличивает расход топлива. В этом контексте белый цвет обладает двойным преимуществом. Во-первых, для его нанесения требуется меньшее количество слоев по сравнению с насыщенными цветами, которые требуют многократной окраски для достижения нужного оттенка. Во-вторых, использование белой краски позволяет минимизировать общую массу покрытия. Именно поэтому бюджетные авиаперевозчики предпочитают лаконичную ливрею, преимущественно белый фюзеляж с минимальным количеством графики, что является прямой экономией средств. Яркой иллюстрацией этого принципа служит случай с авиакомпанией American Airlines. При разработке новой схемы окраски с легким металлическим отливом в краску был добавлен специальный перламутровый слой ради визуального эффекта. Последующее удаление этого слоя с самолетов модели Boeing 787 позволило авиакомпании экономить около 300 тысяч галлонов керосина ежегодно только на данном типе воздушных судов. Эта цифра превышает 1 000 000 литров топлива. Таким образом, экономия была достигнута исключительно за счет отказа от одного тяжелого декоративного слоя краски.
0: Audio Stories.
2: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться. Там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы острожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи. Ах, это

0: в сторис.
1: Веками в Европе и Северной Америке бытовало поверье, что гроза способна свернуть свежее молоко прямо в погребе. Фламандский алхимик Францискус Меркуриус ван Гельмонт в 1685 году утверждал: «Когда гремит гром, пиво, молоко и все подобное скисает в подвалах. Гром повсюду несет разложение». Причина этого явления оставалась загадкой вплоть до XIX века, что порождало множество теорий. Так, американский лексикограф Ной Вебстер в 1800 году предположил, что виновато падение атмосферного давления во время молнии. Писатель Роберт Эванс Питерсон в 1857 году пошел дальше, заявив, что электрический разряд выделяет яд, называемый азотной кислотой. Другие исследователи винили во всем озон, газ, который появляется после удара молнии. Одним из тех, кто решил проверить эти догадки экспериментально, был Джон Кейтон. Подозревая электричество как главного виновника, он пропустил ток через миски с молоком, соединив их металлическими проводами. Попробовал разные типы проводов и многократно повторял испытания, но молоко под напряжением так и не сворачивалось. Это привело Кейтона к выводу, что электричество не имеет прямого отношения к тому, что молоко портится во время грозы. Позже другие ученые получили аналогичные результаты. Более того, выяснилось, что небольшой разряд тока не только не вредил молоку, но иногда даже помогал ему дольше оставаться свежим.
0: Audio Stories.
2: Один музыкант объяснил мне пространно, что будто гитара свой век отжила, заменят гитару электроорганы. Электророяль и электропила. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре, был голос уверен, был голос красив, но кажется мне, надоело гитаре звенеть под его залихватский мотив. И все же опять не может молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами. Электророяль мне, конечно, не пара, другие появятся с песней другой, но кажется мне, не уйдем мы с гитарой в заслуженный и нежеланный покой. Гитара опять не хочет молчать, поет ночами лунными, как в юность мою своими семью серебряными струнами.
0: Маяк.
3: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей, охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей, охотный ряд, охотный ряд.
0: Моя.

0: «Маяк». Имена собственные. Основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Частично потеряв еще в раннем детстве слух, он был лишен возможности ходить в школу наравне со сверстниками, поэтому посвятил свою жизнь самообразованию. Не сумев поступить в высшее техническое училище, Константин Циолковский продолжил свое обучение в бесплатной библиотеке и к 19 годам освоил большую часть университетской программы. Научные труды Циолковского способствовали развитию ракетостроения во всем мире. Это мы. Это про нас. Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

стоять. Эй, на румбе-румбе-румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Radio Stories.
1: Раклет. Знаменитый швейцарский полутвердый сыр из коровьего молока и одноименное национальное блюдо, которое стало основой для целого социального ритуала. Этот сыр производится в альпийских регионах Швейцарии и во Франции. Его главная особенность заключается в том, что он отлично плавится, не растекаясь и сохраняя свою тягучую эластичную текстуру. У молодого раклета мягкий сливочный вкус с легкими грибными или ореховыми нотками. Но с возрастом сыр становится более пикантным и насыщенным, а его характерный запах усиливается. Традиционно головки сыра выдерживают в специальных погребах от 3 до 6 месяцев. За это время они покрываются коркой оранжевого цвета, которая придает сыру особый аромат. Блюдо раклет – это не просто еда, а целая церемония, центром которой является расплавленный сыр. Само название происходит от французского глагола «ракле», что означает «скоблить» или «счищать». Классический ужин состоит из самого сыра, который разрезают пополам и помещают срезом вниз под специальный настольный гриль раклетницу, и разнообразных гарниров. На столе обязательно присутствуют отварной картофель, ассорти из солений, таких как маленькие маринованные огурчики-корнишоны, жемчужный лук, мини-морковь и грибы, к которым добавляют мясную нарезку, свежую зелень и иногда морепродукты. Процесс выглядит так. Пока нижняя часть сыра медленно плавится от жара гриля, гости общаются. Когда сыр полностью расплавится и покроется золотистой корочкой, каждый соскабливает его на свою тарелку прямо поверх горячего картофеля и других закусок. Сегодня существует множество видов домашних раклетниц. От классических с маленькими сковородочками для каждого гостя до современных моделей со сплошной поверхностью, где можно жарить мясо и овощи. Главное в этом ужине не столько сама еда, сколько атмосфера тепла, уюта и общения вокруг общего стола долгими зимними вечерами. Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. При этом вертикально интегрированные нефтяные компании не должны сжимать топливо только в рамках своих сетей. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством, обсуждая вопросы топливного и транспортного секторов.
1: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально.
0: Президент заявил, что необходимо обеспечить потребности как государственных органов и правоохранительных структур, так и граждан в Крыму, которые не должны испытывать особых неудобств из-за проблем с топливом. Решение о субсидировании нужно принять как можно скорее, отметил глава государства на совещании с правительством.
1: Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым. Ведомство сотрудничает с региональными властями, заявил на совещании у президента глава министерства Андрей Никитин. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Александр Новак.
2: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
0: Правительство и антимонопольная служба разбираются с ценами на топливо в Крыму. Сейчас они завышены, сообщил вице-премьер Александр Новак. Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, сообщил ранее вице-премьер. Бойцы группировки «Войск Запад» завершают поиск и уничтожение военнослужащих ВСУ в Красном Лимане ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, штурмовые отряды группировки, развивая наступление западнее Красного Лимана, захватили 2 опорных пункта противника. Отмечается, что в самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиски и уничтожение военных 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Противник за сутки потерял до 50 военных и 10 автомобилей в зоне действий войск Днепр. Группировкой также нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ. Несколько районов Дагестана оказались отрезаны от большой земли из-за ливни, который идет почти сутки. Республика еще не до конца ликвидировала последствия сильнейшего апрельского наводнения. Как случился новый удар, размыты 16 автомобильных трасс, грязевые потоки смывают мосты и жилые постройки. В некоторых селах разрушен газопровод. Спасательные службы начали эвакуацию жителей. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам режиссера, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизации после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Москве до 21 градуса, кратковременный дождь.

вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стонут, только медь.

0: Audio Stories.
1: Животные не умеют врать, поскольку для этого требуются сложные когнитивные способности. Умение поставить себя на место другого и планировать свои действия наперед. То, что может показаться обманом, на самом деле является либо инстинктивной реакцией на ситуацию здесь и сейчас, либо видоспецифичным поведением. Например, когда обезьяна прячет еду или крадется вдоль непрозрачной стены, чтобы ее не увидели, это не ложь, а реакция на направление взглядов. Притворство у животных также работает автоматически. Птица, которая отводит хищника от гнезда, притворяясь раненой, не рассуждает, а действует по заложенной программе выживания. Распространенное мнение о том, что домашние питомцы испытывают вину за проступок, ошибочно. Животное живет текущим моментом и связывает причину со следствием только тогда, когда они следуют друг за другом немедленно. Когда хозяин ругает кошку за лужу, сделанную час назад, она не чувствует себя виноватой. Она просто рада его приходу и не понимает причин агрессии. В итоге у нее формируется неверная связь. Встреча хозяина равно крик, из-за чего она может перестать его встречать вовсе.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет,

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В начале 20 века для похудения использовали таблетки с яйцами ленточных червей, которые вызывали анемию и другие опасные осложнения. Позже, в 1950-х годах, появилась хирургия. Шунтирование тонкой кишки выключало кишечник, что приводило к истощению и смерти пациентов. Затем стали популярны препараты на основе амфетаминов, которые подавляли аппетит ценой психозов и инфарктов. Настоящий прорыв случился недавно с появлением препарата, который имитирует сразу два гормона сытости, не просто снижая аппетит, но и перенастраивая метаболизм на трату жира. Этот метод позволяет терять до четверти массы тела без операций и необратимых последствий для здоровья, доказывая, что биохимия оказалась эффективнее скальпеля.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Эдвардса – это серьезное генетическое заболевание, которое возникает из-за ошибки в клетках человека. Если говорить совсем просто, у ребенка с этим синдромом появляется лишняя 18-я хромосома. Это случайная ошибка при делении клеток, которая может произойти в момент зачатия. В подавляющем большинстве случаев это не наследуется от родителей и никак не зависит от их образа жизни или возраста. Из-за того, что программа развития нарушена с самого начала, страдают практически все органы и системы. Внешне это может проявляться низко посаженной головой, маленьким ртом и челюстью, а также сжатыми кулачками, где указательный палец перекрывает остальные. Со стороны здоровья почти всегда наблюдаются тяжелые пороки сердца, проблемы с почками и пищеварительной системой, а также трудности с дыханием и кормлением. К сожалению, прогноз при синдроме Эдвардса очень серьезный. Большинство беременностей с таким диагнозом заканчиваются выкидышем. Дети, которые рождаются живыми, требуют постоянного медицинского ухода. Около половины младенцев не доживают до 2 месяцев, и лишь 5% переходят рубеж 1 года. Крайне редко дети с этим синдромом доживают до подросткового или взрослого возраста, имея при этом очень тяжелые множественные нарушения здоровья. Важно понимать, что каждый случай индивидуален. Хотя общая статистика сурова, медицина постоянно развивается, и качество помощи таким детям улучшается.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: У японцев сложилось особое отношение к уме, растению из рода слив. Завезенное когда-то в Японию из Китая как лекарственное средство, оно быстро завоевало популярность. Первые ликеры на его основе, называемые умэсю, появились еще в 17 веке. Местные жители настаивали плоды умэ на спирте с сахаром, чтобы смягчить их кислоту. В 20 веке этот традиционный напиток получил мировое признание благодаря промышленному производству. Ключевую роль в этом сыграл бренд Чойя, основанный в 1914 году в Осаке, который сегодня поставляет свою продукцию более чем в 100 стран. Для создания ликеров компания использует лишь несколько отборных сортов из сотен существующих, отдавая предпочтение сочному нанко-уме, богатому лимонной кислотой. Плоды настаивают на крепком алкоголе вместе с сахаром по строгому стандарту. Не менее 300 килограммов плодов на 1000 литров. Процесс настаивания длится минимум год для полного вытяжения вкуса и аромата. Этот исключительно натуральный напиток отлично сочетается с сырами и десертами. Служит прекрасным дижестивом или базой для коктейлей. Популярность напитка настолько велика, что компания даже открыла 2 специализированных бара в Японии, где подают более сотни миксов на основе умэсю. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Миодистрофия Дюшена. Это серьезное генетическое заболевание, которое приводит к постепенному и необратимому ослаблению мышц. Причина кроется в генах. У каждой мышцы есть защитный каркас – белок под названием дистрофин. Он помогает мышечным волокнам оставаться целыми во время движения. У людей с миодистрофией Дюшена ген, который отвечает за производство этого белка, поврежден. Из-за этого организм либо вообще не производит дистрофин, либо создает его дефектную версию. Без этого каркаса мышечные клетки при каждом сокращении получают микротравмы и со временем разрушаются. А на их месте образуется жировая и соединительная ткань. Поскольку болезнь генетическая, она начинается очень рано, обычно в возрасте 2-5 лет. Родители замечают, что ребенок начинает ходить позже сверстников, часто падает, ему трудно подниматься по лестнице или вставать с пола. Слабость сначала затрагивает мышцы ног и таза, затем переходит на руки, спину и дыхательную мускулатуру. Как правило, к подростковому возрасту большинство ребят теряют способность ходить самостоятельно. По мере взросления болезнь затрагивает жизненно важные органы. Развивается кардиомиопатия, ослабление сердечной мышцы, которая требует постоянного наблюдения. Также слабеют мышцы диафрагмы и грудной клетки, из-за чего становится тяжело дышать и повышается риск инфекции дыхательных путей. Хотя лекарства, полностью излечивающего это заболевание, пока не существует, современная медицина позволяет значительно улучшить качество и продолжительность жизни пациентов с помощью кортикостероидов, поддержки сердца и дыхания, а также физической терапии. Сейчас активно ведутся разработки генной терапии, которые дают надежду на будущее.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, с сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, те в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
0: Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды. Маяк.
2: С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых и

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли.

0: Audio Stories.
1: Дельта Нила, которая веками кормит Египет, исчерпывает свои возможности из-за изменения речного режима, роста населения и прекращения поступления плодородного ила после строительства Асуанской плотины. Ответом на этот вызов стал проект «Новая Дельта». Он был запущен в 2018 году, чтобы превратить 9200 квадратных километров пустыни в новые сельскохозяйственные земли, что увеличит площадь угодий страны более чем на треть. В основе проекта лежит сложная система управления водой. Канал Аль-Хаммам собирает стоки для повторного использования, дополняя их водой из Нила. Мощные насосные станции поднимают воду примерно на 100 метров, а чтобы избежать потери от испарения, она транспортируется по подземным трубопроводам к гигантскому очистному комплексу. Спутниковые снимки показывают впечатляющие результаты. Пустыня зеленеет, появляются тысячи новых полей круглой формы, и к 2024 году значительные площади уже освоены. Однако специалисты предупреждают о рисках, поскольку главным источником воды часто служат древние подземные водоносные горизонты, уровень которых снижается все быстрее, восстановить эти резервы практически невозможно.
0: Audio Stories.

0: новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Киев пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергокомплекса России огромный, и трудности с топливом в стране временные.
1: Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет. Прошу оперативно принимать решения, и Александр Валентинович, и министр транспорта вот в оперативном режиме мне постоянно докладывают, мне и председателю правительства, разумеется.
0: Глава государства отметил, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблемы не должны чувствовать и граждане. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть.
1: Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфине все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Как заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, в результате ударов ВСУ были повреждены нефтеперерабатывающие заводы и произошло сокращение выпуска горючего. Спрос на топливо вырос примерно на треть. В результате принятых правительством мер положение частично стабилизировалось, но в целом ситуация непростая.
2: По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть, это достаточно большой уровень, он превышает показатель на треть уровень аналогичный период прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, рост времени заправки.
0: По словам Новака, вводится запрет на импорт дизтоплива. Россия в июле начинает импорт горючего из других стран. Кабмин проработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для импортного топлива. Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции также поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей, сообщили РИА Новости в администрации района. Отмечается, что из-за интенсивных осадков и образования затора из древесины и мусора в русле реки в районе поселка Таш-Капур, резко поднялся уровень воды. Пострадавших и погибших, по данным властей, нет. В администрации района уточнили, что также зафиксировано подтопление части уличной дорожной сети. В ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов, а также аварийные отключения электроснабжения. Соединенные Штаты расширили масштаб ударов по Ирану, атаковав береговые радары корпуса сладострожа Исламской революции, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге в четверг кратковременный дождь, +20, +22. В Москве также обещают осадки, в столице до 21.

же по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

засыпаю, и нет командиров надо мной. Ать два левый, ать два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ать два левый, ать два правый, вдоль

дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой. Как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою,

мне подружка твоя, некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь ты паровозных и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: История Баальбека насчитывает не менее 11 тысяч лет. В 332 году до нашей эры город был завоеван Александром Македонским и получил новое имя – Гелиополь, став частью эллинистического мира. Почти три столетия спустя, в 64 году до нашей эры, регион был присоединен к Риму при Помпее. Именно римляне возвели здесь величественные храмы, среди которых храм Юпитера и храм Диониса, которые в 1984 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство храмового комплекса продолжалось более двух столетий, оставив после себя грандиозные сооружения, которые сохранились до наших дней. Колонны храма Юпитера достигают высоты 20 метров, а храм Диониса славится богатым орнаментом и скульптурным убранством. Храм Юпитера представляет собой огромное сооружение, некоторые блоки основания которого весят от 800 до 1000 тонн. Это делает его одним из самых массивных сооружений древности, превосходящим даже пирамиду Хеопса, где самый крупный гранитный блок весит 90 тонн. На ступенях храма Юпитера каждое лето проводился международный фестиваль искусств, который привлекал множество мировых знаменитостей. Это подчеркивает важность Баальбека не только как исторического памятника, но и как культурного центра.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В северных горах Японии произрастает одно из самых поразительных растений на Земле. В засушливую погоду оно выглядит как обычный полевой цветок. 6 белых лепестков легко спутать с дикой ромашкой. Однако все меняется с первыми каплями дождя. Соцветия теряют свой цвет, становясь кристально прозрачными. Как только влага испаряется под лучами солнца, волшебство исчезает, и лепестки вновь обретают белоснежный оттенок. Местные жители любуются преображением цветка так же трепетно, как цветением сакуры. В научном мире растение известно как двулистник Грея или скелетный цветок. Секрет этого феномена кроется в микроскопическом строении лепестка. В его структуре находится множество пустот, которые в сухую погоду заполнены воздухом. Именно воздух, хаотично рассеивая падающий свет во все стороны, создает для глаза иллюзию белого цвета. Похожий оптический эффект лежит в основе радужного сияния павлиньих перьев или крыльев тропических бабочек. Когда же начинается дождь, вода заполняет эти воздушные карманы. Поскольку показатель преломления воды близок к показателю преломления растительной ткани, свет перестает отражаться от поверхности и свободно проходит сквозь нее, делая цветок невидимым. Назначение этой удивительной способности до сих пор остается предметом научных дискуссий. Одни ботаники предполагают, что прозрачность служит для привлечения опылителей. Пчелы и шмели, воспринимающие мир иначе, могут заметить необычный блик даже в пасмурную погоду. Другие же ученые склоняются к мнению, что это уникальное свойство является лишь побочным эффектом сложного строения тканей растения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Кумихима – традиционная японская техника плетения шнуров и тесемок. Название дословно переводится как «сплетать шнурки» или «собирать нити». Техника пришла в Японию из Китая и Кореи примерно в 7 веке. Первоначально ее использовали для украшения буддийских свитков и других предметов обета. Со временем кумихима нашло функциональное применение. Им стали подпоясывать кимоно, использовать для завязывания самурайских доспехов, ремней для мечей, уздечек для лошадей, а также для фиксации тяжелых предметов. В 17-19 веке искусство достигло своего расцвета. Появились новые методы плетения, и кумихима вышла за пределы украшений и опознавательных знаков, начав активно использоваться в быту и интерьере. Для создания одного шнура необходимо собрать в пучок десяток нитей, обмотать их вокруг бобины, а затем на специальном станке плести по диагонали крест-накрест. При этом цвета переплетаются, создавая узор. Существует несколько основных видов станков. Такадай представляет собой квадратную или прямоугольную пластину с делениями и предназначен для создания плоской тесьмы и квадратных шнуров. Марудай – круглая подставка с прорезями по внешней стороне и отверстием посередине, которая используется для плетения полых, квадратных и плоских шнуров. Для плетения применяют различные материалы, включая шелковые нити, мулине, шерсть, бисер, бусины, сатиновую ткань, кожу и проволоку. В современных вариантах также используются искусственный шелк, акрил, нейлон и другие синтетические волокна. В настоящее время кумихима остается важной частью японского культурного наследия, но также приобрело популярность далеко за пределами страны.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Международная археологическая экспедиция обнаружила на севере Ирака руины большого укрепленного города эпохи Средней Бронзы. Ученые назвали находку Помпеями Месопотамии. По мнению исследователей, это известный по письменным источникам город Кабра, который почти 4000 лет назад погиб в огне после кровопролитного штурма. В руинах Восточного дворца в Нижнем городе, в слое пепла и обломков от пожара, археологи нашли 20 глиняных клинописных табличек и свыше сотни административных печатей. Предполагается, что на глине древние чиновники вели учет товаров, распределяли рабочую силу и фиксировали повседневные дела. Некоторые документы датированы с разницей всего в несколько дней. Это говорит о том, что писари заполняли их в условиях надвигающейся катастрофы прямо перед падением оборонительных стен. Сейчас тексты расшифровывают эксперты из университетов США.
0: Audio Stories.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме том.

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно. Как ты?

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Audio Stories.
1: Исследование Архузского университета опровергает представление о Древней Европе как о сплошном темном лесу. Ее ландшафт представлял собой мозаику редколесий, лугов и кустарников. Ученые проанализировали данные за 23 миллиона лет, пыльцу, следы пожаров, ископаемые остатки и другие, и пришли к выводу, что такая пестрая структура была нормой. Например, 130 тысяч лет назад около 60% умеренной Европы занимали открытые пространства. На это указывают преобладание светолюбивых растений и следы низовых пожаров. Ключевую роль в поддержании такого ландшафта играли крупные травоядные. Объедая поросль и разрушая кустарники, они не давали лесам смыкаться. До появления человека их биомасса достигала 50 тонн на 2,5 квадратных километра. Сейчас около 2 тонн. Видовое разнообразие крупных животных сократилось на 70%, биомасса на 95%. Резкий перелом произошел 20 тысяч лет назад. Тогда исчезли 11 из 15 видов крупных травоядных, что совпало с распространением Homo sapiens.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты. Музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: Астрономы обнаружили в космосе множество сложных химических соединений, в том числе предшественники белков и элементы клеточных мембран. Важным шагом к разгадке зарождения жизни стало открытие первого в истории четырехуглеродного сахара эритрулозы в открытом космосе. Эритрулозу нашли в молекулярном облаке с помощью радиотелескопов. При этом эритрулозы в облаке оказалось минимум в 8 раз больше, чем в более простых трехуглеродных аналогов. Это поставило перед учеными много вопросов. Моделирование показало, что сахар формируется не поэтапно, а за счет соединения двухатомных фрагментов на ледяной поверхности космических пылинок под действием космических лучей и атомов водорода. Эритрулоза в воде легко превращается в триозу – сахар, который мог лежать в основе древней формы генетического материала. Во время поздней тяжелой бомбардировки такие вещества могли быть занесены на Землю метеоритами. Так ученые подтвердили, что в космосе формируются кирпичики жизни, которым для запуска биологии нужны лишь доставка и подходящие условия.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин поручил оперативно разобраться с ситуацией с топливом в Крыму на совещании, посвященном работе топливного и транспортного комплекса. По его словам, решения по поддержке Крыма и Юга России топливом должны быть приняты сейчас. Владимир Путин также заявил, что необходимо обеспечить потребности государственных органов и правоохранителей в топливе, но при этом проблемы не должны ощущать и граждане.
2: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и в Минфине все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Как заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, вводится запрет на импорт дизельного топлива. Россия в этом месяце начнет импорт горючего из других стран. Кабмин проработает с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для импортного топлива.
3: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на 1 год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
0: Крыму и Севастополю требуются субсидии для выравнивания цен на топливо относительно экономически обоснованного уровня, сообщил вице-премьер. Он пояснил, что более высокая стоимость топлива на полуострове связана с усложнением логистики. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил о ходе восстановления поставок топлива в город. По его словам, логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Но пока Севастополь получает только треть от потребностей.
4: Логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее, пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. И, например, Севастополь там, в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города. Конечно, мы прежде всего, как Александр Тинович сказал, снабжаем службы жизнеобеспечения, когда накапливаются какие-то объемы. Значит, соответственно, отпускаем топливо в лимитированную продажу для населения. Но здесь сейчас даже не в этом, Владимир Ильич, главная проблема. Вы о ней тоже знаете, к сожалению. К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было. Работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой, ну и вот вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в 2 раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. При том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5. Рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно сейчас ситуацию облегчить.
0: Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции также поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. Военные США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп в своих социальных сетях. Глава Белого дома назвал в нынешние американские удары по Ирану возмездием за якобы атаку Тегерана против судов и пообещал, что будет хуже, если такие атаки повторятся. Командование вооруженных сил Ирана предупреждает, что не оставит без ответа новую серию американских ударов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира». Более 30 тысяч человек остались без света в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщает пресс-служба МЧС. По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в 4 муниципалитетах региона. Всего отключено 6,5 тысяч домов, в которых проживает порядка 30 тысяч человек. В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Согласно сообщению главы района, рекомендовано организовать мероприятия по оповещению и эвакуации граждан. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня кратковременный дождь и до 21 градуса в дневные часы.

0: Audio Stories.
1: Деринкую – крупнейший подземный город Турции, расположенный в регионе Каппадокия. Когда-то он служил убежищем для 20 тысяч человек и сегодня уходит на глубину около 85 метров. Город был оборудован всем необходимым для жизни. Здесь находились часовни, винные и масляные прессы, кладовые, погреба и конюшни. Археологи также обнаружили просторный сводчатый зал, который, вероятно, использовался как религиозная школа. Самые ранние пещеры могли быть вырублены фригийцами еще в 8-7 веках до нашей эры. Однако именно грекоязычные христиане значительно расширили город, превратив его в укрытие от арабских набегов во время арабо-византийских войн. Площадь города, по оценкам ученых, около 3 квадратных километров. На сегодняшний день исследовано всего 15% его территории. Аудио сторис.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В ближайшие годы из-за изменения климата вырастет объем высокоэнергетического нестабильного воздуха. Это будет способствовать образованию града. Несмотря на низкую угрозу для жизни людей, град наносит огромный экономический ущерб – около 80 миллиардов долларов ежегодно, что превышает потери от нескольких разрушительных торнадо. В последние годы фиксируют рекордные объемы града. Компьютерные модели показывают рост количества крупных градин от 3 сантиметров в диаметре в зависимости от выбросов углекислого газа. При оптимистичном сценарии на 38%, при пессимистичном – потепление почти на 2 градуса Цельсия на 47%. Наибольший рост ожидают в Аргентине, Европе, Канаде и на северных равнинах Соединенных Штатов Америки. Крупные градины падают с большой скоростью и действуют почти как камни. За 10-15 минут могут уничтожить поле, делая растения уязвимыми для патогенов. Кроме того, град пробивает теплицы, повреждает технику, а в сочетании с ливнем уплотняет почву. Это приводит к кислородному голоданию корней.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Исследователи из Университета Аделаиды и Университета Ноттингема разработали концепцию напитков эмульсий для космоса. Они помогут бороться с космической анорексией, из-за которой астронавты не добирают калории. Дефицит питания опасен потерей костной и мышечной массы, особенно в длительных миссиях. Ученые создали микрофлюидную систему для смешивания воды и масла. Она будет работать в условиях микрогравитации. Напитки сочетают водорастворимые компоненты и жирорастворимые, которые защищают от радиации и поддерживают костную ткань. В ходе экспериментов подобрали 6 настраиваемых рецептур на основе рыбьего жира, фруктовых кислот, кокосовых жиров и других ингредиентов. Одна порция в 330 мл покрывает до трети суточной потребности в омега-3. Напитки планируют протестировать на Международной космической станции. Экипаж оценит вкус, текстуру, поведение в невесомости и срок хранения компонентов. Сейчас меню на МКС разнообразно. Там доступно более 450 блюд, но для многолетних экспедиций вдали от Земли новые смузи могут стать важным инструментом поддержания здоровья и морального состояния экипажа. Как отмечают авторы разработки, даже небольшой вклад в сохранение здоровья астронавтов имеет огромное значение.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В Доломитовых Альпах фермеры установили турникеты и берут с туристов по 5 евро за проход к популярным местам для фотосъемки. Так они пытаются справиться с наплывом посетителей, которые стремятся сделать кадры для соцсетей. Некоторые землевладельцы хотят поднять плату до 100 евро, а президент альпийского клуба Карло Занелло предлагает блокировать аккаунты тревел-блогеров, которые популяризируют эти места. Однако ограничения не работают. Турникеты сами стали точкой притяжения для туристов. Туристическая организация считает проблему преувеличенной и просит убрать турникеты. Совет по туризму Санта-Кристины нанял 4 смотрителей. Они следят, чтобы туристы не сходили с троп, не заходили на луга и не запускали дроны. Это позволило заметно сократить количество мусора, который оставляют путешественники. Еще одна трудность – низкая подготовка туристов. Люди поднимаются в горы в пляжной обуви, не проверяя расписание подъемников, и потом застревают на склонах. Из-за загруженности маршрутов в долине Аоста запретили въезд на машинах. Теперь туристов возят платные шаттлы. На озере Браес въезд стоит 40 евро, но это не снижает поток гостей. Власти Южного Тироля призвали правительство Италии ввести ограничения для защиты альпийских экосистем и рекомендовать местным жителям не сдавать шале в аренду туристам.
0: Аудио сторис.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Атлантическом океане обнаружен крупнейший в мире глубоководный риф. Его создали редкие холодноводные кораллы – Ботелия кандида. Площадь уникального сооружения достигает примерно половины квадратного километра. Это сопоставимо с территорией Ватикана. В отличие от мелководных кораллов, которые зависят от солнечного света и фотосинтезирующих водорослей, эти организмы приспособились к жизни в темноте. Они питаются морским снегом, мелкими органическими частицами, медленно опускающимися из верхних слоев океана. Риф стал домом для множества морских обитателей. С помощью подводного аппарата ученые запечатлели на видео крабов, осьминогов, морских звезд и необычных рыб. Все они активно взаимодействуют в этой живой, динамичной системе. Гигантский риф находится рядом с активным холодным источником. Из морского дна здесь просачивается метан, который моллюски используют в качестве источника энергии. В этом месте биологи собрали образцы 28 видов живых существ. Вероятно, они окажутся новыми для науки. Аудио Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе, указал президент, подчеркнув, что эти попытки в действительности безуспешны.
2: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет. Прошу оперативно принимать решения, и Александр Валентинович, и министр транспорта вот в оперативном режиме мне постоянно докладывают, мне и председателю правительства, разумеется.
0: Вместе с тем, в ходе своего выступления Владимир Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он уточнил, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно.
2: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Топливо в Крым поставляют крупные нефтяные компании. Из-за усложнения логистики оно и по себестоимости дороже, чем в других регионах, сообщил на совещании вице-премьер Александр Новак.
3: В настоящее время ресурсы, которые поставляются в Крым, в Севастополь, они идут либо за счет вертикально интегрированных компаний, потому что у нас других ресурсов нет. Производители топлива на нефтеперерабатывающих заводах – это только наши вертикально интегрированные компании. И в связи с усложнением логистики, по причинам, понятно, что изменились маршруты и способы доставки, топливо, конечно, сейчас стоит дороже, чем в других регионах, даже по себестоимости. Но это первый фактор. Второй фактор все-таки из-за дефицита цены, которые складываются, они выше себестоимости, и это больше такой рыночный спекулятивный фактор. С этим мы вместе с Федеральной антимонопольной службой разбираемся. В целом, вот если говорить о выравнивании до относительно экономически обоснованного уровня в соответствии с другими регионами, то здесь, конечно, требуется для регионов субсидии. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами Крыма и Севастополя.
0: Транспортный комплекс работает в штатном режиме, несмотря на снижение запасов авиатоплива, доложил президенту глава Минтранса Андрей Никитин. Он подчеркнул, что министерство делает все возможное для доставки топлива в Крым. Группы спасателей прибыли в дагестанское село Манапкала, где в связи с угрозой подтопления жилых секторов и придомовых территорий проводят эвакуацию жителей, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике. В связи с экстренным сбросом воды в Черкейской ГЭС, из-за которого повысился уровень воды в реке Сулак, из Манапкалы эвакуируют жителей трех улиц, это около 50 домов с населением порядка 300 человек. Ранее также сообщалось, что движение транспорта на автомобильной дороге Кизилюрт-Костек на участке с 3 по 8 километр закрыто для движения в связи с угрозой подтопления. Дональд Трамп прокомментировал новую волну ударов американских сил по Ирану. По его словам, атака – это возмездие за якобы вчерашние удары Ирана по кораблям в Ормузском проливе. В ночь на 9 июля вооруженные силы США возобновили удары по Ирану. Перед этим американский лидер заявил, что режим прекращения огня больше не действует. По его словам, диалог с Тегераном не имеет смысла. Иран запланировал нанесение масштабной атаки по американским военным базам в регионе в ответ на удары США. Накануне Соединенные Штаты обвинили Иран в атаке на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе, после чего американские военные ударили по Ирану. Были поражены, по словам представителей Пентагона, более 80 целей. Совет Международной Федерации волейбола снял ограничения с российских спортсменов и технических официальных лиц. Российские представители смогут вернуться к турнирам Федерации во всех дисциплинах. Сборная России также восстановит в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было зафиксировано на момент заморозки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди. И днем в столице от 19 до 21 градуса.

жаждет сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу.

0: сверчок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: висел.

0: Audiostories.
1: Ученые установили связь между аномальной летней жарой в Европе и необычным участком ледяной воды в Северной Атлантике, к югу от Исландии и Гренландии. Этот регион получил название «Холодный пузырь» и, вопреки глобальному потеплению, продолжает остывать. Хотя основной причиной климатических изменений остаются парниковые выбросы, именно холодный пузырь существенно влияет на погодные условия в Европе. Огромная масса холодной воды резко контрастирует с окружающими прогретыми водами океана, из-за чего нарушается привычный характер движения воздушных потоков. Струйное течение, которое обычно перемещается с запада на восток, замедляется и приобретает волнообразную форму. Но сейчас мощный воздушный поток огибает Европу с севера, а не проходит через нее. Это приводит к формированию над континентом устойчивых зон экстремально высокого давления, так называемых тепловых куполов. Они удерживают раскаленный воздух у поверхности Земли и блокируют проникновение прохладных циклонов. Причиной возникновения холодного пузыря считается таяние ледников Гренландии. Пресная вода, которая поступает в океан, мешает нормальному перемещению теплых водных потоков. Компьютерное моделирование подтвердило, что из-за этой аномалии периоды жары в Европе становятся значительно более продолжительными и тяжелыми.
0: Audio Stories.
2: Хорошо, что за ревом не слышалось звука, что с позором своим был один на один. Я замешкался возле открытого люка.

Я попал к ним в умелые, цепкие руки. Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят. И с готовностью я сумасшедшие трюки выполняю, шутя, все подряд. Есть ли в этом паденье какой-то резон, я узнаю потом, а пока...

твои восходящие потоки, и кровь гоняли в печень мне, упругие и жестокие, невидимые, встречные, воздушные потоки. Но рванул я кольцо на одном вдохновенье, как рубаху от ворота

0: Audio Stories.
1: За последние десятилетия площадь сентябрьского льда в Арктике сократилась почти вдвое. Стремительное таяние северных ледников коренным образом трансформирует местные экосистемы. Отступление льдов открывает ранее недоступные морские маршруты. За последние 12 лет судоходство в полярных регионах увеличилось почти на 50%. По прогнозам ученых, к концу столетия объем торгового трафика в Арктике может превысить суммарный грузопоток через Суэцкий и Панамский каналы. Рост числа судов вызывает серьезные опасения экологов относительно состояния воздуха в полярной зоне. Исследование специалистов из Швейцарии показало, что судовые выхлопы существенно меняют структуру арктических облаков. Их способность удерживать тепло возрастает на 22%. В летний навигационный период такие загрязненные облака действуют подобно плотному одеялу. Они препятствуют оттоку тепла в космос, усиливают нагрев океана и ускоряют таяние льдов. Примечательно, что этот эффект наблюдается даже при использовании экологичного топлива с низким содержанием серы. Климатические изменения в Арктике отразятся на погоде всей планеты. Регион нагревается в 4 раза быстрее остальных частей Земли. Ледяной покров играет ключевую роль в формировании полярных ветров и воздушных вихрей. Дальнейшее сокращение льда приведет к тому, что холодные воздушные массы будут насыщаться влагой, что способно радикально изменить зимнюю погоду в Европе, в частности, спровоцировать аномальные снегопады в Швейцарии, Франции и других странах.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Историки смогли изучить содержимое запечатанных глиняных конвертов из древней Анатолии, которые пролежали нетронутыми около 4000 лет. Раньше для прочтения писем приходилось разбивать оболочку. Из-за этого наука теряла ценные оттиски печатей и отпечатки отправителей. Теперь эту проблему решил мобильный рентгеновский сканер. Прибор весом более 400 килограммов состоит из 8 блоков. Его можно перевозить и собирать прямо в музеях. Сканер за несколько минут создает высокоточную 3D-модель конверта, а специальная программа виртуально отделяет внутреннюю клинописную табличку от внешней оболочки. Технологию уже протестировали в Лувре и в Музее анатолийских цивилизаций, где за 3 недели изучили десятки документов. Большинство писем принадлежало ассирийским купцам XIX века до н.э. из города Каниш. Они торговали тканями и серебром. Например, в одном послании женщина по имени Анна жаловалась мужу на должника, который отказывался вернуть ей серебро. Это свидетельствует о том, что женщины в купеческих семьях активно участвовали в бизнесе. В некоторых конвертах нашли дополнительные таблички. Их использовали как вторую страницу для длинных текстов о сделках. Физики также выяснили, что конверты делали многослойными для прочности при перевозке. Новая технология позволит исследовать тысячи закрытых писем по всему миру, сохранив их первозданный вид.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об интересных явлениях, которые можно обнаружить в русском языке. Некоторые слова хранят в себе секреты, например, необычные связи с другими, непохожими на первый взгляд словами. Некоторые со временем изменяются и превращаются в полную противоположность. К такому примеру обратился Сергей Стилавин, и вот что он сказал.
2: Потом поняли, а зачем делиться, будем снимать сами, да, фильмы. Причем до революции фильма называлось, да, женского рода, а телеграмм был мужского. И, ну, потом, конечно, перетурбации революционные.
1: Но для начала слегка поправлю, Сергей, не перетурбация, а пертурбация. Вторая «е» в этом слове не нужна. А на смене рода хотелось бы остановиться подробнее. Действительно, в русском языке есть слова, которые со временем меняли род. Например, помимо фильмы, раньше женский род имело слово «зала», сейчас это «зал». Слова «санаторий», раньше «санатория», «тополь», «портфель», «рояль» тоже несколько десятков лет назад имели женский род. И вот что интересно. Некоторые слова до сих пор не определились и существуют в двух вариантах, то есть имеют две параллельные формы мужского и женского рода. Например, «гренка» и «гренок», «ставень» и «ставня», «спазм» и «спазма». Ну а мы переходим к следующему явлению. О нем вспомнил Александр Пушной.
3: Обезжиренное масло, да. Оксюморон.
1: Оксюморон. Ударение в этом слове нужно ставить на второй слог. Оксюморон. И что же это за зверь такой оксюморон? Это сочетание несочетаемого, когда в одном выражении оказываются рядом противоположные, взаимоисключающие понятия. Обезжиренное масло – это, конечно, оксюморон. А еще, например, живой труп, горячий снег, молодой старик и так далее. Такие выражения очень любят писатели. И я надеюсь, среди моих примеров вы узнали несколько названий произведений знаменитых литераторов. А теперь поговорим о феминитивах. Эта тема лет 5 назад была очень актуальна. Сейчас страсти по феминитивам улеглись, но кое-что осталось. Давайте послушаем разговор ведущего Павла Картаева и его гостя Богдана Берковского и сделаем выводы.
4: Это как раз не Екатерина, а Софья, сестра царей Ивана и Петра.
3: Когда вот она была регентом, да, регеншей?
4: Да, это вообще частая история, когда регент, да, или уж, наверное, с феминитивом регенша,
3: регентка.
1: Итак, что у нас есть? Он регент, а она все-таки регенша. Такое слово в словарях зафиксировано. И оно, кстати, имеет два значения. Во-первых, это регент женского пола, а во-вторых, это жена регента. А вот регентки в словарях нет. Эти новомодные когда-то авторки, режиссерки, редакторки не прижились. А теперь немного пошутим на эту же тему. Сначала с ведущим Владимиром Матецким.
5: Его первый преподаватель, выходец, вых,

0: она выходка из России, выходец из России. Вот, кстати, интересно, видите, языковая штука всегда попадается.
1: Выходка. Забавное получилось слово, особенно с учетом того, что оно уже занято в русском языке. Такое случается. Например, пилотка. Это не пилот женского рода, а головной убор. Ну и продолжаем шутить дальше. Ярослав Попов, гость программы «Физики и лирики», тоже образовал, но не феминитив, а маскулитив.
2: Давайте сразу оговоримся. Во-первых, птицы были далеко не первыми, у кого появились крылья. У нас еще до этого по небу летали такие большие стрекозлы, то бишь стрекозы, размером с орла примерно.
1: Стрекозлы – прекрасное слово. Я таких видела, причем и в человеческом обличье тоже. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против маяка.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Для чего нужны цветы?
2: Чтобы их дарить.
1: Для чего нужны мечты?
2: Интереснее жить.

0: Audio Stories.
1: В 2020 году фермер Джим Ирвин обнаружил на своем поле фрагменты цветного камня. О находке сообщил археологам. Те проверили раскопки и нашли остатки римской виллы с 11-метровой мозаикой. На мозаике три эпизода Троянской войны – поединок Ахилла и Гектора, волочение тела Гектора на колеснице и выкуп Приамом тела сына у Ахилла со взвешиванием на золотых весах. Последний сюжет не встречается в Илиаде, но соответствует утраченной трагедии Схила фригийцы. Мозаика стала визуальным свидетельством считавшейся утерянной пьесы. Это показательно, потому что в античности мифы сохранялись не только в текстах, но и в устойчивых визуальных образах. Вилла и мозаика получили статус памятника национального значения.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. От громких звуков можно располнять.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Нельзя вести на поводке волю ребенка, а надо дать ей простор самой расти и усиливаться. Нет сомнения, что дети более всего учатся, подражая, но ошибочно было бы думать, что из подражания сама собой вырастет самостоятельная деятельность. Подражание дает много материала для самостоятельной деятельности. Но если бы не было самостоятельной деятельности, независимой от подражания, то нечему было бы и подражать. Самостоятельная деятельность не появляется потом, с возрастом, но зерно ее коренится в свободной воле человека, рождающейся вместе с душою. И этому зерну должно дать и время, и сферу для развития. Вот почему воспитатель по временам должен отступать от ребенка и совершенно предоставлять его самому себе.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: сторис.
1: Нью-Грейндж. Курган эпохи каменного века, построенный земледельцами долины Бойн около 3200 года до нашей эры. Это делает его древнее Стоунхенджа и великих пирамид Гизы. Курган имеет диаметр 85 метров и высоту около 13 метров, а его общая площадь достигает примерно 1 акра. Внутрь ведет проход длиной 19 метров, который заканчивается камерой с 3 нишами. Вход в гробницу отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5 метров. Еще один круг из 97 вертикально стоящих камней окружал по периметру саму гробницу. Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, который состоит из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения. Первоначально археологи считали Нью-Грейндж проходной гробницей, однако сегодня многие исследователи полагают, что он также выполнял функции древнего храма. Масштаб работ и количество затраченных ресурсов свидетельствуют о существовании высокоорганизованного общества с развитым разделением труда, способного осуществить столь грандиозное строительство.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы России – один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу, при этом вертикально интегрированные нефтяные компании не должны зажимать топливо только в рамках своих сетей. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, обсуждая вопросы топливного и транспортного секторов.
2: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет. Прошу оперативно принимать решения, и Александр Валентинович, и министр транспорта вот в оперативном режиме мне постоянно докладывают, мне и председателю правительства, разумеется.
0: Президент заявил, что необходимо обеспечить потребности как государственных органов и правоохранительных структур, так и граждан в Крыму, которые не должны испытывать особых неудобств из-за проблем с топливом. Решение о субсидировании нужно принять как можно скорее, отметил глава государства на совещании с правительством.
2: Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее.